0: История безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%, отчитался Центробанк. В то же время компания-платформа ОФД зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения? В оценках стало ли больше налички в рознице? Подробности на Business FM. Авторская мера пресечения или как в американских фильмах. Юристы комментируют меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники Business FM оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Иван Медведев подробнее.
1: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответственный, Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Тропаидзе.
2: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для у него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
1: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
3: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде, ну и более педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Это хочется сказать прямо как в американских фильмах, и дай бог.
1: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Business FM.
0: ВТБ и Wildberries решили стать стратегическими партнерами. Один из крупнейших банков страны получит долю в финтех-бизнесе маркетплейса, а взамен предоставит ему свою инфраструктуру, отделения и банкоматы. О перспективах этого партнерства Михаил Задорожный.
4: В марте были публикации об объединении ВТБ и Wildberries Rus. Обе стороны это опровергали. Теперь альянс обернулся стратегическим партнерством, в рамках которого ВТБ купит 5% в ВБ-банке с потенциальной возможностью ее увеличения. Взамен банк маркетплейса получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, а также к инвестиционным и ипотечным и корпоративным продуктам одного из крупнейших банков страны. В пресс-службе РВБ сообщили, что группа будет развивать розничный бизнес ВТБ, дополнив традиционные банковские продукты своей экспертизой в технологиях, IT-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах. Интересно, что развивать розницу ВТБ будет предправление ВБ-банка Георгий Горшков, который пришел туда как раз из ВТБ летом прошлого года. Кому выгодно такое партнерство, продолжает гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
5: Есть одна однозначное мнение, что финансово-промышленные группы в виде ВТБ так или иначе должны обзавестись полноценной собственной экосистемой, и Wildberries здесь является как раз частью экосистемы. ВТБ был

0: доли в ВБ-банке. Правда, Wildberries.ru компания не публичная, ее финансовое состояние известно только собственникам и руководству. Но, например, из отчета Озон о результатах прошлого года известно, что именно финтех-бизнес стал единственным источником прибыли для всей группы. Если у Wildberries ситуация схожая, то получается, что именно за долю в банке маркетплейса можно получить реальные деньги и дальше развивать финтех-направление в партнерстве с ВТБ, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
1: Финтех-направление базируется, естественно, на том клиентском потоке и на той системе, которая выстроена в целом в маркетплейсе. При этом финтех действительно это драйвер роста. Не зря в это верят собственники и руководители всех маркетплейсов. Я думаю, что как раз вот этот эффект масштаба, эффект того, что ВТБ как большой финансовый центр и такая мощная продуктовая, в том числе фабрика, это хороший партнер для того, чтобы масштабировать революционные проекты в области финтех и их быстро вывести на большой объем, а значит, вероятно, и на рентабельность, потому что очень часто бывает, что главный ограничитель эффективности и рентабельности для финтех-проектов – это как раз масштаб.
0: Под стратегическое партнерство с маркетплейсом ВТБ проведет доп. Эмиссию. Планируется разместить свыше 6 миллиардов акций по 87 рублей за штуку. Прямо сейчас цена размещения выглядит несколько завышенной. На новостях о партнерстве с Wildberries, предстоящем SPO и рекомендациях направить на дивиденды только 25% прибыли за прошлый год, акции ВТБ падали ниже 80 рублей, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев.
2: Да, ВТБ показал хорошую прибыль сейчас в 2026 году, но эта прибыль связана не с тем, что у него гораздо лучше дела, чем в 2025, а скорее с изменением требований к капиталу. Дело в том, что в 2025 году ЦБ заставлял банки формировать большие резервы для того, чтобы застраховаться от потенциальных неплатежей по тем кредитам, которые в 2022-2023 были выданы, и, соответственно, в 2025-м эта история закончилась. В 2026-м все мы видели новости, что из-за первого квартала отличные данные. С этой точки зрения ВТБ просто не оставалось никаких вариантов, кроме как порадовать инвесторов дивидендами. Хорошая новость для инвесторов была бы, если бы не вот эта самая ложка дегтя в плане до выпуска.
0: Если ВТБ в ходе доп. Эмиссии привлечет свыше полутриллиона рублей, а именно такая сумма получается, исходя из объявленных параметров размещения, то возникает вопрос, сколько стоит 5% ВБ-банка и партнерство с маркетплейсом в целом. Правда, как сказал в эфире Вестей глава ВТБ Андрей Костин, лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Новый фильм «Звездных войн» «Мандалорец» и «Грогу» собрал в американском прокате более 100 миллионов долларов за первые дни после выхода. Как пишет Variety, 82 миллиона из этой суммы пришлось только на первый уикенд. На производство фильма потратили около 165 миллионов долларов. Картина Джона Фавро стала первым за 7 лет полнометражным релизом франшизы. «Мандалорец и Грогу» — это продолжение популярного сериала Disney Plus и одновременно спин-офф основной саги Star Wars. Несмотря на большие сборы, аналитики называют старт одним из самых слабых для франшизы со времен покупки Lucasfilm компании Disney в 2012 году. О том, какими были ожидания критиков и индустрии от нового фильма по «Звездным войнам», рассказывает редактор портала «Film.ru» Евгений Ухов.
4: Успех сериала «Мандалорец» вообще для многих был сюрпризом, в том числе и для самой студии Disney. Не все приняли новую трилогию, многим показалось, что Disney испортил «Звездные войны». Все было очень спорно до появления «Мандалорца». И как-то действительно пробудился интерес и у самих поклонников саги, и у каких-то новых зрителей. Поскольку Disney ничего другого не умеет, кроме как повторить уже имеющиеся с еще большими эффектами, с еще большими деньгами. И, конечно, они решили, что будет хорошей идеей выставить этот фильм на большой экран. Идея довольно спорная, потому что число поклонников «Звездных войн» конечно, и не все из них относятся к возрасту подростковому, когда хочется ходить в кинотеатры. Не все они принимают новые течения, не все они принимают сделку Лукаса с Дисней. Поэтому то, что сейчас фильм набирает не очень солидную кассу, это, с одной стороны, как раз влияние всех этих факторов, плюс некоторый спад интереса зрителей к кино. Типа все знают, знают, что «Мандалорец» обязательно появится на диснеевской платформе. Мне кажется, что эта история не того масштаба и не того уровня, чтобы выходить на гигантские экраны. А Дисней немножечко любит играть в деньги, делает попытки как можно больше заработать на этом всем. Многое будет зависеть от того, как себя покажет новый фильм, который отдельно стоящий с Гослингом, и будет ли это действительно каким-то заделом на будущее. Но каким-то флагманом для Диснея этот фильм никогда не был. На него никогда не делались огромные какие-то ставки, поэтому этот фильм про

0: идет, он получит какие-то деньги, он, конечно, не будет совершенно провальным, но я думаю, что останется в памяти только у самых преданных фанатов.
1: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. Впрочем, сама франшиза Star Wars для Disney остается крайне прибыльной. Студия выпустила несколько фильмов, собравших в мировом прокате более $1 миллиарда. Самым успешным стало «Пробуждение силы». Картина заработала более $2 миллиардов при бюджете около 245 миллионов. Аналитики отмечают, более объективно судить об успехе новых звезд «Звездных войн» можно будет после второго уикенда проката. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту. Через 2 дня после подтверждения Мосгорсудом решения об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. При этом его адвокат рассказал о бизнес-ФМ, что Галицкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ».
2: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли. По его данным, изучается введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина для всех участников рынка. Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что правительство готово при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Более 10 подмосковных компаний завершили реализацию инвестпроектов при поддержке Фонда развития промышленности Московской области. Общая сумма заемных средств составила свыше 810 миллионов рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. В 2025 году фонд одобрил получение льготных займов для реализации 21 проекта. Это и создание новых производств, и модернизация предприятий, и запуск новых востребованных видов продукции. Общий объем инвестиций по всем этим проектам составляет почти 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Тува, Калмыкия и Чукотка стали лидерами по увеличению выручки среди предпринимателей. Доходы юридических лиц в этих регионах выросли больше, чем на треть, передает ТАСС. В топ-10 регионов по росту выручки юрлиц также вошли Республика Адыгея, Ставропольский, Хабаровский и Камчатский края, Оренбургская, Ярославская и Магаданская области. Согласно материалу Банка России, инфляционные ожидания и потребительские настроения, ценовые ожидания предприятий на следующие 3 месяца снизились благодаря смягчению оценок ожидаемого спроса и замедления роста издержек. Показатель снижается 4-й месяц подряд. Ценовые ожидания опустились ниже диапазона 2024-2025 годов, хотя и остаются повышенными, отметили в Банке России. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Должен ли гиперкар рычать? Автомобильный рынок очень холодно встретил первые электромобили от Ferrari. После финальной презентации модели Luce акции Ferrari Race на Миланской бирже упали почти на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобилей и смеются над тем, что телефон на колесах от Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Так за кем же будущее? Иван Медведев подробнее.
4: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Ferrari, достаточно представить себе рандомного современного китайца, ну и или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2,5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Феррари, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люсы может и поехать, считает ведущий телеканала «Авто Плюс» автоэксперт Павел Федоров.
5: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами, а вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
4: Но есть нюанс. Электро-Феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi Su7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутой, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Феррари не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке. Как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда. Но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС. Продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
6: Произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все автопроизводители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью, да, и электромобили производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобили пересядут вообще последними, поскольку для них важна, да, вот эта именно вещь, это ощущение продукта.
4: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться, и тем самым дарить эмоцию. На все V12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%. Однако компания-платформа ОФД, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения? В оценках комментирует колумнист БФМ.ру Семен Новопроцкий.
7: Разница в 2.5 раза. В принципе, мы видели ситуацию, при которой официальная статистика отличается от наблюдаемой. Самый известный пример – это инфляция. Как известно, по данным Росстата, официальная инфляция сейчас колеблется в районе 5.5% в годовом исчислении. Тогда как наблюдаемая инфляция, которую Банк России замеряет с помощью опросов, проводимых каждый месяц, составляет 15%. Понятно, что Банк России и торговая платформа считают неодинаковый объем платежей. В частности, Банк России считает все платежи в бурно развивающейся онлайн-торговле. Если говорить о наблюдаемой картине в платежах, все мы видим, что доля наличных платежей очевидным образом в последние месяцы растет, а не сокращается, как следует из обзора Банка России. Причина, по которым растет доля наличных платежей в экономике тоже лежат на поверхность. Во-первых, увеличилась существенно налоговая нагрузка на бизнес, и он пытается сократить издержки. Во-вторых, главная причина – это ограничение мобильного интернета и перебои со стационарным интернетом. В такой ситуации иногда продавец просто не в состоянии технически принять безналичный платеж, а покупатель не в состоянии безналично оплатить такую услугу. На самом деле для экономики не принципиально, какая доля наличных платежей и какая доля безналичных в торговом обороте. Гораздо важнее другая ситуация. Наличные платежи создают условия для теневого оборота. И вот этот самый теневой оборот может расти. Если мы увидим и дальше, при сохранении нынешних трендов, такое расхождение в данных о доле наличных платежей между Банком России и торговыми агентами, это будет означать, что в России снова растет доля теневых наличных платежей, как это было в 90-е годы.
1: Семен Новобрусский, колумнист BFM.ru. Растет ли доля наличных в розничных продажах, мы спросили у бизнеса.
8: Гендиректор группы компании «Мосэталмет» Екатерина Арцруни.
9: Я могу точно сказать, по косвенным признакам инкассация у нас не участилась, поэтому у нас произошел рост оплаты за услуги наличными деньгами. Не могу такое сказать. Более того, поскольку мы все платежи принимаем официально, мы выдаем документы, наоборот, мы заметили, что за большие операции пациент предпочитают оплачивать именно с банковской карты, потому что не так давно появились официальные сервисы, встроенные в банковские, которые автоматически формируют отчетность для получения налогового вычета за медицинские услуги. Для группы компаний «Мосэталмет» предпочтительная оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчетный счет организации.
10: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
9: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
8: Совладелец сети баров «Спик Групп» Николай Прохоров.
10: Заведомо обещали проблемы со связью и к 9 мая.
11: Все хорошо было с терминалами, не глючили.
10: Они по мобильной связи, по 4G?
11: По Wi-Fi. Там и так есть, да, не подключено к Wi-Fi. С Wi-Fi все good, поэтому все работало.
10: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
11: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите, по другим заведениям очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые как по карте. Из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции очень много. Независимость даже, мне кажется, это прищепит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались. Как вам удобнее? И если раньше просто ты даешь терминал, не будет сразу карты оплачивать, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличкой. Это просто было настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
10: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы.
11: Это, скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходишь, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
8: Владелец розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
12: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
10: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
12: Конечно же, это плюс, потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
10: Дополнительно есть просьбы к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
12: Конечно же, нет, мы об этом не просим. Это уже как удобно и, мне кажется, неуместно просить.
10: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
12: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
10: Терминальчики, которые для оплаты карты?
12: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета непонятно своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
2: Между делом с Кирой Альтман.
8: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей «Дворцов» «Роял Мансур» в Марокко, говорил со мной во время своего визита в Москву. Он очень много сил вкладывает в команду, а не только в рукотворные стены «Дворцов». Люди для него важнее всего.
13: Если мы говорим о людях, то, начиная с рекрутинга и потом через обучение всех-всех рангов, от генерального директора до самого маленького человека в сервисе, это должно быть в едином направлении. То есть вся вот эта команда, она должна едино дышать.
8: Звучит как невозможное, реагирую я.
13: На самом деле, это реальность. Но если бы вы знали, как эта реальность сложно достижима. За кадром стоят невероятные усилия. Но могу сказать, что успех всех моих домов – это мои сотрудники.
14: Но одно дело вы, Жан-Клод, с вашим опытом приема президентов и работы с королевской семьей. И другое дело – вот молодая девушка на ресепшн. Как ей стать вами?
15: 40 лет моего экспириенса, который я сейчас должен вам объяснить.
13: Я могу сказать, что когда я вижу клиента, мне хватает максимум 3 минут, чтобы понять, кто он такой. Как с ним себя вести? Как я это понимаю? Я очень прост в обращении, а иногда нужно просто помолчать. Вы видите эту маленькую девочку на ресепшене, но вы не знаете о том, что я с этой девочкой провожу месяцы тренинга, и мы ее учим таким вещам, которым никто не учит. Пока я не увижу, что эта девушка готова к самым невозможным ситуациям, я ее не выпущу. И даже когда она выходит на ресепшен, мы все время за ней смотрим, и мы готовы в любой момент прийти к ней на помощь.
8: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении закон о повышении госпошлин для мигрантов. Как сообщает российская газета, пошлина за получение гражданства может вырасти до 50 тысяч рублей. Также значительно подорожают визы, приглашение на въезд и разрешение на работу. За разрешение на привлечение иностранных работников придется заплатить 15 тысяч рублей. Ранее было 12 тысяч. Власти ожидают, что изменения принесут бюджет около 15 миллиардов рублей ежегодно. Задержанного накануне в Чехии митрополита Иллариона Алфеева освободили. Обнаруженное в его машине вещество оказалось запрещенным, но митрополиту не предъявляли обвинений. Ранее он сам и МИД России назвали произошедшее провокацией. НАТО планирует создать отдельную структуру для быстрого развертывания войск в странах Прибалтики, сообщает агентство Рейтер. За основу возьмут германо-нидерландский корпус, который при полной готовности и комплектности сможет насчитывать до 60 тысяч военных. Пока не ясно, когда это решение вступит в силу и сколько военнослужащих окажется под командованием нового подразделения. НАТО заявило, что сообщит об этом позже. В Египте отменили все морские экскурсии после нашествия акул у пляжей Хургады, Шарм-эш-Шейха и Эль-Кусейра. Одну из акул россиянка заметила прямо возле отеля Sunny Days El Palacio Resort. Спасатели сразу начали выгонять туристов из воды. Еще одного хищника видели у пляжа Old Sheraton в Хургаде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Лидеры ЕАЭС обсудят в Астане планы Еревана поступления в Евросоюз и связанные с этим риски для объединения, сообщили в Кремле. Ранее там заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потери выгодных условий сотрудничества с Россией по некоторым вопросам. Комментарий Георгия Бофта. Новым уполномоченным по защите прав бизнеса станет Александр Шохин, сообщили в Кремле. Он останется и президентом РСПП, а новая должность будет общественно-государственной. Сам Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы РЭБ для защиты НПЗ и прочих предприятий. По его словам, некоторые вопросы требуют урегулирования. И петербургский форум на бюджетный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с Business FM петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Также участники ПМФ активно пересаживаются с майбахов на С-класс или даже на китайцев. Чем связана такая экономия и бронируют ли яхты? Подробности на Business FM.
16: And
1: Лидеры ЕС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить планы Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией по некоторым экономическим вопросам. Как развиваются отношения России и Армении, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
16: В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах-то одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится. После чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. По словам Медведева, некоему Николу Пашиняну, который взял курс на разрыв с Россией, кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией, на экономическое развитие, на гуманитарное развитие. Мы нацелены на решение на взаимоуважительной основе вопросов, связанных с вызовами безопасности в этом регионе. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС, где, по его словам, находится в одном из самых продвинутых интеграционных процессов. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС, однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕАЭС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Как заметил тот же Ушаков, планы Армении не могут не вызывать озабоченности у других стран, которые сотрудничают с Арменией в рамках Евразийского союза. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичеван через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Петербургский форум на экономный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с Бизнес FM петербургский отельер. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты? Об этом Наталья Шашина.
17: Наблюдениями с Бизнес FM делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
18: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
19: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч. И мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
18: Уже все забронировано или что-то есть еще?
19: Нет, что-то еще есть, конечно. У нас только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
17: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом, стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирование уменьшилось за год по разным оценкам на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции Юнис Таймурханлы.
20: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности и бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже уходя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень не свойственно этой аудитории.
17: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
21: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были, и в этом вроде они есть, но немного. Цены на форум поднимаются. Цены на большие яхты всегда выше. Большие яхты бронируются посуточно, около 800 тысяч в сутки, в зависимости от яхты. На канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
17: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Auto Владимир Федоров.
22: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Что касаемо цен, ну, они растут согласно инфляции. Самые ходовые модели — это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо, ну, очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже работает на форуме. Танки 500-е. Может, рано или поздно просто все умрут. И тогда будет только Китай. Ну, я так думаю. Демократический Mercedes E-класс — это бизнес. Цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000. Все зависит от аппетита компании. Может быть, доходить даже до 6, наверное, тысяч в час. С водителем.
18: Фонтанка пишет, что еще майбахи берут.
22: Ой, вы знаете, майбахи, вот сколько лет я работаю, водители майбахов хотят много денег, больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, все на S-классах, значит, все на S-классах. А Майбах — это такое, ну, деляешься. Особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому Майбахи пользуются меньше спросом, чем обыкновенный S-класс. Вот я предлагаю клиенту, вот у меня есть Майбах свободный по цене S-класса. Нет, нам Майбах не нужен, дайте нам S-класс.
17: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Глава РСПП Александр Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы радиоэлектронной борьбы для защиты НПЗ и прочих предприятий. На рабочей встрече Шохин отметил, что крупные предприятия и так заботятся о защите своих объектов и территорий, однако некоторые вопросы требуют регулирования. Вместе с тем, Ростех представила стационарный комплекс ближнего радиуса действия для борьбы с беспилотниками «Цитадель». Комплекс оснащен 30-миллиметровой пушкой и способен в любое время суток автоматически обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели благодаря своей оптико-электронной системе. Эти разработки мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
0: Пожелание – это очень хорошо, такие системы есть, работа над ними ведутся, ну, если мы говорим про лазеры. Но говорить о том, что лазерные системы готовы к тому, чтобы поставить их на все предприятия, ну, об этом можно разговаривать как о большом национальном проекте продолжительностью на несколько лет, если не на 10-15 лет, потому что это очень финансово емкий проект. И самое главное, что такие системы только начинают появляться. Дальность защиты буквально единицы километров. Возможность поражения дронов, простых легких дронов, да, возможно. Крылатых ракет нет, невозможно. Баллистических ракет нет, невозможно никак. И ближайшие 15-20, если не больше лет, не будет возможно. Потому что способы защиты от лазерного излучения достаточно простые. Быстро двигающийся объект, прочный, мощный, который выдерживает нагрев в атмосфере, не сможет современные относительно слабые лазеры его прожигать. Сами комплексы будут стоить недешево, но эксплуатация будет относительно дешевой. Лазерное оружие тем и хорошо, что каждый выстрел стоит, ну, условно говоря, копейки. Что касается системы РЭП, то тут система РЭП в распоряжении Министерства обороны есть. Вопрос, возможно, в том, что хотелось бы получить системы радиоэлектронной борьбы определенных параметров на большое количество предприятий. Это вопрос к военно-промышленному комплексу и к Министерству обороны как к заказчику.
5: Мы видим, что на первом международном форуме по безопасности в Подмосковье публично продемонстрировали «Цитадель».
0: Система типа «Цитадель», во-первых, она очень хорошо могла бы лечь на корабли военно-морского флота. Возможно, она создается пока просто как универсальная система. И она может стать основой стационарных систем защиты каких-либо объектов противовоздушной обороны организации именно от дронов, от крылатых ракет. Она сможет работать по крылатым ракетам. Она сможет работать по самолетам, по вертолетам. Это более универсальное средство, чем, например, мобильные группы, вооруженные пулеметами. Эта система оснащена радаром. Она, по сути, может создавать управляемые облака осколков на определенной высоте, на определенной дальности от установки. Что и требуется в случае организации противовоздушной обороны от относительно медленно двигающихся объектов. Да, эта система не сможет защищать от баллистических ракет, но она сможет защищать от любых объектов, двигающихся со скоростью самолета и медленнее. Эта система может за минуту уничтожить несколько таких дронов, если они попадают в поле ее действия. Расход снарядов будет меньше, чем у других систем, которые не обладают вот этими возможностями, задания управляемого подрыва снаряда. Это намного дешевле, чем ставить лазерные системы или несколько комплексов панцирь.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Сегодня многие предприятия сами закупая средства защиты от беспилотников, в том числе размещают противодроновые сетки вокруг резервуаров, также приобретаются детекторы дронов, антидроновые ружья и комплексы РЭП.
2: Компании и корпорации.
6: Студия Ольга Кашинская. Здравствуйте.
2: Арбитраж.
6: Компания «Девиантарт» оштрафована на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы. «Девиантарт» – одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для креаторов. Она принадлежит компании Vix.com. Число зарегистрированных пользователей платформы превышает 100 миллионов.
2: Отчеты и планы.
6: «Эконика» может возобновить производство мужской обуви в премиальном сегменте. Заявки на регистрацию товарных знаков «Эконика Мэн» уже поданы в Роспотребнадзор. Под этим наименованием бренд сможет производить аксессуары и саму обувь. Как сообщили коммерсанту в «Иконике», компания рассматривает разные направления развития бренда. Ранее у «Иконики» была линейка мужской обуви, но в 2011 году компания приняла решение сосредоточиться на женских коллекциях.
2: Сделки.
6: Американская фармкомпания Eli Lilly купит 3 разработчиков вакцин за 3,8 миллиарда долларов. Компания Limitec обойдется в 780 миллионов. Она занимается разработкой вакцин от бактериальных патогенов. Vaccine Company создает вакцину от вируса Эпштейна-Барр. За нее Eli Lilly заплатит чуть больше 1,5 миллиарда долларов. Компания CureVo, стоимость которой также оценивается в 1,5 миллиарда долларов, занимается разработкой вакцины от опоясывающего лишая. После заявления Eli Lilly об этих сделках, акции компании выросли на 2,2%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая попытка продать «Южурал» золото снова не увенчалась успехом. Голландский аукцион признан несостоявшимся. Акции ЮГК на московской бирже снижались более чем на 10%. Один участник подал заявку и внес задаток, а второй не внес и не смог принять участие. Аукциону нужны минимум двое. Мы поговорили с гендиректором одного из участников АО «Русские угли». Что пошло не так? Евгений Пилечук подробнее.
4: Условия нового голландского аукциона, где ставки идут на понижение, никак не отличались от условий для допуска к первому аукциону. По-прежнему надо было предоставить пакет документов и внести задаток в 20% от стартовой цены, то есть 32,5 миллиарда рублей. Один участник, название которого не раскрывается, подал заявку для участия и внес деньги. Второй, АО «Русские угли», задаток не перевел и представил неполный комплект документов, заявили в Росимуществе. Нам удалось поговорить с гендиректором компании. Илья Шпигель решил ограничиться комментарием о том, как он будет наводить порядок в активах «Южуралзолота» в случае победы на следующем аукционе.
7: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход. То есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результатах. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях, без административного ресурса и протекции. Знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождения для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под ключ. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
4: Компания «Русские угли», подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Зато уставный капитал весомый – 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость компании оценивается в 7,5 миллиардов. Директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин Финляндии и России. Учился в Швеции, а в Финляндии занимался политикой. Имел тесные связи с российскими политическими кругами. Был активным сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. Обращают на себя внимание слова Шпигеля о том, что за его компанией стоит отраслевой инвестор из дружественной страны, то есть на ЮГК претендуют иностранцы. Еще один важный момент – задаток. Считается, что если потенциальный участник не вносит деньги, это говорит о несерьезности его намерений. В случае с компанией Шпигеля было по-другому, говорит управляющий партнер юридической компании «Парадигма» Климент Русакомский.
9: Задаток – это очень важный элемент. Без задатка лицо до торгов не допускается. Почему угли не внесли задаток? Насколько я знаю, по моей информации, у них были проблемы с санкциями с банком. То ли платеж остановили, то ли еще что-то. По техническим причинам не смогли внести.
23: По поводу предложений.
9: Слышится очень здраво и целесообразно. Аудит нужно проводить, антикризисный план нужно внедрять, потому что предприятие находится в не лучшем своем состоянии, это всему рынку известно. Вопрос, как это будет реализовано. Пока идут торги, пока это управляется внешне, должно быть приложено максимальное количество усилий для сохранения актива и не увеличения долга. Это очень важно.
4: Активы «Южуралзолота», как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей весьма токсичными. А бизнес золотодобычи, к тому же, далеко не такой простой и заманчивый для покупки, как кажется на первый взгляд, и может отпугивать инвесторов. Попытки продажи ЮГК определенно продолжатся. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, «Бизнес FM».
1: Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как суд по иску генпрокуратуры конфисковал доли основного акционера «Южуралзолота» Константина Струкова и его окружение в доход государства. Индекс Мосбиржи потерял во вторник еще 0,7%. Несмотря на нефть, которая возобновила рост и прибавила более 3%, в итоге дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
10: Очередной день падения на российском рынке акций. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,7% и закрылся на уровне 2580 пунктов. Основные новости пришли уже ближе к закрытию, и основные новости касались акций ВТБ. Упали они сразу на 6% после этих новостей, а уже в начале вечерней торговой сессии падение акций ВТБ составляло 8,5%. Во-первых, здесь наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год. Это 9 рублей 71 копейка. Рынку это не понравилось. Рынок ждал большего. Максимум, конечно, это 50% от чистой прибыли, но были прогнозы и 30%, и 35%. Ну и вторая плохая новость – это дополнительная эмиссия. Причем планирует ВТБ разместить более 6 миллиардов акций. Это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Цена размещения 87 рублей за акцию. Так что вот эти новости еще ниже утянули российский рынок акций за вечернюю торговую сессию, и падение индекса Московской биржи приблизилось к 1,5%. Но зато растет российский рубль. Китайская валюта потеряла 14 копеек. На закрытии юань 10 рублей 47 копеек. Доллар опустился в район 71 рубля, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Приближается 28 мая, единый день уплаты налогов. Пока этот фактор поддерживает российский рубль. Локально, естественно, поддерживает. Есть и другие факторы поддержки. Это достаточно солидный приток валюты на рынок. Ну и цены на нефть. Важная составляющая как для российского рынка акций, так и для российского рубля. Вернулся Brent на уровень $100 за баррель. Не все так однозначно, как казалось рынку до этого. Вроде по-прежнему звучит переговорная риторика. Марко Рубио, госсекретарь США, сказал, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. Добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе. Причем Марко Рубио сказал, что согласование формулировок сделки между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Это с одной стороны. С другой стороны, центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны для защиты от угрозы со стороны иранских сил, а иранские военные в ответ предупредили, что новая американская атака не останется без ответа.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось. Вторая попытка на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
11: Нового. Москва все время хочет нового. И нового Новикова в том числе. Аркадий Анатольевич, будучи хорошо знакомым с этой неуемной страстью столицы, постоянно подбрасывает хорошо сжигающих деньги дровишек в огонь. Ресторан «Магрит» в гостинице «Россия» с видом на парк «Зарядье». Новее и не придумать. На фоне увлечения российских рестораторов и не только всем русским, европеец «Магрит», кстати говоря, сосед тоже русской по сути кухни Машеньки, кажется привлекательно иным. Сложным, интересным, как и творчество Рене Магрита, на намекающим на то, что за очевидно видимым всегда есть другое видимо. Просто оно не очевидно. Нужно лишь сменить фокус внимания. Помните его работу «Вероломство образов», где изображена трубка с надписью «Это не трубка». Сюрреализм очень про наше время. В ресторане две VIP-комнаты на 12-20 человек. Без них сейчас рестораны премиум-класса не открывают. Большим деньгам и разговорам, как и в 90-е, нужен приват. Без импортозамещения тоже не обошлось. Бургундских из себя строят жирные улитки из Архангельска, эскалоп готовят из нижегородского фуагра. Магрит был бельгийцем, но этот факт его биографии остался незамеченным. Новиков и старые русские деньги продолжают нежно любить Италию. Франция кулинарным прицепом. Вместо льежского салата пицца и паста, вместо квадрупелей и ламбиков коктейли на грапе и пуаре, 450 винных этикеток с акцентом на шампань, бордо и бургундию. Скоро появится зеленая летняя терраса, средний чек мне было посчитать сложно, а он, как всегда, зависит от того, что пьем. Морское карпаччо 5600, пицца с икрой морского ежа 4200, пицца с грушей горгонзолой 1100. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Лысьва, Пермский край, 60 тысяч жителей. Известный еще с конца 17 века поселок стал городом в 1785 году, когда его новая владелица, княгиня Шаховская, получила разрешение на строительство в этих землях чугунолитейного завода. Как появлялись города на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Тела трех погибших извлекли из-под завалов на месте взрыва и пожара в жилом доме в Липецке. Общее число жертв достигло трех, включая одного ребенка, сообщили в МЧС Липецкой области. Спасатели завершили разбор конструкции. Пожар полностью ликвидирован. Его причину установят дознаватели МЧС России. Губернатор Игорь Артамонов опроверг версию об обрушении дома после падения беспилотника. Минфин подготовил предложение по корректировке параметров действующего бюджета на 2026-2028 годы, сообщил в интервью «Коммерсанту» министр финансов Антон Силуанов. Их целью, по его словам, является бесперебойное исполнение обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов. Это касается обеспечения выполнения социальных программ, обороноспособности и безопасности страны, технологических приоритетов, а также обязательств, зависящих от инфляции и процентных ставок, сказал министр. Причина, по его словам, изменение макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также в необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях. Папе Римскому Льву XIV подарили руль от провального первого электрокара «Феррари», обрушившего акции компании, пишет газета «Ла Република». Понтифик стал одним из первых водителей новой модели. Представители руководства компании, включая президента Джона Элкона, рассказали папе об электрокаре и позволили сесть за руль. Однако дальше руля дело не дошло, только его и оставили в подарок Льву XIV сотрудники «Феррари». Первый электрокар «Феррари» стал большим провалом. Акции компании обрушились на 8%. После презентации для разработки привлекли бывшего главу отдела дизайна Apple Джонни Айва. Все, чего удалось добиться в сравнении электрокара с мышкой Apple Magic Mouse. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2025 год более 125 миллиардов рублей или четверть от годовой прибыли банка. Также предложено провести новую допомиссию акций. Часть средств от нее пойдет на финансирование партнерства с Wildberries. Что это за проект и почему акции ВТБ на этих новостях упали? Запретили выпивать в барах и ресторанах. Такое меропресечение суд избрал для представителя нижегородской золотой молодежи, который устроил громкое ДТП и назвал сограждан нищетой. Его спутнику повезло меньше 8 суток ареста за дебош в ресторане. Как это оценивают юристы? История безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%, отчитался Центробанк. В то же время компания-платформа ОФД зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения в оценках? Стало ли больше налички в рознице? Подробности на Бизнес-ФМ. Авторская мера пресечения или как в американских фильмах. Юристы комментируют меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники Бизнес-ФМ оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Иван Медведев подробнее.
13: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил 3 машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответственный, Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
14: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
13: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
15: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
13: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: ВТБ и Wildberries решили стать стратегическими партнерами. Один из крупнейших банков страны получит долю в финтех-бизнесе маркетплейса, а взамен предоставит ему свою инфраструктуру, отделения и банкоматы. О перспективах этого партнерства Михаил Задорожный.
23: В марте были публикации об объединении ВТБ и Wildberries Rus. Обе стороны это опровергали. Теперь альянс обернулся стратегическим партнерством, в рамках которого ВТБ купит 5% в ВБ-банке с потенциальной возможностью ее увеличения. Взамен банк маркетплейса получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, а также к инвестиционным и ипотечным и корпоративным продуктам одного из крупнейших банков страны. В пресс-службе РВБ сообщили, что группа будет развивать розничный бизнес ВТБ, дополнив традиционные банковские продукты своей экспертизой в технологиях, IT-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах. Интересно, что развивать розницу ВТБ будет предправление ВБ-банка Георгий Горшков, который пришел туда как раз из ВТБ летом прошлого года. Кому выгодно такое партнерство, продолжает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
3: Есть однозначное мнение, что финансово-промышленные группы в виде ВТБ так или иначе должны обзавестись полноценной собственной экосистемой, и Wildberries здесь является как раз частью этой экосистемы. ВТБ был единственным банком без мощных собственных финтех и околомаркетплейсных продуктов, и это однозначно выгодно для банка ВТБ. Самое главное, чем обладает маркетплейс, это частотностью непосредственной коммуникации с клиентом и возможностью там допродавать какие-то свои услуги. Объективно, маркетплейсы стали для многих пользователей ежедневными почти сайтами для посещения, и возможность понимать историю покупок, поведение клиента с возможностью непосредственно интегрировать туда свои продукты, однозначно совершенно для крупного банка будет интересно.
23: Для самого маркетплейса, возможно, сейчас имеет значение приток средств от продажи доли в ВБ-банке. Правда, Wildberries.rus компания не публичная, ее финансовое состояние известно только собственникам и руководству. Но, например, из отчета Озона о результатах прошлого года известно, что именно финтех-бизнес стал единственным источником прибыли для всей группы. Если у Wildberries ситуация схожа, то получается, что именно за долю в банке маркетплейса можно получить реальные деньги и дальше развивать финтех-направление в партнерстве с ВТБ, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
8: Финтех-направление базируется, естественно, на том клиентском потоке,

0: Партнерское партнерство с маркетплейсом ВТБ проведет допомиссию. Планируется разместить свыше 6 миллиардов акций по 87 рублей за штуку. Прямо сейчас цена размещения выглядит несколько завышенной. На новостях о партнерстве с Wildberries, предстоящем SPO и рекомендациях направить на дивиденды только 25% прибыли за прошлый год, акции ВТБ падали ниже 80 рублей. Комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-Broker Александр Тимофеев.
1: Да, ВТБ показал хорошую прибыль сейчас в 2026 году, но эта прибыль связана не с тем, что у него гораздо лучше дела, чем в 2025, а скорее с изменением требований к капиталу. Дело в том, что в 2025 году ЦБ заставлял банки формировать большие резервы для того, чтобы застраховаться от потенциальных неплатежей по тем кредитам, которые в 2022-2023 были выданы. И, соответственно, в 2025 эта история закончилась. В 2026 все мы видели новости, что и за первый квартал отличные данные. С этой точки зрения ВТБ просто не оставалось никаких вариантов, кроме как порадовать инвесторов дивидендами. Хорошая новость для инвесторов была бы, если бы не вот эта самая ложка дегтя в плане до выпуска.
0: Если ВТБ в ходе допомиссии привлечет свыше полутриллиона рублей, а именно такая сумма получается, исходя из объявленных параметров размещения, то возникает вопрос, сколько стоит 5% ВБ-банка и партнерство с маркетплейсом в целом. Правда, как сказал в эфире Вестей глава ВТБ Андрей Костин, лимит на допомиссию может быть выбран не полностью. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Новый фильм «Звездных войн» «Мандалорец и Грогу» собрал в американском прокате более 100 миллионов долларов за первые дни после выхода. Как пишет Variety, 82 миллиона из этой суммы пришлось только на первый уикенд. На производство фильма потратили около 165 миллионов долларов. Картина Джона Фавро стала первым за 7 лет полнометражным релизом франшизы. «Мандалорец и Грогу» — это продолжение популярного сериала Disney Plus и одновременно спин-офф основной саги Star Wars. Несмотря на большие сборы, аналитики называют старт одним из самых слабых для франшизы со времен покупки Lucasfilm компании Disney в 2012 году. О том, какими были ожидания критиков и индустрии от нового фильма по «Звездным войнам», рассказывает редактор портала «Film.ru» Евгений Ухов.
3: Успех сериала «Мандалорец» вообще для многих был сюрпризом, в том числе и для самой студии Disney. Не все приняли новую трилогию, многим показалось, что Disney испортил «Звездные войны». Все было очень спорно до появления «Мандалорца». И как-то действительно пробудился интерес и у самих поклонников саги, и у каких-то новых зрителей. Поскольку Disney ничего другого не умеет, кроме как повторить уже имеющиеся с еще большими эффектами, с еще большими деньгами. И, конечно, они решили, что будет хорошей идеей выставить этот фильм на большой экран. Идея довольно спорная, потому что число поклонников «Звездных войн» конечно, и не все из них относятся к возрасту подростковому, когда хочется ходить в кинотеатры. Не все они принимают новые течения, не все они принимают сделку Лукаса с Дисней. Поэтому то, что сейчас фильм набирает не очень солидную кассу, это, с одной стороны, как раз влияние всех этих факторов, плюс некоторый спад интереса зрителей к кино. Все знают, что «Мандалорец» обязательно появится на диснейской платформе. Мне кажется, что эта история не того масштаба и не того уровня, чтобы выходить на гигантские экраны. А Дисней немножечко любит играть в деньги, делает попытки как можно больше заработать на этом всем. Многое будет зависеть от того, как себя покажет новый фильм, который отдельно стоящий с Гослингом, и будет ли это действительно каким-то заделом на будущее. Но каким-то флагманом для Диснея этот фильм никогда не был. На него никогда не делались огромные какие-то ставки, поэтому этот фильм пройдет, он получит какие-то деньги, он, конечно, не будет совершенно провальным, но я думаю, что останется в памяти только у самых преданных фанатов.
2: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. Впрочем, сама франшиза Star Wars для Disney остается крайне прибыльной. Студия выпустила несколько фильмов, собравших в мировом прокате более миллиарда долларов. Самым успешным стало «Пробуждение силы». Картина заработала более 2 миллиарда долларов при бюджете около 245 миллионов. Аналитики отмечают, более объективно судить об успехе новых «Звездных войн» можно будет после второго уикенда проката. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через 2 дня после подтверждения Мосгорсудом решения об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. При этом его адвокат рассказал о Бизнес-ФМ, что Галицкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признание фонда «Алмаз Капитал Партнер» с экстремистским объединением. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес-ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы.

0: радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам,
1: средневековый немецкий астроном Иоганн Штофлер предсказал, что в феврале 1524 года случится всемирный потоп. На этот месяц выпадал редкий парад планет в созвездии Рыб, который астрологи традиционно связывают с водой. С масштабами бедствия, которые напророчил Штофлер, соглашались не все. В реальности в том феврале не было даже сильных дождей. Позднее родилась легенда о некоем графе, который к рассчитанной дате потопа построил на Рейне ковчег, и будто бы спасаться на нем пришли тысячи людей, сотни из которых погибли в давке, а оставшиеся забили графа камнями. Документального подтверждения этой истории нет, а репутация Штофлера умудрилась не пострадать. Задним числом он приписал себе правильное предсказание разрушительного наводнения в Центральной Европе, которое случилось 4 года спустя.
0: Вопреки прогнозам на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли. По его данным, изучается введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина для всех участников рынка. Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что правительство готово при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Более 10 подмосковных компаний завершили реализацию инвестпроектов при поддержке Фонда развития промышленности Московской области. Общая сумма заемных средств составила свыше 810 миллионов рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. В 2025 году фонд одобрил получение льготных займов для реализации 21 проекта. Это и создание новых производств, и модернизация предприятий, и запуск новых востребованных видов продукции. Общий объем инвестиций по всем этим проектам составляет почти 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Тува, Калмыкия и Чукотка стали лидерами по увеличению выручки среди предпринимателей. Доходы юридических лиц в этих регионах выросли больше, чем на треть, передает ТАСС. В топ-10 регионов по росту выручки юрлиц также вошли Республика Адыгея, Ставропольский, Хабаровский и Камчатский края, Оренбургская, Ярославская и Магаданская области. Согласно материалу Банка России, инфляционные ожидания и потребительские настроения, ценовые ожидания предприятий на следующие 3 месяца снизились благодаря смягчению оценок ожидаемого спроса и замедления роста издержек. Показатель снижается 4-й месяц подряд. Ценовые ожидания опустились ниже диапазона 2024-2025 годов, хотя и остаются повышенными, отметили в Банке России. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Должен ли гиперкар рычать? Автомобильный рынок очень холодно встретил первые электромобили от Ferrari. После финальной презентации модели Luce акции Ferrari Race на Миланской бирже упали почти на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобиля и смеются над тем, что телефон на колесах от Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Так за кем же будущее? Иван Медведев подробнее.
4: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Ferrari, достаточно представить себе рандомного современного китайца, ну или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2,5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Феррари, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люсы может и поехать, считает ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
5: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами, а вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
4: Но есть нюанс. Электро-Феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi Su7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутой, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Ferrari не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке, как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда, но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС, продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
6: Произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все автопроизводители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью, да, и электромобили производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобили пересядут вообще последними, поскольку для них важна, да, вот эта именно вещь, это ощущение продукта.
4: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться, и тем самым дарить эмоцию. На все V12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
3: По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%. Однако компания-платформа OFD, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения? В оценках комментирует колумнист БФМ.ру Семен Новопроцкий.
7: Разница в 2.5 раза. В принципе, мы видели ситуацию, при которой официальная статистика отличается от наблюдаемой. Самый известный пример – это инфляция. Как известно, по данным Росстата, официальная инфляция сейчас колеблется в районе 5.5% в годовом исчислении. Тогда как наблюдаемая инфляция, которую Банк России замеряет с помощью опросов, проводимых каждый месяц, составляет 15%. Понятно, что Банк России и торговая платформа считают неодинаковый объем платежей. В частности, Банк России считает все платежи в бурно развивающейся онлайн-торговле. Если говорить о наблюдаемой картине в платежах, все мы видим, что доля наличных платежей очевидным образом в последние месяцы растет, а не сокращается, как следует из обзора Банка России. Причина, по которым растет доля наличных платежей в экономике тоже лежат на поверхности. Во-первых, увеличилась существенно налоговая нагрузка на бизнес, и он пытается сократить издержки. Во-вторых, главная причина – это ограничение мобильного интернета и перебои со стационарным интернетом. В такой ситуации иногда продавец просто не в состоянии технически принять безналичный платеж, а покупатель не в состоянии безналично оплатить такую услугу. На самом деле для экономики не принципиально, какая доля наличных платежей и какая доля безналичных в торговом обороте. Гораздо важнее другая ситуация. Наличные платежи создают условия для теневого оборота. И вот этот самый теневой оборот может расти. Если мы увидим и дальше, при сохранении нынешних трендов, такое расхождение в данных о доле наличных платежей между Банком России и торговыми агентами, это будет означать, что в России снова растет доля теневых наличных платежей, как это было в 90-е годы.
3: Семен Новобрудский, колумнист BFM.ru. Растет ли доля наличных в розничных продажах, мы спросили у бизнеса.
8: Гендиректор группы компании Мосэталмет Екатерина Арцруни.
9: Я могу точно сказать по косвенным признакам, инкассация у нас не участилась, поэтому у нас произошел рост оплаты за услуги наличными деньгами. Не могу такое сказать. Более того, поскольку мы все платежи принимаем официально, мы выдаем документы, наоборот, мы заметили, что за большие операции пациенты предпочитают оплачивать именно с банковской карты, потому что не так давно появились официальные сервисы встроенные в банковские, которые автоматически формируют отчетность для получения налогового вычета за медицинские услуги. Для группы компаний Мосэталмет предпочтительная оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчеты счет организации.
10: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
9: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
8: Совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
10: Заведомо обещали проблемы со связью, и к 9 мая
11: все хорошо было с терминалами, не глючили.
10: Они по мобильной связи, по 4G?
11: По Wi-Fi. Там и так есть, да, не подключено к Wi-Fi, с Wi-Fi все good, поэтому все работало.
10: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
11: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите, по другим заведениям очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые, как по карте. И из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции очень много. Независимость даже, мне кажется, это пощипит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались. Как вам удобнее? И если раньше просто ты даешь терминал, не будет сразу карты оплачивать, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличку. Это просто было настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
10: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы.
11: Это, скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходишь, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
8: Владелец розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
12: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
10: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс? Или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
12: Конечно же, это плюс. Потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
10: Дополнительно есть просьба к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
12: Конечно же, нет. Мы об этом не просим. Это уже как удобно и, мне кажется, неуместно просить.
10: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
12: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
10: Терминальчики, которые для оплаты карты?
12: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета не понятного своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
0: Классики в праве. Найти ответчика.
13: Я женщина. Беззащитная, слабая. Я женщина болезненная. На вид, может, я крепкая. А ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою. Кофе сегодня пила и без всякого удовольствия.
0: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
14: В рассказе Чехова «Беззащитное существо» госпожа Щукина приходит в частный банк и требует деньги. Ей кажется, что все просто. Раз перед ней учреждение, столы, бумаги и начальник, значит, именно здесь должны немедленно решить ее проблему. Но беда в том, что деньги она требует совсем не с того. Банк Кистунова ей ничего не должен, а спор у нее с другим учреждением. Именно в этом чеховском абсурде спрятан практический юридический урок. Прежде чем писать претензию, жалобы или иск, нужно точно понять, кто обязан перед вами по закону, договору или иному документу. Не тот, кто выглядит солиднее, и не тот, кто ближе, а тот, на ком действительно лежит обязанность платить, передать, вернуть или возместить. Иногда для этого нужно внимательно перечитать договор, квитанцию или выписку. Именно там обычно и прячется правильный адресат. Надлежащим образом соблюденный претензионный порядок – не пустая формальность. Во многих спорах закон или договор требует сначала направить претензию именно тому, кто должен исполнить обязательства. В претензии нужно описать нарушение, сумму требований, срок для ответа и приложить подтверждающие документы. Если направить ее не туда или не направить вовсе, иск могут вернуть или оставить без рассмотрения. А иногда за это время истекает срок давности, и защита права становится крайне затруднительной. Чехов напоминает нам, как ошибка в адресате превращает разговор о праве в бессмысленное хождение по кругу.
15: Классики в праве на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении закон о повышении госпошлин для мигрантов. Как сообщает российская газета, пошлина за получение гражданства может вырасти до 50 тысяч рублей. Также значительно подорожают визы, приглашение на въезд и разрешение на работу. За разрешение на привлечение иностранных работников придется заплатить 15 тысяч рублей. Ранее было 12 тысяч. Власти ожидают, что изменения принесут бюджет около 15 миллиардов рублей ежегодно. Задержанного накануне в Чехии митрополита Иллариона Алфеева освободили. Обнаруженное в его машине вещество оказалось запрещенным, но митрополиту не предъявляли обвинений. Ранее он сам и МИД России назвали произошедшее провокацией. НАТО планирует создать отдельную структуру для быстрого развертывания войск в странах Прибалтики, сообщает агентство Рейтер. За основу возьмут германо-нидерландский корпус, который при полной готовности и комплектности сможет насчитывать до 60 тысяч военных. Пока не ясно, когда это решение вступит в силу и сколько военнослужащих окажется под командованием нового подразделения. НАТО заявило, что сообщит об этом позже. В Египте отменили все морские экскурсии после нашествия акул у пляжей Хургады, Шарм-эш-Шейха и Эль-Кусейра. Одну из акул россиянка заметила прямо возле отеля Sunny Days El Palacio Resort. Спасатели сразу начали выгонять туристов из воды. Еще одного хищника видели у пляжа Old Sheraton в Хургаде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: Студия Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Лидеры ЕАЭС обсудят восстание плана Еревана, поступление в Евросоюз и связанные с этим риски для объединения, сообщили в Кремле. Ранее там заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией. По некоторым вопросам комментарий Георгия Бофта. Новым уполномоченным по защите прав бизнеса станет Александр Шохин, сообщили в Кремле. Он останется и президентом РСПП, а новая должность будет общественно-государственной. Сам Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и систему РЭБ для защиты НПЗ и прочих предприятий. По его словам, некоторые вопросы требуют урегулирования. И петербургский форум на бюджетный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с Бизнес FM петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Также участники ПМФ активно пересаживаются с майбахов на С-класс или даже на китайцев. Чем связана такая экономия и бронируют ли яхты? Подробности на Бизнес FM. Лидеры ЕС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить планы Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией по некоторым экономическим вопросам. Как развиваются отношения России и Армении, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
17: В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится. После чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. По словам Медведева, некоему Николу Пашиняну, который взял курс на разрыв с Россией, кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией, на экономическое развитие, на гуманитарное развитие. Мы нацелены на решение на взаимоуважительной основе вопросов, связанных с вызовами безопасности в этом регионе. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС, где, по его словам, находится в одном из самых продвинутых интеграционных процессов. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС, однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕАЭС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Как заметил тот же Ушаков, планы Армении не могут не вызывать озабоченности у других стран, которые сотрудничают с Арменией в рамках Евразийского союза. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичеван через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
3: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Петербургский форум на экономный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с Бизнес FM петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты? Об этом Наталья Шашина.
18: Наблюдениями с Бизнес FM делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
19: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
20: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч, и мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
19: Уже все забронировано или что-то есть еще?
20: Нет, что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
18: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирование уменьшилось за год по разным оценкам на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции Юнис Таймурханлы.
21: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности и бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже уходя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень не свойственно этой аудитории.
18: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
22: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были, и в этом вроде они есть, но немного. И на форум поднимают цены на большие яхты всегда выше. Большие яхты бронируют посуточно, около 800 тысяч в сутки, в зависимости от яхты. На канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
18: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Auto Владимир Федоров.
23: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Что касаемо цен, ну, они растут согласно инфляции. Самые ходовые модели — это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо, очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже не работает на форуме. Танки 500-е. Mercedes рано или поздно просто все умрут. И тогда будет только Китай. Ну, я так думаю. Демократический Mercedes E-класс — это бизнес. Цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000, все зависит от аппетита компании, может быть, доходить даже до 6, наверное, тысяч в час с водителем.
19: Фонтанка пишет, что еще майбахи берут.
23: Ой, вы знаете, майбахи, вот сколько лет я работаю, водители майбахов хотят много денег, больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, все на S-классах, значит, все на S-классах. А майбах — это такое, выделяешься, особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому майбахи пользуются меньше спросом, чем обыкновенный S-класс. Вот я предлагаю клиенту, вот у меня есть майбах свободный, по цене S-класса. Нет, нам майбах не нужен, дайте нам S-класс.
18: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес FM.
16: Глава РСПП Александр Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы радиоэлектронной борьбы для защиты НПЗ и прочих предприятий. На рабочей встрече Шохин отметил, что крупные предприятия и так заботятся о защите своих объектов и территорий, однако некоторые вопросы требуют урегулирования. Вместе с тем, Ростех представила стационарный комплекс ближнего радиуса действия для борьбы с беспилотниками «Цитадель». Комплекс оснащен 30-миллиметровой пушкой, способной в боевое время суток автоматически обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели благодаря своей оптико-электронной системе. Эти разработки мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
1: Пожелание – это очень хорошо, какие системы есть, работа над ними ведутся, ну, если мы говорим про лазеры. Но говорить о том, что лазерные системы готовы к тому, чтобы поставить их на все предприятия, ну, об этом можно разговаривать как о большом национальном проекте продолжительностью на несколько лет, если не на 10-15 лет, потому что это очень финансово емкий проект. И самое главное, что такие системы только начинают появляться. Дальность защиты буквально единицы километров. Возможность поражения дронов, простых легких дронов, да, возможно. Крылатых ракет нет, невозможно. Баллистических ракет нет, невозможно никак. И ближайшие 15-20, если не больше лет, не будет возможно. Потому что способы защиты от лазерного излучения достаточно простые. Быстро двигающийся объект, прочный, мощный, который выдерживает нагрев в атмосфере, не сможет современные относительно слабые лазеры его прожигать. Сами комплексы будут стоить недешево, но эксплуатация будет относительно дешевой. Лазерное оружие тем и хорошо, что каждый выстрел стоит, ну, условно говоря, копейки. Что касается системы РЭП, то тут система РЭП в распоряжении Министерства обороны есть. Вопрос, возможно, в том, что хотелось бы получить системы радиоэлектронной борьбы определенных параметров на большое количество предприятий. Это вопрос к военно-промышленному комплексу и к Министерству обороны как к заказчику.
4: Мы видим, что на первом международном форуме по безопасности в Подмосковье публично продемонстрировали «Цитадель».
1: Система типа «Цитадель», во-первых, она очень хорошо могла бы лечь на корабли военно-морского флота. Возможно, она создается пока просто как универсальная система. И она может стать основой стационарных систем защиты каких-либо объектов противовоздушной обороны, организации именно от дронов, от крылатых ракет. Она сможет работать по крылатым ракетам. Она сможет работать по самолетам, по вертолетам. Это более универсальное средство, чем, например, мобильные группы, вооруженные пулеметами. Эта система оснащена радаром. Она, по сути, может создавать управляемые облака осколков на определенной высоте, на определенной дальности от установки. Что и требуется в случае организации противовоздушной обороны от относительно медленно двигающихся объектов. Да, эта система не сможет защищать от баллистических ракет, но она сможет защищать от любых объектов, двигающихся со скоростью самолета и медленнее. Эта система может за минуту уничтожить несколько таких дронов, если они попадают в поле ее действия. Расход снарядов будет меньше, чем у других систем, которые не обладают вот этими возможностями задания управляемого подрыва снаряда. Это намного дешевле, чем ставить лазерные системы или несколько комплексов панцирь.
16: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Сегодня многие предприятия сами закупают средства защиты от беспилотников, в том числе размещают противодроновые сетки вокруг резервуаров, также приобретаются детекторы дронов, антидроновые ружья и комплексы РЭП.
15: Компании и корпорации.
18: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
15: Арбитраж.
18: Компания DeviantArt оштрафована на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы. DeviantArt – одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для креаторов. Она принадлежит компании Vix.com. Число зарегистрированных пользователей платформы превышает 100 миллионов.
15: Отчеты и планы.
18: Эконика может возобновить производство мужской обуви в премиальном сегменте. Заявки на регистрацию товарных знаков Эконика Мэн уже поданы в Роспатент. Под этим наименованием бренд сможет производить аксессуары и саму обувь. Как сообщили коммерсанту в Иконике, компания рассматривает разные направления развития бренда. Ранее у Иконики была линейка мужской обуви, но в 2011 году компания приняла решение сосредоточиться на женских коллекциях.
15: Сделки.
18: Американская фармкомпания Eli Lilly купит 3 разработчиков вакцин за 3,8 миллиарда долларов. Компания Limitec обойдется в 780 миллионов. Она занимается разработкой вакцин от бактериальных патогенов. Vaccine Company не создает вакцину от вируса Эпштейна-Барр. За нее Eli Lilly заплатит чуть больше 1,5 миллиарда долларов. Компания CureVo, стоимость которой также оценивается в 1,5 миллиарда долларов, занимается разработкой вакцины от опоясывающего лишая. После заявления Eli Lilly об этих сделках, акции компании выросли на 2,2%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая попытка продать «Южуралзолото» снова не увенчалась успехом. Голландский аукцион признан несостоявшимся. Акции ЮГК на московской бирже снижались более чем на 10%. Один участник подал заявку и внес задаток, а второй не внес и не смог принять участие. Аукциону нужны минимум двое. Мы поговорили с гендиректором одного из участников АО «Русские угли». Что пошло не так? Евгений Пилечук подробнее.
5: Условия нового голландского аукциона, где ставки идут на понижение, никак не отличались от условий для допуска к первому аукциону. По-прежнему надо было предоставить пакет документов и внести задаток в 20% от стартовой цены, то есть 32,5 миллиарда рублей. Один участник, название которого не раскрывается, подал заявку для участия и внес деньги. Второй, АО «Русские угли», задаток не перевел и представил неполный комплект документов, заявили в Росимуществе. Нам удалось поговорить с гендиректором компании. Илья Шпигель решил ограничиться комментарием о том, как он будет наводить порядок в активах «Южуралзолота» в случае победы на следующем аукционе.
6: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход. То есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях, без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождение для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под кризисом. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
5: Компания «Русские угли», подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Зато уставный капитал весомый – 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость компании оценивается в 7,5 миллиардов. Директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин Финляндии и России. Учился в Швеции, а в Финляндии занимался политикой. Имел тесные связи с российскими политическими кругами. Был активным сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. Обращают на себя внимание слова Шпигеля о том, что за его компанией стоит отраслевой инвестор из дружественной страны, то есть на ЮГК претендуют иностранцы. Еще один важный момент – задаток. Считается, что если потенциальный участник не вносит деньги, это говорит о несерьезности его намерений. В случае с компанией Шпигеля было по-другому, говорит управляющий партнер юридической компании «Парадигма» Климент Русакомский.
7: Задаток – это очень важный элемент. Без задатка лицо до торгов не допускается. Почему угли не внесли задаток? Насколько я знаю, по моей информации, у них были проблемы с санкциями с банком. То ли платеж остановили, то ли еще что-то. По техническим причинам не смогли внести.
9: По поводу предложений.
7: Слышится очень здраво и целесообразно. Аудит нужно проводить, антикризисный план нужно внедрять, потому что предприятие находится в не лучшем своем состоянии, это всему рынку известно. Вопрос, как это будет реализовано. Пока идут торги, пока это управляется внешне, должно быть приложено максимальное количество усилий для сохранения актива и не увеличения долга. Это очень важно.
5: Активы «Южуралзолота», как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей весьма токсичными. А бизнес золотодобычи, к тому же, далеко не такой простой и заманчивый для покупки, как кажется на первый взгляд, и может отпугивать инвесторов. Попытки продажи ЮГК определенно продолжатся. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, «Бизнес FM».
3: Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как суд по иску генпрокуратуры конфисковал доли основного акционера «Южуралзолота» Константина Струкова и его окружение в доход государства. Индекс Мосбиржи потерял во вторник еще 0,7%. Несмотря на нефть, которая возобновила рост и прибавила более 3%, в итоге дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
8: Очередной день падения на российском рынке акций. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,7% и закрылся на уровне 2580 пунктов. Основные новости пришли уже ближе к закрытию, и основные новости касались акций ВТБ. Упали они сразу на 6% после этих новостей, а уже в начале вечерней торговой сессии падение акций ВТБ составляло 8,5%. Во-первых, здесь наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли. По международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год это 9 рублей 71 копейка. Рынку это не понравилось. Рынок ждал большего. Максимум, конечно, это 50% от чистой прибыли, но были прогнозы и 30%, и 35%. Ну и вторая плохая новость – это дополнительная эмиссия. Причем планирует ВТБ разместить более 6 миллиардов акций. Это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Цена размещения 87 рублей за акцию. Так что вот эти новости еще ниже утянули российский рынок акций за вечернюю торговую сессию, и падение индекса Московской биржи приблизилось к 1,5%. Но зато растет российский рубль. Китайская валюта потеряла 14 копеек. На закрытии юань 10 рублей 47 копеек. Доллар опустился в район 71 рубля, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Приближается 28 мая, единый день уплаты налогов. Пока этот фактор поддерживает российский рубль. Локально, естественно, поддерживает. Есть и другие факторы поддержки. Это достаточно солидный приток валюты на рынок. Ну и цены на нефть. Важная составляющая как для российского рынка акций, так и для российского рубля. Вернулся Brent на уровень $100 за баррель. Не все так однозначно, как казалось рынку до этого. Вроде по-прежнему звучит переговорная риторика. Марко Рубио, госсекретарь США, сказал, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. Добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе. Причем Марко Рубио сказал, что согласование формулировок сделки между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Это с одной стороны. С другой стороны, центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны для защиты от угрозы со стороны иранских сил, а иранские военные в ответ предупредили, что новая американская атака не останется без ответа.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось. Вторая попытка на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
9: Финал Лиги чемпионов УЕФА еще впереди, а вот победитель второго по значимости европейского клубного турнира Лиги Европы уже определен. 20 мая в Стамбуле Астон Вилла со счетом 3-0 победила немецкий Фрайбург. Обладатель последнего трофея – команда интересная, хотя и не с очень громким именем, и заслуживает отдельного рассказа. Клуб располагается в районе Астон, в центре Бирмингема, и ведет свою историю с 1874 года. В последнем сезоне львы заняли 4-е место в английской премьер-лиге. За свою историю клуб 7 раз становился чемпионом страны, а сезон 25-26 стал 112-м в высшем дивизионе английского футбола. По этому показателю Астон Вилла уступает только Эвертону. 3 раза команда опускалась дивизионом ниже и в последний раз вернулась в АПЛ 7 лет назад. Стадион Вилла Парк, где проходят домашние матчи, был построен в 1897. Конечно, за эти годы он неоднократно модернизировался, но элементы той старой арены еще остались. Вмещает он скромные 43 тысячи зрителей, зато регулярно забит до предела. По трансферной стоимости состава Астон Вилла середнячок в АПЛ – 547 миллионов евро. Самые дорогие игроки – это две молодые звезды команды. Англичанин Морган Роджерс и сенегалец Амаду Анана. У обоих долгосрочные контракты со львами, и вокруг них можно строить успешную игру. В этом сезоне Астон Вилла еще предстоит матч за Суперкубок УЕФА. 12 августа они сойдутся с победителями Лиги чемпионов. Один такой трофей в копилке команды уже есть. Он был завоеван в 82-м году. Но главное в истории Астон Вилла – это преданные болельщики, которые заполняют Вилла Парк и создают там невероятную атмосферу в любую погоду и при любом положении команды в таблице.
15: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Тела трех погибших извлекли из-под завалов на месте взрыва и пожара в жилом доме в Липецке. Общее число жертв достигло 3, включая одного ребенка, сообщили в МЧС Липецкой области. Спасатели завершили разбор конструкции. Пожар полностью ликвидирован. Его причину установят дознаватели МЧС России. Губернатор Игорь Артамонов опроверг версию об обрушении дома после падения беспилотника. Минфин подготовил предложение по корректировке параметров действующего бюджета на 2026-2028 годы, сообщил в интервью «Коммерсанту» министр финансов Антон Силуанов. Их целью, по его словам, является бесперебойное исполнение обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов. Это касается обеспечения выполнения социальных программ, обороноспособности и безопасности страны, технологических приоритетов, а также обязательств, зависящих от инфляции и процентных ставок, сказал министр. Причина, по его словам, изменение макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также в необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях. Папе Римскому Льву XIV подарили руль от провального первого электрокара «Феррари», обрушившего акции компании, пишет газета «La Repubblica». Понтифик стал одним из первых водителей новой модели. Представители руководства компании, включая президента Джона Элкана, рассказали папе об электрокаре и позволили сесть за руль. Однако дальше руля дело не дошло, только его и оставили в подарок Льву XIV сотрудники «Феррари». Первый электрокар «Феррари» стал большим провалом. Акции компании обрушились на 8%. После презентации для разработки привлекли бывшего главу отдела дизайна Apple Джонни Айва. Все, чего удалось добиться в сравнении электрокара с мышкой Apple Magic Mouse. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2025 год более 125 миллиардов рублей или четверть от годовой прибыли банка. Также предложено провести новую допомиссию акций. Часть средств от нее пойдет на финансирование партнерства с Вайлдберрис. Что это за проект и почему акции ВТБ на этих новостях упали? Запретили выпивать в барах и ресторанах. Такой меры пресечения суд избрал для представителя нижегородской золотой молодежи, который устроил громкое ДТП и назвал сограждан нищетой. Его спутнику повезло меньше 8 суток ареста за дебош в ресторане. Как это оценивают юристы? И доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%, отчитался Центробанк. В то же время компания-платформа УФД зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения в оценках? Стало ли больше налички в рознице? Подробности на «Бизнес-ФМ». Авторская мера пресечения или как в американских фильмах. Юристы комментируют меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники «Бизнес-ФМ» оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Иван Медведев подробнее.
0: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета «Мерседес SL», выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответственный, Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Тропаидзе.
11: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
0: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
12: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно, как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
0: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, «Бизнес-ФМ».
16: ВТБ и Wildberries решили стать стратегическими партнерами. Один из крупнейших банков страны получит долю в финтех-бизнесе маркетплейса, а взамен предоставит ему свою инфраструктуру, отделения и банкоматы. О перспективах этого партнерства Михаил Задорожный.
13: В марте были публикации об объединении ВТБ и Wildberries Rus. Обе стороны это опровергали. Теперь альянс обернулся стратегическим партнерством, в рамках которого ВТБ купит 5% в ВБ-банке с потенциальной возможностью ее увеличения. Взамен банк маркетплейса получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, а также к инвестиционным и ипотечным и корпоративным продуктам одного из крупнейших банков страны. В пресс-службе РВБ сообщили, что группа будет развивать розничный бизнес ВТБ, дополнив традиционные банковские продукты своей экспертизой в технологиях, IT-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах. Интересно, что развивать розницу ВТБ будет предправление ВБ-банка Георгий Горшков, который пришел туда как раз из ВТБ летом прошлого года. Кому выгодно такое партнерство, продолжает гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
2: Есть однозначное мнение, что финансово-промышленные группы в виде ВТБ так или иначе должны обзавестись полноценной собственной экосистемой, и Wildberries здесь является как раз частью экосистемы. ВТБ был единственным банком без мощных собственных финтех и околомаркетплейсных продуктов, и это однозначно выгодно для банка ВТБ. Самое главное, чем обладает маркетплейс, это частотностью непосредственной коммуникации с клиентом и возможностью там допродавать какие-то свои услуги. Объективно, маркетплейсы стали для многих пользователей ежедневными почти сайтами для посещения, и возможность понимать историю покупок, поведение клиента с возможностью непосредственно интегрировать туда свои продукты, однозначно совершенно для крупного банка будет интересно.
13: Для самого маркетплейса, возможно, сейчас имеет значение приток средств от продажи доли в ВБ-банке. Правда, Wildberries.rus компания не публичная, ее финансовое состояние известно только собственникам и руководству. Но, например, из отчета Озона о результатах прошлого года известно, что именно финтех-бизнес стал единственным источником прибыли для всей группы. Если у Wildberries ситуация схожая, то получается, что именно за долю в банке маркетплейса можно получить реальные деньги и дальше развивать финтех-направление в партнерстве с ВТБ, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
14: Финтех-направление базируется, естественно, на том клиентском потоке и на той системе, которая выстроена в целом в маркетплейсе. При этом финтех действительно это драйвер роста. Не зря в это верят собственники и руководители всех маркетплейсов. Я думаю, что как раз вот этот эффект масштаба, эффект того, что ВТБ как большой финансовый центр и такая мощная продуктовая, в том числе фабрика, это хороший партнер для того, чтобы масштабировать революционные проекты в области финтех и их быстро вывести на большой объем, а значит, вероятно, и на рентабельность, потому что очень часто бывает, что главный ограничитель эффективности и рентабельности для финтех-проектов – это как раз масштаб.

0: в 2025. Это скорее с изменением требований к капиталу. Дело в том, что в 2025 году ЦБ заставлял банки формировать большие резервы для того, чтобы застраховаться от потенциальных неплатежей по тем кредитам, которые в 2022-2023 были выданы. И, соответственно, в 2025 эта история закончилась. В 2026 все мы видели новости, что из-за первого квартала отличные данные. С этой точки зрения ВТБ просто не оставалось никаких вариантов, кроме как порадовать инвесторов дивидендами. Хорошая новость для инвесторов была бы, если бы не вот эта самая ложка дегтя в плане до выпуска.
1: Если ВТБ в ходе доп. Эмиссии привлечет свыше полутриллиона рублей, а именно такая сумма получается, исходя из объявленных параметров размещения, то возникает вопрос, сколько стоит 5% ВБ-банка и партнерство с маркетплейсом в целом. Правда, как сказал в эфире Вестей глава ВТБ Андрей Костин, лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Новый фильм «Звездных войн» «Мандалорец» и «Грогу» собрал в американском прокате более 100 миллионов долларов за первые дни после выхода. Как пишет Variety, 82 миллиона из этой суммы пришлось только на первый уикенд. На производство фильма потратили около 165 миллионов долларов. Картина Джона Фавро стала первым за 7 лет полнометражным релизом франшизы. «Мандалорец и Грогу» — это продолжение популярного сериала Disney Plus и одновременно спин-офф основной саги Star Wars. Несмотря на большие сборы, аналитики называют старт одним из самых слабых для франшизы со времен покупки Lucasfilm компанией Disney в 2012 году. О том, какими были ожидания критиков и индустрии от нового фильма по «Звездным войнам», рассказывает редактор портала «Film.ru» Евгений Ухов.
3: Успех сериала «Мандалорец» вообще для многих был сюрпризом, в том числе и для самой студии Disney. Не все приняли новую трилогию, многим показалось, что Disney испортил «Звездные войны». Все было очень спорно до появления «Мандалорца». И как-то действительно пробудился интерес и у самих поклонников саги, и у каких-то новых зрителей. Поскольку Disney ничего другого не умеет, кроме как повторить уже имеющиеся с еще большими эффектами, с еще большими деньгами. И, конечно, они решили, что будет хорошей идеей выставить этот фильм на большой экран. Идея довольно спорная, потому что число поклонников «Звездных войн» конечно, и не все из них относятся к возрасту подростковому, когда хочется ходить в кинотеатры. Не все они принимают новые течения, не все они принимают сделку Лукаса с Дисней. Поэтому то, что сейчас фильм набирает не очень солидную кассу, это, с одной стороны, как раз влияние всех этих факторов, плюс некоторый спад интереса зрителей к кино. Все знают, что «Мандалорец» обязательно появится на диснеевской платформе. Мне кажется, что эта история не того масштаба и не того уровня, чтобы выходить на гигантские экраны. А Дисней немножечко любит играть в деньги, делает попытки как можно больше заработать на этом все. Многое будет зависеть от того, как себя покажет новый фильм, который отдельно стоящий с Гослингом, и будет ли это действительно каким-то заделом на будущее. Но каким-то флагманом для Диснея этот фильм никогда не был. На него никогда не делались огромные какие-то ставки, поэтому этот фильм пройдет, он получит какие-то деньги, он, конечно, не будет совершенно провальным, но я думаю, что останется в памяти только у самых преданных фанатов.
2: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. Впрочем, сама франшиза Star Wars для Disney остается крайне прибыльной. Студия выпустила несколько фильмов, собравших в мировом прокате более миллиарда долларов. Самым успешным стало «Пробуждение силы». Картина заработала более 2 миллиардов долларов при бюджете около 245 миллионов. Аналитики отмечают, более объективно судить об успехе новых «Звездных войн» можно будет после второго уикенда проката. Бизнесмен Александр Галецкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту. Через 2 дня после подтверждения Мосгорсудом решения об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. При этом его адвокат рассказал о бизнес-ФМ, что Галецкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ».
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. 16 августа 1858 года состоялось эпохальное событие. Британская королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными сообщениями по недавно открытой трансатлантической телеграфной линии. Приветствие Ее Величества, которое состояло всего из сотни слов, передавалось в Америку 16 часов. А первый в мире электромагнитный телеграф за четверть века

0: века до этого. В 1832 создал русский ученый Павел Шиллинг. Во второй половине 19 столетия телеграфная связь развивалась головокружительными темпами. Появились оптический, электростатический, электромеханический телеграфы. Несмотря на изобретение телефона и развитие иных технологий, в разных странах телеграф оставался одним из основных видов связи на протяжении всего 20 века. А в России удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес FM» русскими буквами или «BFM» любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли. По его данным, изучается введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина для всех участников рынка. Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что правительство готово при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Более 10 подмосковных компаний завершили реализацию инвестпроектов при поддержке Фонда развития промышленности Московской области. Общая сумма заемных средств составила свыше 810 миллионов рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. В 2025 году фонд одобрил получение льготных займов для реализации 21 проекта. Это и создание новых производств, и модернизация предприятий, и запуск новых востребованных видов продукции. Общий объем инвестиций по всем этим проектам составляет почти 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Тува, Калмыкия и Чукотка стали лидерами по увеличению выручки среди предпринимателей. Доходы юридических лиц в этих регионах выросли больше, чем на треть, передает ТАСС. В топ-10 регионов по росту выручки юрлиц также вошли Республика Адыгея, Ставропольский, Хабаровский и Камчатский края, Оренбургская, Ярославская и Магаданская области. Согласно материалу Банка России, инфляционные ожидания и потребительские настроения, ценовые ожидания предприятий на следующие 3 месяца снизились благодаря смягчению оценок ожидаемого спроса и замедления роста издержек. Показатель снижается 4-й месяц подряд. Ценовые ожидания опустились ниже диапазона 2024-2025 годов, хотя и остаются повышенными, отметили в Банке России. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Должен ли гиперкар рычать? Автомобильный рынок очень холодно встретил первые электромобили от Ferrari. После финальной презентации модели Luce акции Ferrari Race на Миланской бирже упали почти на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобиля и смеются над тем, что телефон на колесах от Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Так за кем же будущее? Иван Медведев подробнее.
3: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Ferrari, достаточно представить себе рандомного современного китайца, ну или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2,5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Ferrari, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люсы может и поехать, считает ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
4: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами, а вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
3: Но есть нюанс. Электро-Феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi Su7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутой, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Ferrari не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке, как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда, но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС, продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
5: Произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все производители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью, да, и электромобили производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобили пересядут вообще последними, поскольку для них важна, да, вот эта именно вещь, это ощущение продукта.
3: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться, и тем самым дарить эмоцию. На все V12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%. Однако компания-платформа OFD, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения? В оценках комментирует колумнист БФМ.ру Семен Новопроцкий.
6: Разница в 2.5 раза. В принципе, мы видели ситуацию, при которой официальная статистика отличается от наблюдаемой. Самый известный пример – это инфляция. Как известно, по данным Росстата, официальная инфляция сейчас колеблется в районе 5.5% в годовом исчислении. Тогда как наблюдаемая инфляция, которую Банк России замеряет с помощью опросов, проводимых каждый месяц, составляет 15%. Понятно, что Банк России и торговая платформа считают неодинаковый объем платежей. В частности, Банк России считает все платежи в бурно развивающейся онлайн-торговле. Если говорить о наблюдаемой картине в платежах, все мы видим, что доля наличных платежей очевидным образом в последние месяцы растет, а не сокращается, как следует из обзора Банка России. Причина, по которым растет доля наличных платежей в экономике, тоже лежат на поверхность. Во-первых, увеличилась существенно налоговая нагрузка на бизнес, и он пытается сократить издержки. Во-вторых, главная причина – это ограничение мобильного интернета и перебои со стационарным интернетом. В такой ситуации иногда продавец просто не в состоянии технически принять безналичный платеж, а покупатель не в состоянии безналично оплатить такую услугу. На самом деле для экономики не принципиально, какая доля наличных платежей и какая доля безналичных в торговом обороте. Гораздо важнее другая ситуация. Наличные платежи создают условия для теневого оборота. И вот этот самый теневой оборот может расти. Если мы увидим и дальше, при сохранении нынешних трендов, такое расхождение в данных о доле наличных платежей между Банком России и торговыми агентами, это будет означать, что в России снова растет доля теневых наличных платежей, как это было в 90-е годы.
2: Семен Новопроцкий, колумнист БФМ.ру. Растет ли доля наличных в розничных продажах, мы спросили у бизнеса.
7: Гендиректор группы компании «Мосэталмет» Екатерина Арцруни.
8: Я могу точно сказать, по косвенным признакам инкассация у нас не участилась, поэтому у нас произошел рост оплаты за услуги наличными деньгами. Не могу такое сказать. Более того, поскольку мы все платежи принимаем официально, мы выдаем документы, наоборот, мы заметили, что за большие операции пациент предпочитают оплачивать именно с банковской карты, потому что не так давно появились официальные сервисы, встроенные в банковские, которые автоматически формируют отчетность для получения налогового вычета за медицинские услуги. Для группы компаний «Мосэталмет» предпочтительная оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчетный счет организации.
3: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
8: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих малых бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы, наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
7: Совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
9: Заведомо обещали проблемы со связью, и к 9 мая
10: все хорошо было с терминалами, не глючили.
9: Они по мобильной связи, по 4G.
10: По Wi-Fi. Там и так есть, да, не отключено к Wi-Fi, с Wi-Fi все good, поэтому все работало.
9: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
10: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите, по другим заведениям очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые как по карте, и из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции очень много, независимость даже, мне кажется, это общепит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались, как вам удобнее. И если раньше просто ты даешь терминал, не будет сразу карты оплачивать, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличкой. Это просто было настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
9: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы.
10: Это, скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходят, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
7: Владелец розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
11: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
9: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс? Или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
11: Конечно же, это плюс. Потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
9: Дополнительно есть просьбы к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
11: Конечно же, нет. Мы об этом не просим. Это уже как удобно и, мне кажется, неуместно просить.
9: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
11: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
9: Терминальчики, которые для оплаты карты?
11: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета непонятного своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
12: Продолжительность жизни.
7: Когда вы видите, как кто-то режет палец, вы морщитесь. Когда наблюдаете за падением, непроизвольно напрягаете тело. Это не воображение. В вашем мозге в этот момент активируются те же нейроны, что и при собственном действии или боли.
12: Журналист Алена Копылова.
7: Зеркальные нейроны открыли случайно. В начале 90-х итальянский нейрофизиолог Витторио Галлезе изучал двигательные нейроны у макак. Однажды обезьяна, подключенная к электродам, наблюдала за тем, как исследователь берет орех, и ее нейроны сработали так, будто она сама совершила это движение. Сама-то сенсорная кора активна не только, когда вас касаются, но и когда вы видите, как кто-то переживает прикосновение. Островковая кора реагирует на отвращение не только, когда вы его чувствуете, но и когда видите его на чужом лице. Мозг воспроизводит чужой опыт внутри себя. Зачем это нужно эволюционно? Зеркальные нейроны – механизм, позволяющий мозгу напрямую считывать намерения другого существа через моторное воспроизведение. Когда вы видите, как кто-то тянется за предметом, ваш мозг уже знает, что будет дальше, еще до того, как действие завершилось. Эксперименты показали, зеркальные нейроны срабатывают, даже когда финальная часть наблюдаемого действия скрыта от наблюдателя. Мозг достраивает намерение сам. Это открывает радикальную гипотезу о происхождении языка. Область брака, главный центр речи у человека, расположена именно там, где у приматов находятся зеркальные нейроны. Движения руки и рта вызывают схожие паттерны активации в этой части мозга как у людей, так и у обезьян. Гипотеза такова. Язык эволюционировал из системы имитации жестов, и зеркальные нейроны были его нейробиологическим фундаментом. Сегодня зеркальные нейроны – одна из самых горячих и спорных тем в нейронауке. Механизм реален и воспроизводим, а его роль в языке и эмпатии – предмет активной научной дискуссии.
12: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении закон о повышении госпошлин для мигрантов. Как сообщает российская газета, пошлина за получение гражданства может вырасти до 50 тысяч рублей. Также значительно подорожают визы, приглашение на въезд и разрешение на работу. За разрешение на привлечение иностранных работников придется заплатить 15 тысяч рублей. Ранее было 12 тысяч. Власти ожидают, что изменения принесут бюджет около 15 миллиардов рублей ежегодно. Задержанного накануне в Чехии митрополита Иллариона Алфеева освободили. Обнаруженное в его машине вещество оказалось запрещенным, но митрополиту не предъявляли обвинений. Ранее он сам и МИД России назвали произошедшее провокацией. НАТО планирует создать отдельную структуру для быстрого развертывания войск в странах Прибалтики, сообщает агентство Рейтер. За основу возьмут германо-нидерландский корпус, который при полной готовности и комплектности сможет насчитывать до 60 тысяч военных. Пока не ясно, когда это решение вступит в силу и сколько военнослужащих окажется под командованием нового подразделения. НАТО заявило, что сообщит об этом позже. В Египте отменили все морские экскурсии после нашествия акул у пляжей Хургады, Шарм-эш-Шейха и Эль-Кусейра. Одну из акул россиянка заметила прямо возле отеля Sunny Days El Palacio Resort. Спасатели сразу начали выгонять туристов из воды. Еще одного хищника видели у пляжа Old Sheraton в Хургаде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Студия Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Лидеры ЕАЭС обсудят восстание плана Еревана, поступление в Евросоюз и связанные с этим риски для объединения, сообщили в Кремле. Ранее там заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потери выгодных условий сотрудничества с Россией по некоторым вопросам. Комментарий Георгия Бофта. Новым уполномоченным по защите прав бизнеса станет Александр Шохин, сообщили в Кремле. Он останется и президентом РСПП, а новая должность будет общественно-государственной. Сам Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и систему РЭБ для защиты НПЗ и прочих предприятий. По его словам, некоторые вопросы требуют урегулирования. И петербургский форум на бюджетный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с Business FM петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Также участники ПМФ активно пересаживаются с майбахов на С-класс или даже на китайцев. Чем связана такая экономия и бронируют ли яхты? Подробности на Business FM. Лидеры ЕС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить планы Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией по некоторым экономическим вопросам. Как развиваются отношения России и Армении, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
14: 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах-то одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится. После чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. По словам Медведева, некоему Николу Пашиняну, который взял курс на разрыв с Россией, кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией, на экономическое развитие, на гуманитарное развитие. Мы нацелены на решение на взаимоуважительной основе вопросов, связанных с вызовами безопасности в этом регионе. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС, где, по его словам, находится в одном из самых продвинутых интеграционных процессов. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС, однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕАЭС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Как заметил тот же Ушаков, планы Армении не могут не вызывать озабоченности у других стран, которые сотрудничают с Арменией в рамках Евразийского союза. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичеван через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
13: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Петербургский форум «На экономный лад». Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с бизнес-фм петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты? Об этом Наталья Шашина.
15: Наблюдениями с бизнес-фм делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
16: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
17: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч, и мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
16: Уже все забронировано или что-то есть еще?
17: Нет, что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
15: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом, стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирований уменьшилось за год по разным оценкам на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции Юнис Теймурханлы.
18: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже уходя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень не свойственно этой аудитории.
15: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
19: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были, и в этом вроде они есть, но немного. Цены на форум поднимаются. Цены на большие яхты всегда выше. Большие яхты бронируют посуточно, около 800 тысяч в сутки, в зависимости от яхты. На канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
15: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Auto Владимир Федоров.
20: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Что касаемо цен, ну, они растут согласно инфляции. Самые ходовые модели это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо, очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже работает на форуме. Танки 500-е. Mercedes рано или поздно просто все умрут. И тогда будет только Китай. Ну, я так думаю. Демократический Mercedes E-класс, это бизнес. Цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000, все зависит от аппетита компании, может быть, доходить даже до 6, наверное, тысяч в час с водителем.
16: Фонтанка пишет, что еще Майбахи берут.
20: Ой, вы знаете, Майбахи, вот сколько лет я работаю, водители Майбахов хотят много денег, больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, это все на S-классах, значит, все на S-классах. А Майбах это такое, выделяешься, особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому Майбахи пользуются меньше спросом, чем обыкновенный S-класс. Вот я предлагаю клиенту, вот у меня есть Майбах свободный, по цене S-класса. Нет, нам Майбах не нужен, дайте нам S-класс.
15: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
13: Глава РСПП Александр Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы радиоэлектронной борьбы для защиты НПЗ и прочих предприятий. На рабочей встрече Шохин отметил, что крупные предприятия и так заботятся о защите своих объектов и территорий, однако некоторые вопросы требуют урегулирования. Вместе с тем, Ростех представила стационарный комплекс ближнего радиуса действия для борьбы с беспилотниками «Цитадель». Комплекс оснащен 30-миллиметровой пушкой и способен в любое время суток автоматически обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели благодаря своей оптико-электронной системе. Эти разработки мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
21: Пожелание – это очень хорошо, такие системы есть, работа над ними ведутся, если мы говорим про лазеры. Но говорить о том, что лазерные системы готовы к тому, чтобы поставить их на все предприятия. Ну, об этом можно разговаривать как о большом национальном проекте продолжительностью на несколько лет, если не на 10-15 лет, потому что это очень финансово емкий проект. И самое главное, что такие системы только начинают появляться. Дальность защиты буквально единицы километров. Возможность поражения дронов, простых легких дронов, да, возможно. Крылатых ракет нет, невозможно. Баллистических ракет нет, невозможно никак, и в ближайшие 15-20, если не больше лет, не будет возможно, потому что способы защиты от лазерного излучения достаточно простые. Быстро двигающийся объект, прочный, мощный, который выдерживает нагрев в атмосфере, не сможет современные относительно слабые лазеры его прожигать. Сами комплексы будут стоить недешево, но эксплуатация будет относительно дешевой. Лазерное оружие тем и хорошо, что каждый выстрел стоит, ну, условно говоря, копейки. Что касается системы РЭП, то тут система РЭП в распоряжении Министерства обороны есть. Вопрос, возможно, в том, что хотелось бы получить системы радиоэлектронной борьбы определенных параметров на большое количество предприятий. Это вопрос к военно-промышленному комплексу и к Министерству обороны как к заказчику.
0: Мы видим, что на Первом международном форуме по безопасности в Подмосковье публично продемонстрировали «Цитадель».
21: Система типа «Цитадель», во-первых, она очень хорошо могла бы лечь на корабли военно-морского флота. Возможно, она создается пока просто как универсальная система. И она может стать основой стационарных систем защиты каких-либо объектов противовоздушной обороны организации именно от дронов, от крылатых ракет. Она сможет работать по крылатым ракетам. Она сможет работать по самолетам, по вертолетам. Это более универсальное средство, чем, например, мобильные группы, вооруженные пулеметами. Эта система оснащена радаром. Она, по сути, может создавать управляемые облака осколков на определенной высоте, на определенной дальности от установки. Что и требуется в случае организации противовоздушной обороны от относительно медленно двигающихся объектов. Да, эта система не сможет защищать от баллистических ракет, но она сможет защищать от любых объектов, двигающихся со скоростью самолета и медленнее. Эта система может за минуту уничтожить несколько таких дронов, если они попадают в поле ее действия. Расход снарядов будет меньше, чем у других систем, которые не обладают вот этими возможностями, задания управляемого подрыва снаряда. Это намного дешевле, чем ставить лазерные системы или несколько комплексов «Панцирь».
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Сегодня многие предприятия сами закупают средства защиты от беспилотников, в том числе размещают противодроновые сетки вокруг резервуаров, также приобретаются детекторы дронов, антидроновые ружья и комплексы РЭП.
1: Компании и корпорации.
22: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
1: Арбитраж.
22: Компания DeviantArt оштрафована на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы. DeviantArt – одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для креаторов. Она принадлежит компании Wix.com. Число зарегистрированных пользователей платформы превышает 100 миллионов.
1: Отчеты и планы.
22: Эконика может возобновить производство мужской обуви в премиальном сегменте. Заявки на регистрацию товарных знаков «Иконика Мэн» уже поданы в Роспатент. Под этим наименованием бренд сможет производить аксессуары и саму обувь. Как сообщили коммерсанту в «Иконике», компания рассматривает разные направления развития бренда. Ранее у «Иконики» была линейка мужской обуви, но в 2011 году компания приняла решение сосредоточиться на женских коллекциях.
1: Сделки.
22: Американская фармкомпания Eli Lilly купит трех разработчиков вакцин за 3,8 миллиарда долларов. Компания LimmaTech обойдется в 780 миллионов. Она занимается разработкой вакцин от бактериальных патогенов. Vaccine Company создает вакцину от вируса Эпштейна-Барр. За нее Eli Lilly заплатит чуть больше полутора миллиардов долларов. Компания CureVo, стоимость которой также оценивается в полтора миллиарда долларов, занимается разработкой вакцины от опоясывающего лишая. После заявления Eli Lilly об этих сделках, акции компании выросли на 2,2%. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая попытка продать «Южурал золото» снова не увенчалась успехом. Голландский аукцион признан несостоявшимся. Акции ЮГК на московской бирже снижались более чем на 10%. Один участник подал заявку и внес задаток, а второй не внес и не смог принять участие. Аукциону нужны минимум двое. Мы поговорили с гендиректором одного из участников АО «Русские угли». Что пошло не так? Евгений Пилечук подробнее.
23: Условия нового голландского аукциона, где ставки идут на понижение, никак не отличались от условий для допуска к первому аукциону. По-прежнему надо было предоставить пакет документов и внести задаток в 20%. 10% от стартовой цены, то есть 32,5 миллиарда рублей. Один участник, название которого не раскрывается, подал заявку для участия и внес деньги. Второй, АО «Русские угли», задаток не перевел и представил неполный комплект документов, заявили в Росимуществе. Нам удалось поговорить с гендиректором компании. Илья Шпигель решил ограничиться комментарием о том, как он будет наводить порядок в активах «Южуралзолота» в случае победы на следующем аукционе.
3: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход. То есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях, без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождения для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под кризисом. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
23: Компания «Русские угли», подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Зато уставный капитал весомый – 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость компании оценивается в 7,5 миллиардов. Директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин Финляндии и России. Учился в Швеции, а в Финляндии занимался политикой. Имел тесные связи с российскими политическими кругами. Был активным сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. Обращают на себя внимание слова Шпигеля о том, что за его компанией стоит отраслевой инвестор из дружественной страны, то есть на ЮГК претендуют иностранцы. Еще один важный момент – задаток. Считается, что если потенциальный участник не вносит деньги, это говорит о несерьезности его намерений. В случае с компанией Шпигеля было по-другому, говорит управляющий партнер юридической компании «Парадигма» Климент Русакомский.
4: Задаток – это очень важный элемент. Без задатка лицо до торгов не допускается. Почему угли не внесли задаток? Насколько я знаю, по моей информации, у них были проблемы с санкциями с банком. То ли платеж остановили, то ли еще что-то. По техническим причинам не смогли внести.
5: По поводу предложений.
4: Слышится очень здраво и целесообразно. Аудит нужно проводить, антикризисный план нужно внедрять, потому что предприятие находится в не лучшем своем состоянии, это всему рынку известно. Вопрос, как это будет реализовано. Пока идут торги, пока это управляется внешне, должно быть приложено максимальное количество усилий для сохранения актива и не увеличения долга. Это очень важно.
23: Активы «Южуралзолота», как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей весьма токсичными. А бизнес золотодобычи, к тому же, далеко не такой простой и заманчивый для покупки, как кажется на первый взгляд, и может отпугивать инвесторов. Попытки продажи ЮГК определенно продолжатся. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
13: Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как суд по иску генпрокуратуры конфисковал доли основного акционера «Южуралзолота» Константина Струкова и его окружение в доход государства. Индекс Мосбиржи потерял во вторник еще 0,7%. Несмотря на нефть, которая возобновила рост и прибавила более 3%, в итоге дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
6: Очередной день падения на российском рынке акций. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,7% и закрылся на уровне 2580 пунктов. Основные новости пришли уже ближе к закрытию, и основные новости касались акций ВТБ. Упали они сразу на 6% после этих новостей, а уже в начале вечерней торговой сессии падение акций ВТБ составляло 8,5%. Во-первых, здесь наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли. По международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год это 9 рублей 71 копейка. Рынку это не понравилось. Рынок ждал большего. Максимум, конечно, это 50. 50% от чистой прибыли. Но были прогнозы и 30%, и 35%. Ну и вторая плохая новость – это дополнительная эмиссия. Причем планирует ВТБ разместить более 6 миллиардов акций. Это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Цена размещения 87 рублей за акцию. Так что вот эти новости еще ниже утянули российский рынок акций за вечернюю торговую сессию, и падение индекса Московской биржи приблизилось к 1,5%. Но зато растет российский рубль. Китайская валюта потеряла 14 копеек. На закрытии юань 10 рублей 47 копеек. Доллар опустился в район 71 рубля, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Приближается 28 мая, единый день уплаты налогов. Пока этот фактор поддерживает российский рубль. Локально, естественно, поддерживает. Есть и другие факторы поддержки. Это достаточно солидный приток валюты на рынок. Ну и цены на нефть. Важная составляющая как для российского рынка акций, так и для российского рубля. Вернулся Brent на уровень $100 за баррель. Не все так однозначно, как казалось рынку до этого. Вроде по-прежнему звучит переговорная риторика. Марко Рубио, госсекретарь США, сказал, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. Добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе. Причем Марко Рубио сказал, что согласование формулировок сделки между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Это с одной стороны. С другой стороны, центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны для защиты от угрозы со стороны иранских сил, а иранские военные в ответ предупредили, что новая американская атака не останется без ответа.
13: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов. Но реализовать ее на практике так и не удалось. Вторая попытка на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
8: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей дворцов «Роял Мансур» в Марокко, говорил со мной во время своего визита в Москву. Он очень много сил вкладывает в команду, а не только в рукотворные стены дворцов. Люди для него важнее всего.
9: Если мы говорим о людях, то, начиная с рекрутинга и потом через обучение всех-всех рангов, от генерального директора до самого маленького человека в сервисе, это должно быть в едином направлении. То есть вся вот эта команда, она должна едино дышать.
8: Звучит как невозможное, реагирую я.
9: На самом деле, это реальность. Но если бы вы знали, как эта реальность сложно достижима. За кадром стоят невероятные усилия. Но могу сказать, что успех всех моих домов – это мои сотрудники.
8: Но одно дело вы, Жан-Клод, с вашим опытом приема президентов и работы с королевской семьей. И другое дело, вот молодая девушка на ресепшн. Как ей стать вами?
9: 40 лет моего экспириенса, который я еще должен вам объяснить. Я могу сказать, что когда я вижу клиента, мне хватает максимум 3 минут, чтобы понять, кто он такой, как с ним себя вести. Как я это понимаю? Я очень прост в обращении, а иногда нужно просто помолчать. Вы видите эту маленькую девочку на ресепшене, но вы не знаете о том, что я с этой девочкой провожу месяцы тренинга, и мы ее учим таким вещам, которым никто не учит. Пока я не увижу, что эта девушка готова к самым невозможным ситуациям, я ее не выберу. выпущу. И даже когда она выходит на ресепшн, мы все время за ней смотрим. И мы готовы в любой момент прийти к ней на помощь.
8: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Бизнес FM.
5: Между делом на Бизнес FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
5: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
7: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
5: Комментарии Вовта.
7: Личный взгляд на главные события.
5: Бизнес говорит.
7: Чтобы кто надо услышал.
5: Бесценные знания.
7: Неочевидные, но удивительные факты.
5: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Тела трех погибших извлекли из-под завалов на месте взрыва и пожара в жилом доме в Липецке. Общее число жертв достигло трех, включая одного ребенка, сообщили в МЧС Липецкой области. Спасатели завершили разбор конструкции. Пожар полностью ликвидирован. Его причину установят дознаватели МЧС России. Губернатор Игорь Артамонов опроверг версию об обрушении дома после падения беспилотника. Минфин подготовил предложение по корректировке параметров действующего бюджета на 2026-2028 годы, сообщил в интервью «Коммерсанту» министр финансов Антон Силуанов. Их целью, по его словам, является бесперебойное исполнение обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов. Это касается обеспечения выполнения социальных программ, обороноспособности и безопасности страны, технологических приоритетов, а также обязательств, зависящих от инфляции и процентных ставок, сказал министр. Причина, по его словам, изменение макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также в необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях. Папе Римскому Льву XIV подарили руль от провального первого электрокара «Феррари», обрушившего акции компании, пишет газета «La Repubblica». Понтифик стал одним из первых водителей новой модели. Представители руководства компании, включая президента Джона Элкона, рассказали папе об электрокаре и позволили сесть за руль. Однако дальше руля дело не дошло, только его и оставили в подарок Льву XIV сотрудники «Феррари». Первый электрокар «Феррари» стал большим провалом. Акции компании обрушились на 8% после презентации. Для разработки привлекли бывшего главу отдела дизайна Apple Джонни Айва. Все, чего удалось добиться в сравнении электрокара с мышкой Apple Magic Mouse. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2025 год более 125 миллиардов рублей или четверть от годовой прибыли банка. Также предложено провести новую эту комиссию акций. Часть средств от нее пойдет на финансирование партнерства с Wildberries. Что это за проект и почему акции ВТБ на этих новостях упали? Запретили выпивать в барах и ресторанах. Такую меру пресечения суд избрал для представителя нижегородской золотой молодежи, который устроил громкое ДТП и назвал сограждан нищетой. Его спутнику повезло меньше 8 суток ареста за дебош в ресторане, как это оценивают юристы. И доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%, отчитался Центробанк. В то же время компания-платформа ОФД зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения в оценках? Стало ли больше налички в рознице? Подробности на Business FM. Авторская мера пресечения или как в американских фильмах. Юристы комментируют меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники «Бизнес-ФМ» оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Иван Медведев подробнее.
11: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета «Мерседес SL», выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответственный, Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
12: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
11: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
14: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
11: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
13: ВТБ и Wildberries решили стать стратегическими партнерами. Один из крупнейших банков страны получит долю в финтех-бизнесе маркетплейса, а взамен предоставит ему свою инфраструктуру, отделения и банкоматы. О перспективах этого партнерства Михаил Задорожный.
17: В марте были публикации об объединении ВТБ и Wildberries Rus. Обе стороны это опровергали. Теперь альянс обернулся стратегическим партнерством, в рамках которого ВТБ купит 5% в ВБ-банке с потенциальной возможностью ее увеличения. Взамен банк маркетплейса получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, а также к инвестиционным, ипотечным и корпоративным продуктам одного из крупнейших банков страны. В пресс-службе РВБ сообщили, что группа будет развивать розничный бизнес ВТБ, дополнив традиционные банковские продукты своей экспертизой в технологиях, IT-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах. Интересно, что развивать розницу ВТБ будет предправление ВБ-банка Георгий Горшков, который пришел туда как раз из ВТБ летом прошлого года. Кому выгодно такое партнерство, продолжает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
24: Есть однозначное мнение, что финансово-промышленные группы в виде ВТБ так или иначе должны обзавестись полноценной собственной экосистемой, и Wildberries здесь является как раз частью экосистемы. ВТБ был единственным банком без мощных собственных финтех и околомаркетплейсных продуктов, и это однозначно выгодно для банка ВТБ. Самое главное, чем обладает маркетплейс, это частотностью непосредственной коммуникации с клиентом и возможностью там допродавать какие-то свои услуги. Объективно активно. Маркетплейсы стали для многих пользователей ежедневными почти сайтами для посещения. И возможность понимать историю покупок, поведение клиента с возможностью непосредственно интегрировать туда свои продукты, однозначно совершенно для крупного банка будет интересно.
17: Для самого маркетплейса, возможно, сейчас имеет значение приток средств от продажи доли в ВБ-банке. Правда, Wildberries.rus компания не публичная, ее финансовое состояние известно только собственникам и руководству. Но, например, из отчета Озона о результатах прошлого года известно, что именно финтех-бизнес стал единственным источником прибыли для всей группы. Если у Wildberries ситуация схожа, то получается, что именно за долю в банке маркетплейса можно получить реальные деньги и дальше развивать финтех-направление в партнерстве с ВТБ, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес-дром» Павел Самиев.
15: Финтех-направление базируется, естественно, на том клиентском потоке и на той системе, которая выстроена в целом в маркетплейсе. При этом финтех действительно это драйвер роста. Не зря в это верят собственники и руководители всех маркетплейсов. Я думаю, что как раз вот этот эффект масштаба, эффект того, что ВТБ как большой финансовый центр и такая мощная продуктовая, в том числе фабрика, это хороший партнер для того, чтобы масштабировать революционные проекты в области финтеха и их быстро вывести на большой объем, а значит, вероятно, и на рентабельность, потому что очень часто бывает, что главный ограничитель эффективности и рентабельности для финтех-проектов – это как раз масштаб.
17: Под стратегическое партнерство с маркетплейсом ВТБ проведет допэмиссию. Планируется разместить свыше 6 миллиардов акций по 87 рублей за штуку. Прямо сейчас цена размещения выглядит несколько завышенной. На новостях о партнерстве с Wildberries, предстоящем SPO и рекомендациях направить на дивиденды только 25% прибыли за прошлый год, акции ВТБ падали ниже 80 рублей, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-Broker Александр Тимофеев.
16: Да, ВТБ показал хорошую прибыль сейчас в 2026 году, но эта прибыль связана не с тем, что у него гораздо лучше дела, чем в 2025. Это скорее с изменением требований к капиталу. Дело в том, что в 2025 году ЦБ заставлял

0: партнерство с маркетплейсом в целом. Правда, как сказал в эфире Вестей глава ВТБ Андрей Костин, лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Новый фильм «Звездных войн» «Мандалорец» и «Грогу» собрал в американском прокате более 100 миллионов долларов за первые дни после выхода. Как пишет Variety, 82 миллиона из этой суммы пришлось только на первый уикенд. На производство фильма потратили около 165 миллионов долларов. Картина Джона Фавро стала первым за 7 лет полнометражным релизом франшизы. «Мандалорец и Грогу» — это продолжение популярного сериала Disney Plus и одновременно спин-офф основной саги Star Wars. Несмотря на большие сборы, аналитики называют старт одним из самых слабых для франшизы со времен покупки Lucasfilm компанией Disney в 2012 году. О том, какими были ожидания критиков и индустрии от нового фильма по «Звездным войнам», рассказывает редактор портала «Film.ru» Евгений Ухов.
2: Успех сериала «Мандалорец» вообще для многих был сюрпризом, в том числе и для самой студии Disney. Не все приняли новую трилогию, многим показалось, что Disney испортил «Звездные войны». Все было очень спорно до появления «Мандалорца». И как-то действительно пробудился интерес и у самих поклонников саги, и у каких-то новых зрителей, поскольку Disney ничего другого не умеет, кроме как повторить уже имеющиеся с еще большими эффектами, с еще большими деньгами. И, конечно, они решили, что будет хорошей идеей выставить этот фильм на большой экран. Идея довольно спорная, потому что число поклонников «Звездных войн» конечно, и не все из них относятся к возрасту подростковому, когда хочется ходить в кинотеатры. Не все они принимают новые течения, не все они принимают сделку Лукаса с Дисней. Поэтому то, что сейчас фильм набирает не очень солидную кассу, это, с одной стороны, как раз влияние всех этих факторов, плюс некоторый спад интереса зрителей к кино. Все знают, что «Мандалорец» обязательно появится на диснеевской платформе. Мне кажется, что эта история не того масштаба и не того уровня, чтобы выходить на гигантские экраны. А Дисней немножечко любит играть в деньги, делает попытки как можно больше заработать на этом все. Многое будет зависеть от того, как себя покажет новый фильм, который отдельно стоящий с Гослингом, и будет ли это действительно каким-то заделом на будущее. Но каким-то флагманом для Диснея этот фильм никогда не был. На него никогда не делались огромные какие-то ставки, поэтому этот фильм пройдет. Он получит какие-то деньги, он, конечно, не будет совершенно провальным, но я думаю, что останется в памяти только у самых преданных фанатов.
1: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. Впрочем, сама франшиза Star Wars для Disney остается крайне прибыльной. Студия выпустила несколько фильмов, собравших в мировом прокате более миллиарда долларов. Самым успешным стало «Пробуждение силы». Картина заработала более 2 миллиардов долларов при бюджете около 245 миллионов. Аналитики отмечают, более объективно судить об успехе новых звезд. «Звездных войн» можно будет после второго уикенда проката. Бизнесмен Александр Галецкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту. Через 2 дня после подтверждения Мосгорсудом решения об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. При этом его адвокат рассказал о Бизнес-ФМ, что Галецкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес-ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей плохого искусства находится в американском городе Бостоне. Основал его в 1993 году антиквар Скотт Уилсон. Как-то на барахолке он нашел раму, которую мог бы выгодно продать. Но внутри была картина под названием «Люси в небесах с цветами». Скотт поначалу хотел ее вырезать и выбросить, но что-то в произведении его зацепило. Антиквар показал картину друзьям, и те, отсмеявшись, сказали: «Это так плохо, что даже хорошо». Новые экспонаты Уилсон искал по распродажам, барахолкам, на городских свалках. Главный критерий отбора – произведения должны быть искренними, написанными от души. Сегодня постоянная экспозиция насчитывает порядка 700 полотен и регулярно пополняется. Миссия музея, как говорит его основатель, – отдать должное труду художников, чьи работы никогда не будут выставлены.
4: Музейные ценности на Business FM.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что

0: Только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли. По его данным, изучается введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина для всех участников рынка. Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что правительство готово при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Более 10 подмосковных компаний завершили реализацию инвестпроектов при поддержке Фонда развития промышленности Московской области. Общая сумма заемных средств составила свыше 810 миллионов рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. В 2025 году фонд одобрил получение льготных займов для реализации 21 проекта. Это и создание новых производств, и модернизация предприятий, и запуск новых востребованных видов продукции. Общий объем инвестиций по всем этим проектам составляет почти 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Тува, Калмыкия и Чукотка стали лидерами по увеличению выручки среди предпринимателей. Доходы юридических лиц в этих регионах выросли больше, чем на треть, передает ТАСС. В топ-10 регионов по росту выручки юрлиц также вошли Республика Адыгея, Ставропольский, Хабаровский и Камчатский края, Оренбургская, Ярославская и Магаданская области. Согласно материалу Банка России, инфляционные ожидания и потребительские настроения, ценовые ожидания предприятий на следующие 3 месяца снизились благодаря смягчению оценок ожидаемого спроса и замедления роста издержек. Показатель снижается 4-й месяц подряд. Ценовые ожидания опустились ниже диапазона 2024-2025 годов, хотя и остаются повышенными, отметили в Банке России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Должен ли гиперкар рычать? Автомобильный рынок очень холодно встретил первые электромобили от Ferrari. После финальной презентации модели Luce акции Ferrari Race на Миланской бирже упали почти на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобиля и смеются над тем, что телефон на колесах от Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Так за кем же будущее? Иван Медведев подробнее.
3: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Ferrari, достаточно представить себе рандомного современного китайца, ну или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2,5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Ferrari, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люсы может и поехать, считает ведущий телеканала «Авто Плюс» автоэксперт Павел Федоров.
4: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами. А вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
3: Но есть нюанс. Электро-Феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi SU7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутый, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Ferrari не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке. Как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда. Но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС. Продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
5: Произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все производители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью, да, и электромобили производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобили пересядут вообще последними, поскольку для них важна, да, вот эта именно вещь, это ощущение продукта.
3: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться, и тем самым дарить эмоцию. На все V12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%. Однако компания-платформа ОФД, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения? В оценках комментирует колумнист БФМ.ру Семен Новопроцкий.
6: Разница в 2.5 раза. В принципе, мы видели ситуацию, при которой официальная статистика отличается от наблюдаемой. Самый известный пример – это инфляция. Как известно, по данным Росстата, официальная инфляция сейчас колеблется в районе 5.5% в годовом исчислении. Тогда как наблюдаемая инфляция, которую Банк России замеряет с помощью опросов, проводимых каждый месяц, составляет 15%. Понятно, что Банк России и торговая платформа считают неодинаковый объем платежей. В частности, Банк России считает все платежи в бурно развивающейся онлайн-торговле. Если говорить о наблюдаемой картине в платежах, все мы видим, что доля наличных платежей очевидным образом в последние месяцы растет, а не сокращается, как следует из обзора Банка России. Причина, по которым растет доля наличных платежей в экономике, тоже лежат на поверхность. Во-первых, увеличилась существенно налоговая нагрузка на бизнес, и он пытается сократить издержки. Во-вторых, главная причина – это ограничение мобильного интернета и перебои со стационарным интернетом. В такой ситуации иногда продавец просто не в состоянии технически принять безналичный платеж, а покупатель не в состоянии безналично оплатить такую услугу. На самом деле для экономики не принципиально, какая доля наличных платежей и какая доля безналичных в торговом обороте. Гораздо важнее другая ситуация. Наличные платежи создают условия для теневого оборота. И вот этот самый теневой оборот может расти. Если мы увидим и дальше, при сохранении нынешних трендов, такое расхождение в данных о доле наличных платежей между Банком России и торговыми агентами, это будет означать, что в России снова растет доля теневых наличных платежей, как это было в 90-е годы.
2: Семен Новопроцкий, колумнист БФМ.ру. Растет ли доля наличных в розничных продажах, мы спросили у бизнеса.
7: Гендиректор группы компании «Мосэталмет» Екатерина Арцруни.
8: Я могу точно сказать, по косвенным признакам инкассация у нас не участилась, поэтому у нас произошел рост оплаты за услуги наличными деньгами. Не могу такое сказать. Более того, поскольку мы все платежи принимаем официально, мы выдаем документы, наоборот, мы заметили, что за большие операции пациент предпочитают оплачивать именно с банковской карты, потому что не так давно появились официальные сервисы, встроенные в банковские, которые автоматически формируют отчетность для получения налогового вычета за медицинские услуги. Для группы компаний «Мосэталмет» предпочтительная оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчетный счет организации.
3: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
8: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
7: совладелец сети баров «Спик Групп» Николай Прохоров.
9: Заведомо обещали проблемы со связью и к 9 мая.
10: Все хорошо было с терминалом, не глючили.
9: Они по мобильной связи, по 4G.
10: По Wi-Fi. Там и так есть, да, не подключено к Wi-Fi. С Wi-Fi все good, поэтому все работало.
9: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
10: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите, по другим заведениям очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые как по карте. Из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции очень много, независимо даже, мне кажется, это общепит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались, как вам удобнее. И если раньше просто ты даешь терминал, не будешь сразу карты оплачивать, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличкой. Это просто был настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
9: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы?
10: Скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходишь, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
7: Владелец розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
11: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
9: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс? Или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
11: Конечно же, это плюс. Потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
9: Дополнительно есть просьбы к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
11: Конечно же, нет. Мы об этом не просим. Это уже как удобно и, мне кажется, неуместно просить.
9: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
11: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
9: Терминальчики, которые для оплаты карты?
11: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета непонятно. Понятного своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
0: Дело вкуса с Катей Калиной.
7: Нового. Москва все время хочет нового. И нового Новикова в том числе. Аркадий Анатольевич, будучи хорошо знакомым с этой неуемной страстью, столица постоянно подбрасывает хорошо сжигающих деньги дровишек в огонь. Ресторан «Магрит» в гостинице «Россия» с видом на парк «Зарядье». Новее и не придумать. На фоне увлечения российских рестораторов и не только всем русским, европеец «Магрит», кстати говоря, сосед тоже русской по сути кухни Машеньки, кажется привлекательно иным, сложным, интересным, как и творчество Рене «Магрита», намекающим на то, что за очевидно видимым всегда есть другое видимое. Просто оно не очевидно. Нужно лишь сменить фокус внимания. Помните его работу «Вероломство образов», где изображена трубка с надписью «Это не трубка». Сюрреализм очень про наше время. В ресторане 2 вип-комнаты на 12-20 человек. Без них сейчас рестораны премиум-класса не открывают. Большим деньгам и разговорам, как и в 90-е, нужен приват. Без импортозамещения тоже не обошлось. Бургундских из себя строят жирные улитки из Архангельска. Эскалоп готовят из нижегородского фуагра. Магрит был бельгийцем, но этот факт его биографии остался незамеченным. Новиков и старые русские деньги продолжают нежно любить Италию. Франция кулинарным прицепом. Вместо льежского салата пицца и паста, вместо квадрупелей и ламбиков, коктейли на граппе и пуаре, 450 винных этикеток с акцентом на шампань, бордо и бургундию. Скоро появится зеленая летняя терраса, средний чек мне было посчитать сложно. А он, как всегда, зависит от того, что пьем. Морское карпаччо 5600, пицца с икрой морского ежа 4200, пицца с грушей горгонзолой 1100. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении закон о повышении госпошлин для мигрантов. Как сообщает российская газета, пошлина за получение гражданства может вырасти до 50 тысяч рублей. Также значительно подорожают визы, приглашение на въезд и разрешение на работу. За разрешение на привлечение иностранных работников придется заплатить 15 тысяч рублей. Ранее было 12 тысяч. Власти ожидают, что изменения принесут бюджету около 15 миллиардов рублей ежегодно. Задержанного накануне в Чехии митрополита Иллариона Алфеева освободили. Обнаруженное в его машине вещество оказалось запрещенным, но митрополиту не предъявляли обвинений. Ранее он сам и МИД России назвали произошедшее провокацией. НАТО планирует создать отдельную структуру для быстрого развертывания войск в странах Прибалтики, сообщает агентство Рейтер. За основу возьмут германо-нидерландский корпус, который при полной готовности и комплектности сможет насчитывать до 60 тысяч военных. Пока не ясно, когда это решение вступит в силу и сколько военнослужащих окажется под командованием нового подразделения. НАТО заявило, что сообщит об этом позже. В Египте отменили все морские экскурсии после нашествия акул у пляжей Хургады, Шарм-эш-Шейха и Эль-Кусейра. Одну из акул россиянка заметила прямо возле отеля Sunny Days El Palacio Resort. Спасатели сразу начали выгонять туристов из воды. Еще одного хищника видели у пляжа Old Sheraton в Хургаде. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Лидеры ЕАЭС обсудят восстание плана Еревана, поступление в Евросоюз и связанные с этим риски для объединения, сообщили в Кремле. Ранее там заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потери выгодных условий сотрудничества с Россией по некоторым вопросам, комментарий Георгия Бофта. Новым уполномоченным по защите прав бизнеса станет Александр Шухин, сообщили в Кремле. Он останется и президентом РСПП, а новая должность будет общественно-государственной. Сам Шухин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и систему РЭБ для защиты НПЗ и прочих предприятий. По его словам, некоторые вопросы требуют урегулирования. И петербургский форум на бюджетный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с бизнес-фм петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Также участники ПМФ активно пересаживаются с майбахов на С-класс или даже на китайцев. Чем связана такая экономия и бронируют ли яхты? Подробности на бизнес-фм. Лидеры ЕАЭС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить планы Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией по некоторым экономическим вопросам. Как развиваются отношения России и Армении, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
12: 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится, после чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, Конгрессом, вознесенным в определенный период на вершину власти. По словам Медведева, некоему Николу Пашиняну, который взял курс на разрыв с Россией, кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией, на экономическое развитие, на гуманитарное развитие. Мы нацелены на решение на взаимоуважительной основе вопросов, связанных с вызовами безопасности в этом регионе. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС, где, по его словам, находится в одном из самых продвинутых интеграционных процессов. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС, однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕАЭС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними, касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Как заметил тот же Ушаков, планы Армении не могут не вызывать озабоченности у других стран, которые сотрудничают с Арменией в рамках Евразийского союза. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичеван через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Петербургский форум на экономный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с Бизнес FM петербургский отельер. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты? Об этом Наталья Шашина.
13: Наблюдениями с Бизнес FM делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
14: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
15: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч. И мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
14: Уже все забронировано или что-то есть еще?
15: Нет, что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
13: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом, стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирований уменьшилось за год по разным оценкам на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции Юнис Теймурханлы.
16: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров в бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже уходя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень не свойственно этой аудитории.
13: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
17: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были, и в этом вроде они есть, но немного. На форум поднимаются цены, на большие яхты всегда выше. Большие яхты бронируют посуточно, около 800 тысяч в сутки, в зависимости от яхты. На канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
13: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня, по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Auto Владимир Федоров.
18: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Что касаемо цен, ну, они растут согласно инфляции. Самые ходовые модели — это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо, ну, очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже не работает на форуме. Танки 500-е. Mercedes рано или поздно просто все умрут. И тогда будет только Китай. Ну, я так думаю. Демократический Mercedes E-класс — это бизнес. Цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000, все зависит от аппетита компании, может быть, доходить даже до 6, наверное, тысяч в час с водителем.
14: Фонтанка пишет, что еще майбахи берут.
18: Ой, вы знаете, майбахи, вот сколько лет я работаю, водители майбахов хотят много денег, больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, все на S-классах, значит, все на S-классах. А майбах — это такое, выделяешься, особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому майбахи пользуются меньше спросом, чем обыкновенный S-класс. Вот я предлагаю клиенту, вот у меня есть майбах свободный, по цене S-класса. Нет, нам майбах не нужен, дайте нам S-класс.
13: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
2: Глава РСПП Александр Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы радиоэлектронной борьбы для защиты НПЗ и прочих предприятий. На рабочей встрече Шохин отметил, что крупные предприятия и так заботятся о защите своих объектов и территорий, однако некоторые вопросы требуют урегулирования. Вместе с тем, Ростех представила стационарный комплекс ближнего радиуса действия для борьбы с беспилотниками «Цитадель». Комплекс оснащен 30-миллиметровой пушкой и способен в время суток автоматически обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели благодаря своей оптико-электронной системе. Эти разработки мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
19: Пожелание – это очень хорошо, такие системы есть, работа над ними ведутся, ну, если мы говорим про лазеры. Но говорить о том, что лазерные системы готовы к тому, чтобы поставить их на все предприятия, ну, об этом можно разговаривать как о большом национальном проекте продолжительностью на несколько лет, если не на 10-15 лет, потому что это очень финансово емкий проект. И самое главное, что такие системы только начинают появляться. Дальность защиты буквально единицы километров. Возможность поражения дронов, простых легких дронов, да, возможно. Крылатых ракет нет, невозможно. Баллистических ракет нет, невозможно никак, и в ближайшие 15-20, если не больше лет, не будет возможно, потому что способы защиты от лазерного излучения достаточно простые. Быстро двигающийся объект, прочный, мощный, который выдерживает нагрев в атмосфере, не сможет современные относительно слабые лазеры его прожигать. Сами комплексы будут стоить недешево, но эксплуатация будет относительно дешевой. Лазерное оружие тем и хорошо, что каждый выстрел стоит, ну, условно говоря, копейки. Что касается системы РЭП, то тут система РЭП в распоряжении Министерства обороны есть. Вопрос, возможно, в том, что хотелось бы получить системы радиоэлектронной борьбы определенных параметров на большое количество предприятий. Это вопрос к военно-промышленному комплексу и к Министерству обороны как к заказчику.
7: Мы видим, что на первом международном форуме по безопасности в Подмосковье публично продемонстрировали «Цитадель».
19: Система типа «Цитадель», во-первых, она очень хорошо могла бы лечь на корабли военно-морского флота. Возможно, она создается пока просто как универсальная система. И она может стать основой стационарных систем защиты каких-либо объектов противовоздушной обороны организации именно от дронов, от крылатых ракет. Она сможет работать по крылатым ракетам. Она сможет работать по самолетам, по вертолетам. Это более универсальное средство, чем, например, мобильные группы, вооруженные пулеметами. Эта система оснащена радаром. Она, по сути, может создавать управляемые облака осколков на определенной высоте, на определенной дальности от установки, что и требуется в случае организации противовоздушной обороны от относительно медленно двигающихся объектов. Да, эта система не сможет защищать от баллистических ракет, но она сможет защищать от любых объектов, двигающихся со скоростью самолета и медленнее. Эта система может за минуту уничтожить несколько таких дронов, если они попадают в поле ее действия. Расход снарядов будет меньше, чем у других систем, которые не обладают вот этими возможностями, задания управляемого подрыва снаряда. Это намного дешевле, чем ставить лазерные системы или несколько комплексов панцирь.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Сегодня многие предприятия сами закупают средства защиты от беспилотников, в том числе размещают противодроновые сетки вокруг резервуаров, также приобретаются детекторы дронов, антидроновые ружья и комплексы РЭП.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещания сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось. Вторая попытка на Business FM. Компании и корпорации.
20: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
0: Арбитраж.
20: Компания DeviantArt оштрафована на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы. DeviantArt – одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для креаторов. Она принадлежит компании Vix.com. Число зарегистрированных пользователей платформы превышает 100 миллионов.
0: Отчеты и планы.
20: Эконика может возобновить производство мужской обуви в премиальном сегменте. Заявки на регистрацию товарных знаков Эконика Мэн уже поданы в Роспотребнадзор. Патент. Под этим наименованием бренд сможет производить аксессуары и саму обувь. Как сообщили коммерсанту в «Иконике», компания рассматривает разные направления развития бренда. Ранее у «Иконики» была линейка мужской обуви, но в 2011 году компания приняла решение сосредоточиться на женских коллекциях.
0: Сделки.
20: Американская фармкомпания Eli Lilly купит трех разработчиков вакцин за 3,8 миллиарда долларов. Компания Limitec обойдется в 780 миллионов. Она занимается разработкой вакцин от бактериальных патогенов. Vaccine Company создает создает вакцину от вируса Эпштейна-Барр. За нее Элай Лили заплатит чуть больше $1.5 миллиарда. Компания CureVo, стоимость которой также оценивается в $1.5 миллиарда, занимается разработкой вакцины от опоясывающего лишая. После заявления Элай Лили об этих сделках, акции компании выросли на 2,2%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая попытка продать «Южуралзолото» снова не увенчалась успехом. Голландский аукцион признан несостоявшимся. Акции ЮГК на московской бирже снижались более чем на 10%. Один участник подал заявку и внес задаток, а второй не внес и не смог принять участие. Аукциону нужны минимум двое. Мы поговорили с гендиректором одного из участников АО «Русские угли». Что пошло не так? Евгений Пилечук подробнее.
4: Условия нового голландского аукциона, где ставки идут на понижение, никак не отличались от условий для допуска к первому аукциону. По-прежнему надо было предоставить пакет документов и внести задаток в 20% от стартовой цены, то есть 32,5 миллиарда рублей. Один участник, название которого не раскрывается, подал заявку для участия и внес деньги. Второй, АО «Русские угли», задаток не перевел и представил неполный комплект документов, заявили в Росимуществе. Нам удалось поговорить с гендиректором компании. Илья Шпигель решил ограничиться комментарием о том, как он будет наводить порядок в активах «Южуралзолото» в случае победы на следующем аукционе.
21: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход. То есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях, без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождение для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под ключ. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
4: Компания «Русские угли», подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Зато уставный капитал весомый – 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость компании оценивается в 7,5 миллиардов. Директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин Финляндии и России. Учился в Швеции, а в Финляндии занимался политикой. Имел тесные связи с российскими политическими кругами. Был активным сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. Обращают на себя внимание слова Шпигеля о том, что за его компанией стоит отраслевой инвестор из дружественной страны, то есть на ЮГК претендуют иностранцы. Еще один важный момент – задаток. Считается, что если потенциальный участник не вносит деньги, это говорит о несерьезности его намерений. В случае с компанией Шпигеля было по-другому, говорит управляющий партнер юридической компании «Парадигма» Климент Русакомский.
22: Задаток – это очень важный элемент. Без задатка лицо до торгов не допускается. Почему угли не внесли задаток? Насколько я знаю, по моей информации, у них были проблемы с санкциями с банком. То ли платеж остановили, то ли еще что-то по техническим причинам не смогли внести.
23: По поводу предложений.
22: Слышится очень здраво и целесообразно. Аудит нужно проводить, антикризисный план нужно внедрять, потому что предприятие находится в не лучшем своем состоянии, это всему рынку известно. Вопрос, как это будет реализовано. Пока идут торги, пока это управляется внешне, должно быть приложено максимальное количество усилий для сохранения актива и не увеличения долга. Это очень важно.
4: Активы «Южуралзолото», как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей весьма токсичными. А бизнес золотодобычи, к тому же, далеко не такой простой и заманчивый для покупки, как кажется на первый взгляд, и может отпугивать инвесторов. Попытки продажи ЮГК определенно продолжатся. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, «Бизнес FM».
2: Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как суд по иску генпрокуратуры конфисковал доли основного акционера «Южуралзолото» Константина Струкова и его окружение в доход государства. Индекс Мосбиржи потерял во вторник еще 0,7%. Несмотря на нефть, которая возобновила рост и прибавила более 3%, в итоге дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
3: Очередной день падения на российском рынке акций. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,7% и закрылся на уровне 2580 пунктов. Основные новости пришли уже ближе к закрытию, и основные новости касались акций ВТБ. Упали они сразу на 6% после этих новостей, а уже в начале вечерней торговой сессии падение акций ВТБ составляло 8,5%. Во-первых, здесь наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год. Это 9 рублей 71 копейка. Рынку это не понравилось. Рынок ждал большего. Максимум, конечно, это 50% от чистой прибыли, но были прогнозы и 30%, и 35%. Ну и вторая плохая новость – это дополнительная эмиссия. Причем планирует ВТБ разместить более 6 миллиардов акций. Это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Цена размещения 87 рублей за акцию. Так что вот эти новости еще ниже утянули российский рынок акций за вечернюю торговую сессию, и падение индекса Московской биржи приблизилось к 1,5%. Но зато растет российский рубль. Китайская валюта потеряла 14 копеек. На закрытии юань 10 рублей 47 копеек. Доллар опустился в район 71 рубля, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Приближается 28 мая, единый день уплаты налогов. Пока этот фактор поддерживает российский рубль. Локально, естественно, поддерживает. Есть и другие факторы поддержки. Это достаточно солидный приток валюты на рынок. Ну и цены на нефть. Важная составляющая как для российского рынка акций, так и для российского рубля. Вернулся Brent на уровень $100 за баррель. Не все так однозначно, как казалось рынку до этого. Вроде по-прежнему звучит переговорная риторика. Марко Рубио, госсекретарь США, сказал, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. Добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе. Причем Марко Рубио сказал, что согласование формулировок сделки между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Это с одной стороны. С другой стороны, центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны для защиты от угрозы со стороны иранских сил, а иранские военные в ответ предупредили, что новая американская атака не останется без ответа.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Фейк ньюс. На заре газетного дела выдуманные новости были делом вполне обычным. Настоящих интересных новостей было немного, а заполнять полосы и развлекать публику было нужно. И, например, леденящие душу легенды о главном злодее Трансильвании графе Дракуле появились как раз благодаря немецкой прессе. А в 1776 году в Париже в земледельческой газете была опубликована статья о новом, невероятно результативном способе ловли диких уток при помощи крупных желудей, слабительного и веревки. В статье говорилось, что один особо удачливый судебный пристав таким образом поймал целую стаю из 20 птиц, которые все на той же веревке чуть не унесли охотника в небо. С тех пор у подобных новостей появилось собственное название «Газетная утка». Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей. На Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
5: Финал Лиги чемпионов УЕФА еще впереди, а вот победитель второго по значимости европейского клубного турнира Лиги Европы уже определен. 20 мая в Стамбуле Астон Вилла со счетом 3-0 победила немецкий Фрайбург. Обладатель последнего трофея – команда интересная, хотя и не с очень громким именем, и заслуживает отдельного рассказа. Клуб располагается в районе Астон, в центре Бирмингема, и ведет свою историю с 1874 года. В последнем сезоне «Львы» заняли 4-е место в английской премьер-лиге. За свою историю клуб 7 раз становился чемпионом страны, а сезон 25-26 стал 112-м в высшем дивизионе английского футбола. По этому показателю Астон Вилла уступает только Эвертону. 3 раза команда опускалась дивизионом ниже и в последний раз вернулась в АПЛ 7 лет назад. Стадион Вилла Парк, где проходят домашние матчи, был построен в 1897-м. Конечно, за эти годы он неоднократно модернизировался, но элементы той старой арены еще остались. Вмещает он скромные 43 тысячи зрителей, зато регулярно забит до предела. По трансферной стоимости состава Астон Вилла середнячок в АПЛ – 547 миллионов евро. Самые дорогие игроки – это две молодые звезды команды. Англичанин Морган Роджерс и сенегалец Амаду Анана. У обоих долгосрочные контракты со Львами, и вокруг них можно строить успешную игру. В этом сезоне Астон Вилла еще предстоит матч за Суперкубок УЕФА. 12 августа они сойдутся с победителями Лиги чемпионов. Один такой трофей в копилке команды уже есть. Он был завоеван в 82-м году. Но главное в истории Астон Вилла – это преданные болельщики, которые заполняют Вилла Парк и создают там невероятную атмосферу в любую погоду и при любом положении команды в таблице.
0: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 6.58, студия Вероника Романова. Владимир Путин опубликовал статью в «Казахстанской правде» в преддверии госвизита в Астану. В ней президент пишет, что Россия готова и дальше развивать многоплановые союзнические отношения с Казахстаном, что российские капиталовложения в экономику республики достигли почти 30 миллиардов долларов. Также Путин пишет, что более 80% экспорта казахстанской нефти на мировые рынки идет через территорию России и что активно развивается российско-казахстанское сотрудничество в энергетике. Путин сегодня отправляет в Казахстан с трехдневным государственным визитом. В аэропорту его встретит президент страны Касым Жомарт Токаев. В первый день визита они проведут неофициальный дружеский обед в формате тет-а-тет в резиденции Токаева. Завтра состоятся двусторонние переговоры на высшем уровне и запланирован еще ряд совместных мероприятий. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Минувшей ночью его перекрывали, а губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атаки БПЛА в регионе. Было сбито 14 беспилотников в районе северной стороны Севастопольской бухты и бухты Омега. 3 человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Липецке. Все произошло на территории СНТ «Речное». Прокуратура сообщала, что причиной стал взрыв бытового газа. Огонь охватил 600 квадратных метров. Жилое здание частично обрушилось. На данный момент пожар полностью ликвидирован. Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов под утро. Экспозицию гардероба Елизаветы II продлят на полгода из-за рекордного спроса. Выставка в Королевской галерее Букингемского дворца продолжит работу до 18 апреля 2027 года, а не до 16 октября этого, как планировалось изначально. Решение принято на фоне огромного ажиотажа. Все билеты раскупили за несколько недель. В залах представлено свыше 300 предметов из личного гардероба. Выставка приурочена к столетию со дня рождения Елизаветы II. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 7 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Запретили выпивать в барах и ресторанах. Такую меру пресечения избрал суд для представителя золотой молодежи, который устроил пьяное ДТП в Нижнем Новгороде, а потом обратился к нищете. Что говорят юристы о гуманном судебном решении? ВТБ и Вальдрис начинают партнерство. Речь о покупке 5% доли в ВБ-банке, который взамен получает доступ к отделениям и банкоматам ВТБ. Насколько выгодной может быть сделка для обеих сторон? Феррари представил свой первый электрический суперкар под названием «Феррари Люче» и сразу стал объектом шуток. Пользователи соцсетей смутили как ретро-футуристический дизайн, так и ассоциации с продукцией Apple. Благо, дизайнер оттуда. Все подробности в нашем эфире. Авторское мера пресечения или как в американских фильмах юристы комментируют меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники Business FM оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Подробнее Иван Медведев.
8: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответствовал. Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
9: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
8: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
10: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
8: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
23: ВТБ и Wildberries решили стать стратегическими партнерами. Один из крупнейших банков страны получит долю в финтех-бизнесе маркетплейса, а взамен предоставит ему свою инфраструктуру, отделение и банкоматы. О перспективах такого партнерства Михаил Здорожный.
24: В марте были публикации об объединении ВТБ и Wildberries Rus. Обе стороны это опровергали. Теперь альянс обернулся стратегическим партнерством, в рамках которого ВТБ купит 5% в ВБ-банке с потенциальной возможностью ее увеличения. Взамен банк маркетплейса получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, а также к инвестиционным, ипотечным и корпоративным продуктам одного из крупнейших банков страны. В пресс-службе РВБ сообщили, что группа будет развивать розничный бизнес ВТБ, дополнив традиционные банковские продукты своей экспертизой в технологиях, IT-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах. Интересно, что развивать розницу ВТБ будет предправление ВБ-банка Георгий Горшков, который пришел туда как раз из ВТБ летом прошлого года. Кому выгодно такое партнерство, продолжает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
25: Есть однозначное мнение, что финансово-промышленные группы в виде ВТБ так или иначе должны обзавестись полноценной собственной экосистемой, и Wildberries здесь является как раз частью этой экосистемы. ВТБ был единственным банком без мощных собственных финтех и околомаркетплейсных продуктов. И это однозначно выгодно для банка ВТБ. Самое главное, чем обладает маркетплейс, это частотностью непосредственной коммуникации с клиентом и возможностью там допродавать какие-то свои услуги. Объективно, маркетплейсы стали для многих пользователей ежедневными почти сайтами для посещения. И возможность понимать историю покупок, поведение клиента с возможностью непосредственно обратиться, интегрировать туда свои продукты, однозначно совершенно для крупного банка будет интересно.
24: Для самого маркетплейса, возможно, сейчас имеет значение приток средств от продажи доли в ВБ-банке. Правда, Wildberries.ru компания не публичная, ее финансовое состояние известно только собственникам и руководству. Но, например, из отчета Озона о результатах прошлого года известно, что именно финтех-бизнес стал единственным источником прибыли для всей группы. Если у Wildberries ситуация схожая, то получается, что именно за долю в банке маркетплейса можно получить реальные деньги и дальше развивать финтех-направление в партнерстве с ВТБ, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес-дром» Павел Самиев.
1: Финтех-направление базируется, естественно, на том клиентском потоке и на той системе, которая выстроена в целом в маркетплейсе. При этом финтех действительно это драйвер роста. Не зря в это верят собственники и руководители всех маркетплейсов. Я думаю, что как раз вот этот эффект масштаба, эффект того, что ВТБ как большой финансовый центр и такая мощная продуктовая, в том числе фабрика, это хороший партнер для того, чтобы масштабировать революционные проекты в области финтех и их быстро вывести на большой объем, а значит, вероятно, и на рентабельность, потому что очень часто бывает, что главный ограничитель эффективности и рентабельности для финтех-проектов – это как раз масштаб.
24: Под стратегическое партнерство с маркетплейсом ВТБ проведет доп. Эмиссию. Планируется разместить свыше 6 миллиардов акций по 87 рублей за штуку. Прямо сейчас цена размещения выглядит несколько завышенной. На новостях о партнерстве с Wildberries, предстоящем SPO и рекомендациях направить на дивиденды только 25% прибыли за прошлый год, акции ВТБ падали ниже 80 рублей, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев.
11: Да, ВТБ показал хорошую прибыль сейчас в 2026 году, но эта прибыль связана не с тем, что у него гораздо лучше дела, чем в 2025, а скорее с изменением требований к капиталу. Дело в том, что в 2025 году ЦБ заставлял банки формировать большие резервы для того, чтобы застраховаться от потенциальных неплатежей по тем кредитам, которые в 2022-2023 были выданы. И, соответственно, в 2025 эта история закончилась. В 2026 все мы видели новости, что из-за первого квартала отличные данные. С этой точки зрения ВТБ просто не оставалось никаких вариантов, кроме как порадовать инвесторов дивидендами. Хорошая новость для инвесторов была бы, если

0: источники знакомые ситуации агентству «Интерфакс». Но, впрочем, решение окончательное не принято. Больше подробностей сейчас к другим темам. Новый фильм «Звездных войн» «Мандалорец и Грогу» собрал в американском прокате более 100 миллионов долларов за первые дни после выхода. Как пишет Variety, 82 миллиона из этой суммы пришлось только на первый уикенд. На производство фильма потратили около 165 миллионов долларов. Картина Джона Фавро стала первым за 7 лет полнометражным релизом франшизы. «Мандалорец и Грогу» — это продолжение популярного сериала Disney Plus и одновременно спин-офф основной саги Star Wars. Несмотря на большие сборы, аналитики называют старт одним из самых слабых для франшизы со времен покупки Lucasfilm компании Disney в 2012 году. О том, какими были ожидания критиков и индустрии от нового фильма по «Звездным войнам», рассказывает редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
1: Успех сериала «Мандалорец» вообще для многих был сюрпризом, в том числе и для самой студии Disney. Не все приняли новую трилогию, многим показалось, что Disney испортил «Звездные войны». Все было очень спорно до появления «Мандалорца». И как-то действительно пробудился интерес и у самих поклонников саги, и у каких-то новых зрителей, поскольку Disney ничего другого не умеет, кроме как повторить уже имеющиеся с еще большими эффектами, с еще большими деньгами. И, конечно, они решили, что будет хорошей идеей выставить этот фильм на большой экран. Идея довольно спорная, потому что число поклонников «Звездных войн» конечно, и не все из них относятся к возрасту подростковому, когда хочется ходить в кинотеатры. Все они принимают новые течения, не все они принимают сделку Лукаса с Дисней. Поэтому то, что сейчас фильм набирает не очень солидную кассу, это, с одной стороны, как раз влияние всех этих факторов, плюс некоторый спад интереса зрителей к кино. Все знают, что «Мандалорец» обязательно появится на диснеевской платформе. Мне кажется, что эта история не того масштаба и не того уровня, чтобы выходить на гигантские экраны. А Дисней немножечко любит играть в деньги, делает попытки как можно больше заработать на этом всем. Многое будет зависеть от того, как себя покажет новый фильм, который отдельно стоящий с Гослингом, и будет ли это действительно каким-то заделом на будущее. Но каким-то флагманом для Диснея этот фильм никогда не был. На него никогда не делались огромные какие-то ставки, поэтому этот фильм пройдет, он получит какие-то деньги, он, конечно, не будет совершенно провальным, но я думаю, что останется в памяти только у самых преданных фанатов.
0: Евгений Ухов. Ну, аналитики отмечают, более объективно судить об успехе новых «Звездных войн» можно будет после второго уикенда проката.
2: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
5: На связи. 16 августа 1858 года состоялось эпохальное событие. Британская королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными сообщениями по недавно открытой трансатлантической телеграфной линии. Приветствие Ее Величества, которое состояло всего из сотни слов, передавалось в Америку 16 часов. А первый в мире электромагнитный телеграф за четверть века до этого в 1832 создал русский ученый Павел Шиллинг. Во второй половине 19-го столетия телеграфная связь развивалась головокружительными темпами. Появились оптические, электростатические, электромеханические телеграфы. Несмотря на изобретение телефона и развитие иных технологий, в разных странах телеграф оставался одним из основных видов связи на протяжении всего 20 века. А в России удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня.
4: На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
6: зарегистрированы Управлением Федеральной

0: Службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
2: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородское правительство в ближайшее время доложит депутатам законодательного собрания об исполнении концессионных соглашений. Власти заключили почти 30 подобных договоров. Общий объем инвестиций по этим контрактам составляет 260 миллиардов рублей. Однако часть объектов реализует не по графикам. Форма доклада неизвестна, как и то, будет ли он публичным, пишет коммерсант Приволжья. По словам замгубернатора Егора Полякова, новые концессии на данный момент не заключают из-за проблем с финансированием, деньги не привлекают и по некоторым уже существующим проектам. За последние годы корпорация развития Нижегородской области стала концессионером сразу по нескольким объектам, включая 11 новых школ, Ледовый дворец и полигон отходов в Арзамасском округе. Кроме того, было заключено соглашение по модернизации электротранспорта. По этому году объем финансовых обязательств Нижегородской области в виде платы концедента составляет 17 миллиардов рублей, отметил Поляков. В столице Приволжья утвердили порядок проведения конкурса «Активные нижние» для поддержки проектов территориального общественного самоуправления. Документ размещен на сайте мэрии. Один проект может получить от 300 до 500 тысяч рублей из бюджета города. Заявки принимаются по трем направлениям: на установку арт-объектов и малых архитектурных форм, на оформление цветников и зеленых зон и проведение эко-мероприятий, установку эко-пунктов и уличных жилищ для животных. Победители определят по итогам онлайн-голосования жителей и оценки конкурсной комиссии. Каждый нижегородец может отдать свой голос только за один проект. Все проекты победители должны реализовать до конца ноября. Станцию технического обслуживания и автомойку планируется построить в селе Федяково. Объекты могут появиться у торгового центра «Мега». Вопрос корректировки условно разрешенного вида использования территории вынесен на общественное обсуждение, сообщается на сайте мэрии. Судя по представленным схемам, сервисы «Автомойку» хотят построить прямо перед торговым центром. Оба объекта не капитальные, быстро возводимые металлические конструкции, стены и кровли которых выполнят из сэндвич-панелей. Общественное обсуждение по вопросу строительства проходит до 29 мая. Высказать свою позицию все желающие могут онлайн через градостроительный портал Нижегородской области или лично посредством записи в журнале учета посетителей по адресу Кстова, площадь Ленина, дом 4. Жертв дистанционных мошенников часто отличают сверхпунктуальность, добросовестность, скромность и чувствительность к чужой оценке. Об этом представитель МВД рассказал агентству ТАСС. Правоохранители отмечают, что преступники чаще всего строят свои схемы на страхе или ожидании выгоды. К таким аферам относятся сообщения о родственнике в беде, переводе денег на безопасный счет, а также псевдоинвестиции и обещания выигрышей. В МВД добавили, что последствия для потерпевших могут быть тяжелыми, поэтому важны обучение, информирование населения. В Ихсунский водоканал обвинили в поставке некачественной воды в районный поселок Ближний Песочный. Теперь поставщик обязан устранить все выявленные нарушения в течение 3 месяца после вступления решения в законную силу, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Как выяснилось, в два жилых дома вода поставлялась с перебоями, отбор проб показал, что она вовсе не соответствовала нормам СанПин. Компании объявили предостережение, однако качество воды не улучшилось. Тогда Роспотребнадзор обратился в суд, который встал на сторону контролирующего ведомства. Знаменитый певец Сергей Лазарев все-таки приехал на последний звонок нижегородских школьников. Ребята из школы номер 47 звали артиста через соцсети. Ролик собрал миллионы просмотров. Комментаторы массово отмечали Лазарева и просили посетить столь важный для школьников день, пока артист будет с гастролями в Нижнем Новгороде. Спустя время певец все-таки отреагировал на обращение и оставил несколько смайликов, сердечек под постом. Накануне Сергей Лазарев внезапно вышел из школы. После официальной части артист обратился к школьникам с напутственными словами, спел хит «В самое сердце» и сфотографировался с родителями, детьми и педагогами. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет преимущественно пасмурно, возможен дождь, на термометрах плюс 11. Вечером также плюс 11 и облачно с прояснениями, а ночью плюс 8.
1: Валюта.
3: Центробанк России на 27 мая установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 55 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
2: Нижегородцы могут принять участие во всероссийском конкурсе «Лидер качества». Его цель – выявить и поддержать лучших сотрудников, которые ежедневно обеспечивают высокое качество продукции, услуг и процессов, но часто остаются в тени официальных отчетов. Ежегодно победителями становятся профессионалы, внедряющие передовые практики в области управления качеством, ESG, цифровых технологий, пришливого производства и метрологии. В этом году расширено количество номинаций, которые затрагивают специалистов разных профессий – метрологов, работников лабораторий, практиков в области управления качеством, разработки и применения инновационных и цифровых решений повышения эффективности и производительности труда, внедрения культуры качества на практическом уровне. Участие в конкурсе бесплатное, заявки принимаются до 30 июня на официальном сайте Роскачества. Мероприятие запрещено для детей. Нижегородская электросетевая компания «Волга-Электросеть» увеличит выработку благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Компания занимается проектированием, строительством, эксплуатацией электрических сетей. С предприятием работали эксперты регионального центра компетенции. Специалисты совместно с рабочей группой проанализировали процессы и выявили 10 так называемых «узких мест». По каждому из них предложили решение и разработали план мероприятия, пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В компании было решено реконструировать электрооборудование. Внедрение предложений специалистов регионального центра компетенции коллектива «Волга-Электросеть» позволит к моменту окончания проекта увеличить выработку на пилотном потоке на 9%. Автомобильный бренд «Волга» объявил цены на машины, выпуск которых начали на промышленной площадке Горьковского автозавода. Раньше на этих мощностях собирали автомобили концерна Volkswagen. По данным производителя, бизнес-седан C50 и кроссоверы K50 и K40 появятся в продаже уже в июне. Среднеразмерный кроссовер K40 будет предлагаться по цене от 2 750 000 рублей. Стоимость бизнес-седана C50 будет начинаться от 2,9 миллионов рублей. Полноприводный кроссовер K50 будет стоить от 4,2 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что автомобили «Волга» созданы на платформе китайского «Джили», кроссоверов «Манджаро», «Атлас» и седаны бизнес-класса «Префейс». НВД Банк отпраздновал свое 34-летие. По традиции поздравить банк приехали его клиенты, партнеры, представители органов власти и средств массовой информации. В общей сложности НВД Банк собрал более 250 гостей. Специальным гостем в этом году стал известный политолог и востоковед-иронист Карина Геворгян. В ходе выступления она подробно разобрала ситуацию на Ближнем Востоке и то, как она влияет не только на мировую, но и на региональную экономику. Особое внимание спикер уделила вопросам адаптации к меняющейся реальности и важности стратегического мышления в период неопределенности. Участники встречи высоко оценили уровень организации мероприятия, актуальность поднятых тем и возможность лично пообщаться с экспертом. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей. Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Второв вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911-м умер Второв отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело второго – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Второву была предоставлена фабрика, которой достроили два снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Второв приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Второв владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Второв в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Второго не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Второва, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Второва денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Второв бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Второго национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
4: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Деньги.
5: Первые банки не имели права распоряжаться вкладами. Они только принимали деньги на хранение и обеспечивали их неприкосновенность. Деловые дома существовали в Нововавилонском царстве в 560 году до нашей эры и царские банки в Древнем Египте.
4: История денег на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7:28, студия Вероника Романова. В Севастополе ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, на здании горит крыша, в соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. Также Развожаев заявил, что город был атакован различными воздушными средствами, в том числе предварительно ракетами Storm Shadow, и еще сбиты 20 БПЛА. И также ночью перекрывалось движение по Крымскому мосту. Тем временем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над Таганрогом сбита ракета. В ходе отражения воздушной атаки 2 человека пострадали. Также из-за падения обломков загорелись автомобили. Депутаты Госдумы предложили разработать специальную программу льготного ипотечного кредитования для научных работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук и занятых в стратегически значимых для технологического суверенитета страны направлениях. Так, ставка по кредиту для ученых, согласно инициативе, может составить не выше 6% годовых, а условием сохранения льготной ставки может быть продолжение работы заемщика в научно-образовательной или высокотехнологичной организации по приоритетному направлению. По мнению авторов идеи, такая мера повысит привлекательность научной карьеры, а также поможет закрепить кадры в университетах, научных институтах и лабораториях, а еще привлечет молодых специалистов. Китай ограничил выезд за рубеж ведущим специалистам по искусственному интеллекту из частных компаний. Как пишет Bloomberg, разрешение на поездки теперь должны получать разработчики передовых ИИ-систем, включая высокопоставленных сотрудников Alibaba и DeepSeek. Раньше эта практика применялась в основном к руководителям госкомпаний, ключевым исследователям, университетским работникам и ученым, связанных со стратегическими проектами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Что делать с Пашиняном? Лидеры ЕС обсудят вопрос на фоне европейских устремлений Армении. Москва ранее прозрачно намекала, что на двух стульях Еревану не усидеть, а ситуации через минуту Георгий Буфт. Питерский форум теперь бюджетнее. Питерские ательеры говорят, что предприниматели, которые заказывают сейчас места для проживания, начали выбирать более экономные варианты. Касается это, впрочем, не только отелей. Что происходит? Российские власти рассматривают возможность ограничения экспорта дизельного топлива и керосина. Об этом Интерфаксу сообщили несколько источников знакомых ситуаций. Правда, окончательного решения на данный момент у властей нет. Эти и другие темы в нашем эфире. Лидеры ЕАЭС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить план Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Ранее в Кремле заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю льготных цен на российский газ. Как развиваются отношения Москвы и Еревана? Об этом Георгий Буфт.
3: В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится. После чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках рамках ЕС. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕС. Однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичевань через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
2: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Петербургский форум на экономный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов. Делится с бизнес-фм петербургский отельер. А часть гостей в этом году предпочла апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты? Об этом Наталья Шашина.
4: Наблюдениями с бизнес-фм делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
5: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
6: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч, и мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
5: Уже все забронировано или что-то есть еще?
6: Что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
4: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом, стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирований уменьшилось за год, по разным оценкам, на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции Юнис Таймурханлы.
7: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности и бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности, и самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров в бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже уходя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень не свойственно этой аудитории.
4: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
8: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были. И в этом вроде они есть, но немного. Большие яхты бронируют посуточно. Около 800 тысяч в сутки. На канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
4: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня, по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Auto Владимир Федоров.
9: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Самые ходовые модели это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже не работает на форуме. Танки 500-е. Демократический Mercedes E-класс, это бизнес. Цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000, все зависит от аппетита компании, может быть, доходить даже до 6, наверное, тысяч в час с водителем.
5: Фонтанка пишет, что еще майбахи берут.
9: Ой, вы знаете, майбахи, вот сколько лет я работаю, водители майбахов хотят много денег, больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, все на S-классах, значит, все на S-классах. А майбах это такое, выделяешься, особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому майбахи пользуются меньше спросом, чем обыкновенные S-класс.
4: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
2: Глава РСПП Александр Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы радиоэлектронной борьбы для защиты НПЗ и прочих предприятий. На встрече с президентом Шохин отметил, что крупные предприятия и так заботятся о защите своих объектов, однако некоторые вопросы требуют урегулирования, связанные не с регламентом обеспечения вооружением. Не только легким вооружением, это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, заключил Шохин. Ростех накануне представил стационарный комплекс ближнего радиуса действия для борьбы с беспилотниками «Цитадель». Он оснащен 30-миллиметровой пушкой и способен в любое время суток автоматически обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели благодаря своей оптико-электронной системе. «Цитадель» выпускает шрапнельные снаряды с дистанционным подрывом и тем самым увеличивает вероятность поражения дрона. Предложение Александра Шохина и презентацию «Цитадели» мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
10: Говорить о том, что лазерные системы готовы к тому, чтобы поставить их на предприятия. Ну, об этом можно разговаривать как о большом национальном проекте продолжительностью на 10-15 лет, потому что это очень финансово емкий проект. И самое главное, что такие системы только начинают появляться. Дальность защиты буквально единицы километров. Возможность поражения дронов, простых легких дронов, да, возможно. Крылатых ракет нет, невозможно. Баллистических ракет нет, невозможно никак. И в ближайшие 15-20, если не больше лет, не будет возможно. Потому что способы защиты от лазерного излучения достаточно простые. Быстро двигающийся объект, прочный, мощный, который выдерживает нагрев в атмосфере, не сможет современные относительно слабые лазеры его прожигать. Что касается системы РЭП, то тут система РЭП в распоряжении Министерства обороны есть. Вопрос, возможно, в том, что хотелось бы получить системы радиоэлектронной борьбы определенных параметров на большое количество предприятий. Это вопрос к военно-промышленному комплексу и к Министерству обороны как к заказчику.
11: На первом международном форуме по безопасности в Подмосковье публично продемонстрировали «Цитадель».
10: Система типа «Цитадель», во-первых, она очень хорошо могла бы лечь на корабли военно-морского флота. Возможно, она создается пока просто как универсальная система. И она может стать основой стационарных систем защиты каких-либо объектов против воздушной обороны, организации именно от дронов, от крылатых ракет. Она сможет работать по крылатым ракетам. Она сможет работать по самолетам, по вертолетам. Это более универсальное средство, чем, например, мобильные группы, вооруженные пулеметами. Эта система оснащена радаром. Она, по сути, может создавать управляемые облака осколков на определенной высоте, на определенной дальности от установки, что и требуется в случае организации противовоздушной обороны от относительно медленно двигающихся объектов. Эта система может за минуту уничтожить несколько таких дронов, если они попадают в поле ее действия. Расход снарядов будет меньше, чем у других систем, которые не обладают вот этими возможностями, задания управляемого подрыва снаряда. Это намного дешевле, чем ставить лазерные системы или несколько комплексов «Панцирь».
2: Это был Дмитрий Корнев, военный эксперт. Сегодня многие предприятия сами закупают средства защиты от беспилотников, в том числе размещают противодроновые сетки вокруг резервуаров с топливом. Также приобретаются детекторы дронов, антидроновые ружья и комплексы РЭП. Глава Башкирии Хабиров говорил, что критически важные объекты защищают с помощью комплексов «Панцирь».
0: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 30 мая, театр «Кукол Образцова», спектакль «Питер Пен и Венди». Постановка, погружающая в волшебный мир детства. Это история о дерзком мальчишке, отказавшемся взрослеть. Девочки из порядочной семьи и мамы. С безусловной любовью и верой, что дети вернутся из сказочного мира феи, русалок, отважных индейцев и пиратов и обязательно вырастут. В постановке задействованы тростевые и планшетные куклы, маски и тантамарески. Подробнее на сайте театра «Кукол Образцова». 6+. Валюты. Валюты. Белорусский рубль пришел на смену советским деньгам в 1992-м. Был момент, когда новую валюту хотели назвать «талер» в память о былой принадлежности территории княжеству Литовскому. Но остановились все же на рублях. Изображения животных, которые украшали белорусские банкноты до 1999-го, дали народное название местной валюте «зайчики». Валюты на Бизнес FM. Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов. Но реализовать ее на практике так и не удалось. Вторая попытка на Бизнес FM. Компании и корпорации.
12: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
0: Ценные бумаги.
12: Рыночная капитализация американского производителя чипов Micron достигла 1 триллиона долларов. Акции компании выросли в цене на 18% за день. Это произошло на фоне того, как швейцарский инвестбанк UBS повысил свой прогноз по их стоимости из-за сохраняющегося высокого спроса на чипы.
0: Отчеты и планы.
12: Музыкальный стриминг Spotify даст пользователям возможность создавать каверы и ремиксы при помощи искусственного интеллекта. Об этом пишет Financial Times. Соответствующее соглашение компания заключила с лейблом Universal Music Group. Новая функция станет платным дополнением для премиум-аккаунтов. Обрабатывать можно будет музыку тех артистов, которые дали на это согласие. По словам содиректора Spotify, компания хочет предложить легальную и контролируемую альтернативу несанкционированному ИИ-контенту. Чистая прибыль РЖД за первый квартал составила 3,2 миллиарда рублей. Это на 72% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в компании. Суммарные доходы холдинга превысили 940 миллиардов рублей, что выше уровня прошлого года на 6,6%. А операционные расходы РЖД составили 794,6 миллиарда рублей. Доходы компании от пассажирских перевозок увеличились на 10,5%, а от грузовых – почти на 5%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту. Через два дня после решения суда об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. Об этом рассказал в Мосгорсуде прокурор во время рассмотрения апелляции на данное решение. В марте Тверской суд Москвы обратил в доход государства имущество Галицкого и связанных с ним лиц, а также объявил бизнесмена его венчурный фонд «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением. Теперь Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции. В доход государства обращено не только имущество самого Галицкого, но и компания «Карпрайс», в которую инвестировал его фонд, а также доли еще в нескольких компаниях, оформленных на третьих лиц. Владельцы изъятых активов пытались оспорить это решение, но Мосгорсуд оставил все жалобы без рассмотрения, рассказал бизнес-ФМ Кира Карума, адвокат, представляющий интересы Александра Галицкого.
13: Когда оглашалось решение в Тверском суде, в результативной части мы услышали о том, что в доход государства изымается не только имущество Галицкого, но и имущество иных лиц, поименованных и решений. Вот эти лица, которые не привлекались к участию в деле, но имущество, которое было обращено в доход государства, подали апелляционные жалобы. Вот эти апелляционные жалобы должны были бы быть рассмотрены. Суд приобщил все жалобы к материалам дела. Суд допустил к участию этих лиц. Все эти лица заявили о том, что у них отобрали имущество без привлечения их к участию в деле, и заявили о том, что это является безусловным основанием для отмены судебного акта, для отмены решения, направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд заслушал все жалобы, приобщил все жалобы и вынес определение об оставлении всех жалоб без рассмотрения. Фактически имущество этих лиц было обращено в доход государства судом первой инстанции, и поскольку их апелляционные жалобы как будто бы были заслушаны, но в итоге оставлены без рассмотрения, и решение вступило в законную силу, получается, имущество этих лиц обращено доход государства законно, эти лица лишены возможности вообще выступить, представить какие-то доказательства того, что это имущество принадлежит им, не используется никоим образом в экстремистской деятельности.
2: Это была Кира Карума, адвокат, которая представляет интересы Галицкого. Она также сообщила, что Галицкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Капитал Партнер» с экстремистским объединением. Ну а сейчас о ситуации на рынках. Сегодняшнюю утреннюю сессию индекс Мосбиржи начинает со снижения на 3%, 2571 пункт. Вчера по итогам торгов индекс Мосбиржи так и остался ниже отметки в 2600. Итоги вчерашнего дня на торговых площадках подводит Алексей Завьялов.
14: Очередной день падения на российском рынке акций. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,7% и закрылся на уровне 2580 пунктов. Основные новости пришли уже ближе к закрытию, и основные новости касались акций ВТБ. Упали они сразу на 6% после этих новостей, а уже в начале вечерней торговой сессии падение акций ВТБ составляло 8%. Во-первых, здесь наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год. Это 9 рублей 71 копейка. Рынку это не понравилось. Рынок ждал большего. Максимум, конечно, это 50% от чистой прибыли. Но были прогнозы и 30%, и 35%. Ну и вторая плохая новость – это дополнительная эмиссии. Причем планирует ВТБ разместить более 6 миллиардов акций. Это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Цена размещения 87 рублей за акцию. Так что вот эти новости еще ниже утянули российский рынок акций за вечернюю торговую сессию, и падение индекса Московской биржи приблизилось к 1,5%. Но зато растет российский рубль. Китайская валюта потеряла 14 копеек, на закрытии юань 10 рублей 47 копеек, доллар опустился в район 71 рубля, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Приближается 28 мая, единый день уплаты налогов, пока этот фактор поддерживает российский рубль, локально, естественно, поддерживает, есть и другие факторы поддержки, это достаточно солидный приток валюты на рынок. Ну и цены на нефть, важная составляющая, как для российского рынка акций. акций, так и для российского рубля, вернулся Brent на уровень $100 за баррель. Не все так однозначно, как казалось рынку до этого. Вроде по-прежнему звучит переговорная риторика. Марко Рубио, госсекретарь США, сказал, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. Добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе. Причем Марко Рубио сказал, что согласование формулировок сделки между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Это с одной стороны. С другой стороны, центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны для защиты от угрозы со стороны иранских сил, а иранские военные в ответ предупредили, что новая американская атака не останется без ответа.
2: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Обновленный бренд «Волга» показал бизнес-седаны, два кроссовера. Модели оказались немного дешевле своих китайских прототипов и отжили в среднем на 300-400 тысяч рублей. Самой доступной моделью «Волга» станет среднеразмерный кроссовер К40 по цене от 2,8 миллиона рублей. Две другие модели обойдутся дороже. Седан C50 будет стоить от 2,9 миллионов. Флагманский кроссовер К50 от 4,2 миллиона рублей. Все машины получат 5-летнюю гарантию. О перспективах «Волга» говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
15: Ценники, которые оглашены, это адекватное соотношение всего, что сейчас есть на рынке, в том смысле, что никакими другими они получиться не могли. Они могли получиться выше, на уровне автомобилей Geely. К счастью, нижегородцы, я это предполагал, но приятно было это увидеть, что предположение реализовано было. Все-таки они смогли сделать цены чуть ниже, чем на автомобиле Geely. И это очень хорошо, это очень правильно, потому что сама платформа и сами автомобили не вызывают у большинства покупателей никаких вопросов. Машины хорошие, машины интересные. Особенно Манжара, который будет теперь как Волга К50, продается, вы знаете, сам. И раньше продавался и неофициально, а потом и официально, и в сумме. В общем, один из самых популярных кроссоверов вообще на нашем рынке. Волга предлагает цены более приятные, это очень здорово. И тут надо смотреть даже не на сегодняшний день, а на перспективу. Потому что задача стоит по глубокой локализации этих автомобилей. Эта платформа в обозримые сроки, в течение 2-3 лет будет очень сильно локализован. Это касается и железа, то есть кузова, это касается силового агрегата и мотора, и коробки, и многих-многих вещей. По мере локализации у автомобиля будет приятное свойство не дорожать, потому что все вокруг будет дорожать, и в том числе машины, и в первую очередь машины, которые идут к нам по чистому импорту, потому что будет расти утилизационный сбор. Эти машины будут плюс-минус оставаться в сегодняшних деньгах. Через некоторое время мы, года через 3, увидим обновленные машины, поэтому я думаю, что перспективы «Волги» очень хорошие.
16: Как вы оцениваете 5-летнюю гарантию, которую «Волги» получат?
15: Это тоже классно. Далеко не каждая компания может это предложить. Как правило, это как-то вскладчено делается. 3 года официальной гарантии или заводской, и 2 года какой-то дополненной. Многие вот жонглируют этими терминами, что не всегда понятно покупателю, и не всегда понятно, что ему делать в случае наступления гарантийной истории. Если это будет заводская гарантия, честная, то есть минимум ограничений, это будет просто улетное предложение.
2: Максим Кадаков, главред журнала «За рулем». Продажи автомобилей «Волга» начнутся в июне. Все три модели появятся одновременно в продаже у официальных дилеров. В феврале компания-производитель автомобилей «Волга», АО «Нижегородские легковые автомобили», анонсировала, что серийное производство начнется во втором квартале на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.
0: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
17: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Слова, проверенные делом. Если вы сможете собрать вместе группу действительно талантливых людей, объединить их одной задачей и дать им работать вместе на пределе их возможностей, то у вашей компании не останется вариантов. Она достигнет колоссальных результатов. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal. Слова, проверенные делом. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7.58, студия Вероника Романова. Швейцарское председательство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отклонило запрос России о проведении специального заседания по поводу удара ВСУ по Старобельску в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил поспред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. А поспред России при ООН Василий Небензи усомнился в перспективах расследования атаки организации. ВСУ ударили по колледжу и общежитию педуниверситета в Старобельске в ночь на 22 мая. Погиб 21 человек. Три здания колледжа полностью разрушены. Возбуждено уголовное дело о теракте. Израиль не позволит США и Ирану заключить соглашение, заявил израильский министр нацбезопасности. Это плохая сделка, которая может навредить Тель-Авиву, добавил Итамар Бен-Гвир. Он также призвал полностью отключить электричество в Ливане, захватить район Захрани и вернуться к масштабной войне. Ранее Нью-Йорк Таймс писала, что Тель-Авив остался за бортом мирных переговоров с Тегераном, что стало унизительным ударом для Бенимина Нетаньяху. Расширение соглашения Авраама за счет участия Саудовской Аравии, Катара, Иордании, Египта, Пакистана и Турции может стать дополнением к возможной мирной сделке по прекращению войны с Ираном, это заявила представитель Белого дома Анна Келли. Так она прокомментировала призыв Дональда Трампа к этим странам нормализовать отношения с Израилем в рамках любых договоренностей по урегулированию конфликта. В России увеличивается число талантливых людей. Доля граждан в возрасте от 7 до 35 лет с выдающимися способностями и талантами в стране с 2022 года возросло вдвое, до 1,5%. Это следует из статистических данных Министерства просвещения. В 2025 году лидером по числу талантливых людей стала Москва – 4,17%. В топ-3 также попали Ненецкий автономный округ – 3,78% и Московская область – 3,47%. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ВТБ и Wildberries начинают партнерство. Речь о покупке 5% доли в ВБ-банке, который взамен получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, и не только. Насколько выгодной может быть сделка для обеих сторон? Запретили выпивать в барах и ресторанах. Такую меру пресечения избрал суд для представителя «Золотой молодежи», который устроил в Нижнем Новгороде пьяное ДТП, а потом обратился к нищете, что говорят юристы о гуманном судебном решении. Источники Интерфакса утверждают, что российские власти рассматривают возможность введения ограничений на экспорт из страны дизельного топлива и авиакеросина. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Еще на прошлой неделе наши читатели писали, что обратили внимание на то, что дизель, во всяком случае, в Красноярске стал стоить дороже. Эти и другие темы в нашем эфире. ВТБ и Wildberries решили стать стратегическими партнерами. Один из крупнейших банков страны получит долю в финтех-бизнесе маркетплейса, а взамен предоставит ему свою инфраструктуру. Отделение банкоматы. О перспективах этого партнерства Михаил Здорожный.
19: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
20: О 21-летнем...
21: В марте были публикации об объединении ВТБ и Wildberries Rus. Обе стороны это опровергали. Теперь альянс обернулся стратегическим партнерством, в рамках которого ВТБ купит 5% в ВБ-банке с потенциальной возможностью ее увеличения. Взамен банк маркетплейса получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, а также к инвестиционным, ипотечным и корпоративным продуктам одного из крупнейших банков страны. В пресс-службе РВБ сообщили, что группа будет развивать розничный бизнес ВТБ, дополнив традиционные банковские продукты своей экспертизой в технологии технологиях, IT-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах. Интересно, что развивать розницу ВТБ будет предправление ВБ-банка Георгий Горшков, который пришел туда как раз из ВТБ летом прошлого года. Кому выгодно такое партнерство, продолжает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
3: Есть однозначное мнение, что финансово-промышленные группы в виде ВТБ так или иначе должны обзавестись полноценной собственной экосистемой, и Wildberries здесь является как раз частью этой экосистемы. ВТБ был единственным банком без мощных собственных финтех и околомаркетплейсных продуктов, и это однозначно выгодно для банка ВТБ. Самое главное, чем обладает маркетплейс, это частотностью непосредственной коммуникации с клиентом и возможностью там допродавать какие-то свои услуги. Объективно, маркетплейсы стали для многих пользователей ежедневными почти сайтами для посещения, и возможность понимать историю покупок, поведение клиента с возможностью непосредственно интегрировать туда свои продукты, однозначно совершенно для крупного банка будет интересно.
21: Для самого маркетплейса, возможно, сейчас имеет значение приток средств от продажи доли в ВБ-банке. Правда, Wildberries.ru компания не публичная, ее финансовое состояние известно только собственникам и руководству. Но, например, из отчета Озона о результатах прошлого года известно, что именно финтех-бизнес стал единственным источником прибыли для всей группы. Если у Wildberries ситуация схожая, то получается, что именно за долю в банке маркетплейса можно получить реальные деньги и дальше развивать финтех-направление в партнерстве с ВТБ, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
6: Финтех-направление базируется, естественно, на том клиентском потоке и на той системе, которая выстроена в целом в маркетплейсе. При этом финтех действительно это драйвер роста. Не зря в это верят собственники и руководители всех маркетплейсов. Я думаю, что как раз вот этот эффект масштаба, эффект того, что ВТБ как большой финансовый центр и такая мощная продуктовая, в том числе фабрика, это хороший партнер для того, чтобы масштабировать революционные проекты в области финтех и их быстро вывести на большой объем, а значит, вероятно, и на рентабельность, потому что очень часто бывает, что главный ограничитель эффективности и рентабельности для финтех-проектов – это как раз масштаб.
21: Под стратегическое партнерство с маркетплейсом ВТБ проведет допэмиссию. Планируется разместить свыше 6 миллиардов акций по 87 рублей за штуку. Прямо сейчас цена размещения выглядит несколько завышенной. На новостях о партнерстве с Wildberries, предстоящем SPO и рекомендациях направить на дивиденды только 25% прибыли за прошлый год, акции ВТБ падали ниже 80 рублей, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев.
22: Да, ВТБ показал хорошую прибыль сейчас в 2026 году, но эта прибыль связана не с тем, что у него гораздо лучше дела, чем в 2025, а скорее с изменением требований к капиталу. Дело в том, что в 2025 году ЦБ заставлял банки формировать большие резервы для того, чтобы застраховаться от потенциальных неплатежей по тем кредитам, которые в 2022-2023 были выданы. И, соответственно, в 2025 эта история закончилась. В 2026 все мы видели новости, что и за первый квартал отличные данные. С этой точки зрения ВТБ просто не оставалось никаких вариантов, кроме как порадовать инвесторов дивидендами. Хорошая новость для инвесторов была бы, если бы не вот эта самая ложка дегтя в плане до выпуска.
21: Если ВТБ в ходе доп. Эмиссии привлечет свыше полутриллиона рублей, а именно такая сумма получается, исходя из объявленных параметров размещения, то возникает вопрос, сколько стоит 5% ВБ-банка и партнерство с маркетплейсом в целом. Правда, как сказал в эфире Вестей глава ВТБ Андрей Костин, лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
2: На утренних торгах акции ВТБ продолжили падать. После обвала вечером во вторник 7.30 снижение достигло 6% до 75,5 рублей за бумагу. На вечерних торгах во вторник акции банка рухнули в цене на 8.6% до минимума с начала февраля. Так рынок отреагировал на решение Нацсовета провести допэмиссию на 49% от капитала и направить на дивиденды лишь четверть прибыли. Наши слушатели обратили внимание на то, что дизель начал дорожать, и его начинает кое-где не хватать на АЗС. Такие сигналы поступают. На этом фоне особенно интересно выглядит сообщение Интерфакса о том, что российские власти изучают возможность введения ограничений на экспорт из страны дизельного топлива и авиакеросина. Соответствующее совещание провел накануне Александр Новак, вице-премьер, пишет Интерфакс. Но, впрочем, решение, делать ли это, пока нет. Позже подробности, сейчас к другим темам. Авторская мера пресечения или как в американских фильмах? Юрист комментирует меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники бизнес-ФМ оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Подробнее Иван Медведев.
20: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответил. Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
5: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
20: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это то,

0: американских фильмах, и дай бог.
1: Еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Новый фильм из «Звездных войн», «Мандалорец» и «Грогу» собрал в американском прокате более 100 миллионов долларов за первые дни после выхода. 82 миллиона из этой суммы пришлось только на первый уикенд. На производство фильм потратили около 165 миллионов долларов. Картина Джона Фавро стала первым за 7 лет полнометражным релизом франшизы. «Мандалорец» и «Грогу» — это продолжение популярного сериала Disney Plus и одновременно спин-офф основной саги Star Wars. Несмотря на большие сборы, аналитики называют старт одним из самых слабых для франшизы со времен покупки Lucasfilm в 2012 году. Комментирует редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
3: Успех сериала «Мандалорец» вообще для многих был сюрпризом, в том числе и для самой студии Disney. Не все приняли новую трилогию, многим показалось, что Disney испортил «Звездные войны». Все было очень спорно до появления «Мандалорца». И как-то действительно пробудился интерес и у самих поклонников саги, и у каких-то новых зрителей. Поскольку Disney ничего другого не умеет, кроме как повторить уже имеющиеся с еще большими эффектами, с еще большими деньгами. И, конечно, они решили, что будет хорошей идеей выставить этот фильм на большой экран. Идея довольно спорная, потому что число поклонников «Звездных войн» конечно, и не все из них относятся к возрасту подростковому, когда хочется ходить в кинотеатры. Все они принимают новые течения, не все они принимают сделку Лукаса с Дисней. Поэтому то, что сейчас фильм набирает не очень солидную кассу, это, с одной стороны, как раз влияние всех этих факторов, плюс некоторый спад интереса зрителей к кино. Все знают, что «Мандалорец» обязательно появится на диснеевской платформе. Мне кажется, что эта история не того масштаба и не того уровня, чтобы выходить на гигантские экраны. А Дисней немножечко любит играть в деньги, делает попытки как можно больше заработать на этом все. Многое будет зависеть от того, как себя покажет новый фильм, который отдельно стоящий с Гослингом, и будет ли это действительно каким-то заделом на будущее. Но каким-то флагманом для Диснея этот фильм никогда не был. На него никогда не делались огромные какие-то ставки, поэтому этот фильм пройдет, он получит какие-то деньги, он, конечно, не будет совершенно провальным, но я думаю, что останется в памяти только у самых преданных фанатов.
2: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru.
4: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей плохого искусства находится в американском городе Бостоне. Основал его в 1993 году антиквар Скотт Уилсон. Как-то на барахолке он нашел раму, которую мог бы выгодно продать. Но внутри была картина под названием «Люси в небесах с цветами». Скотт поначалу хотел ее вырезать и выбросить, но что-то в произведении его зацепило. Антиквар показал картину друзьям, и те, отсмеявшись, сказали: «Это так плохо, что даже хорошо». Новые экспонаты Уилсон искал по распродажам, барахолкам, на городских свалках. Главный критерий отбора – произведения должны быть искренними, написанными от души. Сегодня постоянная экспозиция насчитывает порядка 700 полотен и регулярно пополняется. Миссия музея, как говорит его основатель, – отдать должное труду художников, чьи работы никогда не будут выставлены.
4: Музейные ценности на Business FM.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
0: Здравствуйте.

0: студии Юлия Лудникова. Капитальный ремонт путепровода Мызинского моста планируют полностью завершить до конца года, сообщили в ГУМИД. Напомню, работы стартовали больше года назад. Это первый ремонт путепровода за 45 лет. Работы проходят в 3 этапа, 2 из которых уже завершены. Полностью перекрывать мост не будут, движение лишь ограничат по нескольким полосам. Основные работы ведутся ночью, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Глеб Никитин попросил правительство России профинансировать продление электрички до Кстово. По словам губернатора, интеграция участка Кстово-Мызы в существующую транспортную систему необходима для завершения формирования каркаса Нижегородской агломерации. Чтобы строить эту часть транспортного каркаса, необходимо достроить городскую электричку участком Кстово-Мыза. Регион очень рассчитывает на поддержку в этом вопросе, заявил Глеб Никитин. В Нижегородской области списали 16,7 миллиардов рублей долга по бюджетным кредитам, сообщила министр финансов региона Ольга Сулима. Списание привязано к фактическим расходам области в 2024-2025 годах на инвестиционные проекты в сфере ЖКХ и меры социальной поддержки, включая помощь участникам СВО. Аналогичные решения по реструктуризации и списанию бюджетных кредитов были приняты в отношении ряда других российских регионов. Жители Нижнего Новгорода вошли в топ-10 российских городов по сумме благотворительных сборов для фонда «Помощь рядом» за последние 5 лет. Это стало возможно благодаря функции округления в сервисах Яндекс. За 5 лет нижегородцы воспользовались ей более 1,5 миллиона раз и собрали почти 13 миллионов рублей. Средства были потрачены на продукты, медикаменты и товары первой необходимости, поездки на такси для подопечных фондов, которым сложно передвигаться на общественном транспорте, а также отправку посылок, трудоустройство и другие повседневные задачи. Около 20 тысяч человек приняли участие в 12-м благотворительном полумарафоне «Беги, герой», который прошел в Нижнем Новгороде в минувшие выходные. В программу вошли детские дистанции, полумарафон, марафон, а также инклюзивные и корпоративные забеги. Маршруты прошли по историческому центру города. В забегах вместе с другими участниками выступили около 200 человек с ограниченными возможностями здоровья. Корпоративный блок собрал 270 команд. Всего в зачете было задействовано около 8 тысяч человек. В этом году в программу впервые включили студенческий зачет. На старт вышли команды 15 вузов города. Россияне стали чаще бояться профессионального выгорания, чем увольнения, сообщает Лента.ру. По словам экспертов, сотрудников все больше тревожит постоянная усталость, бесконечные рабочие чаты и ощущение, что дела не заканчиваются даже поздно вечером. Это связано с растущей нагрузкой и привычкой всегда оставаться на связи. При выборе работы для многих теперь важна не только зарплата и стабильность, но и нормальный отдых, понятные задачи и возможность сохранять время для личной жизни. В Китае разработали умный ошейник для собак и кошек. Устройство с искусственным интеллектом понимает эмоции питомцев и может переводить их поведение и звуки на человеческий язык с точностью до 95%, пишет российская газета. Ошейник оснащен аудиосенсорами и системой отслеживания движений, чтобы в реальном времени записывать звуки, язык тела, позы и поведение животного. Продажи стартуют 30 мая. Стоимость новинки 799 юаней. По курсу Центробанка это почти 8,5 тысяч рублей. Развитие событий на Бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет преимущественно пасмурно, возможен дождь, на термометрах плюс 11. Вечером также плюс 11 и облачно с прояснениями, а ночью плюс 8.
1: Валюта.
2: Центробанк России на 27 мая установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 55 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородцы могут принять участие во всероссийском конкурсе «Лидер качества». Его цель – выявить и поддержать лучших сотрудников, которые ежедневно обеспечивают высокое качество продукции, услуг и процессов, но часто остаются в тени официальных отчетов. Ежегодно победителями становятся профессионалы, внедряющие передовые практики в области управления качеством, ESG, цифровых технологий, пришливого производства и метрологии. В этом году расширено количество номинаций, которые затрагивают специалистов разных профессий – метрологов, работников лабораторий, практиков в области управления качеством, разработки применение инновационных и цифровых решений повышения эффективности и производительности труда, внедрение культуры качества на практическом уровне. Участие в конкурсе бесплатное, заявки принимаются до 30 июня на официальном сайте Роскачества. Мероприятие запрещено для детей. Нижегородская электросетевая компания «Волгоэлектросеть» увеличит выработку благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Компания занимается проектированием, строительством, эксплуатацией электрических сетей. С предприятием работали эксперты регионального центра компетенции. Специалисты совместно с рабочей группой проанализировали процессы и выявили 10 так называемых узких мест. По каждому из них предложили решение и разработали план мероприятия, пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В компании было решено реконструировать электрооборудование. Внедрение предложений специалистов регионального центра компетенции и коллектива «Волгоэлектросеть» позволит к моменту окончания проекта увеличить выработку на пилотном потоке на 9%. Автомобильный бренд «Волга» объявил цены на машины, выпуск которых начали на промышленной площадке Горьковского автозавода. Раньше на этих мощностях собирали автомобили концерна Volkswagen. По данным производителя, бизнес-седан C50 и кроссоверы K50 и K40 появятся в продаже уже в июне. Среднеразмерный кроссовер K40 будет предлагаться по цене от 2 750 000 рублей. Стоимость бизнес-седана C50 будет начинаться от 2,9 миллионов рублей. Полноприводный кроссовер K50 будет стоить от 4,2 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что автомобили «Волга» созданы на платформе китайского «Джили», кроссоверов «Манджара», «Атлас» и седаны бизнес-класса «Префейс». НВД Банк отпраздновал свое 34-летие. По традиции поздравить банк приехали его клиенты, партнеры, представители органов власти и средств массовой информации. В общей сложности НВД Банк собрал более 250 гостей. Специальным гостем в этом году стал известный политолог и востоковед-иронист Карина Геворгян. В ходе выступления она подробно разобрала ситуацию на Ближнем Востоке и то, как она влияет не только на мировую, но и на региональную экономику. Особое внимание спикер уделил вопросам адаптации к меняющейся реальности и важности стратегического мышления в период неопределенности. Участники встречи высоко оценили уровень организации мероприятия, актуальность поднятых тем и возможность лично пообщаться с экспертом. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: 30 лет в отрасли, тысячи успешных проектов. ИВПР – российский производитель с безупречной репутацией. Быстро, надежно, ответственно. Выбирайте окна из ПВХ-профиля ИВПР, проверенного временем. Подробнее на ivpr.ru.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Каждый знает выражение «внести свою лепту», но не каждый вспомнит, что, собственно, это значит. В античности лепта от «лептос» дословно «тонкая», «без кожуры». Это была греческая мелкая медная или бронзовая монета, которая ходила во всем Средиземноморье. Отсюда, кстати, и ее упоминание в Новом Завете. Покупательная способность лепты была ничтожной, и в народной речи она часто употреблялась в значении «грош». Лепта вернулась к жизни в XIX веке после обретения Греции независимости. И вновь как мелкая разменная монета – 0,01 драхмы. В 2002 году страна перешла на евро, но греки по традиции продолжают называть евроценты лептами. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие.
4: Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старой Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагара в Литве. Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум. Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в 20 раз. В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена жить там запрещалось, но для купцов первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «Высоцкий и Ко», одно из крупнейших предприятий России, а после краха империи известная международная компания. Чай-развесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также он владел крупнейшими фабриками в Петербурге и Челябинске. Чайный лист закупался в основном в Китае. В начале 20 века Высоцкого уже называли «королем чая». В 1903 году он контролировал треть чайного рынка в Российской империи и был поставщиком двора его императорского величества. К 1904 году компания расширила свою деятельность и за границу – в Германию, Францию, США и Канаду. Всю свою жизнь Калман Вольф Высоцкий оказывал поддержку еврейским организациям и соплеменникам, писателям и интеллектуалам. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины. В завещании передал всю свою долю в фирме В. Высоцкий и Ко в размере 1 000 000 рублей на благотворительность. Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын Давид унаследовал компанию и продолжил расширение дела. В 1904 было открыто нью-йоркское отделение для продажи развешенных в России чаев. А в 1907 Давид создал англо-азиатскую компанию с головным офисом в Лондоне. Также компания приобрела плантации чая в Индии и на Цейлоне. В 1914 году, перед Первой мировой войной, годовой оборот компании достиг 45 миллионов рублей. И тут Николай II издает указ, сразу увеличивший доходы чайных магнатов более чем в 1,5 раза. В империи ввели сухой закон. Производство и продажа всех видов алкогольной продукции с 19 июля 2014 года оказалось под запретом. Крепкие напитки продавали только в ресторанах. Запрет действовал в течение всей войны. Но люди очень быстро нашли замену алкоголю – чифирь. Потребление чая в стране взлетело, и в 2015 году оборот компании Высоцкого превысил 70 миллионов рублей. Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Иди сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоцци основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкий и Гоцци потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дело. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данциге. И в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию. Высоцкий умер в Лондоне в 1930 году.
3: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знание тоже. Закон, способный удивить любого, кто хоть раз был в Венеции, гласит: нельзя кормить голубей на площади Сан-Марко под угрозой штрафа в 80 евро. Выбор – соблюдать или нарушать. Надеюсь, что пронесет венецианская полиция.
1: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: В Москве 8:28, студия Вероника Романова. Владимир Путин отправляется сегодня с официальным трехдневным визитом в Казахстан. Там он проведет переговоры с президентом страны Касымом Жомартом Токаевым, а также примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета. В составе российской делегации более 30 человек, 9 министров, в том числе глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Аверчук, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сотрудники администрации президента, руководители федеральных ведомств, а также российских госкорпораций и крупных бизнес-структур. Визит продлится до 29 мая. Спасатели за 4 дня пешком и на квадроциклах обследовали 28 квадратных километров труднодоступной горно-таежной местности в поисках семьи Усольцевых. Она по-прежнему не найдена. Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с 5-летней дочкой пропали на Кутурчинском Белогорье в сентябре 25-го. Отправились в турпоход. Их маршрут вел к горе Буратинка. Недалеко от нее нашли автомобиль Усольцевых с крупной суммой денег внутри. Семью начали искать со 2 октября. Масштабная операция продолжалась до середины октября, когда поиски стали невозможны из-за начавшихся снегопадов. В конце мая этого года их опять возобновили.
5: Мусульмане по всей России сегодня отмечают Курбан-Байрам. В Москве и Санкт-Петербурге по этому поводу перекрыты ряд центральных улиц, все, где есть крупные мечети. По предварительным оценкам, только в Москве примут участие в праздновании около 350 тысяч мусульман. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Планет Диэта в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Что делать с Пашиняном? Лидеры ЕАЭС обсудят вопрос на фоне европейских устремлений Армении. Москва ранее прозрачно намекала, что на двух стульях Еревану не усидеть. О ситуации через минуту Георгий Буфт. Питерский форум, теперь бюджетнее ательеры в северной столице, отмечая, что часть клиентов в этом году решила сэкономить на номерах, и многие предпочли апарт-отели. Что сейчас с ценами в Петербурге на гостиницы, яхты и автомобили? Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Как сообщил в Мосгорсуде прокурор во время рассмотрения апелляции на решение, Галицкий уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через два дня после решения суда об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. Эти и другие темы в нашем эфире.
7: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в два раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
6: Лидеры ЕАЭС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить план Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Ранее в Кремле заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю льготных цен на российский газ. Как развиваются отношения Москвы и Еревана? Об этом Георгий Буфт.
10: В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится. После чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбез России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС. Однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕС просто нет. никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичеван через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
6: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Петербургский форум на экономный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов. Делится бизнес-фм петербургские отельеры. А часть гостей в этом году предпочла апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты? Об этом Наталья Шашина.
11: Наблюдениями с бизнес-фм делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
12: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
13: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч. И мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономит. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
12: Уже все забронировано или что-то есть еще?
13: Что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
11: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирований уменьшилось за год по разным оценкам на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции Юнис Таймурханлы.
14: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже уходя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень несвойственно этой аудитории.
11: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
15: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были. И в этом вроде они есть, но немного. Большие яхты бронируют посуточно. Около 800 тысяч в сутки. На канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
11: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня, по 14 часов в день. Итого аренда аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Auto Владимир Федоров.
16: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Самые ходовые модели — это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо, ну, очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже работает на форуме. Танки 500-е. Демократический Mercedes E-класс, это бизнес. Цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000, все зависит от аппетита компании, может быть, доходить даже до 6, наверное, тысяч в час с водителем.
12: Фонтанка пишет, что еще майбахи берут.
16: Ой, вы знаете, майбахи, вот сколько лет я работаю, водители майбахов хотят много денег, больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, все на S-классах, значит, все на S-классах. А майбах — это такое, выделяешься, особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому майбахи пользуются меньше спросом, чем обыкновенные S-классы.
11: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Глава РСПП Александр Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы радиоэлектронной борьбы для защиты НПЗ и прочих предприятий. На встрече с президентом Шохин отметил, что крупные предприятия и так заботятся о защите своих объектов, однако некоторые вопросы требуют урегулирования, связанные с регламентом на обеспечение вооружением. Не только легким вооружением, это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, заключил Шохин. Ростех накануне представил стационарный комплекс ближнего радиуса действия для борьбы с беспилотниками «Цитадель». Он оснащен 30-миллиметровой пушкой и способен в любое время суток автоматически обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели благодаря своей оптико-электронной системе. «Цитадель» выпускает шрапнельные снаряды с дистанционным подрывом и тем самым увеличивает вероятность поражения дрона. Предложение Александра Шохина и презентацию «Цитадели» мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
17: Говорить о том, что лазерные системы готовы к тому, чтобы поставить их на все предприятия. Ну, об этом можно разговаривать как о большом национальном проекте продолжительностью на 10-15 лет, потому что это очень финансово емкий проект. И самое главное, что такие системы только начинают появляться. Дальность защиты буквально единицы километров. Возможность поражения дронов, простых легких дронов, да, возможно. Крылатых ракет нет, невозможно. Баллистических ракет нет, невозможно никак, и в ближайшие 15-20, если не больше лет, не будет возможно, потому что способы защиты от лазерного излучения достаточно простые. Быстро двигающийся объект, прочный, мощный, который выдерживает нагрев в атмосфере, не сможет современные относительно слабые лазеры его прожигать. Что касается системы РЭП, то тут система РЭП в распоряжении Министерства обороны есть. Вопрос, возможно, в том, что хотелось бы получить системы радиоэлектронной борьбы определенных параметров на большое количество предприятий. Это вопрос к военно-промышленному комплексу и к Министерству обороны как к заказчику.
18: На первом международном форуме по безопасности в Подмосковье публично продемонстрировали «Цитадель».
17: Система типа «Цитадель», во-первых, она очень хорошо могла бы лечь на корабли военно-морского флота. Возможно, она создается пока просто как универсальная система. И она может стать основой стационарных систем защиты каких-либо объектов противовоздушной обороны организации именно от дронов, от крылатых ракет. Она сможет работать по крылатым ракетам. Она сможет работать по самолетам, по вертолетам. Это более универсальное средство, чем, например, мобильные группы, вооруженные пулеметами. Эта система оснащена радаром. Она, по сути, может создавать управляемые облака осколков на определенной высоте, на определенной дальности от установки. Что и требуется в случае организации противовоздушной обороны от относительно медленно двигающихся объектов. Эта система может за минуту уничтожить несколько таких дронов, если они попадают в поле ее действия. Расход снарядов будет меньше, чем у других систем, которые не обладают вот этими возможностями задания управляемого подрыва снаряда. Это намного дешевле, чем ставить лазерные системы или несколько комплексов «Панцирь».
6: Это был Дмитрий Корнев, военный эксперт. Сегодня многие предприятия сами закупают средства защиты от беспилотников, в том числе размещают противодроновые сетки вокруг резервуаров с топливом. Также приобретаются детекторы дронов, антидроновые ружья и комплексы РЭП. Глава Башкирии Хабиров говорил, что критически важные объекты защищают с помощью комплексов «Панцирь».
7: Реклама.
19: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. Antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
21: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
21: ВТБ допустил перенос продажи Росгосстраха, хотя хочет закрыть сделку до конца года. Зампред банка Дмитрий Пьянов заявил, что все зависит от регуляторов и ресурсов покупателя. Продажа без убытка не рассматривается. Также в этом году банк планирует продать Галс Девелопмент, агроактивы, апартаменты в гостинице «Москва» и другие объекты. Ранее Пьянов отмечал сложности с финансированием у покупателей, а глава ВТБ Костин уточнял, что группа рассматривает несколько заявок на актив. Дом РФ в первом квартале увеличил чистую прибыль на 62%, почти до 39 миллиардов рублей. Активы компании выросли на 5%, превысив 6,5 триллионов. Рентабельность собственных средств почти достигла 24%. Кредитный портфель юрлица банк нарастил до 2,8 триллионов рублей, а портфель физлиц сократился на 2%, до 800 миллиардов. Volvo Cars получила разрешение от властей США на продолжение импорта в стране после переговоров с Минторгом. В пресс-релизе отмечается, что рынок США второй по величине для шведской компании. Угроза ограничений возникла из-за нового закона о запрете китайских технологий в автомобилях. Крупнейший владелец Volvo Cars – китайская Geely.
20: Отставки и назначения.
21: Джонатан Андик, сын основателя Манго, временно покинул пост заместителя председателя совета директоров компании на фоне расследования гибели отца, чтобы сосредоточиться на судебном процессе. Как пишет Bloomberg, ранее его задержали по подозрению в причастности к смерти бизнесмена. В момент трагедии в горах в 2024 году он был рядом с отцом. Изначально следствие предполагало, что это несчастный случай. Предприниматель сорвался со скалы. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
6: Восемь сорок восемь в Москве. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через два дня после решения суда об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. Об этом в Мосгорсуде рассказал прокурор во время рассмотрения апелляции на данное решение. В марте Тверской суд Москвы обратил в доход государства имущество Галицкого и связанных с ним лиц, а также объявил бизнесмена и его венчурный фонд «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением. Теперь Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции. В доход государства обращено не только имущество самого Галицкого, но и компания «Карпрайс», в которую инвестировал его фонд, а также доли еще в нескольких компаниях, оформленных на третьих лиц. Владельцы изъятых активов пытались оспорить это решение, но Мосгорсуд оставил все жалобы без рассмотрения, рассказал Бизнес FM Кира Карума, адвокат, представляющий интересы Александра Галицкого.
2: Когда оглашалось решение в Тверском суде, в результативной части мы услышали о том, что в доход государства изымается не только имущество Галицкого, но и имущество иных лиц, поименованных и решений. Вот эти лица, которые не привлекались к участию в деле, но имущество которых было обращено в доход государства, подали апелляционные жалобы. Вот эти апелляционные жалобы должны были бы быть рассмотрены. Суд приобщил все жалобы к материалам дела. Суд допустил к участию этих лиц. Все эти лица заявили о том, что у них отобрали имущество без привлечения их к участию в деле, и заявили о том, что это является безусловным основанием для отмены судебного акта, для отмены решения, направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд заслушал все жалобы, приобщил все жалобы и вынес определение об оставлении всех жалоб без рассмотрения. Фактически имущество этих лиц было обращено в доход государства судом первой инстанции, и поскольку их апелляционные жалобы как будто бы были заслушаны, но в итоге оставлены без рассмотрения, и решение вступило в законную силу, получается, имущество этих лиц обращено доход государства законно, эти лица лишены возможности вообще выступить, представить какие-то доказательства того, что это имущество принадлежит им, не используется никоим образом в экстремистской деятельности.
6: Это была Кира Карума, адвокат, которая представляет интересы Галицкого. Она также сообщила, что Галицкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Capital Partners» экстремистским объединением.
3: «Капитал» с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
6: Доброе утро.
22: Доброе утро.
6: Чуть поспокойнее стала ситуация на московской бирже. На утренних торгах сейчас снижение всего на 0,1%. Было больше, падали и на 0,3% в моменте.
22: Ну, вчера упали почти на процент. В принципе, истории пока позитивных нет. Все ждали, ну, если мы берем корпоративы на какие-то моменты, то ждали дивиденды от ВТБ. В итоге дивиденды были утверждены, но разочаровали инвесторов, потому что были спекуляции на тему того, что уровень дивидендной доходности в процентном показателе там где-то будет 20, может быть, больше. В итоге получилось по самой нижней границе ожиданий в районе 12%, если брать текущую цену. Ну и, соответственно, акции ВТБ вчера неплохо упали. Сегодня с утра еще 3% добавляют. Тут еще и доп. Эмиссия для того, чтобы привлечь финансирование под сделку с Wildberries. Ну, с одной стороны, вроде как тот же ВТБ как-то расширяет сферы своей деятельности, да, в различных отраслях, тем более отрасль онлайн-торговли и прочее. С другой стороны, дивиденды по сравнению с текущей ставкой низкие, соответственно, доп. Эмиссия тоже негатив. Ну и с учетом того, что нефтяные бумаги тоже упали, мы видим, что индекс Мосбиржи откатился, по-моему, к низам с ноября прошлого года. Но у нас было и пониже, в том же 25-м году, если не ошибаюсь, ниже 2500 в моменте ходили. Ну, пока технически, конечно, индекс Мосбиржи выглядит не очень убедительно, да, есть, конечно, варианты, что вот так и будем сползать ниже, но нужны какие-то катализаторы, особенно геополитические, но этого пока тоже у нас нет. На валютном рынке юань к рублю вчера попытался протестировать еще раз ранее пробитую зону поддержки 10.65, по-моему, было, да, когда пробили, понеслись почти к 10, вчера попытались еще раз протестировать, но наверх пока не пробили, закрылись ниже 10.5 на первые минуты торгов на фьючерсном рынке, ну, пара юань-рубль практически торгуется на тех же уровнях. Но спекулянты по-прежнему настроены против рубля негативно, с учетом ожидания, что Минфин уже на следующей неделе озвучит новые параметры своих валютных операций в рамках бюджетного правила и увеличит эти объемы покупки там в несколько раз. Сейчас там, по-моему, 1,7 миллиарда, что ли, получается. Но все ждут, что будет 3, 4, 5. Соответственно, если рынок опять увидит цифры низкие, я так понимаю, если будет там 2,5 миллиарда, 2,5 или 3 миллиарда, это не то, что спекулянты хотят. В таком случае, в принципе, как минимум стабильность рубля может, наверное, им сохраниться. На глобальном рынке тоже все тихо. Иранский фактор уже не влияет на рынок. Все уверены в том, что как минимум перемирие будет продлено еще на 60 дней. И нефтяной рынок испытывает давление спекулянтов. Июньский фьючерс на Brent, действие этого фьючерса на этой неделе заканчивается. Пока торгуется ниже 100 долларов, июльский фьючерс ниже 95 долларов. В этом плане тут пока ничего не меняется. На азиатском фондовом рынке с утра по большей части растут индексы Японии и Кореи. Там чиповый бум продолжается. Вот корейские акции в долларах. Уже две компании взяли триллионные капитализации. Здесь эйфория пока зашкаливает. По Китаю макро-новости, в принципе, были тоже, я бы сказал, что плохие, даже хорошие. Промышленная прибыль китайских предприятий в апреле неожиданно взлетела почти на 25% по сравнению с прошлым годом. И главная заслуга здесь как раз тех отраслей, которые тоже связаны с развитием искусственного интеллекта.
0: Капитал на Бизнес FM.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Фейк-ньюс. На заре газетного дела выдуманные новости были делом вполне обычным. Настоящих интересных новостей было немного, а заполнять полосы и развлекать публику было нужно. И, например, леденящие душу легенды о главном злодее Трансильвании графе Дракуле появились как раз благодаря немецкой прессе. А в 1776 году в Париже в земледельческой газете была опубликована статья о новом, невероятно результативном способе ловли диких уток при помощи крупных желудей, слабительного и веревки. В статье говорилось, что один особо удачливый судебный пристав таким образом поймал целую стаю из 20 птиц, которые все на той же веревке чуть не унесли охотника в небо. С тех пор у подобных новостей появилось собственное название «Газетная утка». Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: В Москве 8.58, студия Вероника Романова. На морском терминале в Туапсе после падения обломков беспилотников произошел пожар. Возгорание оперативно ликвидировали, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Фрагменты дронов также повредили остекление. В одном многоквартирном и 5 частных домах в городе пострадавших нет. По данным Минобороны, прошлой ночью средства ПВО сбили 140 беспилотников над российскими регионами, в том числе и над Краснодарским краем. В апреле БПЛА трижды атаковали морской терминал в Туапсе. Каждый раз там начинался пожар. После последнего удара 28 апреля возгорание тушили двое суток. Кроме того, разлился мазут. Операторы связи будут собирать и передавать еще больше данных россиян. Минцифры расширила список информации, которую телеком-компании должны отправлять силовым структурам в рамках системы технических средств обеспечения оперативно-розыскных мероприятий – СОРМ. Документ, опубликованный на портале правовых актов, обновляет правила, по которым организаторы распространения информации должны настраивать свои системы для работы с СОРМ. В нем указано, например, какие данные и через какие интерфейсы они должны передавать и как к ним будут получать доступ силовики. Среди таких обязательных данных – паспортные и адресные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и так далее. Россия передала Казахстану двух взрослых амурских тигров и пару тигрят. Об этом сообщил Владимир Путин в своей статье в «Казахстанской правде» в преддверии своего визита в Астану. По словам Путина, российские специалисты выловили хищников в связи с просьбой Казахстана оказать содействие в восстановлении их популяции в стране. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 9 утра в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Ограничения на экспорт из России, дизеля и авиакеросина рассматривают сейчас российские власти. Об этом сообщили Интерфаксу несколько источников. Решение пока не принято, но наши слушатели в регионах указывают, что для предпринимателей дизель в опте существенно подорожал, хотя на АЗС пока без изменений. ВТБ и Вайберис начинают партнерство. Речь о покупке 5% доли в ВБ-банке, который взамен получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ. Насколько выгодной может быть эта сделка для каждой из сторон? Запретили выпивать в барах и ресторанах. Такую меру пресечения избрал суд для представителя «Золотой молодежи», который строил пьяное ДТП в Нижнем Новгороде, но потом обратился к нищете. Что говорят юристы о гуманном судебном решении? Подробнее об этом в нашем эфире. Итак, в российском правительстве рассматривают возможность ограничить экспорт дизельного топлива и авиакеросина, сообщил Интерфакс. По его данным, эта тема обсуждалась вчера на совещании у вице-премьера Александра Новака, где нефтяным компаниям пока рекомендовали сдерживать поставки нефтепродуктов за рубеж. По словам одного из собеседников агентства, решение о запрете находится в высокой степени готовности, хотя точные сроки пока не определены. Другой источник уточняет, что эмбарго на керосин может составить 1-2 месяца. А вот ограничение экспорта дизеля маловероятно, его на внутреннем рынке достаточно. Примечательно, что если запрет на экспорт бензина и дистоплива вводились с осени 23-го года неоднократно, то эмбарго на авиакеросин предлагается впервые. И оно более вероятно, чем ограничение экспорта дизельного топлива, говорит ведущий эксперт фонда «Нацэнергобезопасности» Игорь Юшков.
9: Более вероятно, что подобная мера может быть принята в области авиакеросина. Менее вероятно, что в области дизеля, потому что дизельное топливо все-таки у нас в большом объеме производится. И в обычный нормальный год, когда нет внеплановых ремонтов, у нас 50% произведенного дизеля за год поставлялось на внутренний рынок. Этого было достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Еще 50% отправлялось на экспорт. То есть половина произведенного дизеля достаточно для внутреннего рынка. В бензине ситуация совершенно иная. В обычный год 90% от произведенного за год бензина поставлялось на внутренний рынок и только 10% экспортировалось. Поэтому, естественно, если у нас 10% объемов производства топлива уходит на ремонт, возникает риск дефицита. Здесь вряд ли все-таки мы увидим такой же запрет на экспорт дизеля, как это есть в бензине, когда никому нельзя вывозить топливо ни производителям, ни посредникам. В случае введения запрета на экспорт дизеля может возникнуть перепроизводство на внутреннем рынке, то есть просто его некуда будет девать. И мы подобные ограничения видели. Очень быстро приходилось как бы их отменять, снимать и так далее. Поэтому сейчас, если будет введен запрет на экспорт дизеля, то это, скорее всего, будет очень краткосрочный период. Авиакеросина производим меньше, поэтому здесь еще возможен, в общем-то, запрет. Можно, конечно, было бы это рассмотреть решение как внешнеполитическое, но если этот вопрос обсуждается на совещании по топливному рынку у Новака, то это явно не тот уровень, который посылает сигналы во внешнюю среду. Европейцам там там, или американцам. Поэтому это стоит действительно рассматривать как явление внутреннего рынка. Если рассматривается запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина, это сигнал к тому, что ситуация с объемом переработки, выпуском нефтепродуктов становится более сложной. И ожидается, что она будет ухудшаться. Но и главный вопрос – это обеспечение безопасности НПЗ. Если мы решили бы эту задачу, необходимости бы ограничивать экспорт дизеля и авиакеросина не было бы. Также эту меру можно рассматривать еще и как сигнал самим нефтяным компаниям, что если они не обеспечат внутренний рынок, будут вводиться ограничения на экспорт для того, чтобы насыщение было именно внутреннего рынка. Мы видим, что по бензину ситуация более сложная. Компании уже ограниченные объемы продают через биржу, но вот по дизелю и авиакеросину пока такой ситуации не было. Вполне возможно, что правительство пытается как бы напряжение сработать.
1: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Неделю назад слушатели бизнес-ФМ из Красноярска написали нам в чат-бот в Максе, что для местных предпринимателей, которые занимаются перевозками, очень сильно выросли оптовые цены на дизель, хотя ценники на АЗС в регионе не изменились. Но мы поговорили с владельцем одной из транспортных компаний в Красноярске Николаем.
10: Мы работаем в сфере общественного транспорта по городу Красноярску, то есть обслуживаем городские регулярные маршруты. Топливо, которое мы используем, это дизель. И могу сказать, что за последние 2 недели происходит некий ажиотаж. То есть если до 19 мая цена была за литр у нас, так как мы оптом приобретали топливо, то есть большая достаточно транспортная компания, цена за литр нам обходилась в пределах 66 рублей, то на сегодняшний день уже почти 80 рублей, 79, 65, 79, 80, то есть два разных поставщика, то есть предлагают такие цены. То есть рост стоимости топлива вот за последнюю неделю составил более 20%. А учитывая то, что мы транспортное предприятие, общие затраты в связи с этим вырастут порядка 4%. Я бы сказал, ситуация критична, по таким ценам мы еще не заправлялись, мы даже зимой таких цен на зимние виды топлива не видели. Я понимаю, что та ситуация, которая в стране, то, что происходит, специальная операция, то есть есть дефицит, возникает, и видим вот эту турбулентность. Как долго она будет продолжаться, непонятно. Дело в том, что мы работаем в отрасли, где тарифы регулируемы. То есть мы не можем поставить просто так цену своих услуг выше наши муниципальные контракты, по которым мы работаем. И, соответственно, все вот эти увеличения затрат мы должны будем брать на себя. Мы начинаем забывать про обновление подвижного состава. Мы вынуждены использовать автобусы 12-15-летние, а то и того старше.
1: Николай, владелец одной из транспортных компаний в Красноярске. С начала апреля до конца июля уже действует полный запрет на экспорт бензина, также ограничения на вывоз дизеля для непроизводителей. На прошлой неделе резко ускорился рост топливных цен на столичных АЗС. Московская топливная ассоциация сообщала, что средняя цена 95-го бензина на заправках превысила 71 рубль за литр, рост на 0,3%, а дизель подорожал до 78 рублей за литр, плюс 0,6%. На бирже за май бензин и дизель прибавили в цене 2,5%. Соответственно, котировки авиакеросина не публикуются из-за низкой активности сделок. ВДП и Wildberries решили стать стратегическими партнерами. Один из крупнейших банков страны получит долю в финтех-бизнесе маркетплейса, но взамен предоставит ему свою инфраструктуру, отделения и банкоматы. О перспективах этого партнерства Михаил Задорожный.
13: В марте были публикации об объединении ВТБ и Wildberries Rus. Обе стороны это опровергали. Теперь альянс обернулся стратегическим партнерством, в рамках которого ВТБ купит 5% в ВБ-банке с потенциальной возможностью ее увеличения. Взамен банк маркетплейса получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, а также к инвестиционным, ипотечным и корпоративным продуктам одного из крупнейших банков страны. В пресс-службе РВБ сообщили, что группа будет развивать розничный бизнес ВТБ, дополнив традиционные банковские продукты своей экспертизой в технологиях, IT-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах. Интересно, что развивать розницу ВТБ будет предправление ВБ-банка Георгий Горшков, который пришел туда как раз из ВТБ летом прошлого года. Кому выгодно такое партнерство, продолжает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
14: Есть однозначное мнение, что финансово-промышленные группы в виде ВТБ так или иначе должны обзавестись полноценной собственной экосистемой, и Wildberries здесь является как раз частью этой экосистемы. ВТБ был единственным банком без мощных собственных финтех и околомаркетплейсных продуктов, и это однозначно выгодно для банка ВТБ. Самое главное, чем обладает маркетплейс, это частотностью непосредственной коммуникации с клиентом и возможностью там допродавать какие-то свои услуги. Объективно, маркетплейсы стали для многих пользователей ежедневными почти сайтами для посещения, и возможность понимать историю покупок, поведение клиента с возможностью непосредственно интегрировать туда свои продукты, однозначно совершенно для крупного банка будет интересно.
13: Для самого маркетплейса, возможно, сейчас имеет значение приток средств от продажи доли в ВБ-банке. Правда, Wildberries.Rus компания не публичная, ее финансовое состояние известно только собственникам и руководству. Но, например, из отчета Озона о результатах прошлого года известно, что именно финтех-бизнес стал единственным источником прибыли для всей группы. Если у Wildberries ситуация схожа, то получается, что именно за долю в банке маркетплейса можно получить реальные деньги и дальше развивать финтех-направление в партнерстве с ВТБ, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
11: Финтех-направление базируется, естественно, на том клиентском потоке и на той системе, которая выстроена в целом в маркетплейсе. При этом финтех действительно это драйвер роста. Не зря в это верят собственники и руководители всех маркетплейсов. Я думаю, что как раз вот этот эффект масштаба, эффект того, что ВТБ как большой финансовый центр и такая мощная продуктовая, в том числе фабрика, это хороший партнер для того, чтобы масштабировать революционные проекты в области финтеха и их быстро вывести на большой объем, а значит, вероятно, и на рентабельность, потому что очень часто бывает, что главный ограничитель эффективности и рентабельности для финтех-проектов – это как раз масштаб.
13: Под стратегическое партнерство с маркетплейсом ВТБ проведет доп. Эмиссию. Планируется разместить свыше 6 миллиардов акций по 87 рублей за штуку. Прямо сейчас цена размещения выглядит несколько завышенной. На новостях

0: за первый квартал отличные данные. С этой точки зрения ВТБ просто не оставалось никаких вариантов, кроме как порадовать инвесторов дивидендами. Хорошая новость для инвесторов была бы, если бы не вот эта самая ложка дегтя в плане до выпуска.
1: Если ВТБ в ходе доп. Эмиссии привлечет свыше полутриллиона рублей, а именно такая сумма получается, исходя из объявленных параметров размещения, то возникает вопрос, сколько стоит 5% ВБ-банка и партнерство с маркетплейсом в целом. Правда, как сказал в эфире Вестей глава ВТБ Андрей Костин, лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: На утренних торгах акции ВТБ продолжили падать. После обвала вечером во вторник с 7.30 снижение достигло 6% до 75,5 рублей за бумагу. На вечерних торгах во вторник акции банка рухнули в цене на 8,6% до минимума с начала февраля. Так рынок отреагировал на решение Напсовета провести доп. Эмиссию на 49% от капитала и направить на дивиденды лишь четверть прибыли.
3: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым в четверг после 17 на Бизнес ФМ.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Проштрафились. В 2014 году власти США признали швейцарский банк Credit Suisse виновным в сокрытии налогов. Следствием, которое длилось несколько лет, было установлено, что некоторые сотрудники банка не только знали о незаконных действиях, но и активно участвовали в поисках новых клиентов на светских мероприятиях, там же и предлагая избранным разместить свои активы на специальных счетах. Выяснилось, что на такую схему согласились более 22 тысяч американцев, которые сумели утаить подобным образом около 12 миллиардов долларов налогов. Credit Suisse вину признал, но сотрудничать со следствием отказался, желая сохранить тайны вкладов своих клиентов. Банк выплатил властям США штраф более 2,5 миллиардов долларов. Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Слова, проверенные делом. В жизни всегда что-то выигрываешь и что-то теряешь. Будь доволен и весел при выигрыше. Не сожалей о проигрыше и не раскаивайся. Никогда не оглядывайся назад. Прошлого ты все равно не изменишь. Но я стараюсь учиться на его ошибках. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
5: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области на базе искусственного интеллекта создали систему, которая позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами, сообщили в областном Минтрансе. По данным ведомства, система фиксирует номер сразу, как только машина заехала на место стоянки, а не спустя некоторое время. Водитель физически не успевает снять или закрыть номер. Если в дальнейшем автомобилист не оплатит стоимость парковки, ему выпишут штраф. На поддержку Нижегородского промышленного

0: Садоводство направит более 62 миллионов рублей. По данным областного правительства, по сравнению с прошлым годом, сумма увеличилась в 1,5 раза. По словам главы Нижегородского минсельхоза Николая Денисова, в прошлом году в регионе заложено почти 25 гектаров многолетних насаждений. Среди них и сады, и ягодники, и плодовые питомники. Суммарно на субсидирование закладки питомников, уходовые работы и закладку многолетних насаждений в бюджете Нижегородской области в этом году предусмотрели более 62 миллионов. В России вступил в силу обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщает РИА Новости. Из перечня утвержденного Минпромторгом пропал ряд электротоваров, в частности компьютеры Asus, IBM, Intel, Samsung. В списке также отсутствуют нишевые парфюмерные бренды. В ведомстве пояснили, что для исключения товаров из перечня параллельного импорта необходимо производство локализованной в России продукции или наличие в стране ее аналогов. В связи с этим список постоянно изменяется. Нижегородские власти отказались принимать в собственность часть Дома культуры «Красная Этна» на улице Премудрого. Владелец здания, одноименный завод, хотел оставить себе площади, на которых размещается музей, а остальную часть отдать мэрии. Однако муниципалитет посчитал такое разделение невозможным, пишет «Гипер-НН». По словам властей, планируемое использование объекта под культурно-досуговую деятельность требует проведения капитального ремонта в отношении всего здания. После этого мэрия направила гендиректору завода повторное письмо, в котором напомнила, что согласна принять в собственность только весь дворец культуры. Напомню, ДК на улице Премудрого построили в 1957 году. Там работали различные кружки, показывали кино, проходили собрания, выставки, дискотеки, творческие встречи, новогодние елки. Позже внутри открыли компьютерный клуб. Около 20 лет назад дворец культуры закрылся, потом владелец пытался его продать. Тем временем состояние здания ухудшалось. Были предложены три варианта восстановления здания: через механизм государственно-частного партнерства, за счет завода или же за счет бюджета, если ДК безвозмездно передадут городу. В мэрии выразили готовность взять на себя оперативное управление. Руководителю завода «Красная Этна» дали несколько недель на принятие решения, но ответ затянулся. Выяснилось, что предприятие боится, что здание может постигнуть судьба других ДК, ставших жилыми комплексами. Один из этапов серии Гран-при России по фигурному катанию впервые за 20 лет пройдет в Нижнем Новгороде, сообщили Федерации фигурного катания на коньках России. В столице Приволжья состоится первый этап соревнований с 16 по 19 октября. Финал Гран-при пройдет в Саранске. Арену, где организуют соревнования, пока не выбрали. Работодатели все чаще присматриваются к потенциальным сотрудникам в неформальной обстановке, например, на мероприятиях, в кафе или на занятиях спортом. Так, кандидатов находили уже больше половины работодателей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос. Причина таких поисков в том, что резюме и тестовые задания все чаще готовят с помощью искусственного интеллекта, и оценить реальные навыки человека становится сложнее. HR-специалисты отмечают, что компании все чаще опираются на рекомендации и личные контакты. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет преимущественно пасмурно, возможен дождь, на термометрах плюс 11. Вечером также плюс 11 и облачно с прояснениями, а ночью плюс 8.
1: Валюта.
2: Центробанк России на 27 мая установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 55 копеек. Держитесь курса.
1: Проверено практикой.
0: Сейчас мир таков, что на тебя смотрит через призму в 100 крат увеличения. Если вы участвуете в переговорах, встречах или выступаете публично, необходимо помнить, что не только внешность и ум – залог успеха вашего выступления или мнения окружающих о вас. Большая часть людей оценивает интонацию – 37%, а вот манеру себя вести при разговоре выделяют 56%. Слова же, как ни странно, имеют самое низкое значение при формировании впечатления – всего 7%. Сегодня поговорим о каналах восприятия. В гостях бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
1: Проверено практикой на Business FM.
3: Мы воспринимаем людей через три канала восприятия. Слова, то, что мы говорим, интонация, то, как мы говорим, и язык тела, то, как мы себя подаем. Если вы готовитесь к важной встрече с партнерами, коллегами или руководителями, обязательно учитывайте все эти три фактора. Раз речь не так производит впечатление, это не означает, что не нужно готовиться. Вы должны на 110% знать тему и содержание вашего выступления или тему для переговоров, обладать статистикой и разнообразным набором аргументов, говорить четко, внятно и по существу. Избегайте словесных манеризмов. Это слова-паразиты. Типа, как бы, в общем-то, Чтобы их избежать, просто делайте паузу. А дальше вступает то самое, что мы называем интонацией. Это уверенность и окрас нашего голоса. Говорите громко, делайте тембральные отметки, то есть повышайте громкость на самых ключевых фактах. Подстраивайте темп речи под собеседника. Ну и самое важное – продумайте манеру вашего поведения. Уделите внимание своему телу. Заранее выберите позу, в которой вам удобно сидеть или стоять. Проверьте, чтобы не было закрытых поз, типа скрещенных рук и ног. Обратите внимание на жесты и как часто вы их повторяете. Чрезмерная жестикуляция очень утомляет. Но и отсутствие движений делает ваше выступление наигранным. Самое важное – это лицо. Мимика. Многие думают, что серьезный вид придает встрече важность. Помните, как у Мюнхгаузена? Улыбайтесь, господа. Все большие глупости в мире совершаются с серьезным выражением лица. Вот такие простые, но действенные советы для всех, кто готовится к публичному выступлению или часто участвует в переговорах.
1: Проверено практикой на Business FM. Компании и корпорации.
0: Нижегородские компании могут подать заявки на участие во Всероссийской премии «Экспортер года», сделанной в России до 31 мая. Стать участниками могут представители малого и среднего бизнеса, крупные компании и индивидуальные предприниматели региона. В перечне основных номинаций премии сохранены ключевые экспортные сектора экономики. Победителей определят в следующих номинациях: «Экспортер года промышленность», «Агропромышленный комплекс», «Продукты питания», «Индустрии моды», «Индустрии красоты», «Высокие технологии IT», «Кино, анимация», «Индустрии туризма». В дополнительных номинациях появились новые категории, которые отмечают качественный прорыв на внешние рынки. Введена номинация «Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ» и «Маркетинговый прорыв». К дополнительным номинациям также относятся «Женщина-экспортер года» и «Новая география». Подача заявки на соискание премии максимально упрощена и проходит полностью в цифровом формате на официальном сайте проекта. На начальном этапе от экспортера требуется минимальный пакет документов. Достаточно предоставить электронную копию свидетельства ЕНН, а для представителей малого и среднего бизнеса – выписку из единого реестра МСП. Подача заявок открыта до конца мая. Победители будут определены в августе. Маринс Групп по настоянию губернатора понизит этажность нижегородского офиса, расположенной на площади Народного единства в Нижнем Новгороде здание бывшего Горьковского дома моделей, потеряет верхний стеклянный этаж и преобразится внешне. Как рассказал председатель совета директоров компании Альберт Саркисян, к внешнему виду и высотности здания замечания высказывал сначала предыдущий губернатор Валерий Шанцев, а около полутора лет назад понизить этажность в историческом центре настоятельно попросил Глеб Никитин. Здание не соответствует окружающей застройке и является градостроительной ошибкой. В ходе переговоров с органами власти Маринс Групп нашли компромисс и намерены реконструировать бывший дом моделей. Высота здания будет понижена на 4,5 метра. Также будет заметно изменена его фасадная часть. Строение станет более классическим, пояснил Альберт Саркисян. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Хорошо известно, что со льдом успешно борются и другие материалы, если из них сделать сетку, по которой пустить электрический ток. Особенность золота в этом плане именно в том, что частицы металла обладают фототермическим эффектом, который не требует электропитания. При попадании солнца на золотое напыление оно нагревается и своими силами растапливает лед или предотвращает его образование. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. Россия может приостановить или в одностороннем порядке разорвать соглашение о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению, если Ереван продолжит курс на сближение с Евросоюзом. Об этом говорится в письме министра энергетики Сергея Цивилева армянскому министерству территориального управления инфраструктур, пишет Коммерсант. Речь идет о соглашении от 2013 года, в рамках которого Россия отменила экспортные пошлины на поставки этих товаров в республику. В случае его разрыва поставки могут перейти на рыночные условия, а ранее предоставленные льготы быть пересмотрены. Кроме того, документ предусматривает возможность взыскания компенсации или признания задолженности государственным долгом Армении. Суд оправдал участкового по делу о теракте в Круг. Все его обвиняли в халатности из-за непринятия мер по поводу фиктивной регистрации двух будущих фигурантов дела и владельца дома в Тверской области. Последний фиктивно прописал в своем жилище нескольких человек. Его признали виновным в 14 эпизодах фиктивной регистрации. По версии следствия, нарушители миграционных правил и хозяин дома находились в поле зрения у участкового Антона Петухова, но он не принял в отношении них мер. Изначально суд вернул дело в отношении силовика в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения. Позднее дело вернулось в суд, который оправдал Петухова. Прокурор обжаловал решение, но апелляция оставила оправдательный приговор в силе. Россияне пенсионного возраста стали чаще искать подработку. Интерес к временной занятости среди старшего поколения за год вырос на 18%, говорится в исследовании «Авито работа». Наиболее заметно вырос интерес к подработке водителям-экспедиторам. Количество откликов по этой категории увеличилось почти в 2.5 раза. Аналитики связывают это с развитием логистики, электронной коммерции, а также с возможностью самостоятельно регулировать график работы. И также пенсионеры стали значительно чаще откликаться на вакансии операторов пунктов выдачи заказов, сортировщиков, продавцов, консультантов и диспетчеров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Минцифры расширила перечень данных, которые операторы должны передавать силовым структурам. Об этом пишет Коммерсант. Речь о расширении перечня сведений, которые должны быть доступны органам по запросу в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Что туда входит? Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Что делать с Пашиняном? Лидеры ЕАЭС обсудят вопрос на фоне европейских устремлений Армении. Москва ранее прозрачно намекала, что на двух стульях Еревану не усидеть. О ситуации Георгий Буфт буквально через минуту. Питерский форум, теперь бюджетнее ательеры северной столицы, отмечает, что часть клиентов в этом году решила сэкономить на номерах, и многие предпочли апарт-отели. Что сейчас с ценами в Петербурге на гостиницы, яхты и автомобили? Подробнее об этом в нашем эфире. Итак, лидеры ЕАЭС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить планы Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Ранее в Кремле заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю льготных цен на российский газ. Как развиваются отношения Москвы и Еревана сейчас? Комментарий Георгия Буфта.
3: В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко четко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится. После чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС. Однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичеван через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Авторское меропресечение или как в американских фильмах юристы комментируют меропресечение для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, но временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники бизнес-ФМ оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Иван Медведев подробнее.
4: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответствовал. Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос. А как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
5: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно, скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
4: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
6: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
4: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Петербургский форум на экономный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с Бизнес FM петербургские ательеры. Но часть гостей в этом году предпочла вообще апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты, об этом Наталья Шашина.
7: Наблюдениями с бизнес-ФМ делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
8: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
9: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч, и мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
8: Уже все забронировано или что-то есть еще?
9: Что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
7: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом, стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирований уменьшилось за год, по разным оценкам, на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции Юнис Таймурханлы.
10: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности и бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности, и самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров в бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже уходя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень не свойственно этой аудитории.
7: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
11: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были, и в этом вроде они есть, но немного. Большие яхты бронируют посуточно, около 800 тысяч. сутки. На канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
7: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Auto Владимир Федоров.
12: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Самые ходовые модели — это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже работает на форуме. Танки 500-е. Демократический Mercedes E-класс, это бизнес. Цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000, все зависит от аппетита компании, может быть, доходить даже до 6, наверное, тысяч в час с водителем.
8: Фонтанка пишет, что еще майбахи берут.
12: Ой, вы знаете, майбахи, вот сколько лет я работаю, водители майбахов хотят много денег, больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, все на S-классах, значит, все на S-классах. А майбах — это такое, выделяешься, особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому майбахи пользуются меньше спросом, чем обыкновенные S-классы.
7: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
13: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
16: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
15: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги.
17: При Николае II петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
15: История денег на Бизнес FM. Компании и корпорации.
7: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
7: ВТБ допустил перенос продажи Росгосстраха, хотя хочет закрыть сделку до конца года. Зампред банка Дмитрий Пьянов заявил, что все зависит от регуляторов и ресурсов покупателя. Продажа без убытка не рассматривается. Также в этом году банк планирует продать Галс Девелопмент, агроактивы, апартаменты в гостинице «Москва» и другие объекты. Ранее Пьянов отмечал сложности с финансированием у покупателей, а глава ВТБ Костин уточнял, что группа рассматривает несколько заявок на актив. Дом РФ в первом квартале увеличил чистую прибыль на 62%, почти до 39 миллиардов рублей. Активы компании выросли на 5%, превысив 6,5 триллионов. Рентабельность собственных средств почти достигла 24%. Кредитный портфель юрлиц банк нарастил до 2,8 триллионов рублей, а портфель физлиц сократился на 2%, до 800 миллиардов. Volvo Cars получила разрешение от властей США на продолжение импорта в стране после переговоров с Минторгом. В пресс-релизе отмечается, что рынок США второй по величине для шведской компании. Угроза ограничений возникла из-за нового закона о запрете китайских технологий в автомобилях. Крупнейший владелец Volvo Cars – китайская Geely.
13: Отставки и назначения.
7: Джонатан Андик, сын основателя Манго, временно покинул пост заместителя председателя совета директоров компании на фоне расследования гибели отца, чтобы сосредоточиться на судебном процессе. Как пишет Bloomberg, ранее его задержали по подозрению в причастности к смерти бизнесмена. В момент трагедии в горах в 2024 году он был рядом с отцом. Изначально следствие предполагало, что это несчастный случай. Предприниматель сорвался со скалы. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Девять сорок восемь в Москве. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через два дня после решения суда об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. Об этом рассказал в Мосгорсуде прокурор. Во время рассмотрения апелляции на данное решение в марте Тверской суд Москвы обратил в доход государства имущество Галицкого и связанных с ним лиц, а также объявил бизнесмена и его венчурный фонд «Алмаз Capital Partners» экстремистским объединением. И теперь Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции. В доход государства обращено не только имущество самого Галицкого, но и компания CarPrice, в которую инвестировал его фонд, а также и доли еще в нескольких компаниях, оформленных на третьих лиц. Владельцы изъятых активов пытались оспорить это решение, но Мосгорсуд оставил все жалобы без рассмотрения, рассказала Бизнес ФМ Кира Карум, адвокат, представляющий интересы Александра Галицкого.
18: Когда оглашалось решение в Тверском суде, в результативной части мы услышали о том, что в доход государства изымается не только имущество Галицкого, но и имущество иных лиц, проименованных в решении. Вот эти лица, которые не привлекались к участию в деле, но имущество, которое было обращено в доход государства, подали апелляционные жалобы. Вот эти апелляционные жалобы должны были бы быть рассмотрены. Суд приобщил все жалобы к материалам дела. Суд допустил к участию этих лиц. Все эти лица заявили о том, что у них отобрали имущество без привлечения их к участию в деле, и заявили о том, что это является безусловным основанием для отмены судебного акта, для отмены решения, направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд заслушал все жалобы, приобщил все жалобы и вынес определение об оставлении всех жалоб без рассмотрения. Фактически имущество этих лиц было обращено в доход государства судом первой инстанции, и поскольку их апелляционные жалобы как будто бы были заслушаны, но в итоге оставлены без рассмотрения, и решение вступило в законную силу, получается, имущество этих лиц обращено доход государства законно, эти лица лишены возможности вообще выступить, представить какие-то доказательства того, что это имущество принадлежит им, не используется никоим образом в экстремистской деятельности.
2: Кира Карум, адвокат, представляющий интересы Александра Галицкого. Она также сообщила, что Галицкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Capital Partners» с экстремистским объединением.
13: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
19: Доброе утро.
2: Давай начнем с торгов на российском рынке акций. Они сейчас вот-вот уже начинаются.
19: Ну да, после вчерашнего снижения и закрепления ниже отметки 2600, с утра тоже вроде как потихонечку падаем. Ну, в целом, пока, конечно, сложно найти какие-то аргументы в пользу роста. Может быть, так и будем сползать уже к следующему психологическому барьеру 2500, там уже более такой важный уровень. Ну, а так, естественно, у рынка нет никаких позитивных ориентиров. Цен на нефть не растут, тем более ожидания, что иранская тема, ну, временно-невременно уйдет с радаров. Это все усиливает давление спекулянтов на нефтяные котировки. Ну, и наш нефтегазовый сектор не просто отыграл весь февральско-мартовский рост, но и практически ушел ниже тех уровней, которые наблюдались до начала операции Трампа против Ирана. Ну, это в конце февраля. Ну, вчера еще и корпоративные новости тоже явно позитива не добавили. Вот ближе к концу торгов как раз пришли новости по ВТБ. До этого на рынке ходили активные спекуляции, что ВТБ, может быть, дивиденд щедро даст. И менеджмент, кстати, поддерживал такие спекуляции. Но в итоге ВТБ объявил дивиденд практически по самой нижней планке ожидания, ну и после этого еще и доп. Эмиссию. Поэтому вчера в концовке торгов акции, по-моему, 8% потеряли с утра, потери еще в пределах процента. Но ВТБ, в принципе, пытается как-то расширять сферу своего бизнеса, ну, пытается какие-то инвестиции в другие секторы экономики делать. Вот эта сделка по покупке какой-то доли в Альберс и прочее. Сейчас вот как раз выступает представитель ВТБ. Вроде как они обещают, что в будущем и прибыль будет больше, и чистая, и дивиденд от чистой прибыли в 50% от чистой прибыли будет начисляться и прочее. Ну, акции ВТБ, конечно, тоже подлили масло в огонь. В общем-то, оптимизма на рынке, конечно, пока особого нет. Ждем открытия торгов на бирже по валюте. С утра у нас есть уже ориентир. Это вечный фьючерс на пару юань-рубль. Но здесь вроде как на уровне вчерашнего закрытия. Открываемся. 10.45 пара юань-рубль. Это вечный фьючерс. Ну, соответственно, пока с открытия так сильно давить на рубль, наверное, не будет. Но у нас еще плотный график налоговых платежей. Концовка месяца приближается. Посмотрим, что здесь получится. Естественно, у рынка ожидание, что в июне рубль будет слабеть, потому что Минфин может в несколько раз увеличить объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. Но эти ожидания пока ожиданиями остаются. По факту на рынке спрос и предложение примерно сбалансированы, причем темпы спроса пока не очень высокие на валюту. На глобальном рынке внешне все пока стабильно. Цены на нефть продолжают потихонечку сползать вниз. Brent ниже отметки в $98.
20: Капитал на Business FM. Реклама.
21: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
20: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. 16 августа 1858 года состоялось эпохальное событие. Британская королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными сообщениями по недавно открытой трансатлантической телеграфной линии. Приветствие Ее Величества, которое состояло всего из сотни слов, передавалось в Америку 16 часов. А первый в мире электромагнитный телеграф за четверть века до этого в 1832 создал русский ученый Павел Шиллинг. Во второй половине 19-го столетия телеграфная связь развивалась головокружительными темпами. Появились оптические, электростатические, электромеханические телеграфы. Несмотря на изобретение телефона и развитие иных технологий, в разных странах телеграф оставался одним из основных видов связи на протяжении всего 20 века. А в России удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». «Между делом» с Кирой Альтман.
22: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей «Дворцов» «Роял Мансур» в Марокко, говорил со мной во время своего визита в Москву. Он очень много сил вкладывает в команду, а не только в рукотворные стены «Дворцов». Люди для него важнее всего.
23: Если мы говорим о людях, то, начиная с рекрутинга и потом через обучение всех-всех рангов, от генерального директора до самого маленького человека в сервисе, это должно быть в едином направлении. То есть вся вот эта команда, она должна едино дышать.
22: Звучит как невозможно, реагирую я.
23: На самом деле, это реальность. Но если бы вы знали, как эта реальность сложно достижима. За кадром стоят невероятные усилия. Но могу сказать, что успех этих всех моих домов – это мои сотрудники.
0: Но одно дело вы, Жан-Клод, с вашим опытом приема президентов и работы с королевской семьей. И другое дело, вот молодая девушка на ресепшн, как ей стать вами?
23: 40 лет моего экспириенса, который я сейчас должен вам объяснить. Я могу сказать, что когда я вижу клиента, мне хватает максимум 3 минут, чтобы понять, кто он такой, как с ним себя вести. Как я это понимаю? Я очень прост в обращении, а иногда нужно просто помолчать. Вы видите эту маленькую девочку на ресепшене, но вы не знаете о том, что я с этой девочкой провожу месяцы тренинга, и мы ее учим таким вещам, которым никто не учит. Пока я не увижу, что эта девушка готова к самым невозможным ситуациям, я ее не выпущу. И даже когда она выходит на ресепшен, мы все время за ней смотрим, и мы готовы в любой момент прийти к ней на помощь.
22: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В Москве 9.57, в студии Вероника Романова. В России из параллельного импорта исключили десятки зарубежных брендов, ноутбуков и комплектующих. Среди них Samsung, Intel, Asus и другие. С 27 мая вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по серому импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка исключили ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику от Acer, Asus, HP, Hitachi, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и других. Также из списка исключили электробритвы Браун, средства для ухода за полостью рта Биорепэйр. В Минпромторге заявили, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, поскольку существуют отечественные аналоги. Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой без риска попасть под санкции, это заявил член Национального энергетического совета Сатья Видьяюдха. По его словам, получить скидку удалось благодаря дипломатическим усилиям властей и вступлению страны в БРИКС. По итогам апрельского визита в Россию президента Индонезии был согласован импорт 150 миллионов баррелей российской нефти до конца 26-го. Сумма контракта неизвестна. 11 мая министр энергетики и минеральных ресурсов страны заявлял, что первые поставки России российской нефти могут начаться в ближайшие 1-2 недели. Он также обсуждал их с российским коллегой Сергеем Цивилевым. Парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости от Британии. За соответствующий призыв к Лондону проголосовали 72 депутата против 55. Речь идет о требовании передать шотландскому парламенту полномочия на организацию референдума. Инициатором выступил первый министр Шотландии Джон Суини, лидер Шотландской национальной партии, который выступает за отделение региона от Великобритании. В начале мая партия в пятый раз подряд стала крупнейшей политической силой в шотландском парламенте, получив 58 мест. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
24: 10 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Власти России рассматривают возможность введения ограничений на экспорт из страны дизельного топлива и авиакеросина. Сообщили Интерфаксу сразу несколько источников. Решение пока не принято. При этом наши слушатели указывают, что оптовые цены на дизель в регионах уже ощутимо подросли. Минцифры расширила перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать силовым структурам в рамках системы СОРМ, пишет Коммерсант. Документ опубликован на портале правовых актов на прошлой неделе и обновляет правила, по которым организаторы распространения информации должны настраивать свои системы. О чем речь? Шотландия хочет повторить местный парламент. Поддержал предложение провести еще один референдум о независимости от Великобритании. Автором инициативы выступил первый министр Шотландии Джон Суини, он же лидер Шотландской национальной партии. Эти и другие темы в нашем эфире. В российском правительстве рассматривают возможность ограничить экспорт дизельного топлива и авиакеросина, сообщил Интерфакс. По его данным, эта тема обсуждалась вчера на совещании у вице-премьера Александра Новака, где нефтяным компаниям пока порекомендовали сдерживать поставки нефтепродуктов за рубеж. А по словам одного из собеседников агентства, решение о запрете находится в высокой степени готовности, хотя точные сроки пока не определены. Другой источник уверяет, что эмбарго на керосин может составить 1-2 месяца, а вот ограничение экспорта дизеля маловероятно, его на внутреннем рынке достаточно. Примечательно, что если запрет на экспорт бензина и дизтоплива вводился с осени 2023 года неоднократно, то эмбарго на авиакеросин предлагается впервые. И оно более вероятно, чем ограничение экспорта дизельного топлива, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Более вероятно, что подобная мера может быть принята в области авиакеросина. Менее вероятно, что в области дизеля, потому что дизельное топливо все-таки у нас в большом объеме производится. И в обычный нормальный год, когда нет внеплановых ремонтов, у нас 50% произведенного дизеля за год поставлялось на внутренний рынок. Этого было достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Еще 50% отправлялось на экспорт. То есть половина произведенного дизеля достаточно для внутреннего рынка. В бензине ситуация совершенно иная. В обычный год 90% от произведенного за год бензина поставлялось на внутренний рынок и только 10% экспортировалось. Поэтому, естественно, если у нас 10% объемов производства топлива уходит на ремонт, возникает риск дефицита. Здесь вряд ли все-таки мы увидим такой же запрет на экспорт дизеля, как это есть в бензине, когда никому нельзя вывозить топливо ни производителям, ни посредникам. В случае введения запрета на экспорт дизеля может возникнуть перепроизводство на внутреннем рынке, то есть просто его некуда будет девать. И мы подобные ограничения видели. Очень быстро приходилось как бы их отменять, снимать и так далее. Поэтому сейчас, если будет введен запрет на экспорт дизеля, то это, скорее всего, будет очень краткосрочный период. Авиакеросина производим меньше, поэтому здесь еще возможен, в общем-то, запрет. Можно, конечно, было бы это рассмотреть решение как внешнеполитическое, но если этот вопрос обсуждается на совещании по топливному рынку у Новака, то это явно не тот уровень, который посылает сигналы во внешнюю среду. Там или американцам. Поэтому это стоит действительно рассматривать как явление внутреннего рынка. Если рассматривается запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина, это сигнал к тому, что ситуация с объемом переработки, выпуском нефтепродуктов становится более сложной. И ожидается, что она будет ухудшаться. Но и главный вопрос – это обеспечение безопасности НПЗ. Если мы решили бы эту задачу, необходимости бы ограничивать экспорт дизеля и авиакеросина не было бы. Также эту меру можно рассматривать еще и как сигнал самим нефтяным компаниям, что если они не обеспечат внутренний рынок, будут вводиться ограничения на экспорт для того, чтобы насыщение было именно внутреннего рынка. Мы видим, что по бензину ситуация более сложная. Компании уже ограниченные объемы продают через биржу, но вот по дизелю и авиакеросину пока такой ситуации не было. Вполне возможно, что правительство пытается как бы напряжение сработать.
24: Это был Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Позже в нашем эфире прозвучит еще рассказ владельца одной из транспортных компаний в Красноярске. Непосредственно о том, что случилось с ценами. А сейчас к другим темам. Минцифра расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Это касается адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках, IP-адресах, адресах и так далее. Меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ министерства. В нем указано, например, какие данные и через какие интерфейсы операторы должны передавать и как к ним будут получать доступ уполномоченные органы. Приказ закрепляет требования к программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи. Сейчас поговорим об этом с экспертом. К нам подключается генеральный директор Фишман, эксперт по кибербезопасности Алексей Горелкин. Алексей, доброе утро.
6: Доброе утро.
24: Для начала вопрос общий. А то, что сегодня опубликовано, это насколько серьезные изменения?
8: Скажу так, это не изменение, а больше эволюция. Ранее в рамках закона Яровой многое записывалось. То есть, ну, скажем так, трафик, хоть ушифрованный, он записывался, и потом в случае, опять-таки это очень важно, данные передаются не постоянно, а только в случае проведения предварительных мероприятий, эти данные могли быть получены, и их можно было, вот, как говорится, что-то вот найти уже оперативникам. Сейчас, да, есть эволюция, сейчас вот эту некую разметку данных, так я это, наверное, назову, ее дали на откуп операторам, кто отвечает за связь.
9: То есть, ну вот что меняется конкретно для конечного пользователя? Сейчас про операторов я отдельно спрошу.
8: Для конечного пользователя ничего не меняется. Это система СОРМ, да, система мероприятий, как работала там в мобильных сетях и в сетях связи, ну, скажем так, интернет-связи, да, значит, как работала, так и будет работать. Как работала, так и работает. И система, это значит, что доступ к вашим данным может быть получен только в случае, если вы попадаете под внимание органов, то есть вы как-то нарушаете закон. Поэтому, если вы законопослушный гражданин, вы это не заметите, вас никак не коснется.
9: Ну, я вот все-таки озвучу. В публикации говорится, это сведения, позволяющие идентифицировать людей, организации, связанные с ними объекты, паспортные адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, организационные сведения. Ну вот банковский реквизит, например, это зачем?
8: Это очень, кстати, интересная заметка. Скорее всего, это в случае, если это возможно, если, предположим, банк так или иначе будет привлечен к расследованию, потому что узнать банковские реквизиты человека, к примеру, оператору связи, будет довольно сложно. Хотя, возможно, к примеру, через ту карту, которой была оплачена та или иная услуга связи. Вероятно, это имеется в виду. В общем, скажем так, это все нужно, чтобы в случае необходимости был некий профиль полностью. Вот, условно, орган интересует конкретный гражданин, и вот как этот гражданин, куда он там заходил, на какие нехорошие сайты, вообще, что он делал в сети интернет, может, он какой-то вирус распространял, предположим. Вот. И тогда такой полный профиль получают органы. То есть, если ранее это надо было искать в таком, условно, мусоре большого-большого трафика, который был записан, сейчас это будет размечено уже на стороне операторов, чтобы удобнее и быстрее, что очень важно, кстати, был найден злодей. Потому что все-таки 10 лет назад был принят закон Яровой, сейчас скорости очень другие. Но нужно быстрее реагировать, быстрее всяких кибер-мошенников и преступников искать и к ответственности привлекать.
9: Скажите, а вот появление этого документа никак не связано с увеличением популярности сервисов из трех букв?
8: Нет, конечно. У нас, скажем так, помимо такой небольшой, такой беспокоящей истории с подобными сервисами, есть целая большая киберпреступность. У нас сейчас уже больше 70% вообще преступлений в сфере мошенничества совершаются в киберсреде. И вот, собственно, с этим надо бороться. А всякие, скажем так, любители трех букв, да, вот, и сервисов из них, это не является проблемой, тем более проблемой, чтобы для этого привлекать СОРМ.
9: Мошенники, звонящие, пишущие за границы, как-то будут остановлены, когда заработает новый порядок?
8: Из-за границы нет, но у них обычно есть сообщники на территории России, и вот тут уже подобная система поможет быстрее реагировать и привлекать к ответственности тех, кто помогает подобным злодеям.
9: Ну и напоследок про операторов. Им это тоже будет стоить каких-то денег, судя по всему. Опять нагрузка, опять нужно покупать какие-то хранилища данных, наверное, да? Я правильно понимаю?
8: Данные уже хранятся. Необходимо, возможно, хотя, скорее всего, нынешнего оборудования хватит, некие серверы для того, чтобы эти данные, ну, скажем так, разметить. То есть, чтобы правильно данные разметить, правильно вот эти вот необходимые, возможно, да, обогатить уже имеющиеся данные тем, что уже есть у оператора. В целом, это фактически просто вот, вычислительные мощности, которые раньше расходовались условно там органами, теперь эти вычислительные вычислительные мощности будут расходоваться на стороне оператора. Но там они не такие, чтобы большие эти мощности. Поэтому, скажем так, если у вас уже есть все для СОРМ, если вы уже пишете, в целом это такая небольшая эволюция, то есть данные надо будет еще немножко слегка добогатить и разместить.
9: Ну, давайте уточняющий вопрос. То есть новость прозвучала громче, чем на самом деле ее смысл?
8: В целом...

0: международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «Асемикент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 27 по 30 мая «Гостиный двор», 31-я выставка архитектуры и дизайна «Арх Москва», градостроительная политика Москвы, столичный транспорт, концепция идеального города, проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро, павильон «Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. Вход свободный. Подробнее на archmoscow.ru. 0+.
2: Валюты. Валюты.
1: Бурундийский франк был введен в обращение в 1964-м. Валюта под названием франк появилась на этих землях после Первой мировой войны, когда немецкие колонии Руанда-Урунди по условиям Версальского мира отошли Бельгии. Бурундийским франк стал после обретения страной независимости в несколько тысяч раз дешевле доллара США.
2: Валюты
1: на Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу.
3: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ.
2: Комментарии Бухта.
3: Личный взгляд на главные события.
2: Бизнес говорит.
3: Чтобы кто надо услышал.
2: Бесценные знания.
3: Неочевидные, но удивительные факты.
2: Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ.
4: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
5: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области на базе искусственного интеллекта создали систему, которая позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами, сообщили в областном Минтрансе. По данным ведомства, система фиксирует номер сразу, как только машина заехала на место стоянки, а не спустя некоторое время. Водитель физически не успевает снять или закрыть номер. Если в дальнейшем автомобилист не оплатит стоимость парковки, ему выпишут штраф. На поддержку Нижегородского промышленного садоводства направят более 62 миллионов рублей. По данным областного правительства, по сравнению с прошлым годом, сумма увеличилась в 1,5 раза. По словам главы Нижегородского Минсельхоза Николая Денисова, в прошлом году в регионе заложено почти 25 гектаров многолетних насаждений. Среди них и сады, и ягодники, и плодовые питомники. Суммарно на субсидирование закладки питомников, уходовые работы и закладку многолетних насаждений в бюджете Нижегородской области в этом году предусмотрели более 62 миллионов. В России вступил в силу обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщает РИА Новости. Из перечня утвержденного Минпромторгом пропал ряд электротоваров, в частности, компьютеры Asus, IBM, Intel, Samsung. В списке также отсутствуют нишевые парфюмерные бренды. В ведомстве пояснили, что для исключения товаров из перечня параллельного импорта необходимо производство локализованной в России продукции или наличие в стране ее аналогов. В связи с этим список постоянно изменяется. Нижегородские власти отказались принимать в собственность часть Дома культуры «Красная Этна» на улице Премудрого. Владелец здания, одноименный завод, хотел оставить себе площади, на которых размещается музей, а остальную часть отдать мэрии. Однако муниципалитет посчитал такое разделение невозможным, пишет «Гипер-НН». По словам властей, планируемое использование объекта под культурно-досуговую деятельность требует проведения капитального ремонта.

0: документа в отношении всего здания. После этого мэрия направила гендиректору завода повторное письмо, в котором напомнила, что согласно принять в собственность только весь дворец культуры. Напомню, ДК на улице Премудрого построили в 1957 году. Там работали различные кружки, показывали кино, проходили собрания, выставки, дискотеки, творческие встречи, новогодние елки. Позже внутри открыли компьютерный клуб. Около 20 лет назад дворец культуры закрылся, потом владелец пытался его продать. Тем временем состояние здания ухудшалось. Были предложены три варианта восстановления здания. Через механизм государственно-частного партнерства, за счет завода или же за счет бюджета, если ДК безвозмездно передадут городу. В мэрии выразили готовность взять на себя оперативное управление. Руководителю завода «Красная Этна» дали несколько недель на принятие решения, но ответ затянулся. Выяснилось, что предприятие боится, что здание может постигнуть судьба других ДК, ставших жилыми комплексами. Один из этапов серии Гран-при России по фигурному катанию впервые за 20 лет пройдет в Нижнем Новгороде, сообщили Федерации фигурного катания на коньках России. В столице Приволжья состоится первый этап соревнований с 16 по 19 октября. Финал Гран-при пройдет в Саранске. Арену, где организуют соревнования, пока не выбрали. Работодатели все чаще присматриваются к потенциальным сотрудникам в неформальной обстановке, например, на мероприятиях, в кафе или на занятиях спортом. Так, кандидатов находили уже больше половины работодателей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос. Причина таких поисков в том, что резюме и тестовые задания все чаще готовят с помощью искусственного интеллекта, и оценить реальные навыки человека становится сложнее. HR-специалисты отмечают, что компании все чаще опираются на рекомендации и личные контакты. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет преимущественно пасмурно, возможен дождь, на термометрах плюс 11. Вечером также плюс 11 и облачно с прояснениями, а ночью плюс 8.
1: Валюта.
2: Центробанк России на 27 мая установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 55 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородские компании могут подать заявки на участие во Всероссийской премии «Экспортер года», сделанной в России до 31 мая. Стать участниками могут представители малого и среднего бизнеса, крупные компании и индивидуальные предприниматели региона. В перечне основных номинаций премии сохранены ключевые экспортные сектора экономики. Победители определят в следующих номинациях: «Экспортер года промышленность», «Агропромышленный комплекс», «Продукты питания», «Индустрия моды», «Индустрия красоты», «Высокие технологии IT», «Кино, анимация», «Индустрия туризма». В дополнительных номинациях появились новые категории, которые отмечают качественный прорыв на внешние рынки. Введена номинация «Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ» и «Маркетинговый прорыв». К дополнительным номинациям также относятся «Женщина-экспортер года» и «Новая география». Подача заявки на соискание премии максимально упрощена и проходит полностью в цифровом формате на официальном сайте проекта. На начальном этапе от экспортера требуется минимальный пакет документов. Достаточно предоставить электронную копию свидетельства ЕНН, а для представителей малого и среднего бизнеса – выписку из единого реестра МСП. Подача заявок открыта до конца мая. Победители будут определены в августе. Маринс Групп по настоянию губернатора понизит этажность нижегородского офиса, расположенное на площади Народного единства в Нижнем Новгороде здание бывшего Горьковского дома моделей, потеряет верхний стеклянный этаж и преобразится внешне. Как рассказал председатель совета директоров компании Альберт Саркисян, к внешнему виду и высотности здания замечание высказывал сначала предыдущий губернатор Валерий Шанцев, а около полутора лет назад понизить этажность в историческом центре настоятельно попросил Глеб Никитин. Здание не соответствует окружающей застройке и является градостроительной ошибкой. В ходе переговоров с органами власти Маринс Групп нашли компромисс и намерены реконструировать бывший дом моделей. Высота здания будет понижена на 4,5 метра. Также будет заметно изменена его фасадная часть. Строение станет более классическим, пояснил Альберт Саркисян. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Легенда – это не только героическое предание. У нумизматов легенда – это еще и любая надпись, включенная в композицию оформления монеты. В средневековой Европе общепринятыми были легенды на латыни. В России при Петре Первом легенды на всех деньгах стали чеканить на русском языке. Когда Петру заметили, что деньги с русской надписью не будут приниматься за границей, и поэтому следует надпись хотя бы с одной стороны сделать латинской, царь ответил, что скорее скажет спасибо тому, кто предложит ему способ, как сохранить монету в государстве, а не тому, кто укажет, как скорее выпустить ее из страны. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Через век. Главные капиталы России. Дмитрий Павлович Соломирский. Дмитрий – последний представитель династии Турчининовых, Соломирских, правнук знаменитого уральского горнозаводчика Алексея Турчининова. После окончания юридического факультета Московского университета Дмитрий Павлович 28 лет состоял на государевой службе по судейской линии. В 1879 году, выйдя в отставку, он приступил к непосредственному управлению наследственными предприятиями и для начала скупил паи семейного бизнеса у других наследников Турчининовых Соломирских. Однако при этом заявлял, что особого интереса к предпринимательству он не имеет, больше увлекаясь горным делом, музыкой и орнитологией. Тем не менее, он инициировал и финансировал процесс технического переоснащения металлургического производства на своих предприятиях. Были перестроены и укреплены плотины, а в качестве топлива стали использоваться газ и торф. Он также финансировал разведку и разработку новых месторождений металлов. В 1888 году Соломирский вернулся на государство службу в качестве руководителя петербургского склада Красного Креста, который находился под покровительством императрицы Марии Федоровны. Он оказывал благотворительную помощь раненым в ходе русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войн, в том числе из собственных средств. Дмитрий Павлович принимал активное участие в возведении больниц, школ и храмов при своих заводах, финансировал деятельность различных учебных заведений города Екатеринбурга, был почетным членом попечительного совета художественно-промышленной школы и мужской гимназии, помогал Екатеринбургскому отделению Императорского русского музыкального общества, а с 1913 года был его председателем. Соломирский участвовал в создании театра оперы и балета и финансировал создание в Екатеринбурге музыкального училища. Являясь активным участником Уральского общества любителей естествознания, Дмитрий Павлович прилагал немало усилий для пополнения музейных фондов общества. При этом он не оставлял орнитологии и был страстным поклонником фотографии. В 1914 году в Стокгольме был издан его «Атлас орнитологии Европы», в котором были помещены 900 снимков, сделанных им лично. По оценкам специалистов, этот атлас не имел аналогов в науке того времени. В первые десятилетия 20 века в связи с экономическим кризисом, русско-японской войной, а затем Первой мировой, ситуация на предприятиях Соломирского сильно ухудшилась. Цены на металл упали, пришлось сокращать издержки, в том числе и на заработную плату. В результате Дмитрий Павлович стал регулярно получать угрозы в свой адрес. А однажды в него даже стреляли. Это привело его к решению продать бизнес. Все члены семьи Соломирского еще до 17 года выехали во Францию. Сам же бывший заводовладелец, оставшись в России, оказался без средств к существованию. Уральское общество любителей естествознания ходатайствовало перед советской властью, напоминая заслугах Дмитрия Павловича в комплектовании музейных фондов и поддержке, оказанной уральским ученым. В результате ему была назначена небольшая пенсия. На склоне лет Соломирский жил на иждивении у одного из своих бывших служащих и умер в бедности в возрасте 85 лет. Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Sugar Daddy. В переводе с английского «сладкий папочка». В 1923 году американская модель Дороти Кинг была найдена убитой в своей нью-йоркской квартире. Убийцу так и не нашли. Зато история получила широкую огласку. Газеты писали о Дороти и ее ухажере, 50-летнем мультимиллионере Джонни Кирсли Митчелле. В СМИ часто упоминалось прозвище, которым модель при жизни называла Митчелла – «сладкий папочка» или «шуга дэри». Причем слово «шуга» в данном случае трактовалось как «обеспеченный», а «дэри» намекало на не слишком юный возраст богача. С тех пор выражение стало популярным в народе, так по сей день называют спонсоров, а также немолодых, но состоятельных любовников. Срочные переводы на Бизнес FM. Британские ученые доказали. Духи и одеколоны могут быть опасны для здоровья, предупреждают ученые. У каждого третьего человека из-за парфюма возникают неприятные симптомы – головные боли, астма или сыпь. А предыдущее исследование показало, что 3/4 всех мигреней вызваны химическими запахами. Почти во всех современных парфюмерных изделиях есть искусственные химические вещества. Причем производители не обязаны разглашать ингредиенты, поскольку это считается коммерческой тайной. Натуральные эфирные масла, лежащие в основе многих ароматов, тоже могут быть опасны. Соединения из розового масла вызывают аллергическую реакцию, а вещества, которые дают запах эвкалипта, привести к серьезным повреждениям печени. Правда, специалисты уточняют, эти соединения опасны только в больших количествах, поэтому парфюмом лучше пользоваться крайне умеренно.
3: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Деньги. Слово «грош» происходит от латинского выражения «grossus denarius» – «тяжелая монета». В результате сжатия этого словосочетания получилось «grossus толстый». Первые гроши начали чеканиться в конце XII века богемским королем Венцеславом II. Это были большие серебряные монеты. Со временем они потеряли в весе и стоимости и стали чеканиться из меди. До 30-х годов XIX века словом «грош» в России называли монету в 2 копейки. История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12. Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Пентагон составил список дополнительных целей в Иране на случай, если Штаты решат возобновить удары. Это сообщает NBC со ссылкой на источники. По их словам, поразить выбранные цели для ударов может оказаться гораздо сложнее. Речь идет об объектах с более высоким уровнем защищенности, что усложняет их обнаружение. Составление Пентагоном такого списка не означает подготовки США к нанесению ударов в ближайшее время, отмечает канал. Атака будет зависеть от решения Дональда Трампа по переговорам с Ираном. 24 мая он наговорил, что проект мирного договора почти согласован. Минфин предлагает еще один вариант изменения условий выдачи семейной ипотеки. Новая инициатива министерства – не выдавать новые льготные кредиты тем, у кого уже есть непогашенная льготная ипотека, оформленная до 23 декабря 2023 года. Это следует из направленного в федеральное правительство письма замглавы Минфина Алексея Моисеева. Ведомство считает, что эта инициатива должна снизить использование льготных жилищных кредитов не по прямому назначению, то есть на покупку квартир в инвестиционных целях. Фонд Совета мира, учрежденный по инициативе Дональда Трампа, за 4 месяца не получил ни одного доллара взносов. Об этом сообщает Financial Times. Как рассказали два собеседника издания, вместо того, чтобы использовать официальный фонд, учрежденный и управляемый Всемирным банком, Совет мира получает пожертвования напрямую через свой счет в JP Morgan. Отчетность американского банка, в отличие от Всемирного, гораздо менее прозрачна, отмечается в публикации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Что делать с Пашиняном? Лидеры ЕАЭС обсудят вопрос на фоне европейских устремлений Армении. Москва ранее весьма прозрачно намекала, что на двух стульях Еревану не усидеть. Ситуация Георгий Бов через минуту. Запретили выпивать в барах и ресторанах. Такую меру пресечения избрал суд для представителя золотой молодежи, который устроил пьяное ДТП в Нижнем Новгороде, а потом обратился к нищете, как он выразился, что говорят юристы о гуманном судебном решении. Питерский форум теперь бюджетнее. Ательеры в северной столице отмечают, что часть клиентов в этом году решил сэкономить на номерах. Многие предпочли апарт-отели. Что сейчас с ценами в Петербурге? На гостинице, яхты и автомобили. Все подробности в нашем эфире.
1: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 17:00 на Business FM.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
4: Лидеры ЕАЭС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить планы Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. В Кремле ранее заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю льготных цен на российский газ. Как развиваются отношения Москвы и Еревана? Об этом Георгий Буфт.
5: В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится. После чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС. Однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕАЭС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичевань через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
4: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Авторская мера пресечения или как в американских фильмах юрист комментирует меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники «Бизнес-ФМ» оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Подробнее Иван Медведев.
6: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответил. Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
7: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения избрал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
6: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
8: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
6: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, «Бизнес-ФМ».
4: Петербургский форум на экономный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с «Бизнес-ФМ» питерский ательер. А часть гостей в этом году предпочла апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты, об этом Наталья Шашина.
9: Наблюдениями с «Бизнес-ФМ» делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
10: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
11: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч, и мы говорим, ну что можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
10: Уже все забронировано или что-то есть еще?
11: Что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
9: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом, стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирований уменьшилось за год, по разным оценкам, на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции Юнис Таймурханлы.
12: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности и бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента, оказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров в бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже уходя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень не свойственно этой аудитории.
9: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
13: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были, и в этом вроде они есть, но немного. Большие яхты бронируют посуточно, около 800 тысяч. На канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
9: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делятся гендиректор компании Best Auto Владимир Федоров.
14: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Самые ходовые модели — это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже работает на форуме. Танки 500-е. Демократический Mercedes E-класс — это бизнес. Цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000, все зависит от аппетита компании, может быть, доходить даже до 6, наверное, тысяч в час с водителем.
10: Фонтанка пишет, что еще майбахи берут.
14: Ой, вы знаете, майбахи, вот сколько лет я работаю, водители майбахов хотят много денег, больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, все на S-классах, значит, все на S-классах. А майбах — это такое, выделяешься, особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому майбахи пользуются меньше спросом, чем обыкновенный S-класс.
9: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст.
15: 28 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
3: Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещания сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось. Вторая попытка. На Бизнес ФМ. Знай меру. Пуд – русская единица массы, равная 40 фунтам или примерно 16,5 килограммам. Само слово «пуд» восходит к прославянскому и далее к позднелатинскому языку и изначально родственно фунту. Полуторапудовые гири до сих пор иногда называют спортивный снаряд весом в 24 килограмма, а двухпудовый – в 32 килограмма. «Знай меру» на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
0: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
9: ВТБ допустил перенос продажи Росгосстраха, хотя хочет закрыть сделку до конца года. Зампред банка Дмитрий Пьянов заявил, что все зависит от регуляторов и ресурсов покупателя. Продажа без убытка не рассматривается. Также в этом году банк планирует продать Галс Девелопмент, агроактивы, апартаменты в гостинице «Москва» и другие объекты. Ранее Пьянов отмечал сложности с финансированием у покупателей, а глава ВТБ Костин уточнял, что группа рассматривает несколько заявок на актив. Дом РФ в первом квартале увеличил чистую прибыль на 62%, почти до 39 миллиардов рублей. Активы компании выросли на 5%, превысив 6,5 триллионов. Рентабельность собственных средств почти достигла 24%. Кредитный портфель юрлиц банк нарастил до 2,8 триллионов рублей, а портфель физлиц сократился на 2%, до 800 миллиардов. Volvo Cars получила разрешение от властей США на продолжение импорта в стране после переговоров с Минторгом. В пресс-релизе отмечается, что рынок США второй по величине для шведской компании. Угроза ограничений возникла из-за нового закона о запрете китайских технологий в автомобилях. Крупнейший владелец Volvo Cars – китайская Geely.
3: Отставки и назначения.
9: Джонатан Андик, сын основателя Манго, временно покинул пост заместителя председателя совета директоров компании на фоне расследования гибели отца, чтобы сосредоточиться на судебном процессе. Как пишет Bloomberg, ранее его задержали по подозрению в причастности к смерти бизнесмена. В момент трагедии в горах в 2024 году он был рядом с отцом. Изначально следствие предполагало, что это несчастный случай. Предприниматель сорвался со скалы. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
16: Москва 10:47. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через два дня после решения суда об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. Об этом рассказал в Мосгорсуде прокурор во время рассмотрения апелляции на данное решение. В марте Тверской суд Москвы обратил в доход государства имущество Галицкого и связанных с ним лиц, а также объявил бизнесмена его венчурный фонд «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением. Теперь Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции. В доход государства обращено не только имущество самого Галицкого, но и компания «Карпрайс», в которую инвестировал его фонд, а также доли еще в нескольких фирмах, оформленных на третьих лиц. Владельцы изъятых активов пытались оспорить это решение, но Мосгорсуд оставил все жалобы без рассмотрения, рассказал Бизнес-ФМ Кира Карума, адвокат, представляющий интересы Александра Галицкого.
17: Когда оглашалось решение в Тверском суде, в результативной части мы услышали о том, что доход государства изымается не только имущество Галицкого, но и имущество иных лиц, поименованных и решений. Вот эти лица, которые не привлекались к участию в деле, но имущество, которое было обращено в доход государства, подали апелляционные жалобы. Вот эти апелляционные жалобы должны были бы быть рассмотрены. Суд приобщил все жалобы к материалам дела. Суд допустил к участию этих лиц. Все эти лица заявили о том, что у них отобрали имущество без привлечения их к участию в деле, и заявили о том, что это является безусловным основанием для отмены судебного акта, для отмены решения, направления дел на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд заслушал все жалобы, приобщил все жалобы и вынес определение об оставлении всех жалоб без рассмотрения. Фактически имущество этих лиц было обращено в доход государства судом первой инстанции, и поскольку их апелляционные жалобы как будто бы были заслушаны, но в итоге оставлены без рассмотрения, и решение вступило в законную силу, получается, имущество этих лиц обращено доход государства законно, эти лица лишены возможности вообще выступить, представить какие-то доказательства того, что это имущество принадлежит им, не используется никоим образом в экстремистской деятельности.
16: Кира Карума представляет интересы Александра Галицкого. Она также сообщила, что Галицкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением.
3: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
16: Гриш, доброе утро.
18: Доброе утро.
16: Сейчас на ленте появилось сообщение из Меджлиса, иранский парламент. А пункты о прекращении морской блокады Ирана и высвобождении его замороженных активов за рубежом включены в проект соглашения США. Ну, то есть, еще вчера говорили военные иранские, что никакого соглашения не будет. А сейчас все-таки, видишь, как надежды растут, и нефть падает, я смотрю, на этом фоне на 2%.
18: Да нет, иранский тут же речь идет о меморандуме, который должен дать пролог к мирному соглашению. Поэтому Иран настаивал, что в меморандум должны быть включены положения о размораживании иранских денег. Ну и, соответственно, Иран, в свою очередь, обязался поэтапно открывать пролив. При этом еще американцы должны снять блокаду. Поэтому иранские военные, в общем-то, это как раз и говорили. Просто это условие не очень хочется включать в меморандум американской стороне. Но главное, о чем речь идет, это меморандум о продлении перемирия. О сделке речь не идет, о мирном договоре. Соответственно, нефтяной рынок просто чуть-чуть сокращает военную премию. А что там будет через 30 или 60 дней, на такой период вроде как ориентируются инвесторы в рамках этого перемирия, это уже другая история. Ну, наверное, не сильно ошибусь, и стратегии не сильно ошибутся, если эскалация напряженности ближе к окончанию перемирия, или даже раньше, опять начнется. Слишком уж великие противоречия, и главное требование Америки — это обогащенный уран, его иранские власти исполнять не собираются.
16: Да, хорошо, переходим сейчас к главному. У нас в кои-то веки по-настоящему громкие новости есть и на российском рынке. Я, конечно, про бумаги сейчас ВТБ. А по поводу решения по дивидендам и прочего, что мы видим? Потери довольно серьезные в стоимости. И твоя оценка ситуации, Гриш?
18: Ну, я уже в прошлом эфире эту тему немножечко озвучил, но здесь понятен момент. Рынок слишком сильно завысил ожидания по дивидендной доходности. И, в общем-то, я слышал, что ждали дивидендной доходности 20-25%. Ну, естественно, в случае, если бы от 20 и выше дивиденды бы дал ВТБ, то мы бы уже рассуждали о стоимости акций там 100 и выше. Соответственно, дал ВТБ дивиденды по самой нижней планке прогнозов. При этом еще вдобавок эти новости о вторичной эмиссии, да, для того, чтобы совершить сделку с покупкой какой-то доли в Альберес и прочее. Поэтому рынок так и среагировал. В первую очередь он реагировал на то, что дивидендная доходность слишком скромная. Ну, у нас ставка сколько? Там 14. Дивидендная доходность, ну, при текущей цене акции, по-моему, 13 уже получает. Но все равно маловато. Поэтому такая реакция была. Если мы смотрим график по динамике ВТБ, вот где-то в начале года как раз сформировались вот такие ожидания по щедрым дивидендам, поэтому акции ВТБ 70 рублей, по-моему, в начале года потихонечку двигались все выше и выше. В итоге вот буквально недавно был пик на уровне 98 рублей. То есть рост был процентов на 35. А коррекция очень быстрая, правда, где-то в пределах 20 с лишним процентов. Так что посмотрим. Не забываем, что вторичное размещение уже определено ценой 87 рублей за акцию, и руководство ВТБ именно подчеркнуло, что цена уже твердо есть, потому что они уверены, что пол якорных инвесторов эту доп. Эмиссию выкупит, и ВТБ настаивает на том, что это не размывание какой-то, не размывание акций, а наоборот создание некой такой хорошей финансовой подушки для того, чтобы развивать бизнес уже не только в банковской сфере, а использовать все возможности банковского института для того, чтобы участвовать в преимуществах, которые дает сейчас онлайн-сервисы. Да, там все-таки не только продажа, там вообще целая экосистема создается. Поэтому в этом плане почему бы и нет. Но пока инвесторы не будут на это обращать внимание, так что какое-то время акции...
16: Сейчас попереживают и перестанут.
18: Ну, те, кто зафиксировал прибыль, молодцы, хорошо получили. Дают деньги, всегда надо брать вначале, да. Ну, а покупать, естественно, тут еще не только от ВТБ зависит, тут от общей конъюнктуры рынка и от факторов, которые могли бы наш фондовый рынок как-то приподнять. Пока, как ты видишь, он сползает к низам с осени прошлого года, если брать индекс Мосбиржи. Ну и просвет пока вроде как не видно для оптимизма. Но, как говорится, просветы сквозь тучи появляются внезапно.
16: Спасибо, Григорий Бегларян был в эфире «Бизнес FM».
19: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
20: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
21: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей плохого искусства находится в американском городе Бостоне. Основал его в 1993 году антиквар Скотт Уилсон. Как-то на барахолке он нашел раму, которую мог бы выгодно продать. Но внутри была картина под названием «Люси в небесах с цветами». Скотт поначалу хотел ее вырезать и выбросить, но что-то в произведении его зацепило. Антиквар показал картину друзьям, и те, отсмеявшись, сказали: «Это так плохо, что даже хорошо». Новые экспонаты Уилсон искал по распродажам, барахолкам, на городских свалках. Главный критерий отбора – произведения должны быть искренними, написанными от души. Сегодня постоянная экспозиция насчитывает порядка 700 полотен и регулярно пополняется. Миссия музея, как говорит его основатель, – отдать должное труду художников, чьи работы никогда не будут выставлены.
20: Музейные ценности на Business FM.
21: Дело вкуса с Катей Калиной.
22: Нового. Москва все время хочет нового. И нового Новикова в том числе. Аркадий Анатольевич, будучи хорошо знакомым с этой неуемной страстью столицы, постоянно подбрасывает хорошо сжигающих деньги дровишек в огонь. Ресторан «Магрит» в гостинице «Россия» с видом на парк «Заряди». Новее и не придумать. На фоне увлечения российских рестораторов и не только всем русским, европеец «Магрит», кстати говоря, сосед тоже русской по сути кухни Машеньки, кажется привлекательно иным, сложным, интересным, как и творчество Рене «Магрита», намекающим на то, что за очевидно видимым всегда есть другое видимое. Просто оно не очевидно. Нужно лишь сменить фокус внимания. Помните его работу «Вероломство образов», где изображена трубка с надписью «Это не трубка». Сюрреализм очень про наше время. В ресторане две VIP-комнаты на 12-20 человек. Без них сейчас рестораны премиум-класса не открывают. Большим деньгам и разговорам, как и в 90-е, нужен приват. Без импортозамещения тоже не обошлось. Бургундских из себя строят жирные улитки из Архангельска, из колоб готовят из нижегородского фуа-гра. «Магрит» был бельгийцем, но этот факт его биографии остался незамеченным. Новиков и старые русские деньги продолжают нежно любить Италию. Франция кулинарным прицепом. Вместо льежского салата пицца и паста, вместо квадрупелей и ламбиков, коктейли на граппе и пуаре, 450 винных этикеток с акцентом на шампань, бордо и бургундию. Скоро появится зеленая летняя терраса, средний чек не было посчитать сложно. А он, как всегда, зависит от того, что пьем. Морское карпаччо 5600, пицца с икрой морского ежа 4200, пицца с грушей горгонзолой 1100. С вами была Катя Калина.
21: Дело вкуса на Business FM.
20: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
23: 10:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. В Белгородской области между селами Нижнее Березо 2 и Старовщина украинский дрон атаковал автомобиль. Водитель ранен, сообщил оперштаб Белгородской области. Задержан агент украинской разведки, гражданин России, передававший данные об участниках спецоперации, объектах Минобороны, ТЭКи, транспорта и промышленности в Рязанской области, сообщил ЦОС ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости от Великобритании. Инициатором выступил первый министр Шотландии Джон Суини, лидер Шотландской национальной партии, которая выступает за отделение от Британии. В начале мая партия в пятый раз подряд стала крупнейшей политической силой в парламенте Шотландии, получив 58 мест. Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта ФИСУ принял решение о немедленном допуске всех российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации, сообщается на ее сайте. В тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полное отстранение российских спортсменов, ФИСУ будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Это касается как индивидуальных, так и командных дисциплин. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11 часов в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Минцифры расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Эти меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Но что меняется на деле? Предложенный размер дивидендов ВТБ – это компромисс между ожиданиями инвесторов и запасом капитала, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. При этом уточнил, что в будущем ВТБ будет постепенно двигаться в сторону 50% прибыли на дивиденды. Акции банка ранее заметно просели на ожиданиях первых дивидендов после роста прибыли банка. Ограничения на экспорт из России дизеля и авиакеросина рассматривают сейчас российские власти. Об этом сообщили Интерфаксу сразу несколько источников. Но решение пока не принято, но наши слушатели в регионах указывают, что для предпринимателей дизель в опте ощутимо подорожал, хотя на АЗС пока без изменений. Подробнее в нашем эфире. Итак, Минцифры расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Это касается адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках, IP-адресов. Меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это следует из приказа Минцифры, опубликованного на портале правовых актов. Внимание на него обратил Коммерсант. И в нем указано, например, какие данные, через какие интерфейсы операторы должны передавать и как к ним будут получать доступу уполномоченные органы. Приказ закрепляет требования к программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи. Что он меняет? Это мы обсудили с экспертом по информбезопасности, гендиректором Fishman Алексеем Горелкиным.
16: То, что сегодня опубликовано, это насколько серьезные изменения?
2: Это не изменение, а больше эволюция. Ранее в рамках закона Яровой многое записывалось. Трафик, хоть ушифрованный, он записывался, и потом в случае, опять-таки это очень важно, данные передаются не постоянно, а только в случае проведения предпринимательских мероприятий эти данные могли быть получены, и их можно было, как говорится, что-то вот найти уже оперативникам. Сейчас, да, есть эволюция, сейчас эту некую разметку данных, так я это, наверное, назову, ее дали на откуп операторам, кто отвечает за связь.
16: Что меняется конкретно для конечного пользователя?
2: Для конечного пользователя ничего не меняется. Это система SORM. Как работала, так и работает. И система, это значит, что доступ к вашим данным может быть получен только в случае, если вы попадаете под внимание органов, то есть вы как-то нарушаете закон. Поэтому, если вы законопослушный гражданин, вы это не заметите, вас это никак не коснется.
16: Я вот все-таки озвучу. В публикации говорится, это сведения, позволяющие идентифицировать людей, организации, связанные с ними объекты, паспортные, адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, организационные сведения. Ну вот банковский реквизит, например. Это зачем?
2: Это очень, кстати, интересная заметка. Скорее всего, это в случае, если это возможно, если, предположим, банк так или иначе будет привлечен к расследованию. Потому что узнать банковские реквизиты человека, к примеру, оператору связи, будет довольно сложно. Хотя, возможно, к примеру, через ту карту, которой была оплачена та или иная услуга связи. Вероятно, это имеется в виду. Это все нужно, чтобы в случае необходимости был некий профиль полностью. Условно, орган интересует конкретный гражданин. И как этот гражданин, куда он там заходил, какие нехорошие сайты, вообще, что он делал в сети, интернет, может, он какой-то вирус распространял, предположим. И тогда такой полный профиль получают органы. То есть, если ранее это надо было искать в таком, условно, мусоре большого-большого трафика, который был записан, сейчас это будет размечено уже на стороне операторов, чтобы удобнее и быстрее, что очень важно, кстати, был найден злодей. Потому что все-таки 10 лет назад был принят закон Яровой, сейчас скорости другие, но нужно быстрее реагировать, быстрее всяких кибер-мошенников, преступников искать и к ответственности привлекать.
16: Скажите, а вот появление этого документа никак не связано с увеличением популярности сервисов из трех букв?
2: Нет, конечно. Помимо такой беспокоящей истории с подобными сервисами, есть целая большая киберпреступность. У нас сейчас уже больше 70% вообще преступлений в сфере мошенничества совершаются в киберсреде. И вот, собственно, с этим надо бороться. А всякие любители трех букв и сервисов из них, это не является проблемой, чтобы для этого привлекать SORM.
16: Мошенники, звонящие, пишущие из-за границы, как-то будут остановлены, когда заработает новый порядок?
2: Из-за границы нет, но у них обычно есть сообщники на территории России, и вот тут уже подобная система поможет быстрее реагировать и привлекать к ответственности тех, кто помогает подобным злодеям.
16: Ну и напоследок про операторов. Им это тоже будет стоить каких-то денег, судя по всему. Опять нагрузка, опять нужно покупать какие-то хранилища данных, наверное, да? Я правильно понимаю?
2: Данные уже хранятся. Необходимо, возможно, хотя, скорее всего, нынешнего оборудования хватит, некие серверы для того, чтобы эти данные, ну, скажем так, разметить. То есть, чтобы правильно данные разметить, правильно вот эти вот необходимые, возможно, да, обогатить уже имеющиеся данные тем, что уже есть у оператора. В целом, это фактически просто вот эти вычислительные мощности, которые раньше расходовались условно органами, теперь эти вычислительные мощности будут расходоваться на стороне оператора. Но и там они не такие, чтобы большие эти мощности. Поэтому, скажем так, если у вас уже есть все для СОРМ, если вы уже пишете, в целом это такая небольшая эволюция, то есть данные надо будет еще немножко слегка обогатить и разместить.
16: То есть новость прозвучала громче, чем на самом деле ее смысл?
2: Я не люблю такое говорить, но да, в целом да, она громче, чем реально просят контролирующие органы. При этом, опять-таки, как и с Яровой, вопрос, конечно, в контроле, и тут тоже могут быть нюансы.
1: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности и гендиректор Фишман. С ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин. Требования об установке систем СОРМ обязательно для всех провайдеров, для небольших. Это до сих пор представляет собой значительную проблему. Внедрение даже минимального программно-аппаратного комплекса для СОРМ стоит минимум 5 миллионов рублей. Как отмечают СМИ, в России может получить развитие услуга аутсорминга. За счет нее операторы, уже внедрившие СОРМ своей системы, смогут предоставить возможность другим провайдерам передавать через них данные силовым структурам. Ну а сейчас о том, что в российском правительстве рассматривают возможность ограничить экспорт дизельного топлива и авиакеросина, сообщил Интерфакс. По его данным, эта тема обсуждалась вчера на совещании у вице-премьера Александра Новака, где нефтяным компаниям пока рекомендовали сдерживать поставки нефтепродуктов за рубеж. По словам одного из собеседников агентства, решения о запрете находится в высокой степени готовности, хотя точные сроки пока не определены. Но другой источник уточняет, что эмбарго на керосин может составить 1-2 месяца, а вот ограничение экспорта дизеля маловероятно, его на внутреннем рынке достаточно. Примечательно, что если запрет на экспорт бензина и дизтоплива вводились с осени 2023 года неоднократно, то эмбарго на авиакеросин предлагается впервые. И оно более вероятно, чем ограничение экспорта дизельного топлива, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
5: Более вероятно, что подобная мера может быть принята в области авиакеросина. Менее вероятно, что в области дизеля, потому что дизельное топливо все-таки у нас в большом объеме производится. И когда нет внеплановых ремонтов, у нас 50% произведенного дизеля за год поставлялось на внутренний рынок, и этого было достаточно. В случае введения запрета на экспорт дизеля может возникнуть перепроизводство на внутреннем рынке, то есть просто его некуда будет девать. И мы подобные ограничения видели. Авиакеросина производим меньше, поэтому здесь еще возможно, в общем-то, запрет. И это сигнал к тому, что ситуация с объемом переработки, выпуском нефтепродуктов становится более сложной. И ожидается, что она будет ухудшаться. Но и главный вопрос – это обеспечение безопасности НПЗ. Если мы решили бы эту задачу, необходимости бы ограничивать экспорт дизеля и авиакеросина не было бы. Также эту меру можно рассматривать еще и как сигнал самим нефтяным компаниям, что если они не обеспечат внутренний рынок, будут вводиться ограничения на экспорт для того, чтобы насыщение было именно внутреннего рынка. Мы видим, что по бензину ситуация более сложная. Компании уже ограниченные объемы продают через биржу, но вот по дизелю и авиакеросину пока такой ситуации не было. Вполне возможно, что правительство пытается как бы напережение сработать.
1: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Неделю назад слушатели бизнес-ФМ из Красноярска написали нам в чат-бот в Максе, что для местных предпринимателей, которые занимаются перевозками, сейчас очень сильно выросли оптовые цены на дизель, хотя ценники на АЗС в регионе не изменились. Но мы поговорили с владельцем одной из транспортных компаний в Красноярске Николаем.
6: Мы работаем в сфере
4: общественного транспорта по городу Красноярску, то есть обслуживаем городские регулярные маршруты. Топливо, которое мы используем, это дизель. И могу сказать, что за последние 2 недели происходит некий ажиотаж. То есть если до 19 мая цена была за литр у нас, так как мы оптом приобретали топливо, то есть большая достаточно транспортная компания, цена за литр нам обходилась в пределах 66 рублей, то на сегодняшний день уже почти 80 рублей. 79,65, 79,80, то есть два разных поставщика, то есть предлагают такие цены. То есть рост стоимости топлива вот за последнюю неделю составил более 20%. А учитывая то, что мы транспортное предприятие, общие затраты в связи с этим вырастут порядка 4%. Я бы сказал, ситуация критична, по таким ценам мы еще не заправлялись, мы даже зимой таких цен на зимние виды топлива не видели. Я понимаю, что та ситуация, которая в стране, то, что происходит, специальная операция, то есть есть дефицит, возникает, и видим вот эту турбулентность. Как долго она будет продолжаться, непонятно. Дело в том, что мы работаем в отрасли, где тарифы регулируемы. То есть мы не можем поставить просто так цену своих услуг выше наши муниципальные контракты, по которым мы работаем. И, соответственно, все вот эти увеличения затрат мы должны будем брать на себя. Мы начинаем забывать про обновление подвижного состава. Мы вынуждены использовать автобусы и 12, и 15-летние, а то и того старше.
1: Николай владелец одной из транспортных компаний в Красноярске. С начала апреля до конца июля уже действует полный запрет на экспорт бензина, а также ограничения на вывоз дизеля и для нефтепроизводителей, на прошлой неделе резко ускорился рост топливных цен на столичных АЗС. Московская топливная ассоциация сообщала, что средний

0: 4%. Об этом пишет «Коммерсант». В чем причина? Об этом подробнее в нашем дальнейшем эфире. Но прямо сейчас к другой теме. Москвички выставили счет на парковку более чем на 1 000 000 рублей. Видео, которое девушка опубликовала в соцсетях, быстро разошлось по интернету. В ролике она показывает счет за парковку в размере более 1 115 000 рублей. Такая сумма накопилась за 155 дней, пока автомобиль находился на стоянке торгового центра «Смоленский пассаж».
1: На съемной парковке пару месяцев. Ты готова это посмотреть?
2: 11 000 000.
3: У меня нет 11 лям. Нет, лям 115.
0: По данным сайта ТЦ, стоимость парковки там составляет 300 рублей в час. Платить девушка пока не стала. Что делать в такой ситуации? Можно ли рассчитывать на перерасчет? Рассказал автоюрист Сергей Радько.
4: В этом нет ничего незаконного, потому что условия пользования парковкой на парковочном билете, и если гражданин ставит машину, приняв эти условия, он с ними соглашается, то есть берет на себя обязательство оплатить парковку на тех условиях, которые ему предложены, которые он принял. Более того, зная стоимость парковки и ту сумму, которую придется выложить, оставлять машину там на полгода, это, конечно, верх легкомыслия, мягко говоря. Но в этой ситуации нужно искать не выход, а деньги, потому что закон будет на стороне администрации, а может даже машину с территории не выпускать, даже если удастся человеку выехать, то в любом случае через суд, скорее всего, эти суммы будут взысканы, поэтому нужно смотреть, какие тарифы в каждом конкретном месте, и самое главное, каким образом эти тарифы активируются для каждого конкретного автомобиля. Если заехать просто поставить машину и ничего больше не делать, то, скорее всего, тариф будет почасовой, в зависимости от того, сколько часов машина простоит, столько денег и набежит.
5: Может быть, с учетом каких-нибудь форс-мажоров все это смягчается?
4: Форс-мажор, конечно, можно доказать, если человек, допустим, поставил машину, а потом пошел, сломал ногу или заболел, какое-то время отсутствовал. Это случаи редкие.
0: Сергей Радько, автоюрист. Сама москвичка комментировать ситуацию бизнеса ФМ отказалась.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сардар Авликулей. В правительственной комиссии по развитию электроэнергетики рекомендовала запретить майнинг криптовалюты в Москве, Московской и Курской областях до 32 года, заявил журналистам замминистра энергетики Евгений Гравчек. По его словам, правкомиссия рекомендовала, дальше правительство должно выпустить распоряжение. Портфель экспортных заказов на российское оружие вырос по сравнению с 2025 годом и насчитывает десятки миллиардов долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. В частности, по его словам, у России достаточно объемный портфель заказов от стран Ближнего Востока. Они проявляют большой интерес к российским системам ПВО, беспилотникам, системам РЭП. Россия в январе-апреле экспортировала макаронных изделий на рекордные для этого периода 57 миллионов долларов, что на 6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили Интерфаксу в Федеральном центре «Агроэкспорт» со ссылкой на оценки экспертов. В натуральном выражении отгрузки превысили 34 тысячи тонн. Основными рынками сбыта стали страны постсоветского пространства. Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой без риска попасть под санкции, заявил член Национального энергетического совета Сатья Видьяюдха. По его словам, получить скидку удалось благодаря дипломатическим усилиям властей и вступлению страны в БРИКС. По итогам апрельского визита в Россию президента Индонезии Прабова Сурианта был согласован импорт 150 миллионов баррелей российской нефти до конца нынешнего года. Сумма контракта не называется. Новости на бизнес. ФМ каждые 15 минут держитесь курса.
6: Погода в Москве.
0: В столице прямо сейчас плюс 11 градусов, идет слабый дождь, он закончится сегодня только вечером. Максимальная температура плюс 13 градусов днем. Завтра еще прохладнее, плюс 11 днем и дожди. То же самое в пятницу, в субботу плюс 14. 11:16 в Москве. Не исчезнут из магазинов ноутбуки, комплектующие Samsung, Intel и Asus. Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов, например, Acer, Hewlett-Packard, IBM, Kingston.

0: Тошиба и других. Пропадет и такая техника с полок, объясняет соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
1: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. В небольших магазинах они не ориентировались на такую технику, потому что Hewlett-Packard, допустим, и прочего вот эти вот Dell, это все больше для корпоративного рынка, во-первых. Во-вторых, это высокого ценового сегмента. А маленьким магазинам, чтобы выживать, им не нужно ориентироваться на что-то такое, наоборот, на более дешево, поэтому там в основном присутствовала либо китайская техника под китайскими брендами, которые никто не запрещал, например, Huawei тот же самый или Xiaomi, они спокойно будут дальше действовать и не заметят потери бойцам. А также стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
0: Максим Горшенин, Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Также из списка исключили электробритвы Браун и зубные щетки Oral-B. В Минпромторге ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на рынке, поскольку в России есть достаточно аналогов. Должен ли гиперкар рычать? Автомобильный рынок очень холодно встретил первый электромобиль от Ferrari после финальной презентации модели Lucy. Акции компании на Миланской бирже упали почти на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобиля и шутят, что телефон на колесах от Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Бывший глава Ferrari Лука Ди Монтемоло попытался высказаться осторожно, чтобы не навредить бренду. Надеюсь, сказал он, что с этого электромобиля хотя бы уберут эмблему горцующего жеребца. Иван Медведев продолжит тему.
2: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Ferrari, достаточно представить себе рандомного современного китайца, ну или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2.5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Ferrari, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люси может и поехать, считает ведущий телеканала «Авто Плюс» автоэксперт Павел Федоров.
3: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами. А вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
2: Но есть нюанс. Электро-Феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi Su7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутой, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Ferrari не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке. Как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда. Но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС. Продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
4: Произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все автопроизводители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью. да, и электромобилей производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобили пересядут вообще последними, поскольку для них важна именно вещь, это ощущение продукта.
2: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться, и тем самым дарить эмоцию. На все V12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
0: Одним из первых за руль нового электрокара Феррари сел Папа Римский Лев XIV. Автомобиль был представлен понтифику в его летней резиденции. Сообщил об этом Ла Република. Впрочем, судя по видео, папа скорее просто посидел на переднем сиденье и потрогал кнопки управления. Большие вопросы маленьких театров. В подмосковном Сергиевом Посаде стартовал 23-й фестиваль театров малых городов России. Его организует Театр нации при поддержке Минкульта и благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы». Чем живет театр в провинции, о чем ему сегодня важно говорить? Об этом Александра Сидорова.
5: В Сергиев Посад привезли 16 спектаклей. География широкая, от Красноярского края до Псковской области. Такие смотры очень вдохновляют, говорит Никита Кобелев, худрук Александринки и председатель жюри фестиваля. Для него это возможность узнать новые режиссерские имена.
6: Один раз ездил в город Шарыпово, вот очень маленький театр. В Красноярском крае находится, его в этом году нет на фестивале, но есть другие города. Это вообще феномен края, что вот в таких маленьких городках хороший театр. Там всего труппа 12 человек, это 5 часов езды от Красноярска. Прекрасный, замечательный театр. Кто-то закончил Красноярский институт культуры. И люди абсолютно в контексте того, что происходит сегодня в театре, делают современные постановки, тоже номинировались на «Золотую маску» неоднократно. Такие фестивали как раз поддерживают эти города, у них есть возможность показать себя, обменяться опытом, для них чрезвычайно важно. На самом деле, такие театры больше готовы сегодня к экспериментам, чем зачастую много столичных театров.
5: Режиссер Филипп Гуревич любит работать в региональных театрах. Хотя финансирование часто скромное, иногда приходится издалека доставлять что-то из реквизита и декораций. Плюс, когда ты приезжаешь в маленький город, как будто на вахту, живешь только репетициями. Эмоционально порой непросто. На фестиваль театров малых городов Куревич приехал со спектаклем «Шостакович», который поставил в Нягоньском ТЮЗе. Это в Ханты-Мансийском автономном округе. Идея шла от директора театра. Это большое исследование, как через судьбу композитора можно проследить судьбу страны, про творца на тектоническом сломе эпох, про отношения художника и власти, рассказывает Филипп Гуревич.
7: Нягоньский ТЮЗ и Шостакович – это уже третий мой спектакль в Нягони. Я туда езжу, потому что там прекрасная атмосфера в театре, театром занимаются. Люди там озабочены тем, чтобы театр был классный. Это один из лучших ТЮЗов страны, несмотря на то, что в Нягони 60 тысяч жителей. И серьезный репертуар. У них замечательный директор. У них очень сильная труппа, которая постоянно обновляется. При этом там есть ощущение камерности и семьи. Ты можешь что-то попробовать. Может быть, даже что ты в Москве. Не то, чтобы побоишься попробовать. В Москве пристальнее оптика. Тебя сразу же как бы обосрут в чате блогеров театральных. При этом, кстати, критики чаще приезжают в региональные театры. В них, в сущности, ставят те же режиссеры, что и в Москве. В Амхате, на Таганке, в Театре нации и так далее. И артисты, соответственно, понимают, что значит авторский театр, режиссерский театр.
5: Многие привозят на фестиваль постановки, в которых говорят о национальной идентичности, рассуждают на исторические темы. Таков подход у Альметьевского татарского драмтеатра. Он на этом смотре в 11-й раз. 5 раз забирал гран-при. Его новый спектакль «Явыз», «Лютый», поставлен молодым режиссером из Казахстана. Это история о жестоком хане Золотой Орды Бердибеке, продолжает директор Альметьевского татарского драмтеатра Фарида Исмагилова.
8: Знаете, это как принц и нищий, как садится на трон бедный поэт вместо хана Бердибека. А вообще исторический материал тоже присутствует, потому что это история Золотой Орды, это 14 век, это самый кровавый хан, тиран Бердибек. Режиссер поработал с артистами долго достаточно, этюдным методом. Весь театр, грубо говоря, стоял на ушах, когда он работал. Было подумать о том, не теряем ли мы свою национальную идентичность. знаем ли мы историю конкретно Золотой Орды. Очень много дискуссионного здесь, конечно. Нас же называют шутливо коллекционеры режиссеров, Альметьевский театр. Я где вижу интересного режиссера, интересную работу, стараясь его как-то вовлечь к нам. Все вместе тут сошлось.
5: Сергиев Посад станет театральной столицей на ближайшие 9 дней. Попасть на спектакли фестиваля малых городов можно по регистрации. Победившие постановки потом привезут на гастроли в Москву. Александра Сидорова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
9: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: 11:28 московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. Власти Таганрога ввели локальный режим ЧС после атаки ВСУ, в результате которой пострадали 2 человека. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова. В этом году Грушинский фестиваль в Саратовской области отменен из соображений безопасности. Об этом сообщается на сайте фестиваля. Армения не получала писем от России о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, заявило Министерство территориального управления и инфраструктуры страны. Накануне газета «Коммерсант» сообщила со ссылкой на письмо министра энергетики России Сергея Цивилева, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке это соглашение, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС. В руководстве входящего в правящую коалицию Христианско-демократического союза ХДС обсуждают возможность замены Фридриха Мерца другим политиком на посту канцлера, сообщила газета «Бильд», ссылаясь на источники. При этом все участники бесед, как подчеркивает таблоид, осознавали огромный политический риск такого варианта, включая риск провала нового канцлера. Власти Таиланда ужесточили санитарный контроль для прибывающих из 2 африканских стран на фоне вспышки лихорадки Эбола. А за нарушение карантина теперь грозит тюрьма и крупные штрафы, пишет Бангкок-Пост. Согласно новым правилам, все въезжающие будут обязаны пройти карантин или изоляцию сроком не менее 21 дня в зависимости от наличия симптомов заболевания. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 12:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Обвал акций ВТБ со вчерашнего дня бумаги идут вниз на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссий. Параллельно банк объявил о партнерстве с Wildberries. Речь о покупке 5% доли в ВБ-банке. Как все это воспринял рынок? Подробнее через минуту. Что делать с Пашиняном? Лидеры ЕАЭС обсудят вопрос на фоне европейских устремлений Армении. Москва ранее прозрачно намекала, что на двух стульях Еревану не усидеть. О ситуации Георгий Буфт в нашем эфире через несколько минут. Питерский форум, теперь бюджетнее. Ательеры северной столицы отмечают, что часть клиентов в этом году решила сэкономить на номерах, и многие предпочли апарт-отели, что сейчас с ценами в Петербурге на гостиницы, яхты и автомобили. Обвал ВТБ на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Наблюдательный совет банка тянул до последнего, и в итоге рекомендованные дивиденды менее 10 рублей на акцию, вдвое ниже ожиданий и по нижней планке диапазона 25%, а не 50% от чистой прибыли, и рынок разочарован. На вечерних торгах падение ускорилось до 8,5%, утром прибавило еще 6%, на минимуме доходило до 75,5 рублей за бумагу. Российский рынок акций также начал основную сессию в минусе. С начала года на ожиданиях высоких дивидендов акции ВТБ выросли на 35%, но после решения рухнули на 20%. А объявление цели доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с ВТБ, ВТБ с Wildberries, некоторые инвесторы восприняли как размытие доли. Зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РБК назвал такой размер дивидендов компромиссом между ожиданиями инвесторов и запасом капитала ВТБ на 27 и 28 годы. Это результат долгого согласования с Центробанком. В будущем ВТБ планирует вернуться к дивидендам в размере 50% от прибыли, заявил Пьянов, и он заверил акционеров, что новый актив от Wildberries очень ценный. Как он выразился, клиентская база Wildberries – главное золото этого партнерства. Поверит ли в это рынок и можно ли его нынешнюю реакцию считать чисто эмоциональной, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-Broker Александр Тимофеев.
11: Никто не сомневался в факте выплаты дивидендов со стороны ВТБ, просто потому что у них это заложено в дивидендной политике. Да, там были некоторые вопросы относительно размеров дивидендов, но учитывая, что мы все последние месяцы слышали о сверхприбылях за 2026 год, было бы странно, если бы ВТБ заплатило мало. Тем более, что основной акционер — это государство, соответственно, дивиденды — это все в пользу государства, а бюджет сейчас, как известно, надо помогать. Главная ложка дегтя — это то, что объявили о доп. Эмиссии, что тоже ожидалось, но довольно странно, согласитесь, пытаться доказать акционерам, что доп. Эмиссия — это хорошо. Более того, потенциальное сотрудничество с Wildberries звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries — большой вопрос, потому что, честно говоря, вообще непонятно зачем. Wildberries тут такое сотрудничество с ВТБ, потому что Wildberries вроде и так все хорошо. И наоборот, не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал. Поэтому да, мы будем видеть много спекуляций в ближайшее время, но если мы посмотрим просто на котировки ВТБ за последние 6 лет, по этим котировкам, мне кажется, интерес инвесторов и вера рынка в ВТБ, она совершенно видна. Давайте разделять положение ВТБ как госбанка и положение ВТБ как акционерного общества. У ВТБ как госбанка и вообще как одного из основных российских банков, безусловно, все крайне неплохо. У ВТБ как инвестиции довольно странно обсуждать как инвестицию компанию, которая когда-то, я напомню, выходила по 13 копеек на рынок. С точки зрения, мы сейчас обсуждаем покупку в долгую компании, которая даже не обновила не то чтобы свои максимумы, которые, в общем-то, с момента народного IPO показывает скорее отрицательную динамику роста. Поэтому, если мы говорим про то, чтобы поспекулировать в ближайший месяц, получить дивиденды и прочее, да, эта идея может быть неплохая, но драйверов роста на годы я не вижу. Более того, если мы просто-напросто посмотрим на котировки Сбербанка, ВТБ и Т-банка, то совершенно очевидно будет, что инвесторы считают хорошим бизнесом в долгосроке, а что остается крепким госбанком.
0: Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-Broker. В рамках доп. Эмиссии банк может разместить свыше 6 миллиардов ценных бумаг и привлечь более полутриллиона рублей. Окончательный объем размещения будет определен, исходя из реальных потребностей ВТБ и рыночной ситуации на момент размещения. Оно состоится осенью. Как заявил Дмитрий Пьянов, значимый экономический эффект от партнерства РВБ для прибыли ВТБ появится не раньше следующего года. Лидеры ЕАЭС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить планы Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Ранее в Кремле заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю льготных цен на российский газ. Как развиваются отношения Москвы и Еревана, об этом Георгий Буфт.
12: В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится. После чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС. Однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичеван через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
0: Это был Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт узнает». ПМФ «Культурный» стала известна неофициальная вечерняя программа Петербургского экономического форума 2026. Как и за сколько будет развлекаться деловая элита, об этом подробнее Ольга Кашинская.
13: Большая часть вечеринок на ПМФ закрытые. Попасть на них можно только по приглашениям. Таким будет, например, мероприятие Альфа-банка в ресторане «Иллага», на котором запланировано выступление «Максим» и группы «Зверя». Забронировать столики на этот вечер нельзя, как убедилась «Бизнес-ФМ». На некоторые вечеринки попасть все-таки можно, хотя цены кусаются. Под видом клиента мы позвонили в загородный клуб «Бор-812», где 5 июня запланировано выступление Григория Лепса.
14: Скажите, пожалуйста, а можно у вас забронировать столик на 5 июня на вечер?
15: На два человека я могу вам предложить
14: предложить всего два стола. Один 100 тысяч рублей с персоны. В стоимость билета будет входить концертно-развлекательная программа, а также ужин. И за 140 тысяч рублей с персоны во втором ряду столы будут сборные. С вами за столом будут другие гости. Могу направить актуальную рассадку к рассмотрению.
15: А нужен какой-то бэдж-форма будет или вход там будет по отдельному билету, списку?
14: Обязательно будет формирование списков. После приобретения билета мы пришлем QR-код на вход.
13: Как писала Фонтанка, в прошлом году ценники звезд первого эшелона за 50-минутный сет доходили до 20 миллионов рублей. Точных цифр никто не озвучивает, но тренд на кратное увеличение гонораров за выступление на главном деловом форуме страны определенно есть, говорит гендиректор Communicator Creative Events Егор Доброгорский.
16: Конечно, артисты поднимают цены, но я вам точную сумму не скажу, это очень индивидуально всегда. Один артист на разный тип мероприятий может стоить по-разному. Одно дело свадьба, другое дело корпоративное мероприятие, третье дело благотворительный праздник в зоопарке и, там, знаю, четвертое дело эпический экономический флот. Это будет 4 разных гонорара. В зависимости от типа мероприятия, аппетита артистов и, могу сказать, в зависимости от времени года. Какой-нибудь артист может спросить, а что за компания? Какой, знаешь, что это какой-нибудь Газпром? Ну, на 2 умножить сразу.
13: Среди музыкантов, которые будут выступать в Петербурге в даты форума, все знакомые лица. На расхват по традиции Сергей Шнуров. Его сеты запланированы сразу на нескольких мероприятиях. На арт-коктейле «Петербургские сезоны» споют «Иванушки Интернешнл». А на мероприятии РЖД, которое традиционно пройдет в Музее железных дорог, в программе заявлены Дмитрий Маликов, Чиж и группа «Комната культуры», выстрелившая со своим хитом «Поезда». На вечере Банка Санкт-Петербург выступит дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Более современных исполнителей в повестку тоже включают. На мероприятиях по всему городу будут выступать Федук, Мот, Элван и исполнитель хита «Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер» Ваня Дмитриенко. Костяк артистов, тем не менее, в последние годы не меняется. Да и зачем менять то, что хорошо работает, рассуждает музыкальный критик Евгений Бабичев.
17: Стараются приглашать имена, которые являются престижными и могут хорошо повлиять на имидж компании в той же возрастной категории, что и у приглашенного артиста. Есть и случаи, когда приглашение конкретного артиста компании напрашивается само собой. В этом году РЖД, например, приглашает группу «Комната культуры», которая стала популярной песней про поезда. Группа «Ленинград» и Сергей Шнуров, которые сейчас работают в режиме эксклюзива, не устраивая гастрольных чёс, давно уже у всех ассоциируется с Петербургом, поэтому это флагман, форум для Шнурова и его коллектива, это возможность заработать много. В целом программа всегда получается разношерстной, форум традиционно угождает всем музыкальным вкусам. Некоторые артисты завсегдатые форуму за год вперед бронируют даты под выступление в Петербурге.
13: А простые смертные по традиции смогут посетить большой открытый концерт на Дворцовой площади. В сет-листе этого года международный симфонический оркестр ТВ «Брикс» и группа «Артик и Астия». На организацию концерта из бюджета выделили 20 миллионов рублей. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
18: Реклама. 30 лет в отрасли, тысячи успешных проектов. ИВПР – российский производитель с безупречной репутацией. Быстро, надежно, ответственно. Выбирайте окна из ПВХ-профиля ИВПР, проверенного временем. Подробнее на ivpr.ru.
19: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Деньги. Среди коллекционеров очень популярны бракованные монеты. Например, миннесотский четвертак 25 центов. Из-за ошибки чеканки на нем можно увидеть дополнительное дерево, которое будто бы парит в небе справа от государственной символики. В настоящий момент найдено уже более 60 разновидностей миннесотской четверти.
22: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
23: В студии Наталья Шашина. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
23: Чистая процентная маржа Россельхозбанка по итогам первого квартала текущего года выросла до 3%. Это лучший показатель за последние 10 лет. Чистый процентный доход группы увеличился на 30,7% год к году и превысил 40,5 миллиардов рублей. А чистая прибыль группы РСХБ составила 11,5 миллиардов. Как отмечают в компании, финансовый результат в плановой траектории позволит выйти на уровень прошлого года – 50 миллиардов рублей. SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией выше 1 триллиона долларов, сообщает агентство Reuters. На торгах 27 мая акции производителей чипов подскакивали более чем на 9%, а стоимость компании доходила до 1,12 триллиона долларов.
21: Бизнес и власть.
23: Водители Uber и Lyft в Массачусетсе создали первый в США официально признанный профсоюз работников сервисов такси по вызову. Новая организация будет представлять почти 70 тысяч водителей. Возможность для такого объединения появилась после принятого в 2024 году решения, которое разрешило независимым подрядчикам коллективно обсуждать оплату и условия работы.
21: Арбитраж.
23: Китайская ИИ-компания Minimax не смогла добиться прекращения иска Disney, Universal и Warner Brothers Discovery по делу об авторских правах, сообщает агентство Reuters. Суд в США отказался закрывать дело, в котором студии обвиняют Minimax в использовании защищенного контента для обучения нейросети Hailuo. В компании настаивали, что американский суд не должен рассматривать спор, потому что Minimax работает в Китае. Но судья счел, что у истцов достаточно оснований продолжать процесс. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Одиннадцать сорок семь в Москве. Авторская мера пресечения или как в американских фильмах юристы комментируют меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники бизнеса ФМ оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Иван Медведев подробнее.
1: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответствовал. Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
2: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
1: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
3: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно, как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
1: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
21: Капитал с Григорием Бегларяном.
0: Гриш, приветствую еще раз.
4: Добрый день.
0: Предлагаю с нефти начать. Продолжается движение вниз. Баррель Brent 96 с небольшим уже прямо сейчас.
4: Да, это июньский фьючерс. На следующей неделе уже будем следить за фьючерсом июльским. Он по 93 доллара идет. Здесь понятно, тенденция давления на нефтяные котировки стороны спекулянтов, естественно, связана с тем, что хотя сделки с Ираном в Америке никакой нет, но все ждут, что перемирие будет официально оформлено, ну, я не знаю, там на 30 или на 60 дней. Ну, вот, в принципе, то, что я вчера говорил о чемпионате мира в Америке с 11 июня, сейчас об этом уже американские аналитики начали рассуждать. Все понимают, что устраивать какую-то бузу в Персидском заливе администрации Трампа в условиях, когда надо встречать чемпионат мира, там Трамп, я так понимаю, тоже будет какие-то речи толкать. Ну, наверное, не очень правильно будет, так что они попытаются тихо посидеть какое-то время. В меморандуме, который дают пролог этой сделки, ну, то есть оформляют перемирие, потом в рамках этого перемирия они должны какие-то переговоры вести по сделке. Естественно, есть момент, который могут, в принципе, затянуть с этим меморандумом, потому что вот фактически все уровни иранских говорящих голов, ну, имеется в виду тех чиновников, которые вроде как публично выступают и их слушают в Америке, это и МИД иранский, и администрация иранского президента. В общем, здесь единодушие есть. Штаты должны обещать или обязаться разморозить иранские деньги, потом снять блокаду. Иран, в свою очередь, соглашается разблокировать пролив. Поэтому, я так понимаю, что до последнего будут тянуть меморандум, может быть, даже еще постреляют в моменте. Но рынки уже рассчитывают на то, что как минимум месяц, а может быть и два месяца, можно будет тихо посидеть без всяких боевых действий, поэтому военная премия немножечко сдувается. Здесь в данной ситуации спекулянты особо не обращают внимания на то, что слишком сильно истощились мировые запасы нефти, вот у тех же китайцев, которые, по сути, спасли нефтяной рынок от безумного роста, потому что Китай прекратил фактически импортировать сырую нефть, используя свои запасы для внутренних перерабатывающих отраслей. Но Китай может возобновить импорт в любой момент, так что ситуация в этом плане будет меняться. Но пока корректировка идет, надо понять, где эта военная премия стабилизируется. Может быть, 90+, может быть, ниже 90. Поживем, увидим. Тут загадывать ничего не будем. Неделя знаменуется собой конец месяца. В конце месяца очень часто бывают всякие события. У нас на фондовом рынке индекс Мосбиржи к этой минуте, ну, пытается отыграть утреннее снижение. Ну, к 2600 не вернулись, но в целом рынок стабилизировался. Отыграли снижение акции нефтегазовых компаний. Вот смотрю, акции Роснефти уже в плюсе, Новатека в плюсе. Из банковского сектора, естественно, по-прежнему выделяется динамика акций ВТБ после вчерашнего провала на 8%. Сегодня было еще 2% минус. Итого, акции ВТБ со своего пика этого года потеряли в моменте больше 20%. Но, правда, с начала года акции все равно остаются в плюсе в преддверии ожидания щедрых дивидендов, которых в итоге не дали. Акции успели вырасти с начала года почти на 35%. Ну и, соответственно, сейчас корректируются.
22: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
22: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст».
20: 30 мая, театр кукол Образцова. Спектакль «Питер Пен и Венди». Постановка, погружающая в волшебный мир детства. Это история о дерзком мальчишке, отказавшемся взрослеть. Девочки из порядочной семьи и мамы. С безусловной любовью и верой, что дети вернутся из сказочного мира феи, русалок, отважных индейцев и пиратов и обязательно вырастут. В постановке задействованы тростевые планшетные куклы, маски и тантоморезки. Подробнее на сайте театра кукол Образцова. 6+.
5: Знай меру. Пуд – русская единица массы, равная 40 фунтам или примерно 16,5 килограммам. Само слово «пуд» восходит к прославянскому и далее к позднелатинскому языку и изначально родственно фунту. Полуторапудовые гири до сих пор иногда называют спортивный снаряд весом в 24 килограмма, а двухпудовый – в 32 килограмма.
7: «Знай меру» на Business FM.
8: Все золото мира. Современные золотые олимпийские медали изготавливаются из серебра 925-й пробы и должны содержать не менее 6 граммов чистого золота для покрытия. Медали из настоящего золота вручались только на трех олимпиадах. В 1904 году в американском Сент-Луисе, в 1908 в Лондоне и в 1912 в Стокгольме. Причем в шведской столице победители получали медали уже из желтого металла невысокой 583-й пробы. И только две памятные награды с особым дизайном на тех играх были сделаны из чистого золота для вручения королю Швеции и наследному принцу. С тех пор полностью золотые медали больше не вручали.
7: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: 11:58 московское время. У микрофона Сердар Валикулиев. 4 мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки на город пострадали 2 человека. Председатель Центра избиркома России Элла Памфилова заявила, что предстоящая избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы в сентябре будет самой сложной за последние годы. В сентябре, помимо выборов в Думу 9-го созыва, планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Голосование будет возможно в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. Савеловский суд Москвы заочно арестовал иноагента-политолога Марию Снеговую по делу о фейках об использовании вооруженных сил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. На прошлой неделе МВД объявило Снеговую в розыск. В апреле она была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Девушку, забившую кальян на пасхальном куличе в московском баре, приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима, сообщает телеканал «Арти». У 27-летней Ксении Белоусовой уже есть условный срок – 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. Именно поэтому гособвинение просило назначить ей суммарное наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы. Ее признали виновной в оскорблении религиозных чувств верующих. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
24: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Семен цифры расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Эти меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Что меняется на практике? Ограничения на экспорт из России дизеля и авиакеросина рассматривают сейчас российские власти, сообщил Интерфаксу источники. Решение пока не принято, но наши слушатели в регионах указывают, что для предпринимателей дизель вовсе ощутимо подорожал, на ИЗС пока без изменений. Останутся ли в российских магазинах ноутбуки и комплектующие Samsung, Intel и Asus? Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно возить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка того упали, напомню, ноутбуки, компьютеры, жесткие диски и прочие гаджеты и оборудование. На эти и другие темы в нашем эфире. Минцифра расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Это касается адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках, IP-адресов. Меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Следует это из приказа Минцифры, опубликованного на портале правовых актов. А внимание на него обратил Коммерсант. В нем указано, например, какие данные и через какие интерфейсы операторы должны передавать и как к ним будут получать доступ уполномоченные органы. Приказ закрепляет требования к программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи. Что он меняет, мы обсудили с экспертом по информационной безопасности гендиректором Фишмана Алексеем Горелкиным. То, что сегодня опубликовано, это насколько серьезное изменение?
9: Это не изменение, а больше эволюция. Ранее в рамках закона Яровой многое записывалось. Трафик, хоть и шифрованный, он записывался, и потом в случае, опять-таки это очень важно, данные передаются не постоянно, а только в случае проведения предпринимательных мероприятий эти данные могли быть получены, и у них можно было, как говорится, что-то вот найти уже оперативникам. Сейчас, да, есть эволюция, сейчас эту некую разметку данных, так я это, наверное, назову, ее дали на откуп операторам, кто отвечает за связь.
24: Что меняется конкретно для конечного пользователя?
9: Для конечного пользователя ничего не меняется. Это система SORM. Как работала, так и работает. И система, это значит, что доступ к вашим данным может быть получен только в случае, если вы попадаете под внимание органов, то есть вы как-то нарушаете закон. Поэтому, если вы законопослушный гражданин, вы это не заметите, вас это никак не коснется.
24: Я вот все-таки озвучу. В публикации говорится, это сведения, позволяющие идентифицировать людей, организации, связанные с ними объекты, паспортные адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, организационные сведения. Ну вот банковский реквизит, например, это зачем?
9: Это очень-таки интересная заметка. Скорее всего, это в случае, если это возможно, если, предположим, банк так или иначе будет привлечен к расследованию. Потому что узнать банковские реквизиты человека, к примеру, оператору связи, будет довольно сложно. Хотя, возможно, к примеру, через ту карту, которой была оплачена та или иная услуга связи. Вероятно, это имеется в виду. Это все нужно, чтобы в случае необходимости был некий профиль полностью. Условно, орган интересует конкретный гражданин. И как этот гражданин, куда он там заходил, какие нехорошие сайты, вообще, что он делал в сети, интернет, может, какой-то вирус распространял, предположим. И тогда такой полный профиль получают органы. То есть, если ранее это надо было искать в таком, условно, мусоре большого-большого трафика, который был записан, сейчас это будет размечено уже на стороне операторов, чтобы удобнее и быстрее, что очень важно, кстати, был найден злодей. Потому что все-таки 10 лет назад был принят закон Яровой, сейчас скорости другие, но нужно быстрее реагировать, быстрее всяких кибер-мошенников-преступников искать и к ответственности привлекать.
24: Скажите, а вот появление этого документа никак не связано с увеличением популярности сервисов из трех букв?
9: Нет, конечно. Помимо такой беспокоящей истории с подобными сервисами, есть целая большая киберпреступность. У нас сейчас уже больше 70% вообще преступлений в сфере мошенничества совершаются в киберсреде. И вот, собственно, с этим надо бороться. А всякие любители трех букв и сервисов из них, это не является проблемой, чтобы для этого привлекать СОРМ.
24: Мошенники, звонящие, пишущие из-за границы, как-то будут остановлены, когда заработает новый порядок?
9: Из-за границы нет, но у них обычно есть сообщники на территории России, и вот тут уже подобная система поможет быстрее реагировать и привлекать к ответственности тех, кто помогает подобным злодеям.
24: Ну и напоследок про операторов. Им это тоже будет стоить каких-то денег, судя по всему. Опять нагрузка, опять нужно покупать какие-то хранилища данных, наверное, да? Я правильно понимаю?
9: Данные уже хранятся. Необходимо, возможно, хотя, скорее всего, нынешнего оборудования хватит, некие серверы для того, чтобы эти данные, ну, скажем так, разметить, то есть, чтобы правильно данные разметить правильно вот эти вот необходимые, возможно, да, обогатить уже имеющиеся данные тем, что уже есть у оператора. В целом, это фактически просто вот эти вычислительные мощности, которые раньше расходовались условно органами, теперь эти вычислительные мощности будут расходоваться на стороне оператора. Но и там они не такие, чтобы большие эти мощности. Поэтому, скажем так, если у вас уже есть все для СОРМ, если вы уже пишете, в целом это такая небольшая эволюция, то есть данные надо будет еще немножко слегка обогатить и разметить.
24: То есть новость прозвучала громче, чем на самом деле ее смысл.
9: Я не люблю такое говорить, но да, в целом да, она громче, чем реально просят контролирующие органы. При этом, опять-таки, как и с Яровой, вопрос, конечно, в контроле, и тут тоже могут быть нюансы.
24: Алексей Горелкин, компания «Фишман». Требования об установке систем SORM обязательно для всех провайдеров. Для небольших это до сих пор представляет собой значительную проблему. Внедрение даже минимального программно-аппаратного комплекса для SORM стоит минимум 5 миллионов рублей. Как отмечают СМИ, в России может получить развитие услуга аутсорминга. За счет нее операторы, уже внедрившие SORM в свои системы, смогут предоставить возможность другим провайдерам передавать через них данные силовым структурам. Не исчезнут ли из магазинов ноутбуки и комплектующие от Samsung, Intel и Asus? Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Например, Acer, Hewlett-Packard, IBM, Kingston, Toshiba и других. А пропадет ли с полок такая техника? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
11: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. В небольших магазинах они не ориентировались на такую технику, потому что Hewlett-Packard, допустим, и прочего вот эти вот Dell, это все больше для корпоративного рынка, во-первых. Во-вторых, это высокого ценового сегмента. А маленьким магазинам, чтобы выживать, им не нужно ориентироваться на что-то такое, наоборот, на более дешево, поэтому там в основном присутствовала либо китайская техника под китайскими брендами, которые никто не запрещал, например, Huawei тот же самый или Xiaomi. Они спокойно будут дальше действовать и не заметят потери бойцам. А также стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
24: Максим Горшенин, Ассоциация 2620. Большинство брендов из списка формально российский рынок и не покидали. Обращает внимание директор по развитию компании «Макарон» Александр Кириллов.
12: Я бы сказал, что большинство брендов, которые попали в список, за исключением, например, HP и Dell, формально рынок не покидали. Они существенно сократили маркетинговую активность и часть локальных операций, но при этом сохранили юридическое присутствие в России. По сути, они остаются держателями IP и товарных знаков в стране, а значит, теоретически могут влиять на вопросы решения и организации поставок своей продукции. Поэтому я сомневаюсь, что текущее решение Минпромторга кардинально изменит ситуацию на рынке и приведет к исчезновению таких брендов с полок. Рынок уже несколько лет адаптировался к новой модели поставок через параллельный импорт и альтернативные логистические маршруты. Если говорить про HP и Cisco, то эти компании действительно уходили с рынка значительно жестче и оставили после себя большое количество незакрытых обязательств перед партнерами и заказчиками. Поэтому по ним я не уверен, что мы увидим полноценное возвращение в обозримом будущем. В целом продукция с полок не исчезнет. Возможно, отдельные категории станут дороже из-за изменения логистики, усложнения поставок и смены источников отгрузок.
24: Александр Кириллов, компания «Макарон». Также из списка исключили электробритвы «Браун» и зубные щетки «Орал-Би». А в Минпромторге ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на рынке, поскольку в России есть достаточно аналогов. В российском правительстве рассматривают возможность ограничить экспорт дизельного топлива и авиакеросина, сообщил «Интерфакс». По его данным, эта тема обсуждалась вчера на совещании у вице-премьера Александра Новака, где нефтяным компаниям пока рекомендовали сдерживать поставки нефтепродуктов за рубеж. По словам одного из собеседников агентства, решение о запрете находится в высокой степени готовности, хотя точные сроки пока не определены. Другой источник уточняет, что эмбарго на керосин может составить 1-3-2 месяца, а вот ограничение экспорта дизеля маловероятно. Его на внутреннем рынке достаточно. Примечательно, что если запрет на экспорт бензина и дизтоплива в с осени 23-го года неоднократно, то эмбарго на авиакеросин предлагается впервые. И оно более вероятно, чем ограничение экспорта дизельного топлива, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
13: Более вероятно, что подобная мера может быть принята в области авиакеросина. Менее вероятно, что в области дизеля, потому что дизельное топливо все-таки у нас в большом объеме производится. И когда нет внеплановых ремонтов, у нас 50% произведенного дизеля за год поставлялось на внутренний рынок, и этого было достаточно. В случае введения запрета на экспорт дизеля может возникнуть перепроизводство на внутреннем рынке, то есть просто его некуда будет девать. И мы подобные ограничения видели. Авиакеросина производим меньше, поэтому здесь еще возможно, в общем-то, запрет. Это сигнал к тому, что ситуация с объемом переработки, выпуском нефтепродуктов становится более сложной, и ожидается, что она будет ухудшаться. Но и главный вопрос – это обеспечение безопасности НПЗ. Если мы решили бы эту задачу, необходимости бы ограничивать экспорт дизеля и авиакеросина не было бы. Также эту меру можно рассматривать еще и как сигнал самим нефтяным компаниям, что если они не обеспечат внутренний рынок, будут вводиться ограничения на экспорт для того, чтобы насыщение было именно внутреннего рынка. Мы видим, что по бензину ситуация более сложная. Компании уже ограниченные объемы продают через биржу, но вот по дизелю и авиакеросину пока такой ситуации не было. Вполне возможно, что правительство пытается как бы на опережение сработать.
24: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. Неделю назад слушатели бизнес-ФМ из Красноярска написали нам в чат-бот в МАКС, что для местных предпринимателей, которые занимаются перевозками, очень сильно выросли оптовые цены на дизель, хотя ценники на АЗС в регионе не изменились. Мы поговорили с владельцем одной из транспортных компаний в Красноярске, Николаем.
14: Мы работаем в сфере общественного транспорта по городу Красноярску, то есть обслуживаем городские регулярные маршруты. Топливо, которое мы используем, это дизель. И могу сказать, что за последние 2 недели происходит некий ажиотаж. То есть если до 19 мая цена была за литр у нас, так как мы оптом приобретали топливо, то есть большая достаточно транспортная компания, цена за литр нам обходилась в пределах 66 рублей, то на сегодняшний день уже почти 80 рублей, 7.

0: дефицит возникает, и, видимо, вот эту турбулентность. Как долго она будет продолжаться, непонятно. Дело в том, что мы работаем в отрасли, где тарифы регулируемы. То есть мы не можем поставить просто так цену своих услуг выше. Наши муниципальные контракты, по которым мы работаем, и, соответственно, все вот эти увеличения затрат мы должны будем брать на себя. Мы начинаем забывать про обновление подвижного состава, мы вынуждены использовать автобусы и 12, и 15-летние, а то и того старше.
1: Это был Николай, владелец одной из транспортных компаний в Красноярске. С начала апреля до конца июля уже действует полный запрет на экспорт бензина, а также ограничения на вывоз дизеля для непроизводителей. На прошлой неделе резко ускорился рост топливных цен на столичных АЗС. Московская топливная ассоциация сообщала, что средняя цена 95-го бензина на заправках превысила 71 рубль за литр, рост на 0,3%. А дизель подорожал до 78 рублей за литр, плюс 0,6%. На бирже за май бензин и дизель прибавили в цене 2,5%. Соответственно, котировки авиакеросина не публикуются из-за низкой активности сделок.
2: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
4: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Глава Минфина анонсировал изменение параметров бюджета. Правки нужны, чтобы казна оставалась стабильной даже при сложной ситуации в мире, заявил Коммерсанту министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что государство в первую очередь будет давать деньги на социальные программы, пенсии и пособия, а также оборону, безопасность и развитие технологий. Остальные расходы будут оценивать по их пользе для экономики и граждан. Силуанов отметил, что Минфин работает вместе с Центробанком, чтобы поддерживать баланс экономики. Ранее сообщалось, что за 4 месяца этого года дыра в казне достигла 6 триллионов рублей. Это в 2 раза больше, чем планировалось на весь этот год. Ограничения на движение транспорта введены на ряде улиц в центре Нижнего Новгорода. Так, до вечера 1 июня перекрыты 4 участка улицы Академика Блохиной между домами номер 12 и 14, домами 14 и 47 по улице Ковалихинская, между строением номер 32 и 32D по улице Варварской и выезд со двора дома номер 47 по улице Ковалихинской. В те же дни нельзя будет заехать на территорию Нижполиграфа со стороны улицы Ковалихинской и останавливаться между домами номер 16 и 18 по этой улице. Кроме того, до вечера 2 июня перекрыт участок дороги от дома номер 15 по улице Большие Овраги до парковки на улице Шевченко 2А. На участке между домами номер 16 и 22 по Малоимской запрещена стоянка. Корпус знаменитого дома коммуны в Нижнем Новгороде выставлен на продажу за 132,5 миллиона рублей, сообщается на сайте бесплатных объявлений. Речь идет о доме номер 3, корпус 5, по улице Пескунова. Площадь объекта превышает 1700 квадратных метров. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Указано, что внутри имеется офисная отделка. В Нижегородской области официально утвердили региональную программу борьбы с сахарным диабетом, которая рассчитана до 30-го года. Ее основными задачами стали раннее выявление заболевания, профилактика осложнений и совершенствование медицинской помощи пациентам. В документ также вошли меры по обеспечению жителей необходимыми медицинскими изделиями, расходными материалами и поддержки подготовки профильных специалистов для медучреждений региона. Одним из направлений программы станет развитие специализированных кабинетов. В этом году в Нижегородской области планируют открыть и оснастить 2 кабинета. Нет школы для детей с сахарным диабетом и их родителей. Кроме того, к 30-му году власти намерены увеличить количество кабинетов диабетическая стопа до 10. Также в регионе собираются модернизировать материально-техническую базу медицинских учреждений, усилить систему диспансерного наблюдения пациентов. Власти рассчитывают, что к 2030 году доля пациентов с диабетом, находящихся под диспансерным наблюдением в специализированных подразделениях, достигнет 85%. Российским компаниям предложили активнее принимать на работу людей предпенсионного возраста и пенсионеров. Как заявил депутат

0: от Госдумы Светлана Бессараб, это может помочь в решении проблемы нехватки кадров. По ее словам, таких сотрудников ценят за квалификацию, ответственность и опыт, которым они могут делиться с молодыми коллегами. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что в ближайшие 5 лет в России потребуется заместить около 11 миллионов работников, выходящих на пенсию. Феррари представила свой первый в истории полностью электрический автомобиль. Над дизайном электрокара Люче работали в том числе студия Love From и промышленный дизайнер Марн Ньюсен. Стоимость гоночного автомобиля около 500 000 евро. Запас хода на полном заряде 530 километров. Разгон до 100 километров в час за 2,5 секунды. Мощность 1050 лошадиных сил. Первые покупатели получат электрокары в октябре. При этом акции автопроизводителей упали после презентации первого электромобиля. Котировки снижались на 6% в начале торгов из-за того, что дизайн вызвал негативную реакцию в соцсетях. Его назвали «люксовой рисоваркой», пишут РИА Новости. Кто-то сравнивает новый суперкар с японским Nissan Leaf, кузов которого выполнен в аналогичном голубом цвете и похож на него очертаниями. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет преимущественно пасмурно, возможен дождь, на термометрах плюс 11. Вечером также плюс 11 и облачно с прояснениями, а ночью плюс 8.
1: Валюта.
2: Центробанк России на 27 мая установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 55 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородские компании могут подать заявки на участие во Всероссийской премии «Экспортер года», сделанной в России до 31 мая. Стать участниками могут представители малого и среднего бизнеса, крупные компании и индивидуальные предприниматели региона. В перечне основных номинаций премии сохранены ключевые экспортные сектора экономики. Победители определят в следующих номинациях: «Экспортер года промышленность», «Агропромышленный комплекс», «Продукты питания», «Индустрия моды», «Индустрия красоты», «Высокие технологии IT», «Кино, анимация», «Индустрия туризма». В дополнительных номинациях появились новые категории, которые отмечают качественный прорыв на внешние рынки. Введена номинация «Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ» и «Маркетинговый прорыв». К дополнительным номинациям также относятся «Женщина-экспортер года» и «Новая география». Подача заявки на соискание премии максимально упрощена и проходит полностью в цифровом формате на официальном сайте проекта. На начальном этапе от экспортера требуется минимальный пакет документов. Достаточно предоставить электронную копию свидетельства ЕНН, а для представителей малого и среднего бизнеса – выписку из единого реестра МСП. Подача заявок открыта до конца мая. Победители будут определены в августе. Маринс Групп по настоянию губернатора понизит этажность нижегородского офиса, расположенное на площади Народного единства в Нижнем Новгороде здание бывшего Горьковского дома моделей, потеряет верхний стеклянный этаж и преобразится внешне. Как рассказал председатель совета директоров компании Альберт Саркисян, к внешнему виду и высотности здания замечания высказывал сначала предыдущий губернатор Валерий Шанцев, а около 1,5 лет назад понизить этажность в историческом центре настоятельно попросил Глеб Никитин. Здание не соответствует окружающей застройке и является градостроительной ошибкой. В ходе переговоров с органами власти Маринс Групп нашли компромисс и намерены реконструировать бывший дом моделей. Высота здания будет понижена на 4,5 метра. Также будет заметно изменена его фасадная часть. Строение станет более классическим, пояснил Альберт Саркисян. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса. По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%. Однако компания-платформа УФД, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. Растет ли доля наличных в розничных продажах? Мы спросили у бизнеса.
3: Гендиректор группы компании «Мосэталмет» Екатерина Арцруни.
4: Я могу точно сказать, по косвенным признакам инкассация у нас не участилась, поэтому у нас произошел рост оплаты за услуги наличными деньгами. Не могу такое сказать. Более того, поскольку мы все платежи принимаем официально, мы выдаем документы, наоборот, мы заметили, что за большие операции пациенты предпочитают оплачивать именно с банковской карты, потому что не так давно появились официальные сервисы, встроенные в банковские, которые автоматически формируют отчетность для получения налогового вычета за медицинские услуги. Для группы компаний «Мосэталмет» предпочтительная оплата оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчетный счет организации.
5: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
4: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
3: Совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
5: Заведомо обещали проблемы со связью и к 9 мая.
6: Все хорошо было с терминалами, не глючили.
5: Они по мобильной связи, по 4G.
6: По Wi-Fi. Там и так есть, да, не подключено к Wi-Fi, с Wi-Fi все good, поэтому все работало.
5: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
6: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите, по другим заведениям очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые, как по карте. Из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции очень много. Независимость даже, мне кажется, это пощипит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались. Как вам удобнее? И если раньше просто ты даешь терминал, не будет сразу карта оплачивать, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличкой. Это просто было настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
5: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы.
6: Это, скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходишь, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
3: Владелица розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
7: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
5: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс? Или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
7: Конечно же, это плюс. Потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
5: Дополнительно есть просьба к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
7: Конечно же, нет. Мы об этом не просим. Это уже как удобно и, мне кажется, неуместно просить.
5: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
7: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
5: Терминальчики, которые для оплаты карты?
7: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета не понятного своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
1: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Проверено практикой.
0: Успех требует серьезной работы над собой и высокой самодисциплины. Сегодня поговорим о привычках успешных людей. Основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос составляет свой график так, чтобы каждый день делать для себя что-то веселое или захватывающее. Он понимает, как важно расслабляться и какое-то время ни о чем не думать. Это защищает здоровье, как психическое, так и физическое. Совет. Планируйте для себя каждый день что-нибудь веселое. Расслабляясь, вы снизите уровень стресса и улучшите свое здоровье. Билл Гейтс начинает свое утро с чтения новостных сообщений и материалов о бизнесе. Гейтс знает, что возможности есть везде, если обращать на них внимание. Совет. Собирайте идеи и находите возможности, оставаясь в курсе новостей в различных секторах. Главный редактор Vogue Анна Винтур играет в теннис хотя бы 1 час в день. Ричард Брэнсон активно занимается кайтсерфингом, а один из самых богатых людей Индии постоянно участвует в марафонах. Успешные люди знают цену выражению «в здоровом теле здоровый дух» и помнят об этом даже в выходные. Совет. Находите время на спорт, ведите активный образ жизни. Опра Уинфри находит время посидеть в тишине 20 минут дважды в день. Это секрет спокойствия йогов. Мир корпораций тоже признает неоспоримые преимущества такой медитации. Самые успешные люди дают себе время посидеть в тишине и спокойствии даже по выходным. Совет. Подарите себе 20 минут тишины хотя бы 1 раз в день. Успешные люди знают, что совмещение нескольких дел одновременно вредит вашей производительности и качеству работы. Старайтесь сосредотачивать свое внимание на чем-то одном.
8: Американский оратор и инвестор Тимоти Феррис рекомендует ставить себе не более 2 целей в день, чтобы быть уверенным, что все самое необходимое будет выполнено. Совет. Не приступайте к новой задаче, пока не выполнили предыдущую. Как говорил Аристотель, мы то, что мы постоянно делаем. Таким образом, совершенство – это не действие, а привычка. Формируйте правильные привычки и повышайте свою продуктивность и эффективность. Держитесь курса.
1: Проверено практикой на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей. Business FM. Новости. Коротко.
9: 12:28 московское время. У микрофона Сердар Увлекулиев. Армия России установила контроль над селами Граново в Харьковской области и Воздвижевка в Запорожской. Об этом сообщило в среду Министерство обороны России. В Донецкой Народной Республике в результате последних атак беспилотников пострадали 9 сотрудников МЧС, сообщило управление МЧС по ДНР. В Херсонской области 2 мирных жителя погибли, 14 ранены за прошедшие сутки в результате атак ВСУ, сообщил в свою очередь губернатор области Владимир Сальдо. Южный окружной военный суд приговорил жительницу ростовского города Азова Ольгу Юрченко к 5 годам лишения свободы за поджог городского военкомата. Об этом сообщили в ОФСБ по региону. По версии следствия, перед попыткой теракта женщины в декабре 24-го позвонил неизвестный мужчина и под различными предлогами убедил ее взять кредит в одном из банков. Помимо больничного, россиянам в мессенджере Макс также доступна запись на телемедицинские консультации, сообщил замминистра здравоохранения России Вадим Ваньков. Он уточнил, что такая практика уменьшает излишнюю нагрузку на врача, снижает лишние визиты пациента и позволяет повысить возможности для взаимодействия с пациентом. Замминистра также рассказал, что сервис для онлайн-заказа медицинских документов и справок в тестовом режиме работает в 2 регионах России. Эту практику в нынешнем году планируется распространить на все регионы страны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Лайна Первого в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Обвал акций ВТБ. На бумаге со вчерашнего дня идут вниз на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Параллельно банк объявил о партнерстве с Wildberries. Речь о покупке 5% доли в ВБ-банке. Как рынок это воспринял и почему так? Что делать с Пашиняном, лидеры ЕАЭС обсудят вопрос на фоне европейских устремлений Армении. Москва ранее прозрачно намекала, что на 2 стульях Еревану не усидеть. О ситуации через минуту Георгий Бофт. Питерский форум теперь бюджетнее. Ательеры в северной столице отмечают, что часть клиентов в этом году решила сэкономить на номерах, и многие предпочли апарт-отели. Что сейчас с ценами в Петербурге? На гостиницы, яхты и автомобили. Все подробности в нашем эфире.
1: Реклама.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
10: Обвал ВТБ на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Наблюдательный совет банка тянул до последнего, и в итоге рекомендованные дивиденды менее 10 рублей на акцию. А вдвое ниже ожиданий по нижней планке диапазон. 25%, а не 50% от чистой прибыли. Рынок разочарован. На вечерних торгах вчера падение ускорилось до 8,5%, а утром прибавило еще 6%. На минимуме доходило до 75,5 рублей за бумагу. Российский рынок акций также начал основную сессию в минусе. Сначала года на ожиданиях высоких дивидендов акции ВТБ выросли на 35%, но после разрешения интриги рухнули на 20%. Объявление цели доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries, SPO по 87 рублей, некоторые инвесторы восприняли как размытие доли. Зампред банка Дмитрий Пинов в интервью РБК назвал такой размер дивидендов компромиссом между ожиданиями и ожиданиями инвесторов и запасом капитала ВТБ на 27-28 годы. Это результат долгого согласования с ЦБ. В будущем ВТБ планирует вернуться к дивидендам в размере 50% от прибыли, заявил Пинов. Он заверил акционеров, что новый актив от Wildberries очень ценный. Как он выразился, клиентская база Wildberries – главное золото этого партнерства. Поверит ли в это рынок и можно ли его нынешнюю реакцию считать чисто эмоциональной, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев.
13: Никто не сомневался в факте выплаты дивидендов со стороны ВТБ, просто потому что у них это заложено в дивидендной политике. Да, там были некоторые вопросы относительно размеров дивидендов, но учитывая, что мы все последние месяцы слышали о сверхприбылях за 2026 год, было бы странно, если бы ВТБ заплатило мало. Тем более, что основной акционер — это государство, соответственно, дивиденды — это все в пользу государства, а бюджет сейчас, как известно, надо помогать. Главная ложка дегтя — это то, что объявили о доп. Эмиссии, что тоже ожидалось, но довольно странно, согласитесь, пытаться доказать акционерам, что доп. Эмиссия — это хорошо. Более того, потенциальное сотрудничество с Wildberries звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries — большой вопрос, потому что, честно говоря, вообще непонятно зачем. Wildberries тут такое сотрудничество с ВТБ, потому что Wildberries вроде и так все хорошо. И наоборот, не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал. Поэтому, да, мы будем видеть много спекуляций в ближайшее время, но если мы посмотрим просто на котировки ВТБ за последние 6 лет, по этим котировкам, мне кажется, интерес инвесторов и вера рынка в ВТБ, она совершенно видна. Давайте разделять положение ВТБ как госбанка и положение ВТБ как акционерного общества. У ВТБ как госбанка и вообще как одного из основных российских банков, безусловно, все крайне неплохо. У ВТБ как инвестиции довольно странно обсуждать как инвестицию компанию, которая когда-то, я напомню, выходила по 13 копеек на рынок. С точки зрения, мы сейчас обсуждаем покупку в долгую компании, которая даже не обновила не то чтобы свои максимумы, которые, в общем-то, с момента народного IPO показывают скорее отрицательную динамику роста. Поэтому, если мы говорим про то, чтобы поспекулировать в ближайший месяц, получить дивиденды и прочее, да, эта идея может быть неплохая, но драйверов роста на годы я не вижу. Более того, если мы просто-напросто посмотрим на котировки Сбербанка, ВТБ и Т-банка, то совершенно очевидно будет, что инвесторы считают хорошим бизнесом в долгосроке, а что остается крепким госбанком.
10: Александр Тимофеев, FBroker. В рамках доп. Эмиссии банк может разместить свыше 6 миллиардов ценных бумаг и привлечь более полутриллиона рублей. Окончательный объем размещения будет определен, исходя из реальных потребностей ВТБ и рыночной ситуации на момент размещения. Оно состоится осенью. Как заявил Дмитрий Пинов, значимый экономический эффект от партнерства ВБ для прибыли ВТБ появится не раньше следующего года. Лидеры ЕАЭС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить план Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Ранее в Кремле заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю льготных цен на российский газ. Как развиваются отношения Москвы и Еревана? Об этом Георгий Буфт.
14: В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится. После чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС, однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕАЭС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичевань через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
10: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Ну вот, кстати, несколько минут назад представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нынешний саммит не решит судьбу Армении. Ереван продолжает оставаться в ЕАЭС. УМФ культурный. Стала известна неофициальная вечерняя программа Петербургского экономического форума 26. Как и за сколько будет развлекаться деловая элита? Подробнее Ольга Кашинская.
15: Большая часть вечеринок на ПМФ закрытые. Попасть на них можно только по приглашениям. Таким будет, например, мероприятие Альфа-банка в ресторане «Иллага», на котором запланировано выступление «Максим» и группы «Звери». Забронировать столики на этот вечер нельзя, как убедилась «Бизнес-ФМ». На некоторые вечеринки попасть все-таки можно, хотя цены кусаются. Под видом клиента мы позвонили в загородный клуб «Бор-812», где 5 июня запланировано выступление Григория Лепса.
16: Скажите, пожалуйста, а можно у вас забронировать столик на 5 июня на вечер?
17: На 2 человека я могу вам предложить всего 2 стола. Один 100 тысяч рублей с персоной. В стоимость билета будет входить концертно-развлекательная программа, а также ужин. И за 140 тысяч рублей с персоной во втором ряду столы будут сборные. С вами за столом будут другие гости. Могу направить актуальную рассадку к рассмотрению.
16: А нужен какой-то бэдж форума будет или вход там будет по отдельному билету, списку?
17: Обязательно будет формирование списков. После приобретения билета мы пришлем QR-код на вход.
15: Как писала Фонтанка, в прошлом году ценники звезд первого эшелона за 50-минутный сет доходили доходили до 20 миллионов рублей. Точных цифр никто не озвучивает, но тренд на кратное увеличение гонораров за выступление на главном деловом форуме страны определенно есть, говорит гендиректор Communicator Creative Events Егор Доброгорский.
18: Конечно, артисты поднимают цены, но я вам точную сумму не скажу, это очень индивидуально всегда. Один артист на разный тип мероприятий может стоить по-разному. Одно дело свадьба, другое дело корпоративное мероприятие, третье дело благотворительный праздник в зоопарке и, там, знаю, четвертое дело эпический экономический флот. Это будет 4 разных гонорара. В зависимости от типа мероприятия, аппетита артистов и, могу сказать, в зависимости от времени года. Какой-нибудь артист может спросить, а что за компания? Какой, знаешь, что это какой-нибудь Газпром? Ну, на 2 умножить сразу.
15: Среди музыкантов, которые будут выступать в Петербурге в даты форума, все знакомые лица. На расхват по традиции Сергей Шнуров. Его сеты запланированы сразу на нескольких мероприятиях. На арт-коктейле «Петербургские сезоны» споют Иванушки Интернешнл. А на мероприятии РЖД, которое традиционно пройдет в Музее железных дорог, в программе заявлены Дмитрий Маликов, Чиж и группа «Комната культуры», выстрелившая со своим хитом «Поезда». На вечере банка «Санкт-Петербург» выступит дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Более современных исполнителей в повестку тоже включают. На мероприятиях по всему городу будут выступать Федук, Мод, Элван и исполнитель хита «Ты Венера, я Юпитер», «Ты Москва, я Питер» Ваня Дмитриенко. Костяк артистов, тем не менее, в последние годы не меняется. Да и зачем менять то, что хорошо работает, рассуждает музыкальный критик Евгений Бабичев.
19: Стараются приглашать имена, которые являются престижными и могут хорошо повлиять на имидж компании в той же возрастной категории, что и у приглашенного артиста. Есть и случаи, когда приглашение конкретного артиста компании напрашивается само собой. В этом году РЖД, например, приглашает группу «Комната культуры», которая стала популярной песней про поезда. Группа «Ленинград» и Сергей Шнуров, которые сейчас работают в режиме эксклюзива, не устраивая гастрольных чёсов, давно уже у всех ассоциируется с Петербургом, поэтому это флагман, форум для Шнурова и его коллектива, это возможность заработать много. В целом программа всегда получается разношерстной, форум традиционно угождает всем музыкальным вкусам. Некоторые артисты завсегдаты форуму за год вперед бронируют даты под выступление в Петербурге.
15: А простые смертные по традиции смогут посетить большой открытый концерт на Дворцовой площади. В сет-листе этого года международный симфонический оркестр ТВ «Брикс» и группа «Артик и Асти». На организацию концерта из бюджета выделили 20 миллионов рублей. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещания сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось. Вторая попытка на Business FM. Компании и корпорации.
20: В студии Наталья Шашина. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
20: Чистая процентная маржа Россельхозбанка по итогам первого квартала текущего года выросла до 3%. Это лучший показатель за последние 10 лет. Чистый процентный доход группы увеличился на 30,7% год к году и превысил 40,5 миллиардов рублей. А чистая прибыль группы РСХБ составила 11,5 миллиардов. Как отмечают в компании, финансовый результат в плановой траектории позволит выйти на уровень прошлого года – 50 миллиардов рублей. SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией выше 1 триллиона долларов, сообщает агентство Reuters. На торгах 27 мая акции производителя чипов подскакивали более чем на 9%, а стоимость компании доходила до 1,12 триллиона долларов.
12: Бизнес и власть.
2: Водители Uber и Lyft в Массачусетсе создали первый в США официально признанный профсоюз работников сервисов такси по вызову. Новая организация будет представлять почти 70 тысяч водителей. Возможность для такого объединения появилась после принятого в 2024 году решения, которое разрешило независимым подрядчикам коллективно обсуждать оплату и условия работы.
21: Арбитраж.
2: Китайская ИИ-компания Minimax не смогла добиться прекращения иска Disney, Universal и Warner Brothers Discovery по делу об авторских правах, сообщает агентство Reuters. Суд в США отказался закрывать дело, в котором студии обвиняют Minimax в использовании защищенного контента для обучения нейросети Hailuo. В компании настаивали, что американский суд не должен рассматривать спор, потому что Minimax работает в Китае. Но судья счел, что у истцов достаточно оснований продолжать процесс. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
10: «12:47 в Москве. Авторская мера пресечения или как в американских фильмах? Юрист комментирует меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники «Бизнес-ФМ» оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Подробнее Иван Медведев.
22: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответствовал. Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Тропаидзе.
23: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для у него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
22: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
24: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде, ну и более педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
22: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
25: Капитал с Григорием Бегларяном. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
10: Добрый день, Григорий.
26: Добрый день.
10: Твои предложения, с чего начать программу?
26: Ну, давай с нашего рынка начнем, естественно. Вот полдень, активность, кстати, не подросла, но индекс Мосбиржи за счет Некоторые восстановления цен сектор нефтегазовых компаний все-таки отбил утренние потери, хотя остаемся ниже отметки 2600 и по-прежнему на повестке дня остается вариант сползания к следующему барьеру от 2500, там уже поважнее будет уровень психологический, по крайней мере. Ну, а с точки зрения движения на рынке, сегодня уже обсуждали вот динамику акций ВТБ, которая вчера после новостей не очень щедрых, по мнению инвесторов, дивидендов и эмиссии своих акций, вторичное размещение. Вот все это вызвало эмоции. Акции с утра почти 3% теряли, но сейчас ситуация стабилизировалась. Соответственно, акции возвращаются к отметке $80 рублей. И в целом здесь динамика пока пытается стабилизироваться. Ну, а такие акции, как «Роснефть», «Газпром», ну, небольшие, но все-таки плюсики, поэтому с учетом восстановления акций Сбербанка целых 0,5%, они растут для динамики индекса Мосбиржи 0,5% по акциям Сбербанка, имеющих огромное влияние на индекс Мосбиржи, это достаточно весомый вклад, поэтому пока-то, в общем, все на месте. Валютный рынок тоже пока комментировать, наверное, особо нечего. Здесь, как говорится, ставки сделаны, ставок больше нет. Спекулянты, которые наращивают позиции против рубля, естественно, ориентируются на июнь, на начало июня, именно в начале июня. По-моему, с 3 числа, если не ошибаюсь, Минфин должен объявить новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила, и рынок рассчитывает, что в отличие от текущего уровня покупок, в чистом виде это 1,7 миллиарда, по-моему, соответственно, покупки будут увеличены, может быть, до 3, кто-то говорит, 4 миллиарда, 5 рублей. В общем, если будет ниже 3, ну, может быть, спекулянты опять разочаруются. Концовка месяца, налоговые платежи и прочее, ну, в принципе, рубль пока поддерживают. Юань к рублю в любом случае пока не вернулся выше ранее пробитого уровня 10.65, остается ниже даже 10.5. Ну, в общем, как я уже отметил, здесь все, наверное, в июне действительно определится, тем более глава Минфина, господин Силуанов, подтвердил, что в условиях растущих цен на нефть проще эту кубышку нашу пополнять. Поэтому подтвердил намерение выкупать валюту. На глобальном рынке ситуация в целом спокойная. Если мы берем фондовые индексы, рекорды на американском рынке акций сегодня с утра, рынки продолжают расти. Доллар американский в целом пока стабилизировался. Здесь ждут конкретики по сделке, вернее, не сделке, а меморандума взаимопонимания США и Иран. Все уже однозначно поняли, что перемирие будет продлено, хотя оно не очень такое прочное, но, тем не менее, стрелять не будут, как минимум месяц, а может два. Поэтому цены на нефть сворачивают потихонечку военную премию. Brent июньский 96+, июльский, который будет активен в июне, уже 93+. Но здесь сложно сказать, динамика цен на нефть может двигаться по-разному, потому что текущее сворачивание премии на нефтяном рынке — это тот факт, что рынок учел, что дефицит на рынке нефти может быть сокращен. Но, правда, есть такая ключевая разница между дефицитом и нехваткой. С учетом того, что рынок был в дефиците целый месяц, даже два, соответственно, активно расходовались накопленные запасы, особенно у переработчиков сырой нефти в крупнейших странах, которые этим занимаются, Китай, Америка и прочее. И вот как только эти запасы исчерпаются, в том же Китае они тоже активно падают, соответственно, мы перейдем к режиму не дефицита, а нехватки. Это уже другая будет история, она обязательно будет в итоге учтена в нефтяных котировках. Ну, это говорит о том, что, наверное, глубокого провала какого-то быть не должно. Ну, Brent может, конечно, провалиться на 80+, но это, в общем-то, немножечко будет перебором.
1: Капитал на бизнес FM.
0: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Реклама.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Мне кажется, что лучший способ наслаждаться мгновением – не горевать о прошлом. Сожаления тянут тебя вниз, тащат обратно в прошлое, в то время, когда тебе нужно двигаться вперед. Тяжело и неприятно проигрывать в какой-то сделке, но еще тяжелее и неприятнее страдать от чувства вины по этому поводу. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 12:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Украинские беспилотники с 2014 по 2022 годы атаковали 91 машину скорой помощи. От атак пострадали 62 медицинских работника. Еще 20 погибли. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Андрей Плотницкий, выступая на первом международном форуме по безопасности. Россия видит, что Запад переворачивает с ног на голову предупреждение о необходимости эвакуировать персонал из своих диппредставительств в Киеве, пытаясь представить это как новое отражение якобы агрессивного курса Москвы. Об этом заявил журналистам замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Никто не может упрашивать Армению оставаться в ЕАЭС, но разъяснения нужны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что Армения будет участвовать на рабочем уровне в саммите Союза в Астане. Глава МИД Кубы Браун Родригес обратился к генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу с просьбой помочь предотвратить американскую агрессию против его страны. Также он уведомил Гутерриша о тяжелом гуманитарном положении на острове в условиях ужесточения блокады со стороны Штатов. В связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке в пунктах пропуска на госгранице России усиленный санитарно-карантинный контроль, сообщил Роспотребнадзор. Это касается состояния здоровья тех людей, которые прибывают из регионов с повышенным риском заражения. Также указывается, что завозных случаев лихорадки Эбола в России зафиксировано не было. Роспотребнадзор взаимодействует с Угандой, Республикой Конго и Бурунди по борьбе с лихорадкой, отмечает ведомство, и указывает, риски завоза Эболы в Россию оцениваются как низкие. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Час дня в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Минцифры расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Меры эти нужны для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Что поменяется на деле, разбираемся. Параллельный импорт ноутбуков сократится сегодня. Из перечня разрешенных к такому ввозу товаров исчезли бренды Samsung, Intel, Asus и другие. Что еще пропало из списка для параллельного импорта и как это отразится на рынке? Шотландия захотела отделиться от Великобритании опять. Парламент в Эдинбурге проголосовал за проведение референдума о независимости. Впрочем, прошлые попытки Шотландии стать независимой в Лондоне ранее пресекали. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Минцифры расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Касается это адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках и IP-адресов. Меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это следует из приказа Минцифры, опубликованного на портале правовых актов. Внимание на него обратил Коммерсант. В нем указано, например, какие данные через какие интерфейсы операторы должны передавать и как к ним будут получать доступ уполномоченные органы. Приказ закрепляет требования к программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи. Что он меняет, мы обсудили с экспертом по информационной безопасности, гендиректором Фишман Алексеем Горелкиным. С ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин.
10: То, что сегодня опубликовано, это насколько серьезное изменение?
6: Это не изменение, а больше эволюция. Ранее в рамках закона Яровой многое записывалось. Трафик, хоть и шифрованный, он записывался, и потом в случае, опять-таки это очень важно, данные передаются не постоянно, а только в случае проведения предпринимательных мероприятий, эти данные могли быть получены, и их можно было, как говорится, что-то вот найти уже оперативникам. Сейчас, да, есть эволюция, сейчас эту некую разметку данных, так я это, наверное, назову, ее дали на откуп операторам, кто отвечает за связь.
10: Что меняется конкретно для конечного пользователя?
6: Для конечного пользователя ничего не меняется. Это система SORM. Как работала, так и работает. И система, это значит, что доступ к вашим данным может быть получен только в случае, если вы попадаете под внимание органов, то есть вы как-то нарушаете закон. Поэтому, если вы законопослушный гражданин, вы это не заметите, вас это никак не коснется.
10: Я вот все-таки озвучу. В публикации говорится, это сведения, позволяющие идентифицировать людей, организации, связанные с ними объекты, паспортные адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, организационные сведения. Ну вот банковский реквизит, например, это зачем?
6: Это очень, кстати, интересная заметка. Скорее всего, это в случае, если это возможно, если, предположим, банк так или иначе будет привлечен к расследованию. Потому что узнать банковские реквизиты человека, к примеру, оператору связи, будет довольно сложно. Хотя, возможно, к примеру, через ту карту, которой была оплачена та или иная услуга связи. Вероятно, это имеется в виду. Это все нужно, чтобы в случае необходимости был некий профиль полностью. Условно, орган интересует конкретный гражданин. И как этот гражданин, куда он там заходил, на какие нехорошие сайты, вообще, что он делал в сети, интернет, может, он какой-то вирус распространял, предположим. И тогда такой полный профиль получают органы. То есть, если ранее это надо было искать в таком, условно, мусоре большого-большого трафика, который был записан, сейчас это будет размечено уже на стороне операторов, чтобы удобнее и быстрее, что очень важно, кстати, был найден злодей. Потому что все-таки 10 лет назад был принят закон Яровой, сейчас скорости другие, но нужно быстрее реагировать, быстрее всяких кибер-мошенников, преступников искать и к ответственности привлекать.
10: Скажите, а вот появление этого документа никак не связано с увеличением популярности сервисов из трех букв?
6: Нет, конечно. Помимо такой беспокоящей истории с подобными сервисами, есть целая большая киберпреступность. У нас сейчас уже больше 70% вообще преступлений в сфере мошенничества совершаются в киберсреде. И вот, собственно, с этим надо бороться. А всякие любители трех букв и сервисов из них, это не является проблемой, чтобы для этого привлекать СОРМ.
10: Мошенники, звонящие, пишущие из-за границы, как-то будут остановлены, когда заработает новый порядок?
6: Из-за границы нет, но у них обычно есть сообщники на территории России, и вот тут уже подобная система поможет быстрее реагировать и привлекать к ответственности тех, кто помогает подобным злодеям.
10: Ну и напоследок про операторов. Им это тоже будет стоить каких-то денег, судя по всему. Опять нагрузка, опять нужно покупать какие-то хранилища данных, наверное, да? Я правильно понимаю?
6: Данные уже хранятся. Необходимо, возможно, хотя, скорее всего, нынешнего оборудования хватит, некие серверы для того, чтобы эти данные, ну, скажем так, разметить, то есть, чтобы правильно данные разметить правильно вот эти вот необходимые, возможно, да, обогатить уже имеющиеся данные тем, что уже есть у оператора. В целом, это фактически просто вот эти вычислительные мощности, которые раньше расходовались условно органами, теперь эти вычислительные мощности будут расходоваться на стороне оператора. Но там они не такие, чтобы большие эти мощности. Поэтому, скажем так, если у вас уже есть все для СОРМ, если вы уже пишете, в целом это такая небольшая эволюция, то есть данные надо будет еще немножко слегка обогатить и разметить.
10: То есть новость прозвучала громче, чем на самом деле ее смысл.
6: Я не люблю такое говорить, но да. В целом, да, она громче, чем реально просят контролирующие органы. При этом, опять-таки, как и с Яровой, вопрос, конечно, в контроле, и тут тоже могут быть нюансы.
5: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Требования об установке системы СОРМ обязательно для всех провайдеров, для небольших. Это до сих пор представляет собой значительную проблему. Внедрение даже минимального программного аппаратного комплекса для СОРМ стоит минимум 5 миллионов рублей. Как отмечают СМИ, в России может получить даже развитие услуга аутсорминга. За счет нее операторы, уже внедрившие СОРМ в свои системы, смогут предоставить возможность другим провайдерам передавать через них данные силовым структурам. Пашинян говорит, что Армения имеет право принимать собственные решения о том, желает ли она продолжать сотрудничество в рамках ЕАЭС или предпочтет развивать более крепкие отношения с Европейским Союзом. По его словам, угроза серьезного роста цен обоснованной не кажется. Подробнее в дальнейшем эфире, а сейчас в другой теме. Не исчезнут ли из магазинов ноутбуки, комплектующие Samsung, Intel и Asus? Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов, например, Acer, Hewlett-Packard, IBM, Kingston, Toshiba и других. Пропадет ли такая техника с полок, объясняет соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
7: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. В небольших магазинах они не ориентировались на такую технику, потому что Hewlett-Packard, допустим, и прочего вот эти вот Dell, это все больше для корпоративного рынка, во-первых. Во-вторых, это высокого ценового сегмента. А маленьким магазинам, чтобы выживать, им не нужно ориентироваться на что-то такое, наоборот, на более дешево, поэтому там в основном присутствовала либо китайская техника под китайскими брендами, которые никто не запрещал, например, Huawei тот же самый или Xiaomi. Они спокойно будут дальше действовать и не заметят потери бойцам. А также стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
5: Максим Горшенин, Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Большинство брендов из списка формально российский рынок не покидали, обращает внимание директор по развитию компании Макарун Александр Кириллов.
8: Я бы сказал, что большинство брендов, которые попали в список, за исключением, например, HP и Dell, формально рынок не покидали. Они существенно сократили маркетинговую активность и часть локальных операций, но при этом сохранили юридическое присутствие в России. По сути, они остаются держателями IP и товарных знаков в стране, а значит, теоретически могут влиять на вопросы решения и организации поставок своей продукции. Поэтому я сомневаюсь, что текущее решение Минпромторга кардинально изменит ситуацию на рынке и приведет к исчезновению таких брендов с полок. Рынок уже несколько лет адаптировался к новой модели поставок через параллельный импорт и альтернативные логистические маршруты. Если говорить про HP и Cisco, то эти компании действительно уходили с рынка значительно жестче и оставили после себя большое количество незакрытых обязательств перед партнерами и заказчиками. Поэтому по ним я не уверен, что мы увидим полноценное возвращение в обозримом будущем. В целом продукция с полок не исчезнет. Возможно, отдельные категории станут дороже из-за изменения логистики, усложнения поставок и смены источников отгрузок.
5: Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун». Также из списка исключили электробритовые «Браун», зубные щетки «Орал-Би». В Минпромторге ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на рынке, поскольку в России есть достаточно аналогов. Власти рассматривают возможность введения ограничений на экспорт из страны дизельного топлива и авиакеросина. Об этом сообщили Интерфаксу несколько источников знакомых с ситуацией. Подробности буквально через несколько минут на Business FM, а сейчас к другой теме. Бармышу из Москвы приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима за кальян на пасхальном куличе. Статья «Оскорбление чувств верующих». 27-летнюю сотрудницу столичного бара Ксению задержали 14 апреля после публикации видео, где она сделала из кулича чашу для кальяна. Публикацию она подписала следующим образом: «Даже Христос от такого воскрес». Пост она вскоре удалила, принесла извинения, отметив, что не хотела кого-либо оскорбить, и по заявлению СК фигурантка в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Реальный срок в 3 года и 25 суток стал возможным только по одной причине. У девушки уже был условный срок в 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. Поэтому гособвинение просило назначить ей суммарное наказание, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
9: У Ксении уже был условный срок. То есть она была приговорена к 3 годам лишения свободы условно за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Тут дальше все очень просто. Если ты в течение испытательного срока совершаешь преступление небольшой или средней тяжести, то на усмотрение суда может быть решен вопрос об изменении наказания, и человек, по-русски говоря, с условки уезжает на реальность. Вот и все. Понятно, что с учетом резонанса у суда почти не было варианта, как не менять условку на реальное наказание, к сожалению. Хотя при прочих равных вполне могло быть. В данном случае Ксения получила 3 года с хвостиком не за кулич, а за то, что она совершила другое преступление, умышленное преступление, небольшой тяжести, но тем не менее в период испытательного срока под этим наказанием по другому уголовному делу. Все просто и очевидно. Ксении надо было думать перед тем, как совершать подобные поступки, находясь на условке. Понятно, что если бы дело было бы без общественного резонанса, то совершение преступления небольшой тяжести в период условки рассматривается индивидуально судом. Поэтому, да, там преступление тяжкое, особо тяжкое, там условка автоматически отменяется. А вот тут нет. Поэтому, ну, общественный резонанс сделал Ксении, это уже называется, плохую шутку.
5: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры». В суде адвокат девушки обратил внимание, что она участвует в благотворительной деятельности, помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники военной спецоперации.
11: Реклама. Стабильные международные расчеты.

0: на Бизнес FM. Комментарий Вуфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте pfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сардар Авликулиев. Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала запретить майнинг криптовалюты в Москве, Московской и Курской областях до 32 года, заявил журналистам замминистра энергетики Евгений Гравчак. По его словам, правкомиссия рекомендовала, дальше правительство должно выпустить распоряжение. Портфель экспортных заказов на российское оружие вырос по сравнению с 2025 годом и насчитывает десятки миллиардов долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. В частности, по его словам, у России достаточно объемный портфель заказов от стран Ближнего Востока. Они проявляют большой интерес к российским системам ПВО, беспилотникам, системам РЭП. Россия в январе-апреле экспортировала макаронных изделий на рекордные для этого периода 57 миллионов долларов, что на 6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили Интерфаксу в Федеральном центре «Агроэкспорт» со ссылкой на оценки экспертов. В натуральном выражении отгрузки превысили 34 тысячи тонн. Основными рынками сбыта стали страны постсоветского пространства. Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой без риска попасть под санкции, заявил член Национального энергетического совета Сатья Видья-Юдха. По его словам, получить скидку удалось благодаря дипломатическим усилиям властей и вступлению страны в БРИКС. По итогам апрельского визита в Россию президента Индонезии Прабова Сурианта был согласован импорт 150 миллионов баррелей российской нефти до конца нынешнего года. Сумма контракта не называется. Новости на Бизнес FM каждые 15 смену. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: Совсем не майская погода, конечно, прям скажем. Столица ливни с градом сейчас добрались до Подмосковья. В Новой Москве даже выпал снег. Непогода продержится в московском регионе до вечера. 13:16 в Москве. В российском правительстве рассматривают возможность ограничить экспорт дизельного топлива и авиакеросина, сообщает Интерфакс. По его данным, эта тема обсуждалась вчера на совещании у вице-премьера Александра Новака, где нефтяным компаниям пока рекомендовали сдерживать поставки нефтепродуктов за рубеж. И, по словам одного из собеседников агентства, решение о запрете находится в высокой степени готовности, хотя точные сроки пока не определены. Другой источник уточняет, что эмбарго на керосин может составить 1-2 месяца. Но вот ограничение экспорта дизеля вообще маловероятно. Его на внутреннем рынке достаточно. Примечательно, что если запрет на экспорт бензина и дистоплива вводилось с осени 2023 года неоднократно, то эмбарго на авиакеросин предлагается впервые. И оно более вероятно, чем ограничение экспорта дизельного топлива, говорит ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Более вероятно, что подобная мера может быть принята в области авиакеросина. Менее вероятно, что в области дизеля, потому что дизельное топливо все-таки у нас в большом объеме производится. И когда нет внеплановых ремонтов, у нас 50% произведенного дизеля за год поставлялось на внутренний рынок, и этого было достаточно. В случае введения запрета на экспорт дизеля может возникнуть перепроизводство на внутреннем рынке, то есть просто его некуда будет девать. И мы подобные ограничения видели. Авиакеросина производим меньше, поэтому здесь еще возможно, в общем-то, запрет. Это сигнал к тому, что ситуация с объемом переработки, выпуском нефтепродуктов становится более сложной. И ожидается, что она будет ухудшаться. Но и главный вопрос – это обеспечение безопасности НПЗ. Если мы решили бы эту задачу, необходимость

0: возможности бы ограничивать экспорт дизеля и авиакеросина, не было бы. Также эту меру можно рассматривать еще и как сигнал самим нефтяным компаниям, что если они не обеспечат внутренний рынок, будут вводиться ограничения на экспорт для того, чтобы насыщение было именно внутреннего рынка. Мы видим, что по бензину ситуация более сложная. Компании уже ограниченные объемы продают через биржу, но вот по дизелю и авиакеросину пока такой ситуации не было. Вполне возможно, что правительство пытается как бы на опережение сработать.
1: Игорь Юшков, Фонд Национэнергобезопасности. Неделю назад слушатели бизнес-ФМ из Красноярска написали нам в чат-бот в Максе, что для местных предпринимателей, которые занимаются перевозками, очень сильно выросли оптовые цены на дизель, хотя ценники на АЗС в регионе не изменились. Мы поговорили с владельцем одной из транспортных компаний в Красноярске Николаем.
2: Мы работаем в сфере общественного транспорта по городу Красноярску, то есть обслуживаем городские регулярные маршруты. Топливо, которое мы используем, это дизель. И могу сказать, что за последние 2 недели происходит некий ажиотаж. То есть если до 19 мая цена была за литр у нас, так как мы оптом приобретали топливо, то есть большая достаточно транспортная компания, цена за литр нам обходилась в пределах 66 рублей, то на сегодняшний день уже почти 80 рублей, 79, 65, 79, 80, то есть два разных поставщика, то есть предлагают такие цены. То есть рост стоимости топлива вот за последнюю неделю составил более 20%. А учитывая то, что мы транспортное предприятие, общие затраты в связи с этим вырастут порядка 4%. Я бы сказал, ситуация критична, по таким ценам мы еще не заправлялись, мы даже зимой таких цен на зимние виды топлива не видели. А я понимаю, что та ситуация, которая в стране, то, что происходит, специальная операция, то есть есть дефицит, возникает, и видим вот эту турбулентность. Как долго она будет продолжаться, непонятно. Дело в том, что мы работаем в отрасли, где тарифы регулируемы. То есть мы не можем поставить просто так цену своих услуг выше наши муниципальные контракты, по которым мы работаем. И, соответственно, все вот эти увеличения затрат мы должны будем брать на себя. Мы начинаем забывать про обновление подвижного состава. Мы вынуждены использовать автобусы и 12-15-летние, а то и того старше.
1: С начала апреля до конца июля уже действует полный запрет на экспорт бензина, а также ограничения на вывоз дизеля для непроизводителей. А на прошлой неделе резко ускорился рост топливных цен на столичных АЗС. Шотландия вновь захотела отделиться от Великобритании. Парламент в Эдинбурге проголосовал за проведение референдума о независимости от Великобритании. Накануне 72 депутата высказались за, 55 против. Инициатором выступил первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Джон Суини. Он требует издать указ, чтобы получить решение британского правительства на референдум, так называемый Section 30 Order. Суини заявил, что независимость может вывести Шотландию из состояния политического хаоса и экономического стагнации в составе Великобритании к большей безопасности и процветанию в качестве члена ЕС. В начале мая S&P в пятый раз подряд стала крупнейшей партией в шотландском парламенте, получив 58 из 129 мест. И хотя этого недостаточно для абсолютного большинства, Суини назвал это эмоционально позитивным демократическим мандатом на переговоры о суверенитете. Впрочем, прошлые попытки у Шотландии стать независимой британские власти пресекали. И в этот раз, как пишет Sky News, Лондон не поддерживает ни суверенитет, ни референдум. Продолжает глава группы компаний Carfax Education Александр Никитич.
3: Это, можно сказать, вечный вопрос в шотландской политике, поскольку уже почти 30 лет, с 98 года, с момента первого шотландского парламента, 28 лет назад, эта партия шотландских националистов всегда имела большинство в парламенте, а их цель номер один, задекларированная, это независимость Шотландии. 3 недели назад прошли новые выборы в шотландский парламент, и впервые за всю его историю партия шотландских националистов не получила абсолютного большинства. И это одна из причин, почему этот вопрос о референдуме опять зазвучал громко и остро, поскольку на фоне этих выборов, на фоне политической борьбы внутри Шотландии, мнение среди населения, оно далеко не единое. Когда путешествуешь по Шотландии, прямо видно, некоторые дома вывешивают шотландский флаг, флаг Святого Андрея, а некоторые вывешивают флаг британский и тем самым демонстрируют свои политические предпочтения относительно этого вопроса. Но чуть больше 10 лет назад прошел референдум о независимости, независимости Шотландии. И хотя результат был близок, шотландцы проголосовали за сохранение союза с Англией. Чтобы такой референдум провести, нужно получить так называемый приказ 30-го раздела от британского парламента. Без такого приказа шотландский парламент не имеет права объявлять референдум. В 22-м году Верховный суд Великобритании подтвердил, что по закону именно так и есть. И не имеет права Шотландия сама решать провести такой референдум. Так что трудно сказать, если референдум бы сейчас состоялся, как прошло бы голосование, поскольку, да, те, кто призывают Шотландию к независимости Шотландии, заявляют об этом громко, но есть так называемое молчаливое большинство, которое в прошлый раз взяло верх.
1: Александр Никитич, Carfax Education. Как пишет BBC, несмотря на то, что SNP вновь стала крупнейшей партией в шотландском парламенте, совокупная доля голосов, полученных выступающими за независимость шотландской национальной партии, упала с 48% в 2021 году до 40% в году текущем. Москвички выставили счет на парковку более чем на 1 000 000 рублей. Видео, которое девушка опубликовала в соцсетях, быстро разошлось по интернету, и в ролике она показывает счет за парковку в размере более 1 115 тысяч рублей. Такая сумма накопилась за 155 дней, пока автомобиль находился на стоянке торгового центра «Смоленский пассаж».
4: На съемной парковке пару месяцев. Ты готов это посмотреть? 11 миллионов.
5: У меня нет 11 лям. Нет, лям 115.
1: По данным сайта ТЦ, стоимость парковки там составляет 300 рублей в час. Платить девушка пока не стала. Что делать в такой ситуации? Можно ли рассчитывать на перерасчет, рассказал автоюрист Сергей Радько.
6: В этом нет ничего незаконного, потому что условия пользования парковкой на парковочном билете, и если гражданин ставит машину, приняв эти условия, он с ними соглашается, то есть берет на себя обязательство оплатить парковку на тех условиях, которые ему предложены, которые он принял. Более того, зная стоимость парковки и ту сумму, которую придется выложить, оставлять машину там на полгода, это, конечно, верх легкомыслия, мягко говоря. Но в этой ситуации нужно искать не выход, а деньги, потому что закон будет на стороне администрации, а может даже машину с территории не выпускать, даже если удастся человеку выехать, то в любом случае через суд, скорее всего, эти суммы будут взысканы, поэтому нужно смотреть, какие тарифы в каждом конкретном месте, и самое главное, каким образом эти тарифы активируются для каждого конкретного автомобиля. Если заехать просто поставить машину и ничего больше не делать, то, скорее всего, тариф будет почасовой, в зависимости от того, сколько часов машина простоит, столько денег и набежит.
7: Может быть, с учетом каких-нибудь форс-мажоров все это смягчается?
6: Форс-мажор, конечно, можно доказать, если человек, допустим, поставил машину, а потом пошел, сломал ногу или заболел, какое-то время отсутствовал. Это случаи редкие.
1: Сергей Радько, автоюрист, сама москвичка, комментировать ситуацию бизнеса ФМ отказалась.
8: Классики в праве. Найти ответчика.
9: Я женщина. Беззащитная, слабая. Я женщина болезненная. На вид, может, я крепкая. А ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою. Кофе сегодня пила и без всякого удовольствия.
8: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
10: В рассказе Чехова «Беззащитное существо» госпожа Щукина приходит в частный банк и требует деньги. Ей кажется, что все просто. Раз перед ней учреждение, столы, бумаги и начальник, значит, именно здесь должны немедленно решить ее проблему. Но беда в том, что деньги она требует совсем не с того. Банк Кистунова ей ничего не должен, а спор у нее с другим учреждением. Именно в этом чеховском абсурде спрятан практический юридический урок. Прежде чем писать претензию, жалобы или иск, нужно точно понять, кто обязан перед вами по закону, договору или иному документу. Не тот, кто выглядит солиднее, и не тот, кто ближе, а тот, на ком действительно лежит обязанность платить, передать, вернуть или возместить. Иногда для этого нужно внимательно перечитать договор, квитанцию или выписку. Именно там обычно и прячется правильный адресат. Надлежащим образом соблюденный претензионный порядок – не пустая формальность. Во многих спорах закон или договор требует сначала направить претензию именно тому, кто должен исполнить обязательства. В претензии нужно описать нарушение, сумму требований, срок для ответа и приложить подтверждающие документы. Если направить ее не туда или не направить вовсе, иск могут вернуть или оставить без рассмотрения. А иногда за это время истекает срок давности, и защита права становится крайне затруднительной. Чехов напоминает нам, как ошибка в адресате превращает разговор о праве в бессмысленное хождение по кругу.
8: Классики в праве на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: 13:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Армия России установила контроль над селами Граново Харьковской области и Воздвиживка в Запорожской, сообщила в среду Минобороны России. Более 700 миллиардов рублей составляет размер ущерба, причиненного действиями ВСУ на приграничных и новых территориях страны, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она отметила, что это суммы, которые подтверждены экспертами, и их заключения находятся в материалах уголовных дел. Ситуация с заболеваниями животных, которые были выявлены в этом году в ряде регионов России, стабилизирована, сообщил в среду вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Россия предупредила Армению, что в случае продолжения процесса ее евроинтеграции Москва приостановит соглашение по газу и нефтепродуктам, сообщил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект о штрафах для иностранцев за отказ или уклонение от обязательного медицинского освидетельствования. Документом устанавливается, что за отказ или уклонение от медосвидетельствования иностранцу грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с административным выдворением из России. Если такой штраф не будет уплачен в срок, сумма увеличивается вдвое, также с возможным выдворением. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 13:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Обвал акций ВТБ. Со вчерашнего дня бумаги идут вниз на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Параллельно банк объявил о партнерстве с Wildberries. Речь о покупке доли в 5% в ВБ-банке. Как это воспринял рынок? Расширение соглашения Авраама может стать дополнением сделки с Ираном, подтвердили сегодня в Белом доме. По данным Axios, администрация Трампа пытается заставить подписать эти соглашения Саудовскую Аравию, Турцию, Египет и Катар. К чему все это может привести? Стала известна неофициальная вечерняя программа Петербургского экономического форума. Как и за сколько будет развлекаться деловая элита? Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, обвал ВТБ на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Наблюдательный совет банка тянул до последнего, и в итоге рекомендованные дивиденды менее 10 рублей на акцию, вдвое ниже ожиданий и по нижней планке диапазона в 25%, а не 50% от чистой прибыли. И рынок разочарован. На вечерних торгах падение ускорилось до 8,5%, утром прибавило еще 6%, на минимуме доходило до 75,5 рублей за бумагу. Российский рынок акций также начал основную сессию сегодня в минусе. С начала года на ожиданиях высоких дивидендов акции ВТБ выросли на 35%, но после решения интриги рухнули на 20%. Объявление цели доп. Эмиссия ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries SPO по 87 рублей некоторые инвесторы восприняли как размытие доли. Зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РБК назвал такой размер дивидендов компромиссом между ожиданиями инвесторов и запасом капитала ВТБ на 27-28 годы. Это результат долгого согласования с ЦБ, и в будущем ВТБ планирует вернуться к дивидендам в размере 50% от прибыли, заявил Пьянов. Он заверил акционеров, что новый актив от Wildberries очень ценный. Как он выразился, клиентская база Wildberries – главное золото этого партнерства. Поверит ли в это рынок и можно ли его нынешнюю реакцию считать чисто эмоциональный, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александр Тимофеев.
12: Главная ложка дегтя – это то, что объявили о доп. Эмиссии, что тоже ожидалось. Но довольно странно, согласитесь, пытаться доказать акционерам, что доп. Эмиссия – это хорошо. Более того, потенциальное сотрудничество с Wildberries, ну, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся работать с Wildberries, большой вопрос, потому что, честно говоря, вообще непонятно зачем. Wildberries, тут такое сотрудничество с ВТБ, потому что Wildberries вроде и так все хорошо. И наоборот, не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал. Поэтому, да, мы будем видеть много спекуляций в ближайшее время, но если мы посмотрим просто на котировки ВТБ за последние 6 лет, по этим котировкам, мне кажется, интерес инвесторов и вера рынка в ВТБ, она совершенно видна. Давайте разделять положение ВТБ как госбанка и положение ВТБ как акционерного общества. У ВТБ как госбанка и вообще как одного из основных российских банков, безусловно, все крайне неплохо. У ВТБ как инвестиции довольно странно обсуждать как инвестицию компанию, которая когда-то, я напомню, выходила по 13 копеек на рынок. С точки зрения мы сейчас обсуждаем покупку в долгую компании, которая даже не обновила не то чтобы свои максимумы, которые, в общем-то, с момента народного IPO показывает скорее отрицательную динамику роста. Поэтому, если мы говорим про то, чтобы поспекулировать в ближайший месяц, получить дивиденды и прочее, да, эта идея может быть неплохая, но драйверов роста на годы я не вижу. Более того, если мы просто-напросто посмотрим на котировки Сбербанка, ВТБ и Т-банка, то совершенно очевидно будет, что инвестор считают хорошим бизнесом в долгосроке, а что остается крепким госбанком.
1: Александр Тимофеев, F-брокер, payout в 25% не был неожиданностью, считает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. А вот покупка доли Wildberries действительно всех удивила, говорит эксперт.
13: Во-первых, это вроде бы как развитие, но в пользу крупных профессиональных инвесторов. Окей, то есть рынка деньги собирать не будут. Уже неплохо. Второй момент более интересный. То вроде как деньги идут на покупку Wildberries или какой-то доли Wildberries или что-то. Вот здесь не совсем понятно, но, по крайней мере, на приобретение некого очень любопытного актива. Но настроение немножко стало улучшаться, потому что если ВТБ действительно образует конгломерат с Wildberries, а Wildberries, как известно, это мощнейшая, крупнейшая цифровая платформа. Это вещь очень серьезная. Ну и, соответственно, если действительно она входит в состав группы ВТБ, ну это уже немножко меняет расклад. И опять же, надо сидеть, считать, тем более, что Wildberries не публичная компания, и мы не можем сказать, по каким мультипликаторам она входит, мы не можем посчитать совокупную капитализацию и так далее, но, по крайней мере, картинка становится не такой уж и грустной. Поэтому я думаю, что рынок акций, знаете, как призадумался. Вот на этой стадии мы сейчас, собственно говоря, и находимся. То есть анамнез ситуации такой. Вроде как неожиданность, вроде как не самая приятная, но вполне возможно, что не так страшен черт, как его малюют.
1: Евгений Коган, инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган. В рамках доп. Эмиссии банк может разместить свыше 6 миллиардов ценных бумаг и привлечь более полутриллиона рублей. Окончательный объем размещения будет определен, исходя из реальных потребностей ВТБ и рыночной ситуации на момент размещения. Состоится оно осенью. Как заявил Дмитрий Пьянов, значимый экономический эффект от партнерства РВБ для прибыли ВТБ появится не раньше следующего года. В Белом доме подтвердили, что дополнением сделки с Ираном может стать расширение соглашения в рамках. Ранее Axios писал, что в обмен на мир с Ираном Трамп обяжет ряд арабских стран признать суверенитет Израиля и наладить с ним дипотношения. Это, в частности, Саудовская Аравия, Турция, Египет и Катар. Некоторые СМИ предположили, что такое дополнение к сделке, напротив, все испортит. И что думает Израиль об этом? Сегодня израильский министр нацбезопасности заявил, что Израиль не позволит США и Ирану заключить, как он сказал, плохую сделку, которую может навредить Тель-Авиву. Он также призвал полностью отключить электричество в Ливане и вернуться к масштабной войне. «Нью-Йорк Таймс» писала, что Тель-Авив остался за бортом мирных переговоров с Тегераном, что стало унизительным ударом для Нетаньяху, комментирует востоковед Елена Супунина.
14: От таких утверждений Трампа все специалисты оказались в недоумении. Трамп сказал это еще в ходе коллективного звонка, что вообще-то, конечно, беспрецедентно. Трамп одновременно собрал на этом звонке сразу несколько руководителей региональных государств. Когда он произнес вот эту фразу «авраамические соглашения», «давайте-ка все к ним присоединяйтесь», на том конце провода сразу с нескольких сторон возникло тягостное молчание. Даже сам Трамп пошутил, куда это вы там все подевались. Не будет сейчас Саудовская Аравия подписывать мирный договор с Израилем. И Турция, которая вроде страна-член НАТО, но присоединяться к соглашениям Авраама не будет сейчас. И Катар не собирается. Такое заявление, оно сильно подпортило общую атмосферу, потому что показало, насколько Трамп временами впадает в состояние далекое от реальности.
15: Какая реакция сейчас в самом Израиле?
14: В первый срок Трампа подписание соглашения Авраама было большим достижением. И израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который тогда был у власти, считает это достижение не только Трампа достижением, но и своим тоже. Конечно, чем больше стран заключило бы мирные сделки с Израилем, тем для еврейского государства лучше. Но в Израиле реально оценивают ситуацию. Насчет соглашения возможного с Саудовской Аравией там мечтают, но и сейчас эта ситуация далека от реальности. А по поводу Ирана, конечно же, враждебность очень острая, она сохраняется, она сохранится. Есть данные, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал Трампу пока не ставить палки в колеса, чтобы не мешать возможному заключению мирной сделки между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Но и помогать сильно израильтяне не обязались. Помимо этого, если израильтяне увидят, что соглашение очень такое вредное, то они вполне могут и конкретно помешать.
1: Елена Супонина, востоковед. В 23-м году Израиль и Саудовская Аравия уже были близки к нормализации отношений, как никогда раньше всему региону пророчили новый этап, но теракт 7 октября все изменил. Wall Street Journal даже писала, что Хамас целенаправленно напал на Израиль, чтобы сорвать сделку с Саудовской Аравией, допуская, что вслед за ней восстановить отношения с Тель-Авивом решат и другие исламские страны. В МФ «Культурный» стала известна неофициальная вечерняя программа Петербургского экономического форума 2026. Как и за сколько будет развлекаться деловая элита, подробнее Ольга Кашинская.
16: Большая часть вечеринок на ПМФ закрытые. Попасть на них можно только по приглашениям. Таким будет, например, мероприятие Альфа-банка в ресторане «Иллага», на котором запланировано выступление «Максим» и группы «Зверя». Забронировать столики на этот вечер нельзя, как убедилась «Бизнес-ФМ». На некоторые вечеринки попасть все-таки можно, хотя цены кусаются. Под видом клиента мы позвонили в загородный клуб «Бор-812», где 5 июня запланировано выступление Григория Лепса.
17: Скажите, пожалуйста, а можно у вас забронировать столик на 5 июня на вечер?
18: На 2 человека я могу вам предложить всего 2 стола. Один 100 тысяч рублей с персоны. В стоимость билета будет входить концертно-развлекательная программа, а также ужин. И за 140 тысяч рублей с персоны во втором ряду столы будут сборные. С вами за столом будут другие гости. Могу направить актуальную рассадку к рассмотрению.
17: А нужен какой-то бэдж-форма будет или вход там будет по отдельному билету, списку?
18: Обязательно будет формирование списков. После приобретения билета мы пришлем QR-код на вход.
16: Как писала Фонтанка, в прошлом году ценники звезд первого эшелона за 50-минутный сет доходили до 20 миллионов рублей. Точных цифр никто не озвучивает, но тренд на кратное увеличение гонораров за выступление на главном деловом форуме страны определенно есть, говорит гендиректор Communicator Creative Events Егор Доброгорский.
19: Конечно, артисты поднимают цены, но я вам точную сумму не скажу, это очень индивидуально всегда. Один артист на разный тип мероприятий может стоить по-разному. Одно дело свадьба, другое дело корпоративное мероприятие, третье дело благотворительный праздник в зоопарке и, там, знаю, четвертое дело оптический экономический форум. Это будет 4 разных гонорара. В зависимости от типа мероприятия, аппетита артистов и, могу сказать, в зависимости от времени года. Какой-нибудь артист может спросить, а что за компания? Какой, знаешь, что это какой-нибудь «Газпром»? Ну, на 2 умножить сразу.
16: Среди музыкантов, которые будут выступать в Петербурге в даты форума, все знакомые лица. На расхват по традиции Сергей Шнуров. Его сеты запланированы сразу на нескольких мероприятиях. На арт-коктейле «Петербургские сезоны» споют «Иванушки Интернешнл». А на мероприятии РЖД, которое традиционно пройдет в Музее железных дорог, в программе заявлены Дмитрий Маликов, Чиж и группа «Комната культуры», выстрелившая со своим хитом «Поезда». На вечере банка «Санкт-Петербург» выступит дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Более современных исполнителей в повестку тоже включают. На мероприятиях по всему городу будут выступать Федук, Мот, Элван и исполнитель хита «Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер» Ваня Дмитриенко. Костяк артистов, тем не менее, в последние годы не меняется. Да и зачем менять то, что хорошо работает, рассуждает музыкальный критик Евгений Бабичев.
20: Стараются приглашать имена, которые являются престижными и могут хорошо повлиять на имидж компании в той же возрастной категории, что и у приглашенного артиста. Есть и случаи, когда приглашение конкретного артиста компании напрашивается само собой. В этом году РЖД, например, приглашает группу «Комната культуры», которая стала популярной песней про поезда. Группа «Ленинград» и Сергей Шнуров, которые сейчас работают в режиме эксклюзива, не устраивая гастрольных чёсов, давно уже у всех ассоциируются с Петербургом, поэтому это флагман, форум для Шнурова и его коллектива, это возможность заработать много. В целом программа всегда получается разношерстной, форум традиционно угождает всем музыкальным вкусам. Некоторые артисты завсегдатые форума за год вперед бронируют даты под выступления в Петербурге.
16: А простые смертные по традиции смогут посетить большой открытый концерт на Дворцовой площади. В сет-листе этого года Международный симфонический оркестр ТВ «Брикс» и группа «Артик и Асти». На организацию концерта из бюджета выделили 20 миллионов рублей. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 27 по 30 мая «Гостиный двор», 31-я выставка архитектуры и дизайна «Арх Москва», градостроительная политика Москвы, столичный транспорт, концепция идеального города, проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро, павильон «Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. Вход свободный. Подробнее на archmoscow.ru. 0+.
21: Валюты. Валюты.
8: Британский фунт стерлингов появился в 1694 году. Одна из самых популярных версий о происхождении названия гласит, что фунт – это такая мера веса серебра, из которой можно начеканить ровно 240 монет стерлингов. Десятичная британская денежная система стала только в 1971 году.
21: Валюты
8: на Business FM. Компании и корпорации.
22: В студии Наталья Шашина. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
22: Чистая процентная маржа Россельхозбанка по итогам первого квартала текущего года выросла до 3%. Это лучший показатель за последние 10 лет. Чистый процентный доход группы увеличился на 30,7% год к году и превысил 40,5 миллиардов рублей. А чистая прибыль группы РСХБ составила 11,5 миллиардов. Как отмечают в компании, финансовый результат в плановой траектории позволит выйти на уровень прошлого года – 50 миллиардов рублей. SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией выше 1 триллиона долларов, сообщает агентство Reuters. На торгах 27 мая акции производителей чипов подскакивали более чем на 9%, а стоимость компании доходила до 1,12 триллиона долларов.
8: Бизнес и власть.
22: Водители Uber и Lyft в Массачусетсе создали первый в США официально признанный профсоюз работников сервисов такси по вызову. Новая организация будет представлять почти 70 тысяч водителей. Возможность для такого объединения появилась после принятого в 2024 году решения, которое разрешило независимым подрядчикам коллективно обсуждать оплату и условия работы.
8: Арбитраж.
22: Китайская ИИ-компания Minimax не смогла добиться прекращения иска Disney, Universal и Warner Brothers Discovery по делу об авторских правах, сообщает агентство Reuters. Суд в США отказался закрывать дело, в котором студии обвиняют Minimax в использовании защищенного контента для обучения нейросети Hailuo. В компании настаивали, что американский суд не должен рассматривать спор, потому что Minimax работает в Китае. Но судья счел, что у истцов достаточно оснований продолжать процесс. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: 13:47 в Москве. Авторское меропресечение или как в американских фильмах юристы комментируют вердикт для представителя Нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники Бизнес ФМ оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Иван Медведев подробнее.
0: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответствовал. Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Тропаидзе.
2: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно, скажем так, режимов, которые избирает суд, и если потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
0: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое нарушение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал, продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
3: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно, как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде, ну и более педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
0: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Большие вопросы маленьких театров. В подмосковном Сергиевом Посаде стартовал 23-й фестиваль театров малых городов России. Его организует Театр нации при поддержке Минкульта и благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы». Чем живет театр в провинции и о чем ему сегодня важно говорить, об этом Александра Сидорова.
23: В Сергиев Посад привезли 16 спектаклей. География широкая, от Красноярского края до Псковской области. Такие смотры очень вдохновляют, говорит Никита Кобелев, худрук Александринки и председатель жюри фестиваля. Для него это возможность узнать новые режиссерские имена.
24: Один раз ездил в город Шарыпово, вот очень маленький театр. В Красноярском крае находится, его в этом году нет на фестивале, но есть другие города, это вообще феномен края, что вот в таких маленьких городках хороший театр. театр. Там всего труппа 12 человек, это 5 часов езды от Красноярска. Прекрасный, замечательный театр. Кто-то закончил Красноярский институт культуры. И люди абсолютно в контексте того, что происходит сегодня в театре, делают современные постановки, тоже номинировались на «Золотую маску» неоднократно. Такие фестивали как раз поддерживают эти города, у них есть возможность показать себя, обменяться опытом, для них чрезвычайно важно. На самом деле, такие театры больше готовы сегодня к экспериментам, чем зачастую много столичных театров.
23: Режиссер Филипп Гуревич любит работать в региональных театрах. Хотя финансирование часто скромное, иногда приходится издалека доставлять что-то из реквизита и декораций. Плюс, когда ты приезжаешь в маленький город, как будто на вахту, живешь только репетициями. Эмоционально порой непросто. На фестиваль театров малых городов Гуревич приехал со спектаклем «Шостакович», который поставил в Нягоньском ТЮЗе. Это в Ханты-Мансийском автономном округе. Идея шла от директора театра. Это большое исследование, как через судьбу композитора можно проследить судьбу страны, про творца на тектоническом сломе эпох, про отношения художника и власти, рассказывает Филипп Гуревич.
4: Нягоньский ТЮЗ и Шостакович – это уже третий мой спектакль в Нягони. Я туда езжу, потому что там прекрасная атмосфера в театре, театром занимаются. Люди там озабочены тем, чтобы театр был классный. Это один из лучших ТЮЗов страны, несмотря на то, что в Нягони 60 тысяч жителей. И серьезный репертуар, у них замечательный директор, у них очень сильная труппа, которая постоянно обновляется. При этом там есть ощущение камерности и семьи. Ты можешь что-то попробовать, может быть, даже что ты в Москве. Не то, чтобы побоишься попробовать. В Москве пристальнее оптика. Тебя сразу же как бы обосрут в чате блогеров театральных. При этом, кстати, критики чаще приезжают в региональные театры. В них, в сущности, ставят те же режиссеры, что и в Москве. В МХАТе, на Таганке, в Театре нации и так далее. И артисты, соответственно, понимают, что значит авторский театр, режиссерский театр.
23: Многие привозят на фестиваль постановки, в которых говорят о национальной идентичности, рассуждают на исторические темы. Таков подход у Альметьевского татарского драмтеатра. Он на этом смотре в 11-й раз. 5 раз забирал гран-при. Его новый спектакль «Явыз. Лютый» поставлен молодым режиссером из Казахстана. Это история о жестоком хане Золотой Орды Бердибеке. Продолжает директор Альметьевского татарского драмтеатра Фарида Исмагилова.
5: Знаете, это как принц и нищий, как садится на трон бедный поэт вместо хана Бердибека. А вообще исторический материал тоже присутствует, потому что это история Золотой Орды, это 14 век, это самый кровавый хан, тиран Бердибек. Режиссер поработал с артистами долго достаточно, этюдным методом. Весь театр, грубо говоря, стоял на ушах, когда он работал. Было подумать о том, не теряем ли мы свою национальную идентичность? Знаем ли мы историю конкретно Золотой Орды? Очень много дискуссионного здесь, конечно. Нас же называют шутливо коллекционеры режиссеров Альметьевский театр. Я где вижу интересного режиссера, интересную работу, стараясь его как-то вовлечь к нам. Все вместе тут сошлось.
23: Сергиев Посад станет театральной столицей на ближайшие 9 дней. Попасть на спектакли фестиваля малых городов можно по регистрации. Победившие постановки потом привезут на гастроли в Москву. Александра Сидорова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 28 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
6: Знай меру.
8: Пуд – русская единица массы, равная 40 фунтам или примерно 16,5 килограмму. Само слово «пуд» восходит к прославянскому и далее к позднелатинскому языку. И изначально родственно фунту. Полуторапудовые гири до сих пор иногда называют спортивный снаряд весом в 24 килограмма, а двухпудовый – в 32 килограмма. «Знай меру» на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Как ни странно, жажда заслужить расточаемые нам похвалы укрепляет нашу добродетель. И похвалы нашему уму, доблести и красоте вправду делают нас чуть умнее, доблестнее и красивее. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 13:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. В Севастополе зафиксированы повреждения в 16 многоквартирных и 14 частных домах из-за ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Разважаев. ВСУ предприняли комбинированную воздушную атаку на Севастополь. Минувшую ночь задействуют, по предварительным данным, ракеты Storm Shadow. Сбито более 20 беспилотников. Ракета попала в здание Южного управления Центробанка, сообщил ранее губернатор. Два человека пострадали. Большинство российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, подвергались там жестокому обращению и пыткам. Об этом сообщил начальник отдела управления надзора за исполнением законов при расследовании преступлений главный военной прокуратуры России Александр Белан. Льготные цены на российский газ – это помощь армянскому народу за счет России. Об этом напомнил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс. Вопрос о будущем цены на газ для Армении пресс-секретарь российского лидера адресовал «Газпрому». Тем временем вице-премьер Алексей Аверчук заявил журналистам, что принятие Армении решения о выходе из состава Евразийского экономического союза сделает логичным пересмотр ее договоренностей с Россией по газу. Минфин России в настоящее время не рассматривает вопрос о введении залога на сверхприбыль компаний, сообщил журналистам статс-секретарь замминистра финансов России Алексей Сазанов. По его словам, прежде необходимо сформировать расходную часть федерального бюджета на ближайшие 3 года и оценить возможные доходы с учетом макроэкономического прогноза, который подготовит Минэкономразвитие. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в российской столице. В студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. Параллельный импорт ноутбуков сократится сегодня. Из перечня разрешенных к такому ввозу товаров исчезли бренды Samsung, Intel, Asus и другие. Что еще пропало из списка для параллельного импорта и как это отразится на рынке? Минцифры расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Меры эти нужны для проведения оперативно-розыскных мероприятий. А что поменяется на деле? За кальян на Куличе девушку приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима. Ее признали виновной в оскорблении религиозных чувств верующих. При вердикте был учтен условный 3-летний срок, полученный ранее за наркотики. Подробнее об этом в эфире Business FM. Не исчезнут ли из магазинов ноутбуки и комплектующие Samsung, Intel, Asus и других? Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Например, Acer, Hewlett-Packard, IBM, Kingston, Toshiba и других. А пропадет ли такая техника с полок, объясняется учредитель председатель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
7: На данный момент ничего существенно не поменяется, у всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию, но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. В небольших магазинах они не ориентировались на такую технику, потому что Hewlett-Packard, допустим, и прочие вот эти вот Dell, это все больше для корпоративного рынка, во-первых. Во-вторых, это высокого ценового сегмента. А маленьким магазинам, чтобы выживать, им не нужно ориентироваться на что-то такое, наоборот, на более дешево, поэтому там в основном присутствовала либо китайская техника под китайскими брендами, которые никто не запрещал, например, Huawei тот же самый или Xiaomi, они спокойно будут дальше действовать и не заметят потери бойцам. А также стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
1: Максим Горшенин, Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Большинство брендов из списка формально российский рынок и не покидали, обращает внимание директор по развитию компании «Макарун» Александр Кириллов.
9: Я бы сказал, что большинство брендов, которые попали в список, за исключением, например, HP и Dell, формально рынок не покидали. Они существенно сократили маркетинговую активность и часть локальных операций, но при этом сохранили юридическое присутствие в России. По сути, они остаются держателями IP и товарных знаков в стране, а значит, теоретически могут влиять на вопросы решения и организации поставок своей продукции. Поэтому я сомневаюсь, что текущее решение Минпромторга кардинально изменит ситуацию на рынке и приведет к исчезновению таких брендов с полок. Рынок уже несколько лет адаптировался к новой модели поставок через параллельный импорт и альтернативные логистические маршруты. Если говорить про HP и Cisco, то эти компании действительно уходили с рынка значительно жестче и оставили после себя большое количество незакрытых обязательств перед партнерами и заказчиками. Поэтому по ним я не уверен, что мы увидим полноценное возвращение в обозримом будущем. В целом продукция с полок не исчезнет. Возможно, отдельные категории станут дороже из-за изменения логистики, усложнения поставок и смены источников отгрузок.
1: Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун». Также из списка исключили электробритовый «Браун» и зубные щетки «Орал-Би». В Минпромторге ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на рынке, поскольку в России есть достаточно аналогов. Минцифры расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Касается это адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках и IP-адресов. Меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это следует из приказа Минцифры, опубликованного на портале правовых актов. Внимание на него обратил Коммерсант. И в нем указано, например, что какие данные и через какие интерфейсы операторы должны передавать их и как к ним будут получать доступ уполномоченные органы. Приказ закрепляет требования к программе и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи. Что он меняет, мы обсудили с экспертом по информбезопасности, гендиректором Фишман Алексеем Горелкиным. С ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин.
10: То, что сегодня опубликовано, это насколько серьезное изменение?
11: Это не изменение, а больше эволюция. Ранее в рамках закона Яровой многое записывалось. Трафик, хоть и шифрованный, он записывался, данные передаются не постоянно, а только в случае проведения предпринимательных мероприятий эти данные могли быть получены. Сейчас, да, есть эволюция, сейчас эту некую разметку данных, так я это, наверное, назову, ее дали на откуп операторам, кто отвечает за связь.
10: Что меняется конкретно для конечного пользователя?
11: Для конечного пользователя ничего не меняется. Это система SORM. Как работала, так и работает. И система, это значит, что доступ к вашим данным может быть получен только в случае, если вы попадаете под внимание органов, то есть вы как-то нарушаете закон. Поэтому, если вы законопослушный гражданин, вы это не заметите, вас это никак не коснется.
10: В публикации говорится, это сведения, позволяющие идентифицировать людей, организации, связанные с ними объекты, паспортные адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, хранят организационные сведения. Ну вот банковский реквизит, например, это зачем?
11: Скорее всего, это в случае, если это возможно, если, предположим, банк так или иначе будет привлечен к расследованию. Потому что узнать банковские реквизиты человека, к примеру, оператору связи, будет довольно сложно. Хотя, возможно, к примеру, через ту карту, которой была оплачена та или иная услуга связи. Вероятно, это имеется в виду. Это все нужно, чтобы в случае необходимости был некий профиль полностью. Условно, орган интересует конкретный гражданин, и как этот гражданин, куда он там заходил, какие нехорошие сайты, вообще, что он делал в сети, интернет, может, он какой-то вирус распространял, предположим. И тогда такой полный профиль получают органы. Если ранее это надо было искать в таком условно мусоре большого-большого трафика, который был записан, сейчас это будет размечено уже на стороне операторов, чтобы удобнее и быстрее, что очень важно, кстати, был найден злодей.
10: Скажите, а вот появление этого документа никак не связано с увеличением популярности сервисов из трех букв?
11: Нет, конечно. Помимо такой беспокоящей истории с подобными сервисами, есть целая большая киберпреступность. У нас сейчас уже больше 70% вообще преступлений в сфере мошенничества совершаются в киберсреде. И вот, собственно, с этим надо бороться.
10: Ну и напоследок про операторов. Им это тоже будет стоить каких-то денег, судя по всему. Опять нагрузка. Опять нужно покупать какие-то хранилища данных, наверное.
11: Данные уже хранятся. Необходимо, возможно, хотя, скорее всего, нынешнего оборудования хватит, некие серверы для того, чтобы эти данные, ну, скажем так, разметить. В целом, это фактически просто вот эти вычислительные мощности, которые раньше расходовались условно органами, теперь эти вычислительные мощности будут расходоваться на стороне оператора. Но и там они не такие, чтобы большие эти мощности. Поэтому, скажем так, если у вас уже есть все для СОРМ, если вы уже пишете, в целом это такая небольшая эволюция, то есть данные надо будет слегка обогатить и разместить.
1: Алексей Гореткин, гендиректор Фишман. Требования об установке систем СОРМ обязательно для всех провайдеров, для небольших. Это до сих пор представляет собой значительную проблему. Внедрение даже минимального программно-аппаратного комплекса для СОРМ стоит минимум 5 миллионов рублей. Как отмечают СМИ, в России даже может получить развитие услуга аутсорминга. За счет нее операторы, уже внедрившие СОРМ в свои системы, смогут предоставить возможность другим провайдерам передавать через них данные силовым структурам. Барменшу из Москвы приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима за кальян на пасхальном куличе. Статья «Оскорбление чувств верующих». 27-летнюю сотрудницу столичного бара Ксению задержали 14 апреля после публикации видео, где она сделала из кулича чашу для кальяна. Публикацию свою она подписала так: «Даже Христос от такого воскрес». Пост она вскоре удалила и принесла извинения, отметив, что не хотела кого-либо оскорбить. По заявлению Следственного комитета, фигурантка в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Реальный срок в 3 года и 25 суток стал возможным только по одной причине. У девушки уже был условный срок в 3 года за хранение 25 граммов мефедрона. Поэтому гособвинение просило назначить ей суммарное наказание, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
12: У Ксении уже был условный срок. То есть она была приговорена к 3 годам лишения свободы условно за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Тут дальше все очень просто. Если ты в течение испытательного срока совершаешь преступление небольшой или средней тяжести, то на усмотрение суда может быть решен вопрос об изменении наказания, и человек, по-русски говоря, с условки уезжает на реальность. Вот и все. Понятно, что с учетом резонанса у суда почти не было варианта, как не менять условку на реальное наказание, к сожалению. Хотя при прочих равных вполне могло быть. В данном случае Ксения получила 3 года с хвостиком не за кулич, а за то, что она совершила другое преступление, умышленное преступление, небольшой тяжести, но тем не менее в период испытательного срока под этим наказанием по другому уголовному делу. Все просто и очевидно. Ксении надо было думать перед тем, как совершать подобные поступки, находясь на условке. Понятно, что если бы дело было бы без общественного резонанса, то совершение преступления небольшой тяжести в период условки рассматривается индивидуально судом. Поэтому, да, там преступление тяжкое, особо тяжкое, там условка автоматически отменяется. А вот тут нет. Поэтому, ну, общественный резонанс сделал Ксении, это же называется, плохую шутку.
1: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры». В суде адвокат девушки обратил внимание, что она участвует в благотворительной деятельности, помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники военной спецоперации. Выход SpaceX и OpenAI на IPO может привести к пузырю доткомов как в 90-е, как следствие к биржевому краху, сигнализирует CNBC. По мнению аналитиков канала, всплеск первичных публичных размещений акций от компаний с мегакапитализацией в этом году может означать, что рынок подошел к своему пику.
8: Подробности.
13: Уже 12 июня ожидается выход на IPO SpaceX Илона Маска. Это событие может стать крупнейшим размещением акций в истории. Маск рассчитывает на оценку компании в 1,75 триллиона долларов. И гиганты OpenAI и Anthropic также объявили о своих намерениях выйти на биржу до конца года. При этом ни одна из трех компаний до сих пор не получила годовой прибыли, и они считаются условно убыточными. Хотя Anthropic сейчас в переходном периоде и ожидает, что сможет впервые показать прибыльность за квартал в предстоящем отчете. Отдельные аналитики считают бизнес-модель каждой из компаний непрозрачной по своей природе и призывают инвесторов быть осторожными при покупке акций на IPO. По их мнению, компании недаром торопятся разместить акции. Пик рынка близок. В последнем квартале SpaceX зафиксировала чистый убыток более 4 миллиардов долларов. О ее финансовых показателях мало что известно, так как компания не публичная. 85% голосующих акций контролирует сам Илон Маск. Что особенно важно, в своем заявлении на IPO, поданном в четверг, SpaceX указала, что имеет историю чистых убытков и может не достичь прибыльности в будущем. Согласно документу, значительная часть ее ценности зависит от успеха в разработке различных новых и непроверенных технологий. К тому же стоимость, в которую оценивается компания Маска, заоблачна, в 67 раз больше своей годовой выручки, и это в 3 раза больше, чем у NVIDIA. Аналитики отмечают, что нам еще предстоит увидеть, как публичные рынки оценят OpenAI и аналогичные компании после того, как они откроют свои финансовые отчеты и объяснят все еще малоизученную экономику своих бизнес-моделей.
1: На прошлой неделе СМИ писали, что OpenAI ускорила подготовку к IPO после победы в суде над Маском, который обвинял компанию в нарушении соглашения о некоммерческом принципе компании. По оценке New York Times, ее размещение может стать одним из крупнейших в истории рынка искусственного интеллекта в ходе последнего раунда финансирования.

0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
1: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. «Антремнн.ру». Горького, 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес ФМ». Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фихтфангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт, а обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
2: Российской нефти до конца нынешнего года. Сумма контракта не называется. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
3: Прямо сейчас в столице плюс 10 градусов, облачно, с прояснениями местами сегодня в течение дня и до самого вечера. Возможен дождь, даже с градом. Такой обрушился на Подмосковье буквально час назад. В Новой Москве даже выпал снег, судя по фотографиям в соцсетях. И непогода продержится в московском регионе до вечера. Завтра тоже холодно, плюс 10 всего, тоже с дождями. Потеплеет лишь в субботу. 14:17 в Москве. В российском правительстве рассматривают возможность ограничить экспорт дизельного топлива и авиакеросина, сообщил Интерфакс. По его данным, тема обсуждалась вчера на совещании у вице-премьера Александра Новака, где нефтяным компаниям пока рекомендовали сдерживать поставки нефтепродуктов за рубеж. По словам одного из собеседников агентства, решение о запрете находится в высокой степени готовности, хотя точные сроки пока не определены. Другой источник уточняет, что эмбарго на керосин может составить 1-2 месяца, а вот ограничение экспорта дизеля маловероятно, его на внутреннем рынке достаточно. Примечательно, что если запрет на экспорт бензина и дистоплива вводились с осени 23 года неоднократно, то эмбарго на авиакеросин предлагается впервые. И оно более вероятно, чем ограничение экспорта дистоплива, говорит ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Более вероятно, что подобная мера может быть принята в области авиакеросина. Менее вероятно, что в области дизеля, потому что дизельное топливо все-таки у нас в большом объеме производится. И когда нет внеплановых ремонтов, у нас 50% произведенного дизеля за год поставлялось на внутренний рынок, и этого было достаточно. В случае введения запрета на экспорт дизеля может возникнуть перепроизводство на внутреннем рынке, то есть просто его некуда будет девать. И мы подобные ограничения видели. Авиакеросина производим меньше, поэтому здесь еще возможно это запрет. И это сигнал к тому, что ситуация с объемом переработки, выпуском нефтепродуктов становится более сложной. И ожидается, что она будет ухудшаться. Но и главный вопрос – это обеспечение безопасности НПЗ. Если мы решили бы эту задачу, необходимости бы ограничивать экспорт дизеля и авиакеросина не было бы. Также эту меру можно рассматривать еще и как сигнал самим нефтяным компаниям, что если они не обеспечат внутренний рынок, будут вводить

0: ограничения на экспорт для того, чтобы насыщение было именно внутреннего рынка. Мы видим, что по бензину ситуация более сложная. Компании уже ограниченные объемы продают через биржу, но вот по дизелю и авиакеросину пока такой ситуации не было. Вполне возможно, что правительство пытается как бы на опережение сработать.
1: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Неделю назад слушатели Бизнес ФМ из Красноярска написали нам в чат-бот в Максе, что для местных предпринимателей, которые занимаются перевозками, очень сильно выросли оптовые цены на дизель, хотя ценники на АЗС в регионе не изменились. Но мы поговорили с владельцем одной из транспортных компаний в Красноярске Николаем.
2: Мы работаем в сфере общественного транспорта по городу Красноярску, то есть обслуживаем городские регулярные маршруты. Топливо, которое мы используем, это дизель. И могу сказать, что за последние 2 недели происходит некий ажиотаж. То есть если до 19 мая цена была за литр у нас, так как мы оптом приобретали топливо, то есть большая достаточно транспортная компания, цена за литр нам обходилась в пределах 66 рублей, то на сегодняшний день уже почти 80 рублей, 79.65, 79.80, то есть два разных поставщика, то есть предлагают такие цены. То есть рост стоимости топлива вот за последнюю неделю составил более 20%. А учитывая то, что мы транспортное предприятие, общие затраты в связи с этим вырастут порядка 4%. Я бы сказал, ситуация критична, по таким ценам мы еще не заправлялись, мы даже зимой таких цен на зимние виды топлива не видели. Я понимаю, что та ситуация, которая в стране, то, что происходит, специальная операция, то есть есть дефицит, возникает, и видим вот эту турбулентность. Как долго она будет продолжаться, непонятно. Дело в том, что мы работаем в отрасли, где тарифы регулируемы. То есть мы не можем поставить просто так цену своих услуг выше нашему муниципальному контракту, по которому мы работаем. И, соответственно, все вот эти увеличения затрат мы должны будем брать на себя. Мы начинаем забывать про обновление подвижного состава. Мы вынуждены использовать автобусы и 12, и 15-летние, а то и того старше.
1: С начала апреля до конца июля уже действует полный запрет на экспорт бензина, а также ограничения на вывоз дизеля для непроизводителей. На прошлой неделе резко ускорился рост топливных цен на столичных АЗС. Московская топливная ассоциация сообщала, что средняя цена 95-го бензина на заправках превысила 71 рубль за литр, рост на 0,3%. А дизель подорожал до 78 рублей за литр плюс 0,6. На бирже за май бензин и дизель прибавили в цене 2,5%. Соответственно, котировки авиакеросина не публикуются из-за низкой активности сделок. Россия в одностороннем порядке приостановит или денонсирует соглашение с Арменией о поставках газа, нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз, сообщили в российском МИДе. Ранее Пашинян заявил, что страна имеет право самостоятельно решать, продолжать ли сотрудничество в рамках ЕАЭС, а угроза серьезного роста цен в случае выбора не кажется обоснованной. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Ну а сейчас о том, что Шотландия вновь захотела отделиться от Великобритании. Парламент в Эдинбурге проголосовал за проведение референдума о независимости от Великобритании. Накануне 72 депутата высказались за, 55 против. Инициатором выступил первый министр Шотландии и лидер шотландской национальной партии СНП Джон Суини. Он требует издать указ, чтобы получить разрешение британского правительства на референдум, так называемый Section 30 Order. Суини заявил, что независимость может вывести Шотландию из состояния политического хаоса и экономической стагнации в составе Великобритании к большей безопасности и процветанию в качестве члена ЕС. В начале мая СНП в пятый раз подряд стала крупнейшей партией в шотландском парламенте, получила 58 из 129 мест. И хотя этого недостаточно для абсолютного большинства, Суини назвал это эмоционально позитивным демократическим мандатом на переговоры о суверенитете. Впрочем, прошлые попытки Шотландии стать независимой британские власти пресекали, и в этот раз, как пишет Sky News, Лондон не поддерживает ни суверенитет, ни референдум, продолжает глава группы компаний Carfax Education Александр Никитич.
3: Это, можно сказать, вечный вопрос в шотландской политике, поскольку уже почти 30 лет, с 98 года, с момента первого шотландского парламента, 28 лет назад, эта партия шотландских националистов всегда имела большинство в парламенте, а их цель номер один, задекларированная, это независимость Шотландии. 3 недели назад прошли новые выборы в шотландский парламент, и впервые за всю его историю партия шотландских националистов не получила абсолютного большинства. И это одна из причин, почему этот вопрос о референдуме опять зазвучал громко и остро, поскольку на фоне этих выборов, на фоне политической борьбы внутри Шотландии, мнение среди населения, оно далеко не единое. Когда путешествуешь по Шотландии, прямо видно, некоторые дома вывешивают шотландский флаг, флаг Святого Андрея, а некоторые вывешивают флаг британский, и тем самым демонстрируют свои политические предпочтения относительно этого вопроса. Но чуть больше 10 лет назад прошел референдум о независимости Шотландии, и хотя результат был близок, шотландцы проголосовали за сохранение союза с Англией. Чтобы такой референдум провести, нужно получить так называемый приказ 30-го раздела от британского парламента. Без такого приказа шотландский парламент не имеет права объявлять референдум. В 22-м году Верховный суд Великобритании подтвердил, что по закону именно так и есть, и не имеет права Шотландия сама решать провести такой референдум. Так что трудно сказать, если референдум бы сейчас состоялся, как прошло бы голосование, поскольку, да, те, кто призывают Шотландию к независимости Шотландии, заявляют об этом громко, но есть так называемое молчаливое большинство, которое в прошлый раз взяло верх.
1: Александр Никитич, Carfax Education. Как пишет BBC, несмотря на то, что СНП вновь стала крупнейшей партией в шотландском парламенте, совокупная доля голосов, полученных выступающими за независимость шотландской национальной партии, упала с 48% в 2021 году до 40% в году текущем. Москвичкой выставили счет на парковку более чем на 1 000 000 рублей. Видео, которое девушка опубликовала в соцсетях, быстро разошлось по интернету в ролике. Она показывает счет за парковку в размере более 1 115 000 рублей. Такая сумма накопилась за 155 дней, пока автомобиль находился на стоянке торгового центра «Смоленский пассаж».
4: Она сняла на парковке пару месяцев. Ты готова это посмотреть? 11 миллион.
5: У меня нет 11 лям. Нет, лям 115.
1: По данным сайта ТЦС, стоимость парковки там составляет 300 рублей в час. Платить девушка пока не стала. Что делать в такой ситуации? Можно ли рассчитывать на перерасчет? Рассказал автоюрист Сергей Радько.
6: В этом нет ничего незаконного, потому что условия пользования парковкой на парковочном билете, и если гражданин ставит машину, приняв эти условия, он с ними соглашается, то есть берет на себя обязательство оплатить парковку на тех условиях, которые ему предложены, которые он принял. Более того, зная стоимость парковки и ту сумму, которую придется выложить, оставлять машину там на полгода, это, конечно, верх легкомыслия, мягко говоря. Но в этой ситуации нужно искать не выход, а деньги, потому что закон будет на стороне администрации, а может даже машину с территории не выпускать, даже если удастся человеку выехать, то в любом случае через суд, скорее всего, эти суммы будут взысканы, поэтому нужно смотреть, какие тарифы в каждом конкретном месте, и самое главное, каким образом эти тарифы активируются для каждого конкретного автомобиля. Если заехать просто поставить машину и ничего больше не делать, то, скорее всего, тариф будет почасовой, в зависимости от того, сколько часов машина простоит, столько денег и набежит.
7: Может быть, с учетом каких-нибудь форс-мажоров все это смягчается?
6: Форс-мажор, конечно, можно доказать, если человек, допустим, поставил машину, а потом пошел, сломал ногу или заболел, какое-то время отсутствовал. Это случаи редкие.
1: Сергей Радько, автоюрист, сама москвичка, комментировать ситуацию бизнеса ФМ отказалась.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: 14:28 московское время. У микрофона Сардар Уликули. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Броуди и командиру подразделения ВСУ Андрею Дзянию в террористической атаке на Хорлы в ночь на 1 января. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Савеловский суд Москвы признал запрещенными к распространению сведения на 5 сайтах о местах дислокации воинских частей Вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Суд установил, что на 5 сайтах размещена информация о воинских частях Вооруженных сил России и местах их дислокации. Венгрия может дать согласие на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, но только если Киев выполнит условия по восстановлению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, заявила представитель правительства Венгрии Ванда Сонди. Ситуация с заболеваниями животных, которые были выявлены в этом году в ряде регионов России, стабилизирована, сообщил в среду вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Россия предупредила Армению, что в случае продолжения процесса ее евроинтеграции Москва приостановит соглашение по газу и нефтепродуктам, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Регулятор энергетического рынка Британии Ofgem повышает максимальный размер счета за электричество и газ для населения на 13% в связи с ростом оптовых цен из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, говорится в сообщении органа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Обвал акций ВТБ. Со вчерашнего дня бумаги идут вниз на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Параллельно банк объявил о партнерстве с Wildberries. Речь о покупке доли в 5% в ВБ-банке. Как это все воспринял рынок? Расширение соглашения Авраама может стать дополнением сделки с Ираном, подтвердили сегодня в Белом доме. По данным Axios, администрация Трампа пытается заставить подписать эти соглашения Саудовскую Аравию, Турцию, Египет и Катар. К чему все это может привести? Крупнейшие российские сервисы бронирования отелей теряют позиции, пишет «Коммерсант». Во многом спад произошел за счет сервисов Яндекса, который потерял долю рынка после конфликта с гостиничными сетями, которые ушли после повышения комиссии. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, обвал ВТБ на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Наблюдательный совет банка тянул до последнего. И в итоге рекомендованные дивиденды менее 10 рублей на акцию. Вдвое ниже ожиданий, по нижней планке диапазона в 25%, а не 50% от чистой прибыли. Рынок разочарован. На вечерних торгах падение ускорилось до 8,5%, а утром прибавило еще 6%. На минимуме доходило до 75,5 рублей за бумагу. Российский рынок акций также начал основную сессию сегодня в минусе. С начала года на ожиданиях высоких дивидендов акции ВТБ выросли на 35%, но после разрешения интриги рухнули на 20%. Объявление цели доп. Эмиссия ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries, SPO по 87 рублей, некоторые инвесторы восприняли как размытие доли. Зампред банка Дмитрий Пьянов сегодня в интервью РБК назвал такой размер дивидендов компромиссом между ожиданиями инвесторов и запасом капитала ВТБ на 27-28 годы. Это результат долгого согласования с ЦБ, и в будущем ВТБ планирует вернуться к дивидендам в размере в 50% от прибыли, заявил Пьянов. Он заверил акционеров, что новый актив от Wildberries очень ценный, как он выразился, клиентская база Wildberries – главное золото этого партнерства. Поверит ли в это рынок, и можно ли его нынешнюю реакцию считать чистой эмоциональный, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Евброкер» Александр Тимофеев.
10: Главная ложка дегтя – это то, что объявили о доп. Эмиссии, что тоже ожидалось. Но довольно странно, согласитесь, пытаться доказать акционерам, что доп. Эмиссия – это хорошо. Более того, потенциальное сотрудничество с Wildberries, ну, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся работать с Wildberries, большой вопрос, потому что, честно говоря, вообще непонятно зачем. Wildberries, тут такое сотрудничество с ВТБ, потому что Wildberries вроде и так все хорошо. И наоборот, не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал. Поэтому, да, мы будем видеть много спекуляций в ближайшее время, но если мы посмотрим просто на котировки ВТБ за последние 6 лет, по этим котировкам, мне кажется, интерес инвесторов и вера рынка в ВТБ, она совершенно видна. Давайте разделять положение ВТБ как госбанка и положение ВТБ как акционерного общества. У ВТБ как госбанка и вообще как одного из основных российских банков, безусловно, все крайне неплохо. У ВТБ как инвестиции довольно странно обсуждать как инвестицию компанию, которая когда-то, я напомню, выходила по 13 копеек на рынок. С точки зрения, ну, мы сейчас обсуждаем покупку в долгую компании, которая даже не обновила не то чтобы свои максимумы, которые, в общем-то, с момента народного IPO показывает скорее отрицательную динамику роста. Поэтому, если мы говорим про то, чтобы поспекулировать в ближайший месяц, получить дивиденды и прочее, да, эта идея может быть неплохая, но драйверов роста на годы я не вижу. Более того, если мы просто-напросто посмотрим на котировки Сбербанка, ВТБ и Т-банка, то совершенно очевидно будет, что инвестор считают хорошим бизнесом в долгосроке, а что остается крепким госбанком.
1: Александр Тимофеев, брокер. Payout в 25% не был неожиданностью, считает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Но вот покупка доли Wildberries действительно удивила всех, говорит эксперт.
11: Во-первых, это вроде бы как развитие, но в пользу крупных институциональных инвесторов. Окей, то есть рынка деньги собирать не будет. Уже неплохо. Второй момент более интересный. То вроде как деньги идут на покупку Wildberries или какой-то доли Wildberries или что-то. Вот здесь не совсем понятно, но, по крайней мере, на приобретение некого очень любопытного актива. Но настроение немножко стало улучшаться, потому что если ВТБ действительно образует конгломерат с Wildberries, а Wildberries, как известно, это мощнейшая, крупнейшая цифровая платформа. Это вещь очень серьезная. Ну и, соответственно, если действительно она выходит в состав группы ВТБ, ну, это уже немножко меняет расклад. И опять же, надо сидеть, считать, тем более, что Wildberries не публичная компания, и мы не можем сказать, по каким мультипликаторам она входит, мы не можем посчитать совокупную капитализацию и так далее, но, по крайней мере, картинка становится не такой уж и грустной. Поэтому я думаю, что рынок акций, знаете, как призадумался. Вот на этой стадии мы сейчас, собственно говоря, и находимся. То есть она мне ситуация такой. Вроде как неожиданность, вроде как не самая приятная, но вполне возможно, что не так страшен черт, как его малюют.
1: Евгений Коган, инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган. В рамках доп. Эмиссии банк может разместить свыше 6 миллиардов ценных бумаг и привлечь более полутриллиона рублей. Окончательный объем размещения будет определен, исходя из реальных потребностей ВТБ и рыночной ситуации на момент размещения. Оно состоится осенью. Как заявил Дмитрий Пьянов, значимый экономический эффект от партнерства РВБ для прибыли ВТБ появится не раньше следующего года. В Белом доме подтвердили, что дополнением сделки с Ираном может стать расширение соглашений Авраама. Ранее Axios написал, что в обмен на мир с Ираном Трамп обяжет ряд арабских стран признать суверенитет Израиля и наладить с ним дипотношения. Это, в частности, Саудовская Аравия, Турция, Египет и Катар. Некоторые СМИ предположили, что такое дополнение к сделке, напротив, все испортит. И что думает Израиль? Сегодня израильский министр нацбезопасности заявил, что Израиль не позволит США Ирану заключить, как он сказал, плохую сделку, которая может навредить Тель-Авиву. И он также призвал полностью отключить электричество в Ливане и вернуться к масштабной войне. «Нью-Йорк Таймс» писала, что Тель-Авив остался за бортом мирных переговоров с Тегераном, что стало унизительным ударом для Нетаньяху, комментирует востоковед Елена Супонина.
12: От таких утверждений Трампа все специалисты оказались в недоумении. Трамп сказал это еще в ходе коллективного звонка, что вообще-то, конечно, беспрецедентно. Трамп одновременно собрал на этом звонке сразу несколько руководителей региональных государств. Когда он произнес вот эту фразу «авраамические соглашения», давайте-ка все к ним присоединяйтесь, на том конце провода сразу с нескольких сторон возникло тягостное молчание. Даже сам Трамп пошутил, куда это вы там все подевались. Не будет сейчас Саудовская Аравия подписывать мирный договор с Израилем. И Турция, которая вроде страна-член НАТО, но присоединяться к соглашениям Авраама не будет сейчас. И Катар не собирается. Такое заявление, оно сильно подпортило общую атмосферу, потому что показало, насколько Трамп временами впадает в состояние далекое от реальности.
13: Какая реакция сейчас в самом Израиле?
12: В первый срок Трампа подписание соглашения Авраама было большим достижением. И израильский премьер Бениамин Нетаньяху, который тогда был у власти, считает это достижение не только Трампа достижением, но и своим тоже. Конечно, чем больше стран заключило бы мирные сделки с Израилем, тем для еврейского государства лучше. Но в Израиле реально оценивают ситуацию. Насчет соглашения возможного с Саудовской Аравией там мечтают, но и сейчас эта ситуация далека от реальности. А по поводу Ирана, конечно же, враждебность очень острая, она сохраняется, она сохранится. Есть данные, что израильский премьер-министр Бениамин Нетаньяху пообещал Трампу пока не ставить палки в колеса, чтобы не мешать возможному заключению мирной сделки между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Но и помогать сильно израильтяне не обязались. Помимо этого, если израильтяне увидят, что соглашение очень такое вредное, то они вполне могут и конкретно помешать.
1: Елена Супонина, востоковед. В 23-м году Израиль и Саудовская Аравия уже были близки к нормализации отношений, как никогда раньше. Всему региону пророчили новый этап. Но теракт 7 октября изменил все. Wall Street Journal даже писала, что Хамас целенаправленно напал на Израиль, чтобы сорвать сделку с Саудовской Аравией, допуская, что вслед за ней восстановить отношения с Тель-Авивом решат и другие исламские страны. Крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность. Доля топ-10 игроков за год сократилась с 86% до 83%, больше чем на 2 процентных пункта. Такие данные приводит Коммерсант со ссылкой на систему управления продажами Travelline. Основное снижение, согласно статистике, обеспечили сервисы Яндекса, Яндекс.Путешествия и Кейс.ру. Их показатели могли провиснуть после февральского конфликта с гостиничными сетями из-за внезапного повышения комиссии до 17%. Хотя Яндексу удалось вернуть часть партнеров, конкуренты воспользовались моментом для усиления. Небольшие платформы вроде Озон Тревел, Т-путешествия, Отелло нарастили совокупную долю почти до 10%. А китайский сервис Trip.com увеличил свое присутствие на рынке более чем вдвое. О ситуации на рынке онлайн-тревел-агентств говорит руководитель пресс-службы сервиса OneToTrip Елена Шелихова.
14: В текущем году мы не наблюдаем резких колебаний, скажем так, не нашей доли на рынке гостиничных бронирований. И в целом резкого снижения какого-то бронирования мы также не отмечаем. Ситуация здесь для нас достаточно стабильная. Однако можно сказать, что объективный фактор понятный, наверное, всем, что, например, конфликт на Ближнем Востоке, он выступает негативным фактором в принципе роста количества заказов. Он влияет на спрос и в самом регионе, то есть на людей, которые хотели бы, рассматривали поездку туда, и также на спрос на стыковочных транзитных направлениях. То есть, когда человек рассматривает перелет в какую-то отдаленную локацию, и ему нужно сделать пересадку на Ближнем Востоке, и сейчас, вероятнее всего, он выберет какие-то альтернативные варианты. Ну и так как все-таки подавляющая часть продаж на OneTrip — это внутренние направления, то это в целом заметно так корректирует какие-либо колебания, нивелируя их, потому что люди продолжают ездить по стране, продолжают бронировать отели в России, билеты на самолет поезда, автобусе. Таким образом, мы можем говорить о том, что, например, в апреле случилось небольшое снижение спроса в B2C-сегменте от лица путешественников именно. При этом снижении на корпоративном направлении в статистике One to Three для бизнеса мы не отмечаем, оно, наоборот, растет. Ну и плюс, что может исправить, здесь тоже все однозначно понятно. Май, мы уже видим, что картина выправляется в нашей статистике по некоторому падению апреля. Плюс это начало высокого летнего сезона. И вкупе с ростом B2B-сегмента мы точно понимаем, что в целом сервис показывает рост. И, например, в итогах полугодия или в итогах года никаких заметных существенных снижений бронирований мы не отметим.
1: Елена Шелихова, руководитель пресс-службы сервиса OneToTrip. В целом, из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке российские туроператоры уже потеряли около 7 миллиардов рублей.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+. Валюты. Вьетнамский дунг – валюта Северного и Южного Вьетнама, заменившего пиастр французского индокитая. На севере дунг появился в 1947 году, на юге – через 8 лет. После объединения страны в 1976 дунг тоже стал единым. В переводе означает «бронза», в более широком значении – «деньги». На 4 с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
15: В студии Наталья Шашина. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
15: Чистая процентная маржа Россельхозбанка по итогам первого квартала текущего года выросла до 3%. Это лучший показатель за последние 10 лет. Чистый процентный доход группы увеличился на 30,7% год к году и превысил 40,5 миллиардов рублей. А чистая прибыль группы РСХБ составила 11,5 миллиардов. Как отмечают в компании, финансовый результат в плановой траектории позволит выйти на уровень прошлого года – 50 миллиардов рублей. SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией выше 1 триллиона долларов, сообщает агентство Reuters. На торгах 27 мая акции производителей чипов подскакивали более чем на 9%, а стоимость компании доходила до 1,12 триллиона долларов.
8: Бизнес и власть.
15: Водители Uber и Lyft в Массачусетсе создали первый в США официально признанный профсоюз работников сервисов такси по вызову. Новая организация будет представлять почти 70 тысяч водителей. Возможность для такого объединения появилась после принятого в 2024 году решения, которое разрешило независимым подрядчикам коллективно обсуждать оплату и условия работы.
8: Арбитраж.
15: Китайская ИИ-компания Minimax не смогла добиться прекращения иска Disney, Universal и Warner Brothers Discovery по делу об авторских правах, сообщает агентство Reuters. Суд в США отказался закрывать дело, в котором студии обвиняют Minimax в использовании защищенного контента для обучения нейросети Hailuo. В компании настаивали, что американский суд не должен рассматривать спор, потому что Minimax работает в Китае. Но судья счел, что у истцов достаточно оснований продолжать процесс. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве. ПМФ «Культурный» стала известна неофициальная вечерняя программа Петербургского экономического форума 2026. Как и за сколько будет развлекаться деловая элита, подробнее об этом Ольга Кашинская.
16: Большая часть вечеринок на ПМФ закрытые. Попасть на них можно только по приглашениям. Таким будет, например, мероприятие Альфа-банка в ресторане «Иллага», на котором запланировано выступление «Максим» и группы «Зверя». Забронировать столики на этот вечер нельзя, как убедилась «Бизнес-ФМ». На некоторые вечеринки попасть все-таки можно, хотя цены кусаются. Под видом клиента мы позвонили в загородный клуб «Бор-812», где 5 июня запланировано выступление Григория Лепса.
7: Скажите, пожалуйста, а можно у вас забронировать столик на 5 июня на вечер?
17: На 2 человека я могу вам предложить всего 2 стола. Один 100 тысяч рублей с персоны. В стоимость билета будет входить концертно-развлекательная программа, а также ужин. И за 140 тысяч рублей с персоны во втором ряду столы будут сборные. С вами за столом будут другие гости. Могу направить актуальную рассадку к рассмотрению.
7: А нужен какой-то бэдж-форма будет или вход там будет по отдельному билету, списку?
17: Обязательно будет формирование списков. После приобретения билета мы пришлем QR-код на вход.
16: Как писала Фонтанка, в прошлом году ценники звезд первого эшелона за 50-минутный сет доходили до 20 миллионов рублей. Точных цифр никто не озвучивает, но тренд на кратное увеличение гонораров за выступление на главном деловом форуме страны определенно есть, говорит гендиректор Communicator Creative Events Егор Доброгорский.
18: Конечно, артисты поднимают цены, но я вам точную сумму не скажу, это очень индивидуально всегда. Один артист на разный тип мероприятий может стоить по-разному. Одно дело свадьба, другое дело корпоративное мероприятие, третье дело благотворительный праздник в зоопарке и, там, знаю, четвертое дело оптический экономический фонд. Будет 4 разных гонорара. В зависимости от типа мероприятия, аппетита артистов и, могу сказать, в зависимости от времени года. Какой-нибудь артист может спросить, а что за компания? Какой, знаешь, что это какой-нибудь «Газпром»? Ну, на 2 умножить сразу.
16: Среди музыкантов, которые будут выступать в Петербурге в даты форума, все знакомые лица. На расхват по традиции Сергей Шнуров. Его сеты запланированы сразу на нескольких мероприятиях. На арт-коктейле «Петербургские сезоны» споют «Иванушки Интернешнл». А на мероприятии РЖД, которое традиционно пройдет в Музее железных дорог, в программе заявлены Дмитрий Маликов, Чиж и группа «Комната культуры», выстрелившая со своим хитом «Поезда». На вечере банка «Санкт-Петербург» выступит дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Более современных исполнителей в повестку тоже включают. На мероприятиях по всему городу будут выступать Федук, Мот, Элван и исполнитель хита «Ты Венера, я Юпитер», «Ты Москва, я Питер» Ваня Дмитриенко. Костяк артистов, тем не менее, в последние годы не меняется. Да и зачем менять то, что хорошо работает, рассуждает музыкальный критик Евгений Бабичев.
19: Стараются приглашать имена, которые являются престижными и могут хорошо повлиять на имидж компании в той же возрастной категории, что и у приглашенного артиста. Есть и случаи, когда приглашение конкретного артиста компании напрашивается само собой. В этом году РЖД, например, приглашает группу «Комната культуры», которая стала популярной песней про поезда. Группа «Ленинград» и Сергей Шнуров, которые сейчас работают в режиме эксклюзива, не устраивая гастрольных чесов, давно уже у всех ассоциируются с Петербургом, поэтому это флагман, форум для Шнурова и его коллектива. Это возможность заработать много. В целом программа всегда получается разношерстной. Форум традиционно угождает всем музыкальным вкусам. Некоторые артисты завсегдатые форума за год вперед бронируют даты под выступления в Петербурге.
16: А простые смертные по традиции смогут посетить большой открытый концерт на Дворцовой площади. В сет-листе этого года Международный симфонический оркестр ТВ «Брикс» и группа «Артик и Асти». На организацию концерта из бюджета выделили 20 миллионов рублей. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
1: Большие вопросы маленьких театров. В подмосковном Сергиевом Посаде стартовал 23-й фестиваль театров малых городов России. Его организует Театр нации при поддержке Минкульта и благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы». Чем живет театр в провинции? О чем ему сегодня важно говорить? Об этом Александра Сидорова.
20: В Сергиев Посад привезли 16 спектаклей. География широкая, от Красноярского края до Псковской области. Такие смотры очень вдохновляют, говорит Никита Кобелев, худрук Александринки и председатель жюри фестиваля. Для него это возможность узнать новые режиссерские имена.
21: Один раз ездил в город Шарыпово, вот очень маленький театр. В Красноярском крае находится, его в этом году нет на фестивале, но есть другие города. Это вообще феномен края, что вот в таких маленьких городках хороший театр. Там всего труппа 12 человек, это 5 часов езды от Красноярска. Прекрасный, замечательный театр. Кто-то закончил Красноярский институт культуры. И люди абсолютно в контексте того, что происходит сегодня в театре, делают современные постановки, тоже номинировались на «Золотую маску» неоднократно. Такие фестивали как раз поддерживают эти города, у них есть возможность показать себя, меняться опытом, для них чрезвычайно важно. На самом деле, такие театры больше готовы сегодня к экспериментам, чем зачастую много столичных театров.
20: Режиссер Филипп Гуревич любит работать работать в региональных театрах. Хотя финансирование часто скромное, иногда приходится издалека доставлять что-то из реквизита и декораций. Плюс, когда ты приезжаешь в маленький город, как будто на вахту, живешь только репетициями. Эмоционально порой непросто. На фестиваль театров малых городов Куревич приехал со спектаклем «Шостакович», который поставил в Нягоньском ТЮЗе. Это в Ханты-Мансийском автономном округе. Идея шла от директора театра. Это большое исследование, как через судьбу композитора можно проследить судьбу страны, про творца на тектоническом сломе эпох, про отношения художника и власти, рассказывает Филипп Гуревич.
0: Нягоньский ТЮЗ и Шостакович – это уже третий мой спектакль в Нягони. Я туда езжу, потому что там прекрасная атмосфера в театре, театром занимаются. Люди там озабочены тем, чтобы театр был классный. Это один из лучших ТЮЗов страны, несмотря на то, что в Нягони 60 тысяч жителей. То есть серьезный репертуар, у них замечательный директор, у них очень сильная труппа, которая постоянно обновляется. При этом там есть ощущение камерности и семьи. Ты можешь что-то попробовать, может быть, даже что ты в Москве. Не то, чтобы побоишься попробовать. В Москве пристальнее оптика. Тебя сразу же как бы обосрут в чате блогеров театральных. При этом, кстати, критики чаще приезжают в региональные театры. В них, в сущности, ставят те же режиссеры, что и в Москве. В МХАТе, на Таганке, в Театре нации и так далее. И артисты, соответственно, понимают, что значит авторский театр, режиссерский театр.
20: Многие привозят на фестиваль постановки, в которых говорят о национальной идентичности, рассуждают на исторические темы. Таков подход у Альметьевского татарского драмтеатра. Он на этом смотре в 11-й раз. 5 раз забирал гран-при. Его новый спектакль «Явыз», «Лютый», поставлен молодым режиссером из Казахстана. Это история о жестоком хане Золотой Орды Бердибеке. Продолжает директор Альметьевского татарского драмтеатра Фарида Исмагилова.
2: Знаете, это как принц и нищий, как садится на трон бедный поэт вместо хана Бердибека. А вообще исторический материал тоже присутствует, потому что это история Золотой Орды, это 14 век, это самый кровавый хан, тиран Бердибек. Режиссер поработал с артистами долго достаточно, этюдным методом. Весь театр, грубо говоря, стоял на ушах, когда он работал. Было подумать о том, не теряем ли мы свою национальную идентичность? Знаем ли мы историю конкретно Золотой Орды? Очень много дискуссионного здесь, конечно. Нас же называют шутливо коллекционеры режиссеров Альметьевский театр. Я где вижу интересного режиссера, интересную работу, стараясь его как-то вовлечь к нам. Все вместе тут сошлось.
20: Сергиев Посад станет театральной столицей на ближайшие 9 дней. Попасть на спектакли фестиваля малых городов можно по регистрации. Победившие постановки потом привезут на гастроли в Москву. Александра Сидорова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
22: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
23: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слова, проверенные делом. Бросая себе вызов, ты растешь, меняется твоя жизнь. Взгляд на мир становится жизнеутверждающим. Достичь поставленных целей не всегда бывает легко, но это не причина того, чтобы останавливаться. Никогда не говори «сдаюсь». Всегда повторяй «я могу», и я буду пытаться, пока не добьюсь победы. Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. FM.
3: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
4: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
3: Комментарии Вовда.
4: Личный взгляд на главные события.
3: Бизнес говорит,
4: чтобы кто надо услышал.
3: Бесценные знания.
4: Неочевидные, но удивительные факты.
3: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть. О Генри. Счастье – это приз, которого нужно добиться. Приключения – дорога, ведущая к нему. Случай – это то, что подчас маячит из тени по краям дороги. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве, в студии Ирина Кучеренко. Парламент Венгрии остановил выход страны из Международного уголовного суда. Решение отменяет курс прежнего правительства Виктора Орбана, которое в прошлом году инициировало выход страны из МУС. До избрания на пост премьер-министра Венгрии Петр Мадьяр заявлял, что арестовал бы лидера Израиля Бениамина Нетаньяху в случае его визита в Будапешт, поскольку тот находится в розыске суда. Северная Корея провела испытания высокоточных крылатых ракет с управлением на основе искусственного интеллекта и дальностью полета до 100 километров, сообщило государственное информагентство КСНА. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что эти ракеты будут размещены у границы с Южной Кореей. Как отмечает Reuters, Сеул находится в пределах 100 километров от демилитаризованной зоны. Фонд Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа для восстановления сектора Газа, пуст и находится в правовом и политическом тупике, сообщили источники Financial Times. Пожертвования направлялись напрямую на счет Совета мира в банке JP Morgan, для которого не предусмотрены независимые требования к прозрачности, отмечает издание. Российский Минздрав собирается распространить сервис для онлайн-заказа медсправок на все регионы. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков. Среди таких документов сертификаты о прививках, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, заключение о категории здоровья для занятий физкультурой. Сейчас этот сервис в пилотном режиме работает в Чувашии и Тюменской области. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 15 часов, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Не исчезнут ли из магазинов ноутбуки, комплектующие Samsung, Intel и Asus? Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно возить по параллельному импорту. То есть без разрешения правообладателя из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Пропадет ли такая техника с полок? Минцифра расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Это касается адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках и IP-адресов. Заявлено, что меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Что это меняет? Барменшу из Москвы приговорили к 3 годам колонии за кальян на пасхальном куличе. Видео она разместила в соцсетях. Статья «Оскорбление чувств верующих». Впрочем, юристы отмечают, что реальный срок стал возможным, поскольку у девушки уже был условный срок в 3 года за наркотики. Подробности на Бизнес FM. Не исчезнут ли из магазинов ноутбуки, комплектующие Samsung, Intel и Asus? Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы, другую компьютерную технику многих зарубежных брендов, например, Acer, Hewlett-Packard, IBM, Kingston, Toshiba и других. Пропадет ли такая техника с полок, объясняет учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер и популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
9: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. В небольших магазинах они не ориентировались на такую технику, потому что Hewlett-Packard, допустим, и прочие вот эти вот Dell, это все больше для корпоративного рынка, во-первых. Во-вторых, это высокого ценового сегмента. А маленьким магазинам, чтобы выживать, им не нужно ориентироваться на что-то такое, наоборот, на более дешево, поэтому там в основном присутствовала либо китайская техника под китайскими брендами, которые никто не запрещал, например, Huawei тот же самый или Xiaomi. Они спокойно будут дальше действовать и не заметят потери бойцам. А также стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
6: Максим Горшенин, сочетитель ассоциации 2620. Большинство брендов из списка формально российский рынок и не покидали, обращает внимание директор по развитию компании «Макарун» Александр Кириллов.
10: Я бы сказал, что большинство брендов, которые попали в список, за исключением, например, HP и Dell, формально рынок не покидали. Они существенно сократили маркетинговую активность и часть локальных операций, но при этом сохранили юридическое присутствие в России. По сути, они остаются держателями IP и товарных знаков в стране, а значит, теоретически могут влиять на вопросы решения и организации поставок своей продукции. Поэтому я сомневаюсь, что текущее решение Минпромторга кардинально изменит ситуацию на рынке и приведет к исчезновению таких брендов с полок. Рынок уже несколько лет адаптировался к новой модели поставок через параллельный импорт и альтернативные логистические маршруты. Если говорить про HP и Cisco, то эти компании действительно уходили с рынка значительно жестче и оставили после себя большое количество незакрытых обязательств перед партнерами и заказчиками. Поэтому по ним я не уверен, что мы увидим полноценное возвращение в обозримом будущем. В целом продукция с полок не исчезнет. Возможно, отдельные категории станут дороже из-за изменения логистики, усложнения поставок и смены источников отгрузок.
6: Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун». Также из списка исключили электробритвы «Браун», зубные щетки «Урал Би». В Минпромторге ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на рынке, поскольку в России есть достаточно аналогов. Минцифра расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Это касается адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках, IP-адресов. Меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это следует из приказа Минцифры, опубликованного на портале правовых актов. Внимание на него обратил Коммерсант. В нем указано, например, какие данные и через какие интерфейсы операторы должны передавать и как к ним будут получать доступ уполномоченные органы. Приказ закрепляет требования к программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи. Что он меняет? Мы обсудили с экспертом по информационной безопасности, гендиректором Фишмана Алексеем Горилкиным.
11: То, что сегодня опубликовано, это насколько серьезные изменения?
13: Это не изменение, а больше эволюция. Ранее в рамках закона Яровой многое записывалось. Трафик, хоть и шифрованный, он записывался, данные передаются не постоянно, а только в случае проведения предпринимательных мероприятий эти данные могли быть получены. Сейчас, да, есть эволюция. Сейчас эту некую разметку данных, так я это, наверное, назову, ее дали на откуп операторам, кто отвечает за связь.
11: Что меняется конкретно для конечного пользователя?
13: Для конечного пользователя ничего не меняется. Это система SORM. Как работала, так и работает. И система, это значит, что доступ к вашим данным может быть получен только в случае, если вы попадаете под внимание органов, то есть вы как-то нарушаете закон. Поэтому, если вы законопослушный гражданин, вы это не заметите, вас никак не коснется.
11: В публикации говорится, это сведения, позволяющие идентифицировать людей, организации, связанные с ними объекты, паспортные адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, организационные сведения. Ну вот банковский реквизит, например. Это зачем?
13: Скорее всего, это в случае, если это возможно, если, предположим, банк так или иначе будет привлечен к расследованию. Потому что узнать банковские реквизиты человека, к примеру, оператору связи, будет довольно сложно. Хотя, возможно, к примеру, через ту карту, которой была оплачена та или иная услуга связи. Вероятно, это имеется в виду. Это все нужно, чтобы в случае необходимости был некий профиль полностью. Условно, орган интересует конкретный гражданин, и как этот гражданин, куда он там заходил, понял, какие нехорошие сайты, вообще, что он делал в сети интернет, может, он какой-то вирус распространял, предположим. И тогда такой полный профиль получают органы. Если ранее это надо было искать в таком условно мусоре большого-большого трафика, который был записан, сейчас это будет размечено уже на стороне операторов, чтобы удобнее и быстрее, что очень важно, кстати, был найден злодей.
11: Скажите, а вот появление этого документа никак не связано с увеличением популярности сервисов из трех букв?
13: Нет, конечно. Помимо такой беспокоящей истории с подобными сервисами, есть целая большая киберпреступность. У нас сейчас уже больше 70% вообще преступлений в сфере мошенничества совершаются в киберсреде. И вот, собственно, с этим надо бороться.
11: Ну и напоследок про операторов. Им это тоже будет стоить каких-то денег, судя по всему. Опять нагрузка. Опять нужно покупать какие-то хранилища данных, наверное.
13: Данные уже хранятся. Необходимо, возможно, хотя, скорее всего, нынешнего оборудования хватит, некие серверы для того, чтобы эти данные, ну, скажем так, разметить. В целом, это фактически просто вот эти вычислительные мощности, которые раньше расходовались условно органами, теперь эти вычислительные мощности будут расходоваться на стороне оператора. Но и там они не такие, чтобы большие эти мощности. Поэтому, скажем так, если у вас уже есть все для СОРМ, если вы уже пишете, в целом это такая небольшая эволюция, то есть данные надо будет слегка добогатить и разметить.
6: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман. Требования об установке систем СОРМ обязательно для всех провайдеров. Для небольших это до сих пор представляет значительную проблему. Внедрение даже минимального программно-аппаратного комплекса для СОРМ стоит минимум 5 миллионов рублей. Как отмечает СМИ, в России может получить развитие услуга аутсорминга. А за счет нее операторы, уже внедрившие СОРМ в свои системы, смогут предоставить возможность другим провайдерам передавать через них данные силовым структурам. Барменшу из Москвы приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима за кальян на пасхальном куличе. В статье оскорбления чувств верующих 27-летнюю сотрудницу столичного бара Ксению задержали 14 апреля после публикации видео, где она сделала из кулича чашу для кальяна. Публикацию она подписала так: «Даже Христос от такого воскрес». Пост она вскоре удалила и принесла извинения, отметив, что не хотела кого-либо оскорбить. По заявлению СК, фигурантка в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Реальный срок в 3 года 25 суток стал возможным только по одной причине. У девушки уже был условный срок в 3 года за хранение 5 граммов мефедрона, а поэтому гособвинение просило назначить ей суммарное наказание, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Скалов Трусов и партнеры» Федор Трусов.
8: У Ксении уже был условный срок. То есть она была приговорена к 3 годам лишения свободы условно за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Тут дальше все очень просто. Если ты в течение испытательного срока совершаешь преступление небольшой или средней тяжести, то на усмотрение суда может быть решен вопрос об изменении наказания, и человек, по-русски говоря, с условки уезжает на реальность. Вот и все. Понятно, что с учетом резонанса у суда почти не было варианта, как не менять условку на реальное наказание, к сожалению. Хотя при прочих равных вполне не могло быть. В данном случае Ксения получила 3 года с хвостиком не за кулич, а за то, что она совершила другое преступление, умышленное преступление, небольшой тяжести, но тем не менее в период испытательного срока под этим наказанием по другому уголовному делу. Все просто и очевидно. Ксении надо было думать перед тем, как совершать подобные поступки, находясь на условке. Понятно, что если бы дело было бы без общественного резонанса, то совершение преступления небольшой тяжести в период условки рассматривается индивидуально судом. Поэтому, да, там преступление тяжкое, особо тяжкое, там условка автоматически отменяется. А вот тут нет. Поэтому, ну, общественный резонанс сделал Ксении, то, что называется, плохую шутку.
6: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Скалов, Трусов и партнеры». В суде адвокат девушки обратил внимание, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители – брат участники военной спецоперации. Выход SpaceX и OpenAI на IPO может привести к пузырю доткомов, как в 90-е, как следствие, к биржевому краху, анализирует CNBC. По мнению аналитиков канала, всплеск первичных публичных размещений акций от компании с мегакапитализацией в этом году может означать, что рынок подошел к своему пику.
12: Подробности.
14: Уже 12 июня ожидается выход на IPO SpaceX Илона Маска.
7: Это событие может стать крупнейшим размещением акций в истории. Маск рассчитывает на оценку компании в 1,75 триллиона долларов. И гиганты OpenAI и Anthropic также объявили о своих намерениях выйти на биржу до конца года. При этом ни одна из трех компаний до сих пор не получила годовой прибыли, и они считаются условно убыточными. Хотя Anthropic сейчас в переходном периоде и ожидает, что сможет впервые показать прибыльность за квартал в предстоящем отчете. Отдельные аналитики считают бизнес-модель каждой из компаний непрозрачной по своей природе и призывают инвесторов быть осторожными при покупке акций на IPO. По их мнению, компании недаром торопятся разместить акции. Пик рынка близок. В последнем квартале SpaceX зафиксировала чистый убыток более 4 миллиардов долларов. О ее финансовых показателях мало что известно, так как компания не публичная. 85% голосующих акций контролирует сам Илон Маск. Что особенно важно, в своем заявлении на IPO, поданном в четверг, SpaceX указала, что имеет историю чистых убытков и может не достичь прибыльности в будущем. Согласно документу, значительная часть ее ценности зависит от успеха в разработке различных новых и непроверенных технологий. К тому же, стоимость, в которую оценивается компания Маска, заоблачно, в 67 раз больше своей годовой выручки. И это в 3 раза больше, чем у NVIDIA. Аналитики отмечают, что нам еще предстоит увидеть, как публичные рынки оценят OpenAI и аналогичные компании после того, как они откроют свои финансовые отчеты и объяснят все еще малоизученную экономику своих бизнес-моделей.
6: На прошлой неделе СМИ писали, что OpenAI ускорила подготовку к IPO после победы в суде над Маском, который обвинял компанию в нарушении соглашения о некоммерческом принципе компании. По оценке New York Times, ее размещение может стать одним из крупнейших в истории рынка искусственного интеллекта. В ходе последнего раунда финансирования в этом году OpenAI была оценена в 730 миллиардов долларов без учета новых инвестиций.
3: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг.

0: заявил журналистам замминистра энергетики Евгений Гравчек. По его словам, правкомиссия рекомендовала, дальше правительство должно выпустить распоряжение. Портфель экспортных заказов на российское оружие вырос по сравнению с 2025 годом и насчитывает десятки миллиардов долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. В частности, по его словам, у России достаточно объемный портфель заказов от стран Ближнего Востока. Они проявляют большой интерес к российским системам ПВО, беспилотникам, системам РЭП. Россия в январе-апреле экспортировала макаронных изделий на рекордные для этого периода 57 миллионов долларов, что на 6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили Интерфаксу в Федеральном центре «Агроэкспорт» со ссылкой на оценки экспертов. В натуральном выражении отгрузки превысили 34 тысячи тонн. Основными рынками сбыта стали страны постсоветского пространства. Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой без риска попасть под санкции, заявил член Национального энергетического совета Сатья Видья-Юдха. По его словам, получить скидку удалось благодаря дипломатическим усилиям властей и вступлению страны в БРИКС. По итогам апрельского визита в Россию президента Индонезии Прабова Сурианта был согласован импорт 150 миллионов баррелей российской нефти до конца нынешнего года. Сумма контракта не называется. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 13, облачно с прояснениями. Ожидается вечером небольшой дождь. Ночью плюс 7. Завтра днем до плюс 10 градусов. Облачно и временами дождь. В Москве вы слушаете Бизнес FM. В российском правительстве рассматривают возможность ограничить экспорт дизельного топлива и авиакеросина, сообщил Интерфакс. По его данным, эта тема обсуждалась вчера на совещании у вице-премьера Александра Новака, где нефтяным компаниям пока порекомендовали сдерживать поставки нефтепродуктов за рубеж. По словам одного из собеседников агентства, решение о запрете находится в высокой степени готовности, хотя точные сроки пока не определены. Другой источник уточняет, что эмбарго на керосин может составить 1-2 месяца, а вот ограничение экспорта дизеля маловероятно, его на внутреннем рынке достаточно. Примечательно, что если запрет на экспорт бензина и дизтоплива вводились с осени 2023 года неоднократно, то эмбарго на авиакеросин предлагается впервые. И оно более вероятно, чем ограничение экспорта дизельного топлива, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Более вероятно, что подобная мера может быть принята в области авиакеросина. Менее вероятно, что в области дизеля, потому что дизельное топливо все-таки у нас в большом объеме производится. И когда нет внеплановых ремонтов, у нас 50% произведенного дизеля за год поставлялось на внутренний рынок, и этого было достаточно. В случае введения запрета на экспорт дизеля может возникнуть перепроизводство на внутреннем рынке, то есть просто его некуда будет девать. И мы подобные ограничения видели. Авиакеросина производим меньше, поэтому здесь еще возможно, в общем-то, запрет. Это сигнал к тому, что ситуация с объемом переработки выпуска нефтепродуктов становится более сложной, и ожидается, что она будет ухудшаться. Но и главный вопрос – это обеспечение безопасности НПЗ. Если мы решили бы эту задачу, необходимости бы ограничивать экспорт дизеля и авиакеросина не было бы. Также эту меру можно рассматривать еще и как сигнал самим нефтяным компаниям, что если они не обеспечат внутренний рынок, будут вводиться ограничения на экспорт для того, чтобы насыщение было именно внутреннего рынка. Мы видим, что по бензину ситуация более сложная. Компании уже ограниченные объемы продают через биржу, но вот по дизелю и авиакеросину пока такой ситуации не было. Вполне возможно, что правительство пытается как бы на опережение сработать.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Неделю назад слушатели Бизнес FM из Красноярска написали нам в чат-бот в Макс, что для местных предпринимателей, которые занимаются перевозками, очень сильно выросли оптовые цены на дизель, хотя ценники на АЗС в регионе не изменились. Мы поговорили с владельцем одной из транспортных компаний в Красноярске Николаем.
4: Мы работаем в сфере общественного транспорта по городу Красноярску, то есть обслуживаем городские регулярные маршруты. Топливо, которое мы используем, это дизель. И могу сказать, что за последние 2 недели происходит некий ажиотаж. То есть если до 19 мая цена была за литр у нас, так как мы оптом приобретали

0: топлива, то есть большая достаточно транспортная компания. Цена за литр нам обходилась в пределах 66 рублей, то на сегодняшний день уже почти 80 рублей. 79,65, 79,80, то есть два разных поставщика, то есть предлагают такие цены. То есть рост стоимости топлива вот за последнюю неделю составил более 20%. А учитывая то, что мы транспортное предприятие, общие затраты в связи с этим вырастут порядка 4%. Я бы сказал, ситуация критична. По таким ценам мы еще не заправлялись. Мы даже зимой таких цен на зимние виды топлива не видели. Я понимаю, что та ситуация, которая в стране, то, что происходит специальная операция, то есть есть дефицит, возникает, и видим вот эту турбулентность. Как долго она будет продолжаться, непонятно. Дело в том, что мы работаем в отрасли, где тарифы регулируемы. То есть мы не можем поставить просто так цену своих услуг выше наши муниципальные контракты, по которым мы работаем. И, соответственно, все вот эти увеличения затрат мы должны будем брать на себя. Мы начинаем забывать про обновление подвижного состава. Мы вынуждены использовать автобусы 12, 15-летние, а то и того старше.
1: Николай, владелец одной из транспортных компаний в Красноярске. С начала апреля до конца июля уже действует полный запрет на экспорт бензина, а также ограничения на вывоз дизеля для непроизводителей. На прошлой неделе резко ускорился рост топливных цен на столичных АЗС. Московская топливная ассоциация сообщала, что средняя цена 95-го бензина на заправках превысила 71 рубль за литр. Рост на 0,3%, а дизель подорожал до 78 рублей за литр, плюс 0,6%. На бирже за май бензин и дизель прибавили в цене 2,5%. Соответственно, котировки авиакеросина не публикуются за низкой активности сделок. Шотландия вновь захотела отделиться от Великобритании. Парламент в Эдинбурге проголосовал за проведение референдума о независимости от Британии. Накануне 72 депутата высказались за, 55 против. Инициатором выступил первый министр Шотландии и лидер шотландской национальной партии Джон Суини. Он требует издать указ, чтобы получить разрешение британского правительства на референдум, так называемый Section 34. Ордер Суини заявил, что независимость может вывести Шотландию из состояния политического хаоса и экономической стагнации в составе Великобритании к большей безопасности и процветанию в качестве члена ЕС. В начале мая СНП в пятый раз подряд стала крупнейшей партией в шотландском парламенте, получив 58 из 129 мест. И хотя этого недостаточно для абсолютного большинства, Суини назвал это эмоционально позитивным демократическим мандатом на переговоры о суверенитете. Впрочем, прошлые попытки Шотландии стать независимые британские власти пресекали, и в этот раз, как пишет Sky News, Лондон не поддерживает ни суверенитет, ни референдум. Продолжает глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
2: Это, можно сказать, вечный вопрос в шотландской политике, поскольку уже почти 30 лет, с 98 года, с момента первого шотландского парламента, 28 лет назад, эта партия шотландских националистов всегда имела большинство в парламенте, а их цель номер один, задекларированная, это независимость Шотландии. Три недели назад прошли новые выборы в шотландский парламент, и впервые за всю его историю партия шотландских националистов не получила абсолютного большинства. И это одна из причин, почему этот вопрос о референдуме опять зазвучал громко и остро, поскольку на фоне этих выборов, на фоне политической борьбы внутри Шотландии, мнение среди населения, оно далеко не единое. Когда путешествуешь по Шотландии, прямо видно, некоторые дома вывешивают шотландский флаг, флаг Святого Андрея, а некоторые вывешивают флаг британский, и тем самым демонстрируют свои политические предпочтения относительно этого вопроса. Но чуть больше 10 лет назад прошел референдум о независимости Шотландии. И хотя результат был близок, шотландцы проголосовали за сохранение союза с Англией. Чтобы такой референдум провести, нужно получить так называемый приказ 30-го раздела от британского парламента. Без такого приказа шотландский парламент не имеет права объявлять референдум. В 22-м году Верховный суд Великобритании подтвердил, что по закону именно так и есть. И не имеет права Шотландия сама решать провести такой референдум. Так что трудно сказать, если референдум бы сейчас состоялся, как прошло бы голосование, поскольку, да, те, кто призывают Шотландию к независимости Шотландии, заявляют об этом громко, но есть так называемое молчаливое большинство, которое в прошлый раз взяло верх.
1: Александр Никитич, Carfax Education. Как пишет BBC, несмотря на то, что СНП вновь стала крупнейшей партией в шотландском парламенте, совокупная доля голосов, полученных выступающими за независимой шотландской национальной партией, упала с 48% в 2021 году до 40% в этом году. А москвички выставили счет на парковку более чем на 1 000 000 рублей. Видео, которое девушка опубликовала в соцсетях, быстро разошлось по интернету. В ролике она показывает счет за парковку в размере более 1 115 000 рублей. Такая сумма накопилась за 155 дней, пока автомобиль находился на стоянке торгового центра «Смоленский пассаж».
3: Нас не было на парковке пару месяцев. Ты готова это посмотреть? 11 миллионов.
4: У меня нет 11 лям. Нет, лям 115.
1: По данным сайта ТЦ, стоимость парковки там составляет 300 рублей в час. Платить девушка пока не стала. Что делать в такой ситуации? Можно ли рассчитывать на перерасчет, рассказывает автоюрист Сергей Радько.
5: В этом нет ничего незаконного, потому что условия пользования парковкой на парковочном билете, и если гражданин ставит машину, приняв эти условия, он с ними соглашается, то есть берет на себя обязательство оплатить парковку на тех условиях, которые ему предложены, которые он принял. Более того, зная стоимость парковки и ту сумму, которую придется выложить, оставлять машину там на полгода, это, конечно, верх легкомыслия, мягко говоря. В этой ситуации нужно искать не выход, а деньги, потому что закон будет на стороне администрации, а может даже машину с территории не выпускать, даже если удастся человеку выехать, то в любом случае через суд, скорее всего, эти суммы будут взысканы. Поэтому нужно смотреть, какие тарифы в каждом конкретном месте. И самое главное, каким образом эти тарифы активируются для каждого конкретного автомобиля. Если заехать просто поставить машину и ничего больше не делать, то, скорее всего, тариф будет почасовой. В зависимости от того, сколько часов машина простоит, столько денег и набежит.
6: Может быть, с учетом каких-нибудь форс-мажоров все это смягчается?
5: Форс-мажор, конечно, можно доказать, если человек, допустим, поставил машину, а потом пошел, сломал ногу или заболел, какое-то время отсутствовал. Это случаи редкие.
1: Сергей Радько, автоюрист, сама москвичка, комментируя ситуацию, Бизнес ФМ отказалась.
7: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Все золото мира. Красное и розовое золото – это сплавы золота с медью в различных пропорциях. Красное золото, которое тогда во всем мире называлось русским, стало популярным в ювелирном деле еще в 19 веке. А пурпурное или фиолетовое золото, которое получили искусственно уже в этом столетии, это даже не столько сплав, сколько так называемое интерметаллическое соединение золота с алюминием. Содержание золота в таком интерметалле – около 80%. Все золото мира на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Российский МИД предупредил, что Москва в одностороннем порядке приостановит или денонсирует соглашение с Арменией о поставках газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. По сообщению ведомства, посольство России в Армении официально проинформировало об этом армянскую сторону. По соглашению от 2013 года Москва поставляет Еревану нефтепродукты и газ без пошлин в необходимых объемах для внутреннего потребления. Роспотребнадзор заверил в отсутствии рисков распространения лихорадки Эбола на территории России. В пунктах пропуска на госгранице России усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, которые прибывают из регионов с повышенным риском заражения, рассказали в ведомстве. Также уже разработаны тест-системы для диагностики вируса Бундибуджо, который вызывает Эболу, и организовано их производство. ВОЗ оценивает глобальный уровень угрозы распространения лихорадки как низкий. В Минфине заявили, что правительство пока не обсуждало введение механизма налога на сверхприбыль Windfall Tax. Все решения о возможных налоговых донастройках, если в них будет потребность, будут приниматься в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, надо сформировать расходную базу на ближайшую трехлетку, посмотреть, какие доходы будут, и, исходя из макропрогнозов, которые подготовит Минэкономразвитие, принимать решения. Ранее Сазанов говорил, что предметное обсуждение пройдет летом, а законопроект, если это потребуется, может быть внесен уже осенью, как часть бюджетного пакета. Высшая школа экономики возглавила новый рейтинг лучших российских вузов Forbes Education. Репутационный индекс построен на основе опроса крупнейших работодателей России. Респонденты называли вузы, выпускники которых обладают лучшей подготовкой и получают преимущества при трудоустройстве. Качество подготовки в НИУШЕ доверяют 67% опрошенных. В тройку лидеров также вошли МГУ имени Ломоносова и МГТУ имени Баумана. В топ-20 попали вузы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Томска и Владивостока. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 15.30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Акции ВТБ обвалились на фоне невысоких дивидендов и топ-эмиссии. Наблюдательный совет банка рекомендовал дивиденды менее 10 рублей на акцию, вдвое ниже ожидания рынка. Объявленные цены топ-эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства в Wildberries некоторые инвесторы восприняли как размытие доли. В чем смысл такого партнерства? В Белом доме подтвердили, что дополнением сделки с Ираном может стать расширение соглашения Авраама. По данным СМИ, в обмен на мир с Ираном Трамп обяжет ряд арабских стран признать суверенитет Израиля и наладить с ним дипотношения. В самом Израиле говорят, что не позволит США и Ирану заключить плохую сделку. О чем все это говорит? И крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность. Доля топ-10 игроков за год сократилась с 86% до 84%. По данным Travelline, основное снижение обеспечили сервисы Яндекс и Яндекс.Путешествия и Case.ru. С чем это связано? Подробности на Business.fm. Обвал ВТБ на фоне низких дивидендов и допэмиссии. Наблюдательный совет банка тянул до последнего. В итоге рекомендованные дивиденды менее 10 рублей на акцию, вдвое ниже ожиданий и по нижней планке диапазона 25%, а не 50% от чистой прибыли. Рынок разочарован. На вечерних торгах падение ускорилось до 8,5%, а утром прибавило еще 6%. На минимуме доходило до 75,5 рублей за бумагу. Российский рынок акций также начал основную сессию в минусе. С начала года на ожиданиях высоких дивидендов акции ВТБ выросли на 35%, но после разрешения интриги рухнули на 20%. Объявление цели о допэмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries СПО по 87 рублей некоторые инвесторы восприняли как размытие их доли. Зампред банка Дмитрий Пьюнов в интервью РБК назвал такой размер дивидендов компромиссом между ожиданиями инвесторов и запасом капитала ВТБ на 2027-2028 годы. Это результат долгого согласования с ЦБ, а в будущем ВТБ планирует вернуться к дивидендам в размере 50% от прибыли, заявил Пьянов. Он заверил акционеров, что новый актив от Wildberries очень ценный. Как он выразился, клиентская база Wildberries – главное золото этого партнерства. Поверит ли в это рынок и можно ли его нынешнюю реакцию считать чисто эмоциональной, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в брокер Александр Тимофеев.
9: Главная ложка дегтя – это то, что объявили о доп. Эмиссии, что тоже ожидалось. Но довольно странно, согласитесь, пытаться доказать акционерам, что доп. Эмиссия – это хорошо. Более того, потенциальное сотрудничество с Wildberries, ну, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся работать с Wildberries, большой вопрос, потому что, честно говоря, вообще непонятно зачем. Wildberries, тут такое сотрудничество с ВТБ, потому что Wildberries вроде и так все хорошо. И наоборот, не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей не стал. Поэтому, да, мы будем видеть много спекуляций в ближайшее время, но если мы посмотрим просто на котировки ВТБ за последние 6 лет, по этим котировкам, мне кажется, интерес инвесторов и вера рынка в ВТБ, она совершенно видна. Давайте разделять положение ВТБ как госбанка и положение ВТБ как акционерного общества. У ВТБ как госбанка и вообще как одного из основных российских банков, безусловно, все крайне неплохо. У ВТБ как инвестиции довольно странно обсуждать как инвестицию компанию, которая когда-то, я напомню, выходила по 13 копеек на рынок. Мы сейчас обсуждаем покупку в долгую компании, которая даже не обновила не то чтобы свои максимумы, которые, в общем-то, с момента народного IPO показывает скорее отрицательную динамику роста. Поэтому, если мы говорим про то, чтобы поспекулировать в ближайший месяц, получить дивиденды и прочее, да, эта идея может быть неплохая, но драйверов роста на годы я не вижу. Более того, если мы просто-напросто посмотрим на котировки Сбербанка, ВТБ и Т-банка, то совершенно очевидно будет, что инвесторы считают хорошим бизнесом в долгосроке, а что остается крепким госбанком.
1: Александр Тимофеев, брокер NPAU 25% не был неожиданностью, считает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган. Евгений Коган, вот покупка доли в Wildberries действительно всех удивила, говорит эксперт.
10: Во-первых, это вроде бы как развитие, но в пользу крупных институциональных инвесторов. Окей, то есть рынок деньги собирать не будут. Уже неплохо. Второй момент более интересный. То вроде как деньги идут на покупку Wildberries или какой-то доли Wildberries или что-то. Вот здесь не совсем понятно, но, по крайней мере, на приобретение некого очень любопытного актива. Но настроение немножко стало улучшаться, потому что если ВТБ действительно образует конгломерат с Wildberries, а Wildberries, как известно, это мощнейшая, крупнейшая цифровая платформа. Это вещь очень серьезная. Ну и, соответственно, если действительно она выходит в состав группы ВТБ, ну это уже немножко меняет расклад. И опять же, надо сидеть, считать, тем более, что Wildberries не публичная компания, и мы не можем сказать, по каким мультипликаторам она входит, мы не можем посчитать совокупную капитализацию и так далее, но, по крайней мере, картинка становится не такой уж и грустной. Поэтому я думаю, что рынок акций, знаете, как призадумался. Вот на этой стадии мы сейчас, собственно говоря, и находимся. То есть анамнез ситуации такой. Вроде как неожиданность, вроде как не самая приятная, но вполне возможно, что не так страшен черт, как его малюют.
1: Евгений Коган, основатель медиасистемы Биткоган. В рамках доп. Эмиссии банк может разместить свыше 6 миллиардов ценных бумаг и привлечь более полутриллиона рублей. Окончательный объем размещения будет определен, исходя из реальных потребностей ВТБ и рыночной ситуации на момент размещения. Оно состоится осенью. Как заявил Дмитрий Пьянов, значимый экономический эффект от партнерства РВБ для прибыли ВТБ проявится не раньше следующего года. В Белом доме подтвердили, что дополнением сделки с Ираном может стать расширение соглашения Авраама. Ранее Аксиос написал, что в обмен на мир с Ираном Трамп обяжет ряд арабских стран признать суверенитет Израиля и наладить с ним дипотношения, в частности, Саудовская Аравия, Турция, Египет и Катар. Некоторые СМИ предположили, что такое дополнение к сделке, напротив, все испортит, и что думает Израиль. Сегодня израильский министр нацбезопасности заявил, что Израиль не позволит США и Ирану заключить, как он сказал, плохую сделку, которая может навредить Тель-Авиву. Он также призвал полностью отключить электричество в Ливане и вернуться к масштабной войне. Нью-Йорк Таймс писал, что Тель-Авив остался за бортом мирных переговоров с Тегераном, что стало унизительным ударом для Нетаньяху, комментирует востоковед Елена Супонина.
11: От таких утверждений Трампа все специалисты оказались в недоумении. Трамп сказал это еще в ходе коллективного звонка, что вообще-то, конечно, беспрецедентно. Трамп одновременно собрал на этом звонке сразу несколько руководителей региональных государств. Когда он произнес вот эту фразу «авраамические соглашения», «давайте-ка все к ним присоединяйтесь», на том конце провода сразу с нескольких сторон возникло тягостное молчание. Даже сам Трамп пошутил, куда это вы там все подевались. Не будет сейчас Саудовская Аравия подписывать мирный договор с Израилем. И Турция, которая вроде страна-член НАТО, но присоединяться к соглашениям Авраама не будет сейчас. И Катар не собирается. Такое заявление, оно сильно подпортило общую атмосферу, потому что показало, насколько Трамп временами впадает в состояние далекое от реальности.
8: Какая реакция сейчас в самом Израиле?
11: В первый срок Трампа подписание соглашения Авраама было большим достижением. И израильский премьер Бениамин Нетаньяху, который тогда был у власти, считает это достижение не только Трампа достижением, но и своим тоже. Конечно, чем больше стран заключило бы мирные сделки с Израилем, тем для еврейского государства лучше. Но в Израиле реально оценивают ситуацию. Насчет соглашения возможного с Саудовской Аравией там мечтают, но и сейчас эта ситуация далека от реальности. А по поводу Ирана, конечно же, враждебность очень острая, она сохраняется, она сохранится. Есть данные, что израильский премьер-министр Бениамин Нетаньяху пообещал Трампу пока не ставить палки в колеса, чтобы не мешать возможному заключению мирной сделки между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Но и помогать сильно израильтяне не обязались. Помимо этого, если израильтяне увидят, что соглашение очень такое вредное, то они вполне могут и конкретно помешать.
1: Елена Супонина, востоковед. В 23-м году Израиль и Саудовская Аравия уже были близки к нормализации отношений, как никогда раньше всему региону пророчили новый этап. Но теракт 7 октября все изменил. Wall Street Journal даже писала, что Хамас целенаправленно напал на Израиль, чтобы сорвать сделку с Саудовской Аравией, допуская, что вслед за ней установить отношения с Тель-Авивом решат и другие исламские страны. Крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность. Доля топ-10 игроков за год сократилась с 86% до 83,7%, более чем на 2 процентных пункта. Такие данные приводит Коммерсант со ссылкой на систему управления продажами Travelline. Основное снижение, согласно статистике, обеспечили сервисы Яндекса, Яндекса Путешествия и Acase.ru. Их показатели могли провиснуть после февральского конфликта с гостиничными сетями из-за внезапного повышения комиссии до 17%. Хотя Яндексу удалось вернуть часть партнеров, конкуренты воспользовались моментом для усиления. Небольшие платформы вроде Озон Travel, Теа Путешествия и Отелло нарастили совокупную долю почти до 10%, а китайский сервис Trip.com увеличил свое присутствие на рынке более чем вдвое. С 1,5% до 3,3%. О ситуации на рынке онлайн-тревел-агентства говорит руководитель пресс-службы сервиса One2Trip Елена Шелихова.
12: В текущем году мы не наблюдаем резких колебаний, скажем так, не нашей доли на рынке гостиничных бронирований. И в целом резкого снижения какого-то бронирования мы также не отмечаем. Ситуация здесь для нас достаточно стабильная. Однако можно сказать, что объективный фактор понятный, наверное, всем, что, например, конфликт на Ближнем Востоке, он выступает негативным фактором в принципе роста количества заказов. Он влияет на спрос и в самом регионе, то есть на людей, которые хотели бы, рассматривали поездку туда. Да, и также на спрос на стыковочных транзитных направлениях. То есть, когда человек рассматривает перелет в какую-то отдаленную локацию, ему нужно сделать пересадку на Ближнем Востоке, и сейчас, вероятнее всего, он выберет какие-то альтернативные варианты. Ну и так как все-таки подавляющая часть продаж на One2Trip это внутренние направления, то это в целом заметно так корректирует какие-либо колебания, нивелируя их, потому что люди продолжают ездить по стране, продолжают бронировать отели в России, билеты на самолет поезда, автобусы. Таким образом, мы можем говорить о том, что, например, в апреле случилось небольшое снижение спроса в B2C-сегменте от лица путешественников именно. При этом снижение на корпоративном направлении в статистике One-to-Three для бизнеса мы не отмечаем, оно, наоборот, растет. Ну и плюс, что может исправить, здесь тоже все однозначно понятно. Май, мы уже видим, что картина выправляется в нашей статистике по некоторому падению апреля. Плюс это начало высокого летнего сезона. И вкупе с ростом B2B-сегмента мы точно понимаем, что в целом сервис показывает рост. И, например, в итогах полугодия или в итогах года никаких заметных существенных снижений бронирований мы не отметим.
1: Елена Шелихова, руководитель пресс-службы сервиса One2Trip. Подробнее о сервисе онлайн-бронирования Trip.com в дальнейшем эфире.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 28 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+. Знай меру. Пуд – русская единица массы, равная 40 фунтам или примерно 16,5 килограммам. Само слово «пуд» восходит к прославянскому и далее к позднелатинскому языку и изначально родственно фунту. Полуторапудовые гири до сих пор иногда называют спортивный снаряд весом в 24 килограмма, а двухпудовый – в 32 килограмма. «Знай меру» на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
13: Росимущество повторно выставило на торги национализированные активы украинского алкогольного холдинга «Боедера Групп». Его собственники, по данным Генпрокуратуры, финансировали вооруженные силы Украины. Аукцион назначен на 18 июня. Начальная цена – 838 миллионов рублей. Первые торги не состоялись, заявок не было. В лот входит несколько предприятий, в том числе Великоустюгский ликероводочный завод. Его финансовое положение резко ухудшилось, выручка упала на 76%, а предприятие закончило год с убытком. Собственников компании признали экстремистами и запретили им вести деятельность в России. Сеть кинотеатров «Люксор» не смогли продать. Торги банка ПСБ признаны несостоявшимися. Заявок не было. Актив выставлялся за 335 миллионов рублей. В сеть входит 7 кинотеатров, 2 в Москве, 2 в Петербурге, а также в Туле, Рязани и Курске. Все помещения в аренде без права выкупа. Выручка компании в прошлом году превысила 660 миллионов рублей. Чистая прибыль составила более 80 миллионов. Первый кинотеатр «Люксор» открылся в 1998 году. Ранее в сеть входил 21 кинотеатр, но в последние годы она сокращалась из-за долгов. Сеть магазинов «Fun Day» закрыла 50 точек в России. Причины – падение трафика в ТЦ, рост аренды и уход покупателей на маркетплейсы. «Fun Day» входит в группу «Спортмастер», и проблемы наблюдаются у всех брендов этой компании. Например, «Остин» уже закрыл 62 магазина. «Золотое яблоко» запускает новый формат магазинов «Мини». Они отличаются от классических магазинов сети небольшой площадью около 500 квадратных метров и меньшим ассортиментом товаров с акцентом на бестселлерах. Первые обещают открыть в этом году. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: «15:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». ПМФ «Культурный». Стала известна неофициальная вечерняя программа Петербургского экономического форума 2026. Как и за сколько будет развлекаться деловая элита, подробнее Ольга Кашинская.
14: Большая часть вечеринок на ПМФ закрытые. Попасть на них можно только по приглашениям. Таким будет, например, мероприятие Альфа-банка в ресторане «Иллага», на котором запланировано выступление Максим и группы «Зверя». Забронировать столики на этот вечер нельзя, как убедилась Бизнес ФМ. На некоторые вечеринки попасть все-таки можно, хотя цены кусаются. Под видом клиента мы позвонили в загородный клуб «Бор 812», где 5 июня запланировано выступление Григория Лепса.
15: Скажите, пожалуйста, а можно у вас забронировать столик на 5 июня на вечер?
16: На 2 человека я могу вам предложить всего 2 стола. Один 100 тысяч рублей с персоны. В стоимость билета будет входить концертно-развлекательная программа, а также ужин. И за 140 тысяч рублей с персоны во втором ряду столы будут сборные. С вами за столом будут другие гости. Могу направить актуальную рассадку к рассмотрению.
15: А нужен какой-то бэдж-форма будет или вход там будет по отдельному билету, списку?
16: Обязательно будет формирование списков. После приобретения билета мы пришлем QR-код на вход.
14: Как писала Фонтанка, в прошлом году ценники звезд первого эшелона за 50-минутный сет доходили до 20 миллионов рублей. Точных цифр никто не озвучивает, но тренд на кратное увеличение гонораров за выступление на главном деловом форуме страны определенно есть, говорит гендиректор Communicator Creative Events Егор Доброгорский.
17: Конечно, артисты поднимают цены, но я вам точную сумму не скажу, это очень индивидуально всегда. Один артист на разный тип мероприятий может стоить по-разному. Одно дело свадьба, другое дело корпоративное мероприятие, третье дело благотворительный праздник в зоопарке и, там, знаю, четвертое дело оптический экономический фонд. Будет 4 разных гонорара. В зависимости от типа мероприятия, аппетита артистов и, могу сказать, в зависимости от времени года. Какой-нибудь артист может спросить, а что за компания? Как узнать, что это какой-нибудь «Газпром»? Ну, на 2 умножить сразу.
14: Среди музыкантов, которые будут выступать в Петербурге в даты форума, все знакомые лица. На расхват по традиции Сергей Шнуров. Его сеты запланированы сразу на нескольких мероприятиях. На арт-коктейле «Петербургские сезоны» споют «Иванушки Интернешнл». А на мероприятии РЖД, которое традиционно пройдет в Музее железных дорог, в программе заявлены Дмитрий Маликов, Чиж и группа «Комната культуры», выстрелившая со своим хитом «Поезда». На вечере «Банка Санкт-Петербург» выступит дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Более современных исполнителей в повестку тоже включают. На мероприятиях по всему городу будут выступать Федук, Мод, Элван и исполнитель хита «Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер» Ваня Дмитриенко. Костяк артистов, тем не менее, в последние годы не меняется. Да и зачем менять то, что хорошо работает, рассуждает музыкальный критик Евгений Бабичев.
18: Стараются приглашать имена, которые являются престижными и могут хорошо повлиять на имидж компании в той же возрастной категории, что и у приглашенного артиста. Есть и случаи, когда приглашение конкретного артиста компании напрашивается само собой. В этом году РЖД, например, приглашает группу «Комната культуры», которая стала популярной песней про поезда. Группа «Ленинград» и Сергей Шнуров, которые сейчас работают в режиме эксклюзива, не устраивая гастрольных чёсов, давно уже у всех ассоциируется с Петербургом, поэтому это флагман, форум для Шнурова и его коллектива, это возможность заработать много. В целом программа всегда получается разношерстной, форум традиционно угождает всем музыкальным вкусам. Некоторые артисты завсегдатые форуму за год вперед бронируют даты под выступления в Петербурге.
14: А простые смертные по традиции смогут посетить большой открытый концерт на Дворцовой площади. В сет-листе этого года международный симфонический оркестр ТВ «Брикс» и группа «Артик и Асти». На организацию концерта из бюджета выделили 20 миллионов рублей. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Большие вопросы маленьких театров. В подмосковном Сергиевом Посаде стартовал 23-й фестиваль театров малых городов России. Его организует Театр нации при поддержке Минкульта и благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральная инициатива». Чем живет театр в провинции, о чем ему сегодня важно говорить, Александра Сидорова подробнее.
19: В Сергиев Посад привезли 16 спектаклей. География широкая, от Красноярского края до Псковской области. Такие смотры очень вдохновляют, говорит Никита Кобелев, худрук Александринки и председатель жюри фестиваля. Для него это возможность узнать новые режиссерские имена.
20: Один раз ездил в город Шарыпово, вот очень маленький театр. В Красноярском крае находится, его в этом году нет на фестивале, но есть другие города, это вообще феномен края, что вот в таких маленьких городках хороший театр. Там всего труппа 12 человек, это 5 часов езды от Красноярска. Прекрасный, замечательный театр. Кто-то закончил Красноярский институт культуры. И люди абсолютно в контексте того, что происходит сегодня в театре, делают современные постановки, тоже номинировались на «Золотую маску» неоднократно. Такие фестивали как раз поддерживают эти города, у них есть возможность показать себя, обменяться опытом, для них чрезвычайно важно. На самом деле, такие театры больше готовы сегодня к экспериментам, чем зачастую много столичных. в театрах.
19: Режиссер Филипп Гуревич любит работать в региональных театрах. Хотя финансирование часто скромное, иногда приходится издалека доставлять что-то из реквизита и декораций. Плюс, когда ты приезжаешь в маленький город, как будто на вахту, живешь только репетициями. Эмоционально порой непросто. На фестиваль театров малых городов Гуревич приехал со спектаклем «Шостакович», который поставил в Нягоньском ТЮЗе. Это в Ханты-Мансийском автономном округе. Идея шла от директора театра. Это большое исследование, как через судьбу композитора можно проследить судьбу страны, про творца на тектоническом сломе эпох, про отношения художника и власти, рассказывает Филипп Гуревич.
0: Нягоньский ТЮЗ и Шостакович – это уже третий мой спектакль в Нягони. Я туда езжу, потому что там прекрасная атмосфера в театре, театром занимаются люди там, озабоченные тем, чтобы театр был классный. Это один из лучших ТЮЗов страны, несмотря на то, что в Нягони 60 тысяч жителей. И серьезный репертуар, и у них замечательный директор, у них очень сильная труппа, которая постоянно обновляется. При этом там есть ощущение камерности и семьи. Ты можешь что-то попробовать, может быть, даже что ты в Москве. Не то, чтобы побоишься попробовать. В Москве пристальнее оптика. Тебя сразу же как бы обосрут в чате блогеров театральных. При этом, кстати, критики чаще приезжают в региональные театры. В них, в сущности, ставят те же режиссеры, что и в Москве. В Амхате, на Таганке, в Театре нации и так далее. И артисты, соответственно, понимают, что значит авторский театр, режиссерский театр.
19: Многие привозят на фестиваль постановки, в которых говорят о национальной идентичности, рассуждают на исторические темы. Таков подход у Альметьевского татарского драмтеатра. Он на этом смотре в 11-й раз. 5 раз забирал гран-при. Его новый спектакль «Явыз», «Лютый», поставлен молодым режиссером из Казахстана. Это история о жестоком хане Золотой Орды Бердибеке. Продолжает директор Альметьевского татарского драмтеатра Фарида Исмагилова.
21: Знаете, это как принц и нищий, как садится на трон бедный поэт вместо хана Бердибека. А вообще исторический материал тоже присутствует, потому что это история Золотой Орды, это 14 век, это самый кровавый хан, тиран Бердибек. Режиссер поработал с артистами долго достаточно, этюдным методом. Весь театр, грубо говоря, стоял на ушах, когда он работал. Было подумать о том, не теряем ли мы свою национальную идентичность, знаем ли мы историю, историю конкретно Золотой Орды. Очень много дискуссионного здесь, конечно. Нас же называют шутливо коллекционеры режиссеров Альметьевский театр. Я где вижу интересного режиссера, интересную работу, стараясь его как-то вовлечь к нам. Все вместе тут сошлось.
19: Сергиев Посад станет театральной столицей на ближайшие 9 дней. Попасть на спектакли фестиваля малых городов можно по регистрации. Победившие постановки потом привезут на гастроли в Москву. Александра Сидорова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
22: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов. Но реализовать ее на практике так и не удалось. Вторая попытка на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
8: 15.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Парламент Венгрии остановил выход страны из Международного уголовного суда. Решение поддержали 133 депутата из правящей партии ТИСА. Против были 37, пятеро воздержались. Инициатива отменяет курс прежнего правительства Виктора Орбана, которое в 25-м году инициировало выход страны из МУС. Поводом стал выданный судом в ноябре 24-го года ордер на арест премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Йоава Галанта, обвиняемых в преступлениях против человечности и военных преступлениях в связи с конфликтом в секторе Газа. Орбан тогда говорил, что Венгрия вправе не признавать этот ордер и принять визит Нетаньяху. В свою очередь, новый премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр еще до избрания на пост заявлял, что арестовал бы Нетаньяху в случае его визита в Будапешт. Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини объявил о выдвижении в президенты США. Намерение баллотироваться на выборах 28-го года он заявил в видеообращении на своем YouTube-канале. В ролике Грини сначала появляется в образе Нострадамуса, а затем говорит о своей программе «Америка для всех». Он подчеркнул, что хочет предложить альтернативу традиционным политикам и призвал поддержать его кампанию. Грини известен как автор эпизода «Барт в будущем», в котором Лиза Симпсон становится президентом Соединенных Штатов и упоминает проблемы, оставшиеся от своего предшественника Дональда Трампа. Серия вышла за 16 лет до победы Трампа на выборах 2016 года, после чего в интернете сценаристы и создатели шоу начали называть предсказателями. По советскому мультфильму «Остров сокровищ» выйдет современная киноадаптация. В картине будут использованы песни из оригинального мультфильма 1988 года. Над сценарием работает Андрей Золотарев, известный по фильму «Лед». Премьера планируется 1 января 2029 года. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 16 часов, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сегодня вступили в силу изменения перечня товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы, другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Пропадет ли техника Samsung, Intel и Asus с полок? Минцифра расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Это касается адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках и IP-адресов. Что это меняет? И барменшу из Москвы приговорили к 3 годам колонии после того, как она сделала кальяны из пасхального кулича и разместила видео в соцсетях. Впрочем, юристы отмечают, что реальный срок стал возможным, поскольку у девушки уже был условный срок в 3 года за наркотики. Подробности на Бизнес-ФМ. Не исчезнут ли из магазинов ноутбуки, комплектующие Samsung, Intel и Asus? Сегодня вступили в силу изменения перечня товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы, другую компьютерную технику многих зарубежных брендов, например, Acer, Hewlett-Packard, IBM, Kingston, Toshiba и других. Пропадет ли такая техника с полок, объясняется учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер и популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
2: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. В небольших магазинах они не ориентировались на такую технику, потому что Hewlett-Packard, допустим, и прочего вот эти вот Деллы, это все больше для корпоративного рынка, во-первых. Во-вторых, это высокого ценового сегмента. А маленьким магазинам, чтобы выживать, им не нужно ориентироваться на что-то такое, наоборот, на более дешево, поэтому там в основном присутствовала либо китайская техника под китайскими брендами, которые никто не запрещал, например, Huawei тот же самый или Xiaomi, они спокойно будут дальше действовать и не заметят потери бойцам. А также стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
1: Максим Горшенин, сочинитель ассоциации 2620. Большинство брендов из списка формально российский рынок и не покидали, обращает внимание директор по развитию компании «Макарун» Александр Кириллов.
3: Я бы сказал, что большинство брендов, которые попали в список, за исключением, например, HP и Dell, формально рынок не покидали. Они существенно сократили маркетинговую активность и часть локальных операций, но при этом сохранили юридическое присутствие в России. По сути, они остаются держателями IP и товарных знаков в стране, а значит, теоретически могут влиять на вопросы решения и организации поставок своей продукции. Поэтому я сомневаюсь, что текущее решение Минпромторга кардинально изменит ситуацию на рынке и приведет к исчезновению таких брендов с полок. Рынок уже несколько лет адаптировался к новой модели поставок через параллельный импорт и альтернативные логистические маршруты. Если говорить про HP и Cisco, то эти компании действительно уходили с рынка значительно жестче и оставили после себя большое количество незакрытых обязательств перед партнерами и заказчиками. Поэтому по ним я не уверен, что мы увидим полноценное возвращение в обозримом будущем. В целом продукция с полок не исчезнет. Возможно, отдельные категории станут дороже из-за изменения логистики, усложнения поставок и смены источников отгрузок.
1: Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун». Также из списка исключили электробритвы «Браун», зубные щетки «Уралу Био». В Минпромторге ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на рынке, поскольку в России есть достаточно аналогов. Минцифра расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Это касается адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках, IP-адресов, меры, нужные для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это следует из приказа Минцифры, опубликованного на портале правовых актов. Внимание на него обратил Коммерсант. В нем указано, например, какие данные и через какие интерфейсы операторы должны передавать и как к ним будут получать доступ уполномоченные органы. Приказ закрепляет требования к программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи. Что он меняет? Мы обсудили с экспертом по информационной безопасности, гендиректором Фишмана Алексеем Горилкиным.
4: То, что сегодня опубликовано, это насколько серьезные изменения?
6: Это не изменение, а больше эволюция. Ранее в рамках закона Яровой многое записывалось. Трафик, хоть и шифрованный, он записывался, данные передаются не постоянно, а только в случае проведения предпринимательных мероприятий эти данные могли быть получены. Сейчас, да, есть эволюция. Сейчас эту некую разметку данных, так я это, наверное, назову, ее дали на откуп операторам, кто отвечает за связь.
4: Что меняется конкретно для конечного пользователя?
6: Для конечного пользователя ничего не меняется. Это система SORM. Как работала, так и работает. И система, это значит, что доступ к вашим данным может быть получен только в случае, если вы попадаете под внимание органов, то есть вы как-то нарушаете закон. Поэтому, если вы законопослушный гражданин, вы это не заметите, вас это никак не коснется.
4: В публикации говорится, это сведения, позволяющие идентифицировать людей, организации, связанные с ними объекты, паспортные, адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, организационные сведения. Ну вот банковский реквизит, например, это зачем?
6: Скорее всего, это в случае, если это возможно, если, предположим, банк так или иначе будет привлечен к расследованию, потому что узнать банковские реквизиты человека, к примеру, оператору связи, будет довольно сложно. Хотя, возможно, к примеру, через ту карту, которой была оплачена та или иная услуга связи. Вероятно, это имеется в виду. Это все нужно, чтобы в случае необходимости был некий профиль полностью. Условно, орган интересует конкретный гражданин, и как этот гражданин, куда он там заходил, какие нехорошие сайты, вообще, что он делал в сети интернет, может, он какой-то вирус распространял, предположим. И тогда такой полный профиль получают органы. Если ранее это надо было искать в таком условно мусоре большого-большого трафика, который был записан, сейчас это будет размечено уже на стороне операторов, чтобы удобнее и быстрее, что очень важно, кстати, был найден злодей.
4: Скажите, а вот появление этого документа никак не связано с увеличением популярности сервисов из трех букв?
6: Нет, конечно. Помимо такой беспокоящей истории с подобными сервисами, есть целая большая киберпреступность. У нас сейчас уже больше 70% вообще преступлений в сфере мошенничества совершаются в киберсреде. И вот, собственно, с этим надо бороться.
4: Ну и напоследок про операторов. Им это тоже будет стоить каких-то денег, судя по всему. Опять нагрузка. Опять нужно покупать какие-то хранилища данных, наверное.
6: Данные уже хранятся. Необходимо, возможно, хотя, скорее всего, нынешнее оборудование хватит, некие серверы для того, чтобы эти данные, ну, скажем так, разметить. В целом, это фактически просто вот эти вычислительные мощности, которые раньше расходовались условно органами, теперь эти вычислительные мощности будут расходоваться на стороне оператора. Но и там они не такие, чтобы большие эти мощности. Поэтому, скажем так, если у вас уже есть все для СОРМ, если вы уже пишете, в целом это такая небольшая эволюция, то есть данные надо будет слегка добогатить и разметить.
1: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман. Требования об установке систем СОРМ обязательно для всех провайдеров. Для небольших это до сих пор представляет значительную проблему. Внедрение даже минимального программно-аппаратного комплекса для СОРМ стоит минимум 5 миллионов рублей. Как отмечает СМИ, в России может получить развитие услуга аутсорминга. А за счет нее операторы, уже внедрившие СОРМ в свои системы, смогут предоставить возможность другим провайдерам передавать через них данные силовым структурам. Барменшу из Москвы приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима за кальян на пасхальном куличе. Статья оскорбления чувств верующих. 27-летнюю сотрудницу столичного бара Ксению задержали 14 апреля после публикации видео, где она сделала из кулича чашу для кальяна. Публикацию она подписала так: «Даже Христос от такого воскрес». Пост она вскоре удалила и принесла извинения, отметив, что не хотела кого-либо оскорбить. По заявлению СК, фигурантка в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Реальный срок в 3 года 25 суток стал возможным только по одной причине. У девушки уже был условный срок в 3 года за хранение 5 граммов мефедрона, а поэтому гособвинение просило назначить ей суммарное наказание, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Скалов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
5: У Ксении уже был условный срок. То есть она была приговорена к 3 годам лишения свободы условно за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Тут дальше все очень просто. Если ты в течение испытательного срока совершаешь преступление небольшой или средней тяжести, то на усмотрение суда может быть решен вопрос об изменении наказания, и человек, по-русски говоря, с условки уезжает на реальность. Вот и все. Понятно, что с учетом резонанса у суда почти не было варианта, как не менять условку на реальное наказание, к сожалению. Хотя при прочих равных вполне могло быть. В данном случае Ксения получила 3 года с хвостиком не за кулич, а за то, что она совершила другое преступление, умышленное преступление, небольшой тяжести, но тем не менее в период испытательного срока под этим наказанием по другому уголовному делу. Все просто и очевидно. Ксении надо было думать перед тем, как совершать подобные поступки, находясь на условке. Понятно, что если бы дело было бы без общественного резонанса, то совершение преступления небольшой тяжести в период условки рассматривается индивидуально судом. Поэтому, да, там преступление тяжкое, особо тяжкое, там условка автоматически отменяется. А вот тут нет. Поэтому, ну, общественный резонанс сделал Ксении, то, что называется, плохую шутку.
1: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Скалов, Трусов и партнеры». В суде адвокат девушки обратил внимание, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители – брат участники военной спецоперации. Выход SpaceX и OpenAI на IPO может привести к пузырю доткомов, как в 90-е, как следствие, к биржевому краху, анализирует CNBC. По мнению аналитиков канала, всплеск первичных публичных размещений акций от компании с мегакапитализацией в этом году может означать, что рынок подошел к своему пику.
22: Подробности.
9: Уже 12 июня ожидается выход на IPO SpaceX Илона Маска. Это событие может стать крупнейшим размещением акций в истории. Маск рассчитывает на оценку компании в 1,75 триллиона долларов. И гиганты OpenAI и Anthropic также объявили о своих намерениях выйти на биржу до конца года. При этом ни одна из трех компаний до сих пор не получила годовой прибыли, и они считаются условно убыточными. Хотя Anthropic сейчас в переходном периоде и ожидает, что сможет впервые показать прибыльность за квартал в предстоящем отчете. Отдельные аналитики считают бизнес-модель каждой из компаний непрозрачной по своей природе и призывают инвесторов быть осторожными при покупке акций на IPO. По их мнению, компании недаром торопятся разместить акции. Пик рынка близок. последнем квартале SpaceX зафиксировала чистый убыток более 4 миллиардов долларов. О ее финансовых показателях мало что известно, так как компания не публичная. 85% голосующих акций контролирует сам Илон Маск. Что особенно важно, в своем заявлении на IPO, поданном в четверг, SpaceX указала, что имеет историю чистых убытков и может не достичь прибыльности в будущем. Согласно документу, значительная часть ее ценности зависит от успеха в разработке различных новых и непроверенных технологий. К тому же, стоимость, в которую оценивается компания Маска, заоблачно, в 67 раз больше своей годовой выручки. И это в 3 раза больше, чем у NVIDIA. Аналитики отмечают, что нам еще предстоит увидеть, как публичные рынки оценят OpenAI и аналогичные компании после того, как они откроют свои финансовые отчеты и объяснят все еще малоизученную экономику своих бизнес-моделей.
1: Ну а прошлой неделе СМИ писали, что OpenAI ускорила подготовку к IPO после победы в суде над Маском, который обвинял компанию в нарушении соглашения о некоммерческом принципе компании. По оценке New York Times, ее размещение может стать одним из крупнейших в истории рынка искусственного интеллекта. В ходе последнего раунда финансирования в этом году OpenAI была оценена в 730 миллиардов долларов без учета новых инвестиций.
22: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть. Лев Ландау. Физик стремится сделать сложные вещи простыми, а поэт – простые вещи сложными. Наизусть.

0: Ранее он говорил, что предметное обсуждение пройдет летом, а законопроект, если это потребуется, может быть внесен уже осенью, как часть бюджетного пакета. Германия подпишет с Канадой соглашение о поставках сжиженного природного газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, СПГ будет поступать с проекта Xilisims экспортного завода, который планируется построить на северо-западе провинции Британская Колумбия. Покупателем станет немецкая СЭФЭ, бывшая дочка Газпрома, национализированная немецким правительством в 2022 году. Германия по условиям соглашения будет закупать у Канады до 1 миллиона тонн СПГ в год. На одной из старейших киносетей России «Люксор» не нашлось покупателя. Торги Промсвязьбанка по продаже оператора федеральной сети «Аскино» признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, следует из протокола. Ее единственный владелец – государство в лице Росимущества. Стартовая цена сети составляла 335,2 миллиона рублей с шагом аукциона в 3,35 миллиона, 1% от начальной цены. Для участия в торгах претендентам необходимо было внести задаток в размере 20% от начальной стоимости актива. В сеть «Люксор» входят 7 кинотеатров. 2 в Москве, 2 в Санкт-Петербурге и по одному в Туле, Рязани и Курске. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 12 градусов, облачно с прояснениями. Вечером ожидается небольшой дождь, он может начаться около 7 вечера и продлиться примерно 2 часа. А ночью плюс 7, завтра днем до плюс 10 градусов. Облачно, временами небольшой дождь, такая же погода ожидается в пятницу. В субботу уже немного потеплеет, до плюс 14, будет иногда выглядывать солнце, но при этом также сохраняется возможность дождей. Но по-настоящему теплеть начнет только с началом июня. Уже во вторник ожидается до плюс 20. +16-17 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. В российском правительстве рассматривает возможность ограничить экспорт дизельного топлива и авиакеросина, сообщил Интерфакс. По его данным, эта тема обсуждалась вчера на совещании у вице-премьера Александра Новака, где нефтяным компаниям пока порекомендовали сдерживать поставки нефтепродуктов за рубеж. По словам одного из собеседников агентства, решение о запрете находится в высокой степени готовности, хотя точные сроки пока не определены. Другой источник уточняет, что эмбарго на керосин может составить 1-2 месяца, а вот ограничение экспорта дизеля маловероятно, его на внутреннем рынке достаточно. Примечательно, что если запрет на экспорт бензина и дистоплива вводились с осени 2023 года неоднократно, то эмбарго на авиакеросин предлагается впервые. И оно более вероятно, чем ограничение экспорта дизельного топлива, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Более вероятно, что подобная мера может быть принята в области авиакеросина. Менее вероятно, что в области дизеля, потому что дизельное топливо все-таки у нас в большом объеме производится. И когда нет внеплановых ремонтов, у нас 50% произведенного дизеля за год поставлялось на внутренний рынок, и этого было достаточно. В случае введения запрета на экспорт дизеля может возникнуть перепроизводство на внутреннем рынке, то есть просто его некуда будет девать. И мы подобные ограничения видели. Авиакеросина производим меньше, поэтому здесь еще возможен, в общем-то, запрет. И это сигнал к тому, что ситуация с объемом переработки, выпуском нефтепродуктов становится более сложной. И ожидается, что она будет ухудшаться. Но и главный вопрос — это обеспечение безопасности НПЗ. Если мы решили бы эту задачу, необходимости бы ограничивать экспорт дизеля для авиакеросина не было бы. Также эту меру можно рассматривать еще и как сигнал самим нефтяным компаниям, что если они не обеспечат внутренний рынок, будут вводиться ограничения на экспорт для того, чтобы насыщение было именно внутреннего рынка. Мы видим, что по бензину ситуация более сложная. Компании уже ограниченные объемы продают через биржу, но вот по дизелю и авиакеросину пока такой ситуации не было. Вполне возможно, что правительство пытается как бы на опережение сработать.
2: Игорь Ишков, ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности. Недель назад слушатели Бизнес ФМ из Красноярска написали нам в чат-бот в Макс, что для местных предпринимателей, которые занимаются перевозками, очень сильно выросли оптовые цены на дизель, хотя ценники на АЗС в регионе не изменились. Мы поговорили с владельцем одной из транспортных компаний в Красноярске Николаем.
4: Мы работаем в сфере общественного транспорта по городу Красноярск.

0: то есть обслуживаем городские регулярные маршруты. Топливо, которое мы используем, это дизель. И могу сказать, что за последние 2 недели происходит некий ажиотаж. То есть если до 19 мая цена была за литр у нас, так как мы оптом приобретали топливо, то есть большая достаточно транспортная компания, цена за литр нам обходилась в пределах 66 рублей, то на сегодняшний день уже почти 80 рублей. 79,65, 79,80, то есть два разных поставщика. То есть предлагают такие цены. То есть рост стоимости топлива вот за последнюю неделю составил более 20%. А учитывая то, что мы транспортное предприятие, общие затраты в связи с этим вырастут порядка 4%. Я бы сказал, ситуация критична. По таким ценам мы еще не заправлялись. Мы даже зимой таких цен на зимние виды топлива не видели. А я понимаю, что та ситуация, которая в стране, то, что происходит, специальная операция, то есть есть дефицит, возникает, и видим вот эту турбулентность. Как долго она будет продолжаться, непонятно. Дело в том, что мы работаем в отрасли, где тарифы регулируемы. То есть мы не можем поставить просто так цену своих услуг выше. Наши муниципальные контракты, по которым мы работаем, и, соответственно, все вот эти увеличения затрат мы должны будем брать на себя. Мы начинаем забывать про обновление подвижного состава, мы вынуждены использовать автобусы и 12, и 15-летние, а то и того старше.
1: Николай, владелец одной из транспортных компаний в Красноярске. С начала апреля до конца июля уже действует полный запрет на экспорт бензина, а также ограничения на вывоз дизеля для непроизводителей. На прошлой неделе резко ускорился рост топливных цен на столичных АЗС. Московская топливная ассоциация сообщала, что средняя цена 95-го бензина на заправках превысила 71 рубль за литр, рост на 0,3%, а дизель подорожал до 78 рублей за литр, плюс 0,6%. На бирже за май бензин и дизель прибавили в цене 2,5%. Соответственно, котировки авиакеросина не публикуются за низкой активности сделок. Шотландия вновь захотела отделиться от Великобритании. Парламент в Эдинбурге проголосовал за проведение референдума о независимости от Британии. Накануне 72 депутата высказались за, 55 против. Инициатором выступил первый министр Шотландии и лидер шотландской национальной партии Джон Суини. Он требует издать указ, чтобы получить разрешение британского правительства на референдум, так называемый Section 30 Order. Суини заявил, что независимость может вывести Шотландию из состояния политического хаоса и экономической стагнации в составе Великобритании, большей безопасности и процветанию в качестве члена ЕС. В начале мая СНП в пятый раз подряд стала крупнейшей партией в шотландском парламенте, получив 58 из 129 мест, и хотя этого недостаточно для абсолютного большинства, Суини назвал это эмоционально позитивным демократическим мандатом на переговоры о суверенитете. Впрочем, прошлые попытки Шотландии стать независимой британские власти пресекали, и в этот раз, как пишет Sky News, Лондон не поддерживает ни суверенитет, ни референдум, продолжает глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
2: Это, можно сказать, вечный вопрос в шотландской политике, поскольку уже почти 30 лет, с 98 года, с момента первого шотландского парламента, 28 лет назад, эта партия шотландских националистов всегда имела большинство в парламенте, а их цель номер один, задекларированная, это независимость Шотландии. 3 недели назад прошли новые выборы в шотландский парламент, и впервые за всю его историю партия шотландских националистов не получила абсолютного большинства. И это одна из причин, почему этот вопрос о референдуме опять зазвучал громко и остро, поскольку на фоне этих выборов, на фоне политической борьбы внутри Шотландии, мнение среди населения, оно далеко не единое. Когда путешествуешь по Шотландии, прямо видно, некоторые дома вывешивают шотландский флаг, флаг Святого Андрея, а некоторые вывешивают флаг британский, и тем самым демонстрируют свои политические предпочтения относительно этого вопроса. Но чуть больше 10 лет назад прошел референдум о независимости Шотландии. И хотя результат был близок, шотландцы проголосовали за сохранение союза с Англией. Чтобы такой референдум провести, нужно получить так называемый приказ 30-го раздела от британского парламента. Без такого приказа шотландский парламент не имеет права объявлять референдум. В 22-м году Верховный суд Великобритании подтвердил, что по закону именно так и есть. И не имеет права Шотландия сама решать провести такой референдум. Так что трудно сказать, если референдум бы сейчас состоялся, как прошло бы голосование, поскольку, да, те, кто призывают Шотландии к независимости Шотландии, заявляют об этом громко, но есть так называемое молчаливое большинство, которое в прошлый раз взяло верх.
1: Александр Никитич, Carfax Education. Как пишет BBC, несмотря на то, что СНП вновь стала крупнейшей партией в шотландском парламенте, совокупная доля голосов, полученных выступающими за независимой шотландской национальной партией, упала с 48% в 2021 году до 40% в этом году.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Совсем недавно диалог застройщиков с покупателями шел на языке квадратных метров. Затем девелоперы начали создавать комфортную среду для жизни. Сегодня же лидеры сегмента предлагают клиентам не просто жилье нового поколения, а широкие возможности для роста и развития, то есть право на вариативность жизненных сценариев. Конечно, как подчеркивает директор по продажам компании ПИК Евгений Пресняков, площадь и планировка остаются важными критериями выбора жилья. В том числе в домах ПИК-серия Плюс, о которой мы говорим на этой неделе. Но пространство за пределами квартиры важно ничуть не меньше. Ведь для каждого современного человека мой дом – это и мое лобби, и мой двор, и моя инфраструктура.
5: Поэтому мы и проектируем максимально разнообразное благоустройство. Это и отдельные общественные центры, и парки во дворе, и мультихабы. Это большое функциональное пространство для спорта, игр и отдыха. Вместе с первыми жителями в проекте появляются торговые аллеи с аптеками, магазинами, кофейнями, пекарнями и другими полезными сервисами. Для кварталов серии «Плюс» мы создаем парки во дворах. Они спроектированы как ландшафтные комплексы с тропинками и живописными растительными композициями. Здесь есть пространство для игр, для тренировок, общения или отдыха. Также мы устанавливаем уличную мебель собственного производства и оборудование из натуральных материалов на детских и спортивных площадках. Освещение двора учитывает утренние и вечерние сценарии жителей, а декоративная ландшафтная подсветка создает уютную атмосферу.
4: Не менее уютно жители домов серии «Плюс» будут чувствовать себя в дизайнерских лобби, где есть колясочные, велосипедные, а в некоторых проектах еще и детские комнаты, лапомойки, коворкинги для работы и учебы. Кстати, об учебе. Программы дополнительного образования в школах проектов серии «Плюс» позволяют попробовать свои силы в сфере искусственного интеллекта, биотехнологий, IT и инженерии, 3D-печати, словом, в самых востребованных направлениях высшего образования и сферы трудоустройства. Целенаправленное формирование сильной образовательной среды дает право утверждать, впрочем, завтра.
3: Недвижимость на Бизнес FM. Партнер проекта ПАО ПКЗ. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Российский МИД предупредил, что Москва в одностороннем порядке приостановит или денонсирует соглашение с Арменией о поставках газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. По сообщению ведомства, посольство России в Армении официально проинформировало об этом армянскую сторону. По соглашению от 2013 года Москва поставляет Еревану нефтепродукты и газ без пошлин в необходимых объемах для внутреннего потребления. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о необходимости изменения европейской политики в отношении конфликта на Украине и призвал страны ЕС активнее участвовать в мирном урегулировании. Он сказал, что его беспокоит стремление добиться военной победы над крупнейшей ядерной державой в условиях, когда современные системы вооружения, включая гиперзвуковое оружие, создают дополнительные риски для безопасности. Радев также выступил за то, чтобы европейские государства взяли на себя ведущую роль в переговорах по урегулированию конфликта и не позволили другим сторонам перехватить дипломатическую инициативу. Роспотребнадзор заверил в отсутствии рисков распространения лихорадки Эбола на территории России. В пунктах пропуска на госгранице усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, которые прибывают из регионов с повышенным риском заражения, рассказали в ведомстве. Также уже разработаны тест-системы для диагностики вируса Бунди-Буджо, который вызывает Эболу, и организовано их производство. ВОЗ оценивает глобальный уровень угрозы распространения лихорадки как низкий. НАСА представила поэтапный план создания постоянной базы на Луне в районе Южного полюса. Проект рассчитан как минимум до начала 30-х годов и предполагает постепенное наращивание присутствия с переходом к постоянному проживанию астронавтов. На первом этапе до 29-го года агентство сосредоточится на роботизированных миссиях. Параллельно будут разворачиваться системы связи, навигации и энергоснабжения, включая решения для работы во время лунной ночи. На втором этапе начнется создание инфраструктуры, а также первые операции, связанные с пребыванием человека на поверхности Луны. Третий этап после 32-го года предполагает переход к постоянному присутствию человека. В рамках проекта планируется обеспечить круглогодичную работу базы и смену экипажей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 16.30, студия Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Акции ВТБ обвалились на фоне невысоких дивидендов и доп. Эмиссии. Наблюдательный совет банка рекомендовал дивиденды менее 10 рублей на акцию, вдвое ниже ожиданий. Объявленные цели доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries некоторые инвесторы восприняли как размытие их доли. В чем смысл этого партнерства? Дополнением сделки с Ираном может стать расширение соглашения Авраама, подтвердили в Белом доме. По данным СМИ, в обмен на мир с Ираном Трамп хочет заставить ряд арабских стран признать суверенитет Израиля, наладить с ним дипотношения. В самом Израиле говорят, что не позволит США и Ирану заключить плохую сделку в обход интересов Тель-Авива. О чем это все говорит? И крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность, утверждает сервис Travelline. Основное снижение за год обеспечили сервисы Яндекс после их конфликта с гостиничными сетями. Этим воспользовались небольшие платформы вроде Озон Travel и Отелло. Как может развиваться ситуация на рынке онлайн-тревел-агентств? Подробности на Business FM. Обвал ВТБ на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Наблюдательный совет банка тянул до последнего. В итоге рекомендованные дивиденды менее 10 рублей на акцию, вдвое ниже ожиданий и по нижней планке диапазона 25%, а не 50% от чистой прибыли. Рынок разочарован. На вечерних торгах падение ускорилось до 8,5%, а утром прибавило еще 6%, на минимуме доходило до 75,5 рублей за бумагу. Российский рынок акций также начал основную сессию в минусе. С начала года на ожидания высоких дивидендов акции ВТБ выросли на 35%, но после разрешения интриги рухнули на 20%. Объявление цели доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries СПО по 87 рублей некоторые инвесторы восприняли как размытие их доли. Зампред банка Дмитрий Пинов в интервью РБК назвал такой размер дивидендов компромиссом между ожиданиями инвесторов и запасом капитала ВТБ на 27-28 годы. Это результат долгого согласования с ЦБ, а в будущем ВТБ планирует вернуться к дивидендам в размере 50% от прибыли, заявил Пьянов. Он заверил акционеров, что новый актив от Wildberries очень ценный. Как он выразился, клиентская база Wildberries – главное золото этого партнерства. Поверит ли в это рынок и можно ли его нынешнюю реакцию считать чисто эмоциональной, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики брокер Александр Тимофеев.
7: Главная ложка дегтя – это то, что объявили о доп. Эмиссии, что тоже ожидалось. Но довольно странно, согласитесь, пытаться доказать акционерам, что доп. Эмиссия – это хорошо. Более того, потенциальное сотрудничество с Wildberries, ну, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос, потому что, честно говоря, вообще непонятно зачем. Wildberries, тут такое сотрудничество с ВТБ, потому что Wildberries вроде и так все хорошо. И наоборот, не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал. Поэтому, да, мы будем видеть много спекуляций в ближайшее время, но если мы посмотрим вопрос на котировки ВТБ за последние 6 лет. По этим котировкам, мне кажется, интерес инвесторов и вера рынка в ВТБ, она совершенно видна. Давайте разделять положение ВТБ как госбанка и положение ВТБ как акционерного общества. У ВТБ как госбанка и вообще как одного из основных российских банков, безусловно, все крайне неплохо. У ВТБ как инвестиции довольно странно обсуждать как инвестицию компанию, которая когда-то, я напомню, выходила по 13 копеек на рынок. С точки зрения, мы сейчас обсуждаем покупку в долгую компании, которая даже не обновила не то чтобы свои максимумы, а которая, в общем-то, с момента народного IPO показывает скорее отрицательную динамику роста. Поэтому, если мы говорим про то, чтобы поспекулировать в ближайший месяц, получить дивиденд и прочее, да, эта идея может быть неплохая, но драйверов роста на годы я не вижу. Более того, если мы просто-напросто посмотрим на котировки Сбербанка, ВТБ и Т-банка, то совершенно очевидно будет, что инвесторы считают хорошим бизнесом в долгосроке, а что остается крепким госбанком.
1: Александр Тимофеев, брокер, payout 25% не был неожиданностью, считает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган. Евгений Коган, вот покупка доли в Wildberries действительно всех удивила, говорит эксперт.
8: Во-первых, это вроде бы как развитие, но в пользу крупных профессиональных инвесторов. Окей, то есть рынка деньги собирать не будут, уже не получится. Второй момент более интересный. То вроде как деньги идут на покупку Wildberries или какой-то доли Wildberries или что-то. Вот здесь не совсем понятно, но по крайней мере на приобретение некого очень любопытного актива. Но настроение немножко стало улучшаться, потому что если ВТБ действительно образует конгломерат Wildberries, а Wildberries, как известно, это мощнейшая, крупнейшая цифровая платформа, это вещь очень серьезная. Ну и, соответственно, если действительно она входит в состав группы ВТБ, это уже немножко меняет расклад. И опять же, надо сидеть, считать, тем более, что Wildberries не публичная компания, и мы не можем сказать, по каким мультипликаторам она входит, мы не можем посчитать совокупно капитализацию и так далее, но, по крайней мере, картинка становится не такой уж и грустной. Поэтому я думаю, что рынок акций, знаете, как призадумался. Вот на этой стадии мы сейчас, собственно говоря, и находимся. То есть анамнез ситуации такой. Вроде как неожиданность, вроде как не самая приятная, но вполне возможно, что не так страшен черт, как его малюют.
1: Евгений Коган, основатель медиасистемы Биткоган. В рамках допомиссии банк может разместить свыше 6 миллиардов ценных бумаг и привлечь более полутриллиона рублей. Окончательный объем размещения будет определен, исходя из реальных потребностей ВТБ и рыночной ситуации на момент размещения. Оно состоится осенью. Как заявил Дмитрий Пьянов, значимый экономический эффект от партнерства РВБ для прибыли ВТБ проявится не раньше следующего года. В Белом доме подтвердили, что дополнением сделки с Ираном может стать расширение соглашения Авраама. Ранее Аксиос написал, что в обмен на мир с Ираном Трамп обяжет ряд арабских стран признать суверенитет Израиля и наладить с ним дипотношения, в частности, Саудовская Аравия, Турция, Египет и Катар. Некоторые СМИ предположили, что такое дополнение к сделке, напротив, все испортит, и что думает Израиль. Сегодня израильский министр нацбезопасности заявил, что Израиль не позволит США и Ирану заключить, как он сказал, плохую сделку, которая может навредить Тель-Авиву. Он также призвал полностью отключить электричество в Ливане и вернуться к масштабной войне. Нью-Йорк Таймс писал, что Тель-Авив остался за бортом мирных переговоров с Тегераном, что стало унизительным ударом для Нетаньяху, комментирует востоковед Елена Супонина.
9: От таких утверждений Трампа все специалисты оказались в недоумении. Трамп сказал это еще в ходе коллективного звонка, что вообще-то, конечно, беспрецедентно. Трамп одновременно собрал на этом звонке сразу несколько руководителей региональных государств. Когда он произнес вот эту фразу «авраамические соглашения», давайте-ка все к ним присоединяйтесь, на том конце провода сразу с нескольких сторон возникло тягостное молчание. Даже сам Трамп пошутил, куда это вы там все подевались. Не будет сейчас Саудовская Аравия подписывать мирный договор с Израилем. И Турция, которая вроде страна-член НАТО, но присоединяться к соглашениям Авраама не будет сейчас. И Катар не собирается. Такое заявление, оно сильно подпортило общую атмосферу, потому что показало, насколько Трамп временами впадает в состояние далекое от реальности.
10: Какая реакция сейчас в самом Израиле?
9: В первый срок Трампа подписание соглашения Авраама было большим достижением. И израильский премьер Бениамин Нетаньяху, который тогда был у власти, считает это достижение не только Трампа достижением, но и своим тоже. Конечно, чем больше стран заключило бы мирные сделки с Израилем, тем для еврейского государства лучше. Но в Израиле реально оценивают ситуацию. Насчет соглашения возможного с Саудовской Аравией там мечтают, но и сейчас эта ситуация далека от реальности. А по поводу Ирана, конечно же, враждебность очень острая, она сохраняется, она сохранится. Есть данные, что израильский премьер-министр Бениамин Нетаньяху пообещал Трампу пока не ставить палки в колеса, чтобы не мешать возможному заключению мирной сделки между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Но и помогать сильно израильтяне не обязались. Помимо этого, если израильтяне увидят, что соглашение очень такое вредное, то они вполне могут и конкретно помешать.
1: Елена Супонина, востоковед. В 23-м году Израиль и Саудовская Аравия уже были близки к нормализации отношений, как никогда раньше всему региону пророчили новый этап. Но теракт 7 октября все изменил. Wall Street Journal даже писала, что Хамас целенаправленно напал на Израиль, чтобы сорвать сделку с Саудовской Аравией, допуская, что вслед за ней установить отношения с Тель-Авивом решат и другие исламские страны. Крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность. Доля топ-10 игроков за год сократилась с 86% до 83,7%, более чем на 2 процентных пункта. Такие данные приводит Коммерсант со ссылкой на систему управления продажами Travelline. Основное снижение, согласно статистике, обеспечили сервисы Яндекса, Яндекса Путешествия и Acase.ru. Их показатели могли провиснуть после февральского конфликта с гостиничными сетями из-за внезапного повышения комиссии до 17%. Хотя Яндексу удалось вернуть часть партнеров, конкуренты воспользовались моментом для усиления. Небольшие. Платформы вроде Озон Тревел, Т Путешествия и Отел нарастили совокупную долю почти до 10%, а китайский сервис Trip.com увеличил свое присутствие на рынке более чем вдвое, с 1,5% до 3,3%. О ситуации на рынке онлайн-тревел-агентств говорит руководитель пресс-службы сервиса One Two Trip Елена Шелихова.
11: В текущем году мы не наблюдаем резких колебаний, скажем так, не нашей доли на рынке гостиничных бронирований и в целом резкого снижения какого-то бронирования мы также не отмечаем. Ситуация здесь для нас достаточно стабильная. Однако можно сказать, что объективный фактор понятный, наверное, всем, что, например, конфликт на Ближнем Востоке, он выступает негативным фактором в принципе роста количества заказов. Он влияет на спрос и в самом регионе, то есть на людей, которые хотели бы, рассматривали поездку туда, и также на спрос на стыковочных транзитных направлениях. То есть, когда человек рассматривает перелет в какую-то отдаленную локацию, и ему нужно сделать пересадку на Ближнем Востоке, и сейчас, вероятнее всего, он выберет какие-то альтернативные варианты. Ну и так как все-таки подавляющая часть продаж на One Two Trip — это внутренние направления, то это в целом заметно так корректирует какие-либо колебания, нивелируя их, потому что люди продолжают ездить по стране, продолжают бронировать отели в России, билеты на самолеты, поезда, автобусы. Таким образом, мы можем говорить о том, что, например, в апреле случилось небольшое снижение спроса в B2C-сегменте от лица путешественников. Именно при этом снижении на корпоративном направлении в статистике One Two Trip для бизнеса мы не отмечаем, оно наоборот растет. Ну и плюс, что может исправить, здесь тоже все однозначно понятно. Май, мы уже видим, что картина выправляется в нашей статистике по некоторому падению апреля. Плюс это начало высокого летнего сезона. И вкупе с ростом B2B-сегмента мы точно понимаем, что в целом сервис показывает рост. И, например, в итогах полугодия или в итогах года никаких заметных существенных снижений бронирований мы не отметим.
1: Елена Шелихова, руководитель пресс-службы сервиса One Two Trip. Подробнее о сервисе онлайн-бронирования Trip.com в дальнейшем эфире.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 23 июня клуб Алексея Козлова. На сцене Illo Trio. Коллектив в классическом джазовом составе. Клавишные, контрабасы, ударные, играющие не джазовую музыку. В программе авторские композиции, построенные на импровизации, ансамблевом взаимодействии и внимании к форме. Музыканты создают актуальное звучание, в котором сочетаются продуманная структура и свобода музыкального высказывания. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Валюты. Валюты. Белорусский рубль пришел на смену советским деньгам в 1992. Был момент, когда новую валюту хотели назвать талер в память о былой принадлежности территории княжеству литовскому. Но остановились все же на рублях. Изображения животных, которые украшали белорусские банкноты до 1999-го, дали народное название местной валюте «зайчики». Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
12: Росимущество повторно выставило на торги национализированные активы украинского алкогольного холдинга «Боедера Групп». Его собственники, по данным Генпрокуратуры, финансировали вооруженные силы Украины. Аукцион назначен на 18 июня. Начальная цена – 838 миллионов рублей. Первые торги не состоялись, заявок не было. В лот входит несколько предприятий, в том числе Великоустюгский ликероводочный завод. Его финансовое положение резко ухудшилось, выручка упала на 76%, а предприятие закончило год с убытком. Собственников компании признали экстремистами и запретили им вести деятельность в России. Сеть кинотеатров «Люксор» не смогли продать. Торги банка ПСБ признаны несостоявшимися. Заявок не было. Актив выставлялся за 335 миллионов рублей. В сеть входит 7 кинотеатров, 2 в Москве, 2 в Петербурге, а также в Туле, Рязани и Курске. Все помещения в аренде без права выкупа. Выручка компании в прошлом году превысила 660 миллионов рублей. Чистая прибыль составила более 80 миллионов. Первый кинотеатр «Люксор» открылся в 1998 году. Ранее в сеть входил 21 кинотеатр, но в последние годы она сокращалась из-за долгов. Сеть магазинов «Fun Day» закрыла 50 точек в России. Причины – падение трафика в ТЦ, рост аренды и уход покупателей на маркетплейсы. «Fun Day» входит в группу «Спортмастер», и проблемы наблюдаются у всех брендов этой компании. Например, «Остин» уже закрыл 62 магазина. «Золотое яблоко» запускает новый формат магазинов «Мини». Они отличаются от классических магазинов сети небольшой площадью около 500 квадратных метров и меньшим ассортиментом товаров с акцентом на бестселлерах. Первые обещают открыть в этом году. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В 16:47 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». ПМФ «Культурный». Стала известна неофициальная вечерняя программа Петербургского экономического форума 2026. Как и за сколько будет развлекаться деловая элита, подробнее Ольга Кашинская.
13: Большая часть вечеринок на ПМФ закрытые. Попасть на них можно только по приглашениям. Таким будет, например, мероприятие Альфа-банка в ресторане «Иллага», на котором запланировано выступление «Максим» и группы «Звери». Забронировать столики на этот вечер нельзя, как убедилась «Бизнес-ФМ». На некоторые вечеринки попасть все-таки можно, хотя цены кусаются. Под видом клиента мы позвонили в загородный клуб «Бор 812», где 5 июня запланировано выступление Григория Лепса.
14: Скажите, пожалуйста, а можно у вас забронировать столик на 5 июня на вечер?
15: На 2 человека я могу вам предложить всего 2 стола. Один в 100 тысяч рублей с персоны. В стоимость билета будет входить концертно-развлекательная программа, а также ужин. И за 140 тысяч рублей с персоны во втором ряду столы будут сборные, с вами за столом будут другие гости. Могу направить актуальную рассадку к рассмотрению.
14: А нужен какой-то бэдж-форма будет или вход там будет по отдельно? Билету, списку.
15: Обязательно будет формирование списков. После приобретения билета мы пришлем QR-код на вход.
13: Как писала Фонтанка, в прошлом году ценники звезд первого эшелона за 50-минутный сет доходили до 20 миллионов рублей. Точных цифр никто не озвучивает, но тренд на кратное увеличение гонораров за выступление на главном деловом форуме страны определенно есть, говорит гендиректор Communicator Creative Events Егор Доброгорский.
16: Конечно, артисты поднимают цены, но я вам точную сумму не скажу, это очень индивидуально всегда. Один артист на разные типы мероприятий мероприятие может быть по-разному. Одно дело свадьба, другое дело корпоративное мероприятие, третье дело благотворительный праздник в зоопарке, и там, знаю, четвертое дело оптический экономический флот. Будет 4 разных гонорара. В зависимости от типа мероприятия, аппетита артистов и, могу сказать, в зависимости от времени года. Какой-нибудь артист может спросить, а что за компания? Какой, знаешь, что это какой-нибудь «Газпром»? Ну, на 2 умножить сразу.
13: Среди музыкантов, которые будут выступать в Петербурге в даты форума, все знакомые лица. На расхват по традиции Сергей Шнуров. Его сеты запланированы сразу на нескольких мероприятиях. На арт-коктейле «Петербургские сезоны» споют «Иванушки Интернешнл». А на мероприятии РЖД, которое традиционно пройдет в Музее железных дорог, в программе заявлены Дмитрий Маликов, Чиж и группа «Комната культуры», выстрелившая со своим хитом «Поезда». На вечере Банка Санкт-Петербург выступит дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Более современных исполнителей в повестку тоже включают. На мероприятиях по всему городу будут выступать Федук, Мот, Элван и исполнитель хита «Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер» Ваня Дмитриенко. Костяк артистов, тем не менее, в последние годы не меняется. Да и зачем менять то, что хорошо работает, рассуждает музыкальный критик Евгений Бабичев.
17: Стараются приглашать имена, которые являются престижными и могут хорошо повлиять на имидж компании в той же возрастной категории, что и у приглашенного артиста. Есть и случаи, когда приглашение конкретного артиста компании напрашивается само собой. В этом году РЖД, например, приглашает группу «Комната культуры», которая стала популярной песней про поезда. Группа «Ленинград» и Сергей Шнуров, которые сейчас работают в режиме эксклюзива, не устраивая гастрольных чёс, давно уже у всех ассоциируется с Петербургом, поэтому это флагман, форум для Шнурова и его коллектива, это возможность заработать много. В целом программа всегда получается разношерстной, форум традиционно угождает всем музыкальным вкусам. Некоторые артисты завсегдаты форума за год вперед бронируют даты под выступление в Петербурге.
13: А простые смертные по традиции смогут посетить большой открытый концерт на Дворцовой площади. В сет-листе этого года международный симфонический оркестр ТВ «Брикс» и группа «Артик и Асти». На организацию концерта из бюджета выделили 20 миллионов рублей. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Большие вопросы маленьких театров. В подмосковном Сергиевом Посаде стартовал 23-й фестиваль театров малых городов России. Его организует Театр нации при поддержке Минкульта и благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральная инициатива». Чем живет театр в провинции, о чем ему сегодня важно говорить, Александра Сидорова подробнее.
18: В Сергиев Посад привезли 16 спектаклей. География широкая, от Красноярского края до Псковской области. Такие смотры очень вдохновляют, говорит Никита Кобелев, худрук Александринки и председатель жюри фестиваля. Для него это возможность узнать новые режиссерские имена.
19: Один раз ездил в город Шарыпово, вот очень маленький театр, в Красноярском крае находится, его в этом году нет на фестивале, но есть другие города, это вообще феномен края, что вот в таких маленьких городках хорошие театры. Там всего труппа 12 человек, это 5 часов езды от Красноярска. Прекрасный, замечательный театр. Кто-то закончил Красноярский институт культуры. И люди абсолютно в контексте того, что происходит сегодня в театре, делают современные постановки, тоже номинируются на «Золотую маску» неоднократно. Такие фестивали как раз поддерживают эти города. У них есть возможность показать себя, обменяться опытом. Для них чрезвычайно важно. На самом деле, такие театры больше готовы сегодня к экспериментам, чем зачастую много столичных театров.
18: Режиссер Филипп Гуревич любит работать в региональных театрах. Хотя финансирование часто скромное, иногда приходится издалека доставлять что-то из реквизита и декораций. Плюс, когда ты приезжаешь в маленький город, как будто на вахту, живешь только репетициями. Эмоционально порой непросто. На фестиваль театров малых городов Куревич приехал со спектаклем «Шостакович», который поставил в Нягоньском ТЮЗе. Это в Ханты-Мансийском автономном округе. Идея шла от директора театра. Это большое исследование, как через судьбу композитора можно проследить судьбу страны, про творца на тектоническом сломе эпох, про отношения художника и власти, рассказывает Филипп Гуревич.
20: Нягоньский ТЮЗ и Шостакович. Это уже третий мой спектакль в Нягани. Я туда езжу, потому что там прекрасная атмосфера в театре, театром занимаются. Люди там озабочены тем, чтобы театр был классный. Это один из лучших тюзов страны, несмотря на то, что в Нягани 60 тысяч жителей. И серьезный репертуар, у них замечательный директор, у них очень сильная труппа, которая постоянно обновляется. При этом там есть ощущение камерности и семьи. Ты можешь что-то попробовать, может быть, даже что ты в Москве. Не то, чтобы побоишься попробовать. В Москве пристальнее оптика. Тебя сразу же как бы обосрут в чате блогеров театральных. При этом, кстати, критики чаще приезжают в региональные театры. В них, в сущности, ставят те же режиссеры, что и в Москве. В Амхате, на Таганке, в Театре нации и так далее. И артисты, соответственно, понимают, что значит авторский театр, режиссерский театр.
18: Многие привозят на фестиваль постановки, в которых говорят о национальной идентичности, рассуждают на исторические темы. Таков подход у Альметьевского татарского драмтеатра. Он на этом смотре в 11-й раз. 5 раз забирал гран-при. Его новый спектакль «Явыз», «Лютый», поставлен молодым режиссером из Казахстана. Это история о жестоком хане Золотой Орды Бердибеке. Продолжает директор Альметьевского татарского драмтеатра Фарида Исмагилова.
0: Знаете, это как принц и нищий, как садится на трон бедный поэт вместо хана Бердибека. А вообще исторический материал тоже присутствует, потому что это история Золотой Орды, это 14 век, это самый кровавый хан, тиран Бердибек. Режиссер поработал с артистами долго достаточно, этюдным методом. Весь театр, грубо говоря, стоял на ушах, когда он работал. Было подумать о том, не теряем ли мы свою национальную идентичность, знаем ли мы историю конкретно Золотой Орды. Очень много дискуссионного здесь, конечно. Нас же называют шутливо коллекционеры режиссеров Альметьевский театр. Я где вижу интересного режиссера, интересную работу, стараясь его как-то вовлечь к нам. Все вместе тут сошлось.
18: Сергиев Посад станет театральной столицей на ближайшие 9 дней. Попасть на спектакли фестиваля малых городов можно по регистрации. Победившие постановки потом привезут на гастроли в Москву. Александра Сидорова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей плохого искусства находится в американском городе Бостоне. Основал его в 1993 году антиквар Скотт Уилсон. Как-то на барахолке он нашел раму, которую мог бы выгодно продать. Но внутри была картина под названием «Люси в небесах с цветами». Скотт поначалу хотел ее вырезать и выбросить, но что-то в произведении его зацепило. Антиквар показал картину друзьям, и те, отсмеявшись, сказали: «Это так плохо, что даже хорошо». Новые экспонаты Уилсон искал по распродажам, барахолкам на городских свалках. Главный критерий отбора – произведения должны быть искренними, написанными от души. Сегодня постоянная экспозиция насчитывает порядка 700 полотен и регулярно пополняется. Миссия музея, как говорит его основатель, – отдать должное труду художников, чьи работы никогда не будут выставлены. Музейные ценности на Business FM. Наизусть. Ярослав Гашек. Наш обер-лейтенант говорил: дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы как обезьяны по деревьям лазали. Военная служба из вас людей сделает. И он прав. Вообразите себе сквер на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по солдату без всякой дисциплины. Это ужасно пугает. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Бильд узнала об обсуждениях в руководстве Христианско-демократического союза возможной смены канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне его рекордно низких рейтингов. По данным газеты, дискуссии проходят преимущественно в малых группах и чатах, поскольку участники опасаются публичной утечки и связанных с ней политических последствий. Издание подчеркивает, что теоретически заменить действующего главу правительства можно без проведения досрочных выборов. через механизм вотума недоверия в Бундестаге, который позволяет парламенту абсолютным большинством избрать нового канцлера. Главным претендентом на возможную замену источники газеты называют премьер-министра федеральной земли Северной Рейн-Вестфалии Хендрика Вюста, который считается наиболее рейтинговым политиком в партии. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за нелегальный майнинг. Документ предусматривает лишение свободы до 5 лет при получении особо крупного дохода от этой деятельности или за действия в составе организованной группы. Помимо этого, в проекте предлагается ввести штрафы в размере до 1,5 миллиона рублей за майнинг цифровой валюты лицом, которое не включено в специальный реестр, и за оказание услуг оператора майнинговой инфраструктуры без включения в перечень, когда в результате этих действий был причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству. Суд Евросоюза подтвердил регистрацию нового иска российской певицы Полины Гагариной к Совету ЕС. По данным ТАСС, регистрация состоялась 25 мая. Гагарина уже подавала иск против Совета ЕС в 2024 году из-за введенных против нее санкций. Однако суд еще не вынес по нему решения. Грушинский фестиваль в Самарской области опять не состоится. Его отменяют 3-й год подряд из соображений безопасности, сообщила пресс-служба смотра. Организаторы напомнили, что фестиваль уже отменяли с 80 по 86 год, после чего он был возобновлен. При этом Грушинский клуб продолжит работу. В Самаре планируют провести зимний Грушинский фестиваль «Гитарная пристань» и другие мероприятия. Организаторы выразили надежду, что фестиваль вернется, как только это станет возможным. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 17 часов, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Не исчезнут ли из магазинов ноутбуки и комплектующие Samsung, Intel и Asus? На сегодня вступили в силу изменения перечни товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту. То есть без разрешения правообладателей из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Пропадет ли такая техника с полок? Минцифра расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам через систему СОРМ. Это касается адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках, IP-адресов, как заявлено, для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий, что это меняет. И барменшу из Москвы приговорили к 3 годам колонии после того, как она сделала кальян из пасхального кулича и разместила видео в соцсетях. Статья «Оскорбление чувств верующих». Впрочем, юристы отмечают, что реальный срок связан с тем, что у девушки уже был условный срок в 3 года за наркотики. Подробности на Business FM. Не исчезнут ли из магазинов ноутбуки и комплектующие Samsung, Intel и Asus? Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы, другую компьютерную технику многих зарубежных брендов, например, Acer, Hewlett-Packard, IBM, Kingston, Toshiba и других. Пропадет ли такая техника с полок, объясняется учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
2: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. В небольших магазинах они не ориентировались на такую технику, потому что Hewlett-Packard, допустим, и прочее, вот эти вот Dell, это все больше для корпоративного рынка, во-первых. Во-вторых, это высокого ценового сегмента. А маленьким магазинам, чтобы выживать, им не нужно ориентироваться на что-то такое, наоборот, на более дешево, поэтому там в основном присутствовала либо китайская техника под китайскими брендами, которые никто не запрещал, например, Huawei тот же самый или Xiaomi. Они спокойно будут дальше действовать и не заметят потери бойцам. А также стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
1: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации 26-20. Большинство брендов из списка формально российский рынок и не покидали, обращает внимание директора по развитию компании «Макарун» Александр Кириллов.
5: Я бы сказал, что большинство брендов, которые попали в список, за исключением, например, HP и Dell, формально рынок не покидали. Они существенно сократили маркетинговую активность и часть локальных операций, но при этом сохранили юридическое присутствие в России. По сути, они остаются держателями IP и товарных знаков в стране, а значит, теоретически могут влиять на вопросы решения и организации поставок своей продукции. Поэтому я сомневаюсь, что текущее решение Минпромторга кардинально изменит ситуацию на рынке и приведет к исчезновению таких брендов с полок. Рынок уже несколько лет адаптировался к новой модели поставок через параллельный импорт и альтернативные логистические маршруты. Если говорить про HP и Cisco, то эти компании действительно уходили с рынка значительно жестче и оставили после себя большое количество незакрытых обязательств перед партнерами и заказчиками. Поэтому по ним я не уверен, что мы увидим полноценное возвращение в обозримом будущем. В целом продукция с полок не исчезнет. Возможно, отдельные категории станут дороже из-за изменения логистики, усложнения поставок и смены источников отгрузок.
1: Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун». Также из списка исключили электробритвы «Браун» и зубные щетки «Орал-Би». В Минпромторге ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на рынке, поскольку в России есть достаточно аналогов. Минцифра расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Это касается адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках, IP-адресов. Меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это следует из приказа Минцифры, опубликованного на портале правовых актов. Внимание на него обратил Коммерсант. В нем указано, например, какие данные и через какие интерфейсы операторы должны передавать и как к ним будут получать доступ уполномоченные органы. Приказ закрепляет требования к программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи. Что он меняет, мы обсудили с экспертом по информационной безопасности гендиректором Фишман Алексеем Горилкиным.
21: То, что сегодня опубликовано, это насколько серьезные изменения?
22: Это не изменение, а больше эволюция. Ранее в рамках закона Яровой многое записывалось. Трафик, хоть ушифрованный, он записывался. Данные передаются не постоянно, а только в случае проведения предпринимательных мероприятий. Эти данные могли быть получены. Сейчас, да, есть эволюция. Сейчас эту некую разметку данных, так я это, наверное, назову, ее дали на откуп операторам, кто отвечает за связь.
21: Что меняется конкретно для конечного пользователя?
22: Для конечного пользователя ничего не меняется. Это система SORM. Как работала, так и работает. И система, это значит, что доступ к вашим данным может быть получен только в случае, если вы попадаете под внимание органов, то есть вы как-то нарушаете закон. Поэтому, если вы законопослушный гражданин, вы это не заметите, вас это никак не коснется.
21: В публикации говорится, это сведения, позволяющие идентифицировать людей, организации, связанные с ними объекты, паспортные, адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, организационные сведения. Ну вот банковский реквизит, например. Это зачем?
22: Скорее всего, это в случае, если это возможно, если, предположим, банк так или иначе будет привлечен к расследованию. Потому что узнать банковские реквизиты человека, к примеру, оператору связи, будет довольно сложно. Хотя, возможно, к примеру, через ту карту, которой была оплачена та или иная услуга связи. Вероятно, это имеется в виду. Это все нужно, чтобы в случае необходимости был некий профиль полностью. Условно, орган интересует конкретный гражданин. И как этот гражданин, куда он там заходил, на какие нехорошие сайты, вообще, что он делал в сети интернет, может, он какой-то вирус распространял, предположим. И тогда такой полный профиль получают органы. Если ранее это надо было искать в таком, условно, мусоре большого-большого трафика, который был записан, сейчас это будет размечено уже на стороне операторов, чтобы удобнее и быстрее, что очень важно, кстати, был найден злодей.
21: Скажите, а вот появление этого документа никак не связано с увеличением популярности сервисов из трех букв?
22: Нет, конечно. Помимо такой беспокоящей истории с подобными сервисами, есть целая большая киберпреступность. У нас сейчас уже больше 70% вообще преступлений в сфере мошенничества совершаются в киберсреде. И вот, собственно, с этим надо бороться.
21: Ну и напоследок про операторов. Им это тоже будет стоить каких-то денег, судя по всему. Опять нагрузка. Опять нужно покупать какие-то хранилища данных, наверное.
22: Данные уже хранятся. Необходимо, возможно, хотя, скорее всего, нынешнего оборудования хватит, некие серверы для того, чтобы эти данные, ну, скажем так, разметить. В целом, это фактически просто вот эти вычислительные мощности, которые раньше расходовались условно органами, теперь эти вычислительные мощности будут расходоваться на стороне оператора. Но и там они не такие, чтобы большие эти мощности. Поэтому, скажем так, если у вас уже есть все для SORM, если вы уже пишете, в целом это такая небольшая эволюция, то есть данные надо будет слегка обогатить и разметить.
1: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Требования об установке систем СОРМ обязательно для всех провайдеров. Для небольших это до сих пор представляет собой значительную проблему. Внедрение даже минимального программного аппаратного комплекса для СОРМ стоит минимум 5 миллионов рублей. Как отмечают СМИ, в России может получить развитие услуга аутсорминга. За счет нее операторы, уже внедрившие СОРМ в свои системы, смогут предоставить возможность другим провайдерам передавать через них данные силовым структурам. Барменшу из Москвы приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима за кальян на пасхальном куличе. Статья «Оскорбление чувств верующих» 27-летнюю сотрудницу столичного бара Ксению задержали 14 апреля после публикации видео, где она сделала из кулича чашу для кальяна. Публикацию она подписала: «Так даже Христос от такого воскрес». Пост она вскоре удалила и принесла извинения, отметив, что не хотела кого-либо оскорбить. По заявлению СК, фигурантка в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Реальный срок в 3 года и 25 суток стал возможным только по одной причине: у девушки уже был условный срок в 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. Поэтому гособвинение просило назначить ей суммарное наказание, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Скалов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
4: У Ксении уже был условный срок. То есть она была приговорена к 3 годам лишения свободы условно за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Тут дальше все очень просто. Если ты в течение испытательного срока совершаешь преступление небольшой или средней тяжести, то на усмотрение суда может быть решен вопрос об изменении наказания, и человек, по-русски говоря, с условки уезжает на реальность. Вот и все. Понятно, что с учетом резонанса у суда почти не было варианта, как не менять условку на реальное наказание, к сожалению. Хотя при прочих равных вполне могло быть. В данном случае Ксения получила 3 года с хвостиком не за кулич, а за то, что она совершила другое преступление, умышленное преступление, небольшой тяжести, но тем не менее в период испытательного срока под этим наказанием к другому уголовному делу. Все просто и очевидно. Ксении надо было думать перед тем, как совершать подобные поступки, находясь на условке. Понятно, что если бы дело было бы без общественного резонанса, то совершение преступления небольшой тяжести в период условки рассматривается индивидуально судом. Поэтому, да, там преступление тяжкое, особо тяжкое, там условка автоматически отменяется. А вот тут нет. Поэтому, ну, общественный резонанс сделал Ксении, то, что называется, плохую шутку.
1: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Скалов, Трусов и партнеры». В суде адвокат девушки обратил внимание, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники спецоперации.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось. Вторая попытка на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
9: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Глава Минфина анонсировал изменение параметров бюджета. Правки нужны, чтобы казна оставалась стабильной даже при сложной ситуации в мире, заявил коммерсанту министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что государство в первую очередь будет давать деньги на социальные программы, пенсии и пособия, а также оборону, безопасность и развитие технологий. Остальные расходы будут оценивать по их пользе для экономики и граждан. Силуанов отметил, что Минфин работает вместе с Центробанком, чтобы поддерживать баланс экономики. Ранее сообщалось, что за 4 месяца этого года дыра в казне достигла 6 триллионов рублей. Это в 2 раза больше, чем планировалось на весь этот год.

0: 2А. На участке между домами номер 16 и 22 по Малоимской запрещена стоянка. Корпус знаменитого дома коммуны в Нижнем Новгороде выставлен на продажу за 132,5 миллиона рублей, сообщается на сайте бесплатных объявлений. Речь идет о доме номер 3, корпус 5, по улице Пескунова. Площадь объекта превышает 1700 квадратных метров. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Указано, что внутри имеется офисная отделка. В Нижегородской области официально утвердили региональную программу борьбы с сахарным диабетом, которая рассчитана до 30 года. Ее основными задачами стали раннее выявление заболевания, профилактика осложнений и совершенствование медицинской помощи пациентам. В документ также вошли меры по обеспечению жителей необходимыми медицинскими изделиями, расходными материалами, поддержке подготовки профильных специалистов для медучреждений региона. Одним из направлений программы станет развитие специализированных кабинетов. В этом году в Нижегородской области планируют открыть и оснастить 2 кабинета. Это школы для детей с сахарным диабетом и их родителей. Кроме того, к 30-му году власти намерены увеличить количество кабинетов и диабетическая стопа до 10. Также в регионе собираются модернизировать материально-техническую базу медицинских учреждений, усилить систему диспансерного наблюдения пациентов. Власти рассчитывают, что к 2030 году доля пациентов с диабетом, находящихся под диспансерным наблюдением в специализированных подразделениях, достигнет 85%. Российским компаниям предложили активнее принимать на работу людей предпенсионного возраста и пенсионеров. Как заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, это может помочь в решении проблемы нехватки кадров. По ее словам, таких сотрудников ценят за квалификацию, ответственность и опыт, которым они могут делиться с молодыми коллегами. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что в ближайшие 5 лет в России потребуется заместить около 11 миллионов работников, выходящих на пенсию. Феррари представила свой первый в истории полностью электрический автомобиль. Над дизайном электрокара Люча работали в том числе студия Love From и промышленный дизайнер Марн Юсен. Стоимость гоночного автомобиля около 500 000 евро. Запас хода на полном заряде 530 километров. Разгон до 100 километров в час за 2,5 секунды. Мощность 1050 лошадиных сил. Первые покупатели получат электрокары в октябре. При этом акции автопроизводителей упали после презентации первого электромобиля. Котировки снижались на 6% в начале торгов. Из-за того, что дизайн вызвал негативную реакцию в соцсетях. Его назвали люксовой рисоваркой, пишет РИА Новости. Кто-то сравнивает новый суперкар с японским Nissan Leaf, кузов которого выполнен в аналогичном голубом цвете и похож на него очертаниями. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 8 градусов на термометре. Завтра утром облачно и плюс 12, возможен небольшой дождь. Днем также есть вероятность осадков, будет пасмурно и плюс 15.
1: Валюта.
2: Центробанк России на 27 мая установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 55 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородские компании могут подать заявки на участие во Всероссийской премии «Экспортер года», сделанной в России до 31 мая. Стать участниками могут представители малого и среднего бизнеса, крупные компании и индивидуальные предприниматели региона. В перечне основных номинаций премии сохранены ключевые экспортные сектора экономики. Победители определят в следующих номинациях: «Экспортер года промышленность», «Агропромышленный комплекс», «Продукты питания», «Индустрии моды», «Индустрии красоты», «Высокие технологии IT», «Кино, анимация», «Индустрии туризма». В дополнительных номинациях появились новые категории, которые отмечают качественный прорыв на внешние рынки. Введена номинация «Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ» и «Маркетинговый прорыв». К дополнительным номинациям также относятся «Женщина-экспортер года» и «Новая география». Подача заявки на соискание премии максимально упрощена и проходит полностью в цифровом формате на официальном сайте проекта. На начальном этапе от экспортера требуется минимальный пакет документов. Достаточно предоставить электронную копию свидетельства ЕНН, а для представителей малого и среднего бизнеса – выписку из единого реестра МСП. Подача заявок открыта до конца мая. Победители будут определены в августе. Маринс Групп по настоянию губернатора понизит этажность нижегородского офиса, расположенной на площади Народного единства в Нижнем Новгороде здания бывшего Горьковского дома моделей, потеряет верхний стеклянный этаж и преобразится внешне. Как рассказал председатель совета директоров компании Альберт Саркисян, к внешнему виду и высотности здания замечания высказывал сначала предыдущий губернатор Валерий Шанцев, а около полутора лет назад понизить этажность в историческом центре настоятельно попросил Глеб Никитин. Здание не соответствует окружающей застройке и является градостроительной ошибкой. В ходе переговоров с органами власти Маринс Групп нашли компромисс и намерены реконструировать бывший дом моделей. Высота здания будет понижена на 4,5.

0: метра. Также будет заметно изменена его фасадная часть. Строение станет более классическим, пояснил Альберт Саркисян. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Банковский сектор.
0: Знания умножают возможности. Один из слоганов НБД банка, который транслировался в течение всего торжественного вечера, посвященного дню рождения банка. Это не пустые слова. Уже в который раз НБД банк в качестве одного из главных подарков своим постоянным клиентам делает бесплатное выступление спикера мирового уровня. В честь своего 34-летия НБД банк пригласил российского политолога, востоковеда, лингвиста и преподавателя Института русской политической культуры Карине Геворгян, которая рассказывала нижегородским малым, средним и крупным предпринимателям о новом формирующемся миропорядке. Почему на дне рождения НБД банка часто выступают эксперты, которые напрямую не связаны с бизнесом, рассказал председатель правления ПАО НБД банк Александр Шаронов.
2: Наши друзья и партнеры, которые предприниматели, они на самом деле всесторонне развитые люди и с широким кругозором, и с широким кругом интересов. И поэтому, безусловно, все из них люди, во-первых, думающие, и люди неравнодушные. И поэтому повестка того, что происходит не только условно на моей улице, в моем микрорайоне, в моем городе, но и в целом в стране и в мире, интересно на самом деле всем думающим людям. В том числе для выстраивания собственного мировоззрения и собственного вектора в окружающей нас жизни.
0: Свой ответ на этот вопрос дала и приглашенный спикер Карине Геворгян.
3: Русскому человеку понятно, что то, чем он занимается конкретно, зависит не только от внутренних условий в его отрасли, а того, что находится за пределами. И он хочет понимать, а что вообще происходит. То есть русский человек хочет системно вписать то, чем он занимается, в общую мировую систему. На что сделать ставку, чтобы не проиграть. То есть это очень активные люди, которые хотят понять, а что происходит, что их может накрыть, чего они не видят.
0: И это абсолютно точно, продолжает директор завода БАМ Виктор Белобородов.
4: Очень интересное мероприятие. Как всегда, я для себя нахожу то, что ты как лягушка сидишь в своем болоте, и иногда хочется вытащить голову. И вот это вот мероприятие, именно это то, что вот можно посмотреть, что происходит вокруг тебя, что говорят люди совершенно с других сфер.
0: Кстати, ежегодно НБД банк интересуется у своих клиентов, кого пригласить на это мероприятие, на что обратить внимание и какую тему поднять, потому что для НБД банка клиент не просто клиент, он еще и партнер, и именно такое отношение банка нижегородский бизнес ценит больше всего, продолжает Илья Князь, глава сети магазинов «Который час».
5: Мы старые клиенты банка. Всегда работа заключается в отношении не просто клиент-банк, а какие-то уже дружеские отношения просто-напросто. Приятно всегда прийти, приятно пообщаться. Все вопросы решаются. Особенно это очевидно с другими банками, где там роботы, там все вот это. Вот сейчас довольно-таки тяжело. А с НБД очень хорошие, теплые отношения. Спасибо ему большое.
0: Человеческое отношение – еще одна особенность работы НБД банка со своими клиентами, о которой говорил каждый предприниматель, который присутствовал на дне рождения банка. В чем конкретно это выражается для бизнеса, расскажет представитель компании «Газтехсервис» Екатерина.
6: Сейчас в мире не столько важны продукты, не столько важны какие-то предложения по финансам и выгодной ставке, сколько человечность и быстрота решений, потому что у нас был большой опыт с крупными банками. Мы небольшой бизнес в сравнении, да? И это такое чувство, вот когда ты небольшой бизнес, и тебе не приходится доказывать банку, что ты серьезный. То есть отношение у банка к тебе, как к очень серьезному большому бизнесу. Вот это очень подкупает. Это всегда, для малого бизнеса, когда ты не где-то там на задворках стоишь, а к тебе относятся как прям вот к крупнику. Это очень приятно. Это прям человеческое отношение. Это, наверное, вот то, что сейчас очень ценится.
0: То есть получается, что в начинающуюся эру искусственного интеллекта и тотальной модернизации в этом направлении самое главное, что ценят люди, человека и человеческое отношение, уважение и чувство партнерства. И это одно из главных пожеланий команде НБД банка от клиентов и партнеров это отношение сохранить. А что касается формирующегося миропорядка 2.0 с его нестабильностью, вызовами и тревогами, как отметила Карине Геворгян, сейчас время решений. Решите, что надо двигаться дальше и развиваться, держаться и побеждать. Именно так оно и будет. Но еще, опять же, ссылаясь на слова Карине Александровны, выяснилось, что скорость обучаемости русскоговорящих в 7 раз выше, чем у среднего англоговорящего человека. Пожалуй, это все, что нужно знать всем представителям бизнеса. Поэтому вместе к новым вершинам. Это, кстати, еще один слоган НБД банка.
1: Банковский сектор. слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес FM». Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание. Основательно почистить аппарат наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, который вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной. Деньги к деньгам. На «Бизнес FM». О чем это? Аннуитет. Долгосрочный заем, при котором кредитор ежегодно получает определенный доход, ренту, выплачивается в счет погашения полученного кредита и процентов по нему. Также называется страховой полис с равными платежами. Главные слова на «Бизнес FM». «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.

0: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Еврокомиссия может ограничить право вето для недавно вступивших в ЕС стран, пишет Guardian со ссылкой на источники. По их данным, такой пункт может быть включен в договор с Черногорией, принятие которой в ЕС ожидается раньше всего. Как утверждают собеседники газеты, это может стать образцом для других договоров. Ограничение может быть только временным, чтобы не создавать впечатление существования членов ЕС второго сорта. Финляндия заявила о нарушении российским военным самолетом ее воздушного пространства. Это произошло при уклонении от грозы в Финском заливе, недалеко от Паркала, во второй половине дня 27 мая, сообщило сегодня финское министерство обороны. По его информации, ВВС Финляндии отреагировали на инцидент оперативным вылетом. Расследование предполагаемого нарушения началось немедленно, заявил министр обороны Ати Хакканен. Пограничная служба расследует дело и будет предоставлять дополнительную информацию по ходу расследования, отмечает Минобороны. Нидерланды признали атаку США на Иран нарушением международного права. Об этом впервые прямо заявил премьер-министр страны Роб Йеттен. Он призвал союзников к большему реализму и подчеркнул, что, по его оценкам, архитектура безопасности НАТО нуждается в обновлении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 17:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Акции ВТБ обвалились на фоне невысоких дивидендов и доп. Эмиссии. Нацсоветбанк рекомендовал дивиденды менее 10 рублей на акцию, вдвое ниже ожиданий рынка. Объявленные цели доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries некоторые инвесторы восприняли как на размытие их доли. В чем смысл этого партнерства? Дополнением сделки с Ираном может стать расширение соглашения Авраама, подтвердили в Белом доме. По данным СМИ, в обмен на мир с Ираном Трамп хочет заставить ряд арабских стран признать суверенитет Израиля, наладить с ним дипотношения. А в самом Израиле говорят, что не позволят США и Ирану заключить плохую сделку в обход интересов Тель-Авива. О чем это все говорит? И в Египте на 3 дня закрыли порты и причалы, отменили все морские экскурсии. Официальная причина – сильный ветер, но отдыхающие не верят. Как пишет телеграм-канал, на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха были замечены акулы. Так что заставило власти закрыть море и насколько опасны акулы в этом регионе? Подробности на Business FM. Обвал ВТБ на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Наблюдательный совет банка тянул до последнего и в итоге рекомендованные дивиденды менее 10 рублей на акцию, вдвое ниже ожиданий и по нижней планке диапазона 25%, а не 50% от чистой прибыли. Рынок разочарован. На вечерних торгах падение накануне ускорилось до 8,5%, утром прибавило еще 6%, на минимуме доходило до 75,5 рублей за бумагу. Правда, сейчас большая часть потери среды бумаги уже отыграли. С начала года на ожиданиях высоких дивидендов акции ВТБ выросли на 35%, но после разрешения интриги рухнули на 20%. Объявление цели доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries, СПО по 87 рублей, некоторые инвесторы восприняли как размытие их доли. Зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РБК назвал такой размер дивидендов компромиссом между ожиданиями инвесторов и запасом капитала ВТБ на 27-28 годы. Это результат долгого согласования с ЦБ. В будущем ВТБ планирует вернуться к дивидендам в размере 50% от прибыли, заявил Пьянов. Он заверил акционеров, что новый актив от Wildberries очень ценный. Как он выразился, клиентская база Wildberries – главное золото этого партнера. А поверит ли в это рынок и можно ли его нынешнюю реакцию считать чисто эмоциональной, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в брокер Александр Тимофеев.
3: Главная ложка дегтя – это то, что объявили о доп. Эмиссии, что тоже ожидалось. Но довольно странно, согласитесь, пытаться доказать акционерам, что доп. Эмиссии – это хорошо. Более того, потенциальное сотрудничество с Wildberries, ну, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынку это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать работать с Wildberries. Большой вопрос, потому что, честно говоря, вообще непонятно зачем. Wildberries, тут такое сотрудничество с ВТБ, потому что Wildberries вроде и так все хорошо. И наоборот, не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей не стал. Поэтому, да, мы будем видеть много спекуляций в ближайшее время, но если мы посмотрим просто на котировки ВТБ за последние 6 лет, по этим котировкам, мне кажется, интерес инвесторов и вера рынка в ВТБ, она совершенно видна. Давайте разделять положение ВТБ как госбанка и положение ВТБ как акционерного общества. У ВТБ как госбанка и вообще как одного из основных российских банков, безусловно, все крайне неплохо. У ВТБ как инвестиции довольно странно обсуждать как инвестицию компанию, которая когда-то, я напомню, выходила по 13 копеек на рынок. С точки зрения, ну, мы сейчас обсуждаем покупку в долгую компании, которая даже не обновила не то чтобы свои максимумы, которые, в общем-то, с момента народного IPO показывает скорее отрицательную динамику роста. Поэтому, если мы говорим про то, чтобы поспекулировать в ближайший месяц, получить дивиденды и прочее, да, эта идея может быть неплохая, но драйверов роста на годы я не вижу. Более того, если мы просто-напросто посмотрим на котировки Сбербанка, ВТБ и Т-банка, то совершенно очевидно будет, что инвесторы считают хорошим бизнесом в долгосроке, а что остается крепким госбанком.
2: Александр Тимофеев, брокер. ПА у 25% не был неожиданностью, считает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Вот покупка доли в Wildberries действительно всех удивила, говорит эксперт.
4: Во-первых, это вроде бы как развитие, но в пользу крупных институциональных инвесторов. Окей, то есть рынка деньги собирать не будут. Уже неплохо. Второй момент более интересный. То вроде как деньги идут на покупку Wildberries или какой-то доли Wildberries или что-то. Вот здесь не совсем понятно, но, по крайней мере, на приобретение некого очень любопытного актива. Но настроение немножко стало улучшаться, потому что если ВТБ действительно образует конгломерат с Wildberries, а Wildberries, как известно, это мощнейшая, крупнейшая цифровая платформа. Это вещь очень серьезная. Ну и, соответственно, если действительно она выходит в состав группы ВТБ, ну, это уже немножко меняет расклад. И опять же, надо сидеть, считать, тем более, что Wildberries не публичная компания, и мы не можем сказать, по каким мультипликаторам она входит, мы не можем посчитать совокупную капитализацию и так далее, но, по крайней мере, картинка становится не такой уж и грустной. Поэтому я думаю, что рынок акций, знаете, как призадумался. Вот на этой стадии мы сейчас, собственно говоря, и находимся. То есть она мне ситуация такой. Вроде как неожиданность, вроде как не самая приятная, но вполне возможно, что не так страшен черт, как его малюют.
2: Евгений Коган, инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган. В рамках доп. Эмиссии банк может разместить свыше 6 миллиардов ценных бумаг и привлечь более полутриллиона рублей. Окончательный объем размещения будет определен, исходя из реальных потребностей ВТБ и рыночной ситуации на момент размещения. Оно состоится осенью. Как заявил Дмитрий Пьянов, значимый экономический эффект от партнерства РВБ для прибыли ВТБ проявится не раньше следующего года. А в Белом доме подтвердили, что дополнением сделки с Ираном может стать расширение соглашения Авраама. Ранее Аксиос написал, что в обмен на мир с Ираном Трамп обяжет ряд арабских стран признать суверенитет Израиля и наладить с ним дипотношения, в частности, Саудовская Аравия, Турция, Египет и Катар. Некоторые СМИ предположили, что такое дополнение к сделке напротив все испортит и что думает Израиль. Сегодня израильский министр нацбезопасности заявил, что Израиль не позволит США и Ирану заключить, как он сказал, плохую сделку, которая может навредить Тель-Авиву. Он также призвал полностью отключить электричество в Ливане и вернуться к масштабной войне. «Нью-Йорк Таймс» писала, что Тель-Авив остался за абортом мирных переговоров с Тегераном, что стало унизительным ударом для Нетаньяху, комментирует востоковед Елена Супонина.
5: От таких утверждений Трампа все специалисты оказались в недоумении. Трамп сказал это еще в ходе коллективного звонка, что вообще-то, конечно, беспрецедентно. Трамп одновременно собрал на этом звонке сразу несколько руководителей региональных государств. Когда он произнес вот эту фразу «авраамические соглашения», давайте-ка все к ним присоединяйтесь, на том конце провода сразу с нескольких сторон возникло тягостное молчание. Даже сам Трамп пошутил, куда это вы там все подевались. Не будет сейчас Саудовская Аравия подписывать мирный договор с Израилем. И Турция, которая вроде страна-член НАТО, но присоединяться к соглашениям Авраама не будет сейчас, и Катар не собирается. Такое заявление, оно сильно подпортило общую атмосферу, потому что показало, насколько Трамп временами впадает в состояние далекое от реальности.
6: Какая реакция сейчас в самом Израиле?
5: В первый срок Трампа подписание соглашения Авраама было большим достижением, и израильский премьер Бениамин Нетаньяху, который тогда был у власти, считает это достижение не только Трампа достижением, но и своим тоже. Конечно, чем больше стран заключило бы мирные сделки с Израилем, тем для еврейского государства лучше. Но в Израиле реально оценивают ситуацию насчет соглашения возможного с Саудовской Аравией. Там мечтают, но и сейчас эта ситуация далека от реальности. А по поводу Ирана, конечно же, враждебность очень острая, она сохраняется, она сохранится. Есть данные, что израильский премьер-министр Бениамин Нетаньяху пообещал Трампу пока не ставить палки в колеса, чтобы не мешать возможному заключению мирной сделки между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Но и помогать сильно израильтяне не обязались. Помимо этого, если израильтяне увидят, что соглашение очень такое вредное, то они вполне могут и конкретно помешать.
2: Елена Сапонина, востоковед. В 23-м году Израиль и Саудовская Аравия уже были близки к нормализации отношений, но теракт 7 октября все изменил. Wall Street Journal даже писал, что Хамас целенаправленно напал на Израиль, чтобы сорвать сделку с Саудовской Аравией, допуская, что вслед за ней восстановить отношения с Тель-Авивом решат и другие исламские страны. Шторм или акулы. В Египте на 3 дня закрыли порты и причалы, отменили все морские экскурсии. Официальная причина – сильный ветер, но отдыхающие не верят. По их мнению, ветер тут ни при чем. Как пишет телеграм-канал, на курортах Хургады, Шарм-эль-Шейха были замечены акулы. Что же заставило власти закрыть море, говорит директор компании «Египт Бест Трипс» в Хургаде Наталья Пелецкая.
7: Недавно действительно на нашем побережье была замечена еще акула. Наверное, из-за этого все это связали. Но сейчас море действительно закрыто. Закрыли его на несколько дней. По прогнозу стоит сильный ветер, поэтому море закрывают, и это нормально. В принципе, сегодня не сильный ветер, но они со вчерашнего дня еще закрыли в целях безопасности. Но не по причине акулы. То есть это никак с этим не связано. В Красном море акулы есть. Они могут прийти ближе к берегу за кораблем. Если корабль, например, будет скидывать какие-то отходы, хотя это запрещено у нас. Но именно что прям совсем много акул надо закрывать из-за этого моря, такого нет. Ну, то есть все как обычно. Если бы сейчас какая-то стояла такая опасность сильная, я имею в виду в плане акул, то они бы пляжи закрыли в первую очередь. Пляжи все работают в штатном режиме. Закрыли именно море по причине ветра. Дели корабли, которые небольшие, есть индивидуальные, они вообще есть там маленькие, по 15 метров, по 18 метров, есть по 30 метров. Вот эти корабли точно сейчас не выходят. Просто дело в том, что очень много было случаев, что не справлялись капитаны. Год назад это еще началось, у нас было несколько таких трагедий, поэтому как только вот стоит по прогнозу ветерочек, сразу море просто закрывается. И ни один корабль в море выйти не может.
8: А вот географически акул больше всего где?
7: В Шарме, наверное, больше вариантов, потому что у них в априори больше акул на побережье именно, чем у нас. У нас они есть, но далеко в море. Просто так акула на человека не нападать. Она им не питается. Но если акулу спровоцировать...
8: Ничего не говорят. Неизвестно, сколько будет ситуация с морскими прогулками.
7: То, что я вижу ветер вообще, если честно, до 4 числа. Ага, то есть, пока море закрыли официально, до послезавтра.
2: Наталья Пелецкая, директор компании «Egypt Best Trips» в Хургаде. Акулы в Красном море были, есть и будут, это норма, но риск нападения их на людей минимален, а чтобы точно избежать проблем, нужно выбирать отели с мелким песчаным входом. Говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Карчан.
9: Мы продаем Египет более 35 лет, нет ни одного года, чтобы акулы не появлялись возле побережья. Другое дело, нападают ли они на людей или не нападают. Вот известно, за 35 лет всего 7 случаев нападения на людей. Не 107, не 307, а 7. Да, в Красном море купается в год 13 миллионов человек, да, чтобы была понятна статистика нападений. Может ли это быть в дальнейшем? Да, может. Главный совет, естественно, выбирать отель, где нет глубокого моря, где песчаный вход. Акулы не приплывают на мелкую воду. Метр, два, три метра. А акулы начинаются там, где 30 метров и глубже. Если у вас уже так, что выбрали отель, где глубина сразу идет, риф коралловый, глубина 30 метров и дальше, в этом случае ориентируйтесь на спасателей. Нельзя купаться при красном флаге, когда зеленый флаг, спасатели внимательно наблюдают за состоянием моря. При малейшем приближении акулы, естественно, надо подниматься наверх. Вот и все, все рецепты. Лететь или не лететь, в Египет каждый турист решает сам для себя. Когда акулы в море, на пляже находиться можно. Пляжи не закрываются. Запрещается только купание в море.
2: Александр Мокрачян, гендиректор турсети «Розовый слон». Последний известный инцидент с человеческими жертвами произошел в Египте 29 декабря 2024 года возле города Марс-эль-Сала. Этот молодой курорт юго-востока страны почти в 300 километрах от Хургады. Акулой был атакован и погиб 48-летний итальянец. Как сообщало СМИ, он занимался дайвингом за пределами ограниченной буйками зоны, но в пределах видимости с берега. Жертву пытался спасти его 69-летний друг, оказавшийся рядом. Но усилия не увенчались успехом. Мужчина также получил травму от зубов акулы, которые, к счастью, оказались поверхностными.
1: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283 0802. Мебель, созданная для вас. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги.
10: Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
1: История денег на Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
11: Росимущество повторно выставило на торги национализированные активы украинского алкогольного холдинга «Баедера Групп». Его собственники, по данным Генпрокуратуры, финансировали вооруженные силы Украины. Аукцион назначен на 18 июня. Начальная цена – 838 миллионов рублей. Первые торги не состоялись, заявок не было. В лот входит несколько предприятий, в том числе Великоустюгский ликероводочный завод. Его финансовое положение резко ухудшилось, выручка упала на 76%, а предприятие закончило год с убытком. Собственников компании признали экстремистами и запретили им вести деятельность в России. Сеть кинотеатров «Люксор» не смогли продать. Торги банка ПСБ признаны несостоявшимися. Заявок не было. Актив выставлялся за 335 миллионов рублей. В сеть входит 7 кинотеатров, 2 в Москве, 2 в Петербурге, а также в Туле, Рязани и Курске. Все помещения в аренде без права выкупа. Выручка компании в прошлом году превысила 660 миллионов рублей. Чистая прибыль составила более 80 миллионов. Первый кинотеатр «Люксор» открылся в 1998 году. Ранее в сеть входил 21 кинотеатр, но в последние годы она сокращалась из-за долгов. Сеть магазинов Fun Day закрыла 50 точек в России. Причины – падение трафика в ТЦ, рост аренды и уход покупателей на маркетплейсы. Fun Day входит в группу Sportmaster, и проблемы наблюдаются у всех брендов этой компании. Например, Остин уже закрыл 62 магазина. «Золотое яблоко» запускает новый формат магазинов «Мини». Они отличаются от классических магазинов сети небольшой площадью около 500 квадратных метров и меньшим ассортиментом товаров с акцентом на бестселлерах. Первые обещают открыть в этом году. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: «17:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность. Доля топ-10 игроков за год сократилась с 86% до 83,7%, больше чем на 2% пункта. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на систему управления продажами «Travelline». Основное снижение, согласно статистике, обеспечили сервисы Яндекса, Яндекс.Путешествий, Кейс.ру. Их показатели могли провиснуть после февральского конфликта с гостиничными сетями из-за внезапного повышения комиссии до 17%. Хотя Яндексу удалось вернуть часть партнеров, конкуренты воспользовались моментом для усиления. Небольшие платформы вроде Озон Тревел, Т-Путешествия и Отел нарастили совокупную долю почти до 10%. А китайский сервис Trip.com увеличил свое присутствие на рынке более чем вдвое, с 1,5% до 3,3%. О ситуации на рынке онлайн-тревел-агентства говорит руководитель пресс-службы сервиса One Two Trip Елена Шелихова.
12: В текущем году мы не наблюдаем резких колебаний, скажем так, не нашей доли на рынке гостиничных бронирований. И в целом резкого снижения какого-то бронирования мы также не отмечаем. Ситуация здесь для нас достаточно стабильная. Однако можно сказать, что объективный фактор понятный, наверное, всем, что, например, конфликт на Ближнем Востоке, он выступает негативным фактором в принципе роста количества заказов. Он влияет на спрос и в самом регионе, то есть на людей, которые хотели бы рассматривали поездку туда, и также на спрос на стыковочных транзитных направлениях. То есть, когда человек рассматривает перелет в какую-то отдаленную локацию, и ему нужно сделать пересадку на Ближнем Востоке, и сейчас, вероятнее всего, он выберет какие-то альтернативные варианты. Ну и так как все-таки подавляющая часть продаж на One Two Trip — это внутренние направления, то это в целом заметно так корректирует какие-либо колебания, нивелируя их, потому что люди продолжают ездить по стране, продолжают бронировать отели в России, билеты на самолет, поезда, автобусы. Таким образом, мы можем говорить о том, что, например, в апреле случилось небольшое снижение спроса в B2C-сегменте от лица путешественников именно. При этом снижении на корпоративном направлении в статистике One Two Trip для бизнеса мы не отмечаем, оно, наоборот, растет. Ну и плюс, что может исправить, здесь тоже все однозначно понятно. Май, мы уже видим, что картина выправляется в нашей статистике по некоторому падению апреля. Плюс это начало высокого летнего сезона, и вкупе с ростом B2B-сегмента мы точно понимаем, что в целом сервис показывает рост, и, например, в итогах полугодия или в итогах года никаких заметных существенных снижений бронирований мы не отметим.
2: Елена Шелихова, One Two Trip. Подробнее о сервисе онлайн-бронирования trip.com в дальнейшем эфире.
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
13: Добрый вечер.
2: Ну что, сегодня российский рынок по индексу Мосбиржи пытался и продолжить снижение, и подрастать. В результате закрылись около нуля. Ну и, конечно, продолжает значительная часть внимания уделяться бумагам ВТБ.
13: Ну, здесь у рынка два пути, как обычно. Либо пойти вниз до уровня 2500. Ну, такой достаточно крепкий уровень. За последние годы не раз об него бились. Потом достаточно хорошо и сильно отскакивали. Либо вернуться вновь в коридор 2600-2700 тысяч пунктов по индексу Московской биржи. Ну вот пока рынок, видимо, в раздумье, что же дальше делать. И покупать особо тоже желания нету. Хотя, кстати, если говорить про акции ВТБ, все-таки достаточно заметную часть потери рынок выкупил. В надежде все-таки на дивиденды, хоть и невысокие, но тем не менее дивиденды. И вот эта ситуация пока Ну, в плане падения, конечно, остановилась, должна она была остановиться, и должны были появиться покупатели, с учетом того, что совокупно акции ВТБ потеряли около 16% за последние торговые сессии, и все это вот действительно привело к тому, что снижаются акции ВТБ, но потери лишь 1%. В общем, от 75 вернулись в район 80 рублей. Сейчас 79 рублей 30 копеек стоит одна акция. Ну, здесь понятно, что рынку не понравилась вот эта нижняя граница по дивидендам. Все-таки 25% от чистой прибыли — это были самые низкие ожидания. Самые высокие 50% от чистой прибыли. Дивидендная доходность в целом для рынка неплохая. 12%, ну, больше 12, но с другой стороны, в прошлом году по прошлым выплатам дивидендная доходность была выше 27%. То есть тоже не очень хорошо, если сравнивать. Но в целом, еще раз скажу, по текущему году доходность 12%, в принципе, это неплохая дивидендная доходность. Ну и многих, конечно, смутили планы вот этой гигантской дополнительной эмиссии. 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Ну, рынок считал, что это очень много. И все это, как мы видим, вот привело к тому развитию событий, которому и должно было привести, несмотря на какие-то другие новости или какие-то другие тенденции. Но в целом можно сказать, что рынок пока подрастает на 0,1%. 2581 пункт. Рубль сегодня в консолидации. Ну, завтра единый день уплаты налогов. Видимо, уже желающие продать валюту, купить рубли под уплату налогов уже все это сделали. Соответственно, пока консолидация, китайский юань чуть ниже 10,5 рублей. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то это 71 рубль 26 копеек. И здесь пока некоторое затишье. Снижаются цены на нефть, продолжают снижаться. Ну, не так стремительно, как накануне, но хотя стоит заметить, что сегодня смесь Brent впервые с 21 апреля падала ниже 95 долларов за баррель, сейчас в районе 96,5. Торгуется, но здесь звучит переговорная риторика изо дня в день, и рынок все-таки надеется на какую-то хотя бы предварительную, как Трамп, президент США, говорит, сделку между США и Ираном.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.
16: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
17: Вопреки прогнозам. Средневековый немецкий астроном Иоганн Штофлер предсказал, что в феврале 1524 года случится всемирный потоп. На этот месяц выпадал редкий парад планет в созвездии Рыб, который астрологи традиционно связывают с водой. С масштабами бедствия, которые напророчил Штофлер, соглашались не все. В реальности в том феврале не было даже сильных дождей. Позднее родилась легенда о некоем графе, который к рассчитанной дате потопа построил на Рейне ковчег, и будто бы спасаться на нем пришли тысячи людей, сотни из которых погибли в давке, а оставшиеся забили графа камнями. Документального подтверждения этой истории нет, а репутация Штофлера умудрилась не пострадать. Задним числом он приписал себе правильное предсказание разрушительного наводнения в Центральной Европе, которое случилось 4 года спустя.
1: Вопреки прогнозам на Бизнес FM. Наизусть. Михаил Булгаков.
18: злых людей нет на свете. Есть только люди несчастливые. Несчастный человек жесток и черств. А все лишь из-за того, что добрые люди изуродовали его. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: 17:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин планирует в августе-сентябре обсудить этот вопрос в рамках подготовки бюджетного пакета. В ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В этом году порог уменьшился с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Предполагалось, что в следующем году он снизится до 15 миллионов, а в 2028 до 10. Криптоблогеру Валерии Федякину, известной как Битмама, предъявили новые обвинения. На этот раз в незаконной банковской деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. По словам собеседника агентства, следствие настаивает на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Наказание по вмененной статье предусматривает до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона. В июне прошлого года Федякина уже была осуждена на 7 лет по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В декабре в больнице при СИЗО она родила дочь. Минздрав разрабатывает механизм продажи в аптеках рецептурных лекарственных препаратов только при наличии электронных рецептов. Об этом сообщила в Совете Федерации руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. По ее словам, в этом случае контроль будет идти уже через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. В Боливии арестован один из самых разыскиваемых бразильских наркобаронов Жерсон Палермо. Он принадлежит картелю Примейру Команду да Капитал, сообщает G1. В Бразилии его приговорили к 126 годам тюрьмы за международную наркоторговлю и угон самолета Boeing 737 бразильской авиакомпании ВАСП в 2000 году. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 18:00 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новые правила для параллельного импорта компьютерной техники. С сегодняшнего дня из списка допущенной к ввозу продукции убрали линейки товаров сразу нескольких крупных зарубежных брендов, включая Samsung, Intel и Asus. Пропадет ли их техника с полок и что будет с ценами? Операторам связи ставят новые задачи. Минцифра расширит перечень личных данных абонентов для передачи силовым структурам, в их числе паспортные данные, информация о банковских счетах и IP-адреса. Ради чего это делается и кого коснется полная деанонимизация? Нашутила на 3 года колонии сотрудница столичного бара. Сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с подписью «Даже Христос от такого воскрес». Раскаяние в суде не помогло. Всплыла история с условным сроком за наркотики. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Не исчезнут ли из магазинов ноутбуки и комплектующие Samsung, Intel и Asus? Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику у многих зарубежных брендов. Например, Hewlett-Packard, IBM, Kingston, Toshiba и других. Пропадет ли такая техника с полок, объясняет соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
20: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. В небольших магазинах они не ориентировались на такую технику, потому что Hewlett-Packard, допустим, и прочего вот эти вот Dell, это все больше для корпоративного рынка, во-первых. Во-вторых, это высокого ценового сегмента. А маленьким магазинам, чтобы выживать, им не нужно ориентироваться на что-то такое, наоборот, на более дешево, поэтому там в основном присутствовала либо китайская техника под китайскими брендами, которые никто не запрещал, например, Huawei тот же самый или Xiaomi, они спокойно будут дальше действовать и не заметят потери бойцам. А также стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
19: Максим Горшенин, Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Большинство брендов из списка формально российский рынок не покидали, обращает внимание директор по развитию компании «Макарун» Александр Кириллов.
3: Я бы сказал, что большинство брендов, которые попали в список, за исключением, например, HP и Dell, формально рынок не покидали. Они существенно сократили маркетинговую активность и часть локальных операций, но при этом сохранили юридическое присутствие в России. По сути, они остаются держателями IP и товарных знаков в стране, а значит, теоретически могут влиять на вопросы решения и организации поставок своей продукции. Поэтому я сомневаюсь, что текущее решение Минпромторга кардинально изменит ситуацию на рынке и приведет к исчезновению таких брендов с полок. Рынок уже несколько лет адаптировался к новой модели поставок через параллельный импорт и альтернативные логистические маршруты. Если говорить про HP и Cisco, то эти компании действительно уходили с рынка значительно жестче и оставили после себя большое количество незакрытых обязательств перед партнерами и заказчиками. Поэтому по ним я не уверен, что мы увидим полноценное возвращение в обозримом будущем. В целом продукция с полок не исчезнет. Возможно, отдельные категории станут дороже из-за изменения логистики, усложнения поставок и смены источников отгрузок.
19: Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун». Также из списка исключили электробритвы «Браун» и зубные щетки «Орл-Би». В Минпромторге ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на рынке, поскольку в России есть достаточно аналогов. Минцифры расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Это касается адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках и IP-адресов. Меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это следует из приказа Минцифры, опубликованного на портале правовых актов. Внимание на него обратил «Коммерсант». В нем указано, например, какие данные и через какие интерфейсы операторы должны передавать и как к ним будут получать доступ и уполномоченные органы. Приказ закрепляет требования к программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи. Что он меняет, мы обсудили с экспертом по информационной безопасности, гендиректором Фишман Алексеем Горелкиным. С ним беседовал Игорь Ломакин.
21: То, что сегодня опубликовано, это насколько серьезные изменения?
22: Это не изменение, а больше эволюция. Ранее в рамках закона Яровой многое записывалось. Трафик, хоть и шифрованный, он записывался, данные передаются не постоянно, а только в случае проведения предпринимательных мероприятий эти данные могли быть получены. Сейчас, да, есть эволюция. Сейчас эту некую разметку данных, так я это, наверное, назову, ее дали на откуп операторам, кто отвечает за связь.
21: Что меняется конкретно для конечного пользователя?
22: Для конечного пользователя ничего не меняется. Это система SORM. Как работала, так и работает. И система, это значит, что доступ к вашим данным может быть получен только в случае, если вы попадаете под внимание органов, то есть вы как-то нарушаете закон. Поэтому, если вы законопослушный гражданин, вы это не заметите, вас это никак не коснется.
21: В публикации говорится, это сведения, позволяющие идентифицировать людей, организации, связанные с ними объекты, паспортные, адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, организационные сведения. Ну вот банковский реквизит, например. Это зачем?
22: Скорее всего, это в случае, если это возможно, если, предположим, банк так или иначе будет привлечен к расследованию. Потому что узнать банковские реквизиты человека, к примеру, оператору связи, будет довольно сложно. Хотя, возможно, к примеру, через ту карту, которой была оплачена та или иная услуга связи. Вероятно, это имеется в виду. Это все нужно, чтобы в случае необходимости был некий профиль полностью. Условно, орган интересует конкретный гражданин, и как этот гражданин, куда он там заходил, какие нехорошие сайты, вообще, что он делал в сети интернет, может, он какой-то вирус распространял, предположим. И тогда такой полный профиль получают органы. Если ранее это надо было искать в таком, условно, мусоре большого-большого трафика, который был записан, сейчас это будет размечено уже на стороне операторов, чтобы удобнее и быстрее, что очень важно, кстати, был найден злодей.
21: Скажите, а вот появление этого документа никак не связано с увеличением популярности сервисов из трех букв?
22: Нет, конечно. Помимо такой беспокоящей истории с подобными сервисами, есть целая большая киберпреступность. У нас сейчас уже больше 70% вообще преступлений в сфере мошенничества совершаются в киберсреде. И вот, собственно, с этим надо бороться.
21: Ну и напоследок про операторов. Им это тоже будет стоить каких-то денег, судя по всему. Опять нагрузка. Опять нужно покупать какие-то хранилища данных, наверное.
22: Данные уже хранятся. Необходимо, возможно, хотя, скорее всего, нынешнего оборудования хватит, некие серверы для того, чтобы эти данные, ну, скажем так, разметить. В целом, это фактически просто вот эти вычислительные мощности, которые раньше расходовались условно органами, теперь эти вычислительные мощности будут расходоваться на стороне оператора. Но и там они не такие, чтобы большие эти мощности. Поэтому, скажем так, если у вас уже есть все для SORM, если вы уже пишете, в целом это такая небольшая эволюция, то есть данные надо будет слегка обогатить и разметить.
19: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности, и с ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин. Требования об установке систем SORM обязательно для всех провайдеров. Для небольших это до сих пор представляет собой значительную проблему. Внедрение даже минимального программно-аппаратного комплекса для SORM стоит минимум 5 миллионов рублей. Как отмечают СМИ, в России может получить развитие услуга аутсорминга. За счет нее операторы, уже внедрившие SORM в свои системы, смогут предоставить возможность другим провайдерам передавать через них данные силовым структурам. Барменшу из Москвы приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима за кальян на пасхальном куличе. Статья «Оскорбление чувств верующих». 27-летнюю сотрудницу столичного бара Ксению задержали 14 апреля после публикации видео, где она сделала из кулича чашу для кальяна. Публикацию она сопроводила подписью «Даже Христос от такого воскрес». Пост она вскоре удалила, принесла извинения, отметив, что не хотела кого-либо оскорбить. Но, по мнению СК, фигурантка именно в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Реальный срок в 3 года и 25 суток стал возможным только по одной причине. У девушки уже был условный срок в 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. Поэтому гособвинение просило назначить ей суммарное наказание, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
4: У Ксении уже был условный срок. То есть она была приговорена к 3 годам лишения свободы условно за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Тут дальше все очень просто. Если ты в течение испытательного срока совершаешь преступление небольшой или средней тяжести, то на усмотрение суда может быть решен вопрос об изменении наказания, и человек, по-русски говоря, с условки уезжает на реальность. Вот и все. Понятно, что с учетом резонанса у суда почти не было варианта, как не менять условку на реальное наказание, к сожалению. Хотя при прочих равных вполне могло быть. В данном случае Ксения получила 3 года с хвостиком не за кулич, а за то, что она совершила другое преступление, умышленное преступление, небольшой тяжести, но тем не менее в период испытательного срока под этим наказанием по другому уголовному делу. Все просто и очевидно. Ксении надо было думать перед тем, как совершать подобные поступки, находясь на условке. Понятно, что если бы дело было бы без общественного резонанса, то совершение преступления небольшой тяжести в период условки рассматривается индивидуально судом. Поэтому, да, там преступление тяжкое, особо тяжкое, там условка автоматически отменяется. А вот тут нет. Поэтому, ну, общественный резонанс сделал Ксении, это же называется, плохую шутку.
19: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры». В суде адвокат девушки обратил внимание, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники военной спецоперации.
5: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не являются офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
7: Фейк-ньюс.
8: На заре газетного дела выдуманные новости были делом вполне обычным. Настоящих интересных новостей было немного, а заполнять полосы и развлекать публику было нужно. И, например, леденящие душу легенды о главном злодее Трансильвании графе Дракуле появились как раз благодаря немецкой прессе. А в 1776 году в Париже в земледельческой газете была опубликована статья о новом, невероятно результативном способе ловли диких уток при помощи крупных желудей, слабительного и веревки. В статье говорилось, что один особо удачливый судебный пристав таким образом поймал целую стаю из 20 птиц, которые все на то, той же веревки чуть не унесли охотника в небо. С тех пор у подобных новостей появилось собственное название «Газетная утка».
7: Фейк-ньюс. Истории фальшивых новостей. На Бизнес-ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
23: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Операторы будут собирать больше данных о нижегородцах. Минцифра обновила правила системы оперативно-розыскных мероприятий. По данным газеты «Коммерсант», теперь силовые органы смогут получать в том числе паспортные данные интернет-пользователей, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса и точные данные о местоположении. Нормы также затрагивают поисковые запросы пользователей. В Минцифре объяснили, что сбор этих данных необходим для обеспечения безопасности. По предыдущим правилам компании передавали силовикам информацию о звонках, переписке, интернет-трафике абонентов, а также личные и регистрационные данные их устройств. Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту оказания небезопасных услуг постояльцам частного дома престарелых «Уютный дом» в Арзамасе. По данным ведомства учреждения, выявлены случаи ненадлежащего ухода за пожилыми людьми. Это могло стать причиной смерти одной из постоялец после госпитализации. В свою очередь, Арзамасская городская прокуратура обратилась в суд с заявлением о приостановлении деятельности частного дома престарелых. Прёкский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело в отношении

0: суд назначил организатору 15 лет колонии строгого режима со штрафом 20 миллионов рублей. Еще 5 фигурантов осуждены на 3-5 лет лишения свободы условно. Двое из них оштрафованы на 200 тысяч. Остальных 12 подсудимых приговорили к срокам от 2 до 13 лет колонии общего и строгого режима со штрафами от 100 тысяч до 1,5 миллионов рублей. В Нижнем Новгороде с июня запустят ретро-поезд «Назад в СССР», сообщил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский. По его словам, в поезде будут оборудованы тематики для взрослых и детей. Интерес к нему уже проявили в Кирове и Казани. В Нижнем Новгороде снимают сериал для канала «Россия-1». Локацией для съемок стала Нижегородская ярмарка, о чем сообщили в соцсетях пространства. Съемочная группа расположилась у павильонов ярмарки. Там можно увидеть кинокамеры, актеров и саму киногруппу. Что за сериал снимают, пока не уточняют. Директор Нижегородского университета НЭИ Марка Гульнара Бекулова покинула свой пост, сообщили в пресс-службе областного правительства. По каким причинам должность освободилась, не уточняется. На данный момент власти подбирают кандидата. Напомню, Гульнара Бекулова возглавила университет НЭИ Марк прошлым летом. На этом посту она сменила Валерия Черепенникова, который был директором университета до апреля 2025 года. Подавляющее большинство жителей Нижегородской области высоко оценивают свою продуктивность на работе. Так ответили 64% опрошенных. Еще 31% назвали ее средней, а 4% низкой, говорится в исследовании HeadHunter. По данным аналитиков, увереннее всего в своей эффективности сотрудники старших возрастных групп. В отраслевом разрезе самые высокие оценки собственной продуктивности дали сотрудники сфер добычи сырья и строительства, почти по 70% опрошенных. Далее следуют туризм, гостиницы, рестораны, высший и средний менеджмент, управление персоналом, тренинги. В первую десятку также вошли маркетинг, реклама, пиар, автомобильный бизнес, финансо-бухгалтерия, закупки и административный персонал. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 8 градусов на термометре. Завтра утром облачно и плюс 12, возможен небольшой дождь. Днем также есть вероятность осадков, будет пасмурно и плюс 15.
1: Валюта.
2: Центробанк России установил следующие курсы валют на 28 мая. Доллар США 70 рублей 90 копеек. Евро 82 рубля 72 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 46 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал заявки на выделение земельных участков под 7 проектов. Объем инвестиций составит более 589 миллионов рублей. Общее число создаваемых рабочих мест свыше 200. Совет одобрил заявки на 2 участка под здание по производству блок-боксов и промышленных газовых хроматографов в Дзержинске. Заявитель Хромос Инжиниринг. Срок реализации 5 лет. Объем инвестиций 160 миллионов рублей. Под завод по производству продукции судостроения на Бару. Запрос от компании «Сфера технологий». Кроме того, Совет согласовал территории под предприятие по производству прицепов и цех по производству декоративных панелей из бетона для строительства домов. Также Совет согласовал изменение параметров инвестиционного проекта по созданию глэмпинга на набережной Грибного канала в Нижнем Новгороде. Объем инвестиций в реализацию проекта по созданию круглогодичного глэмпинг-парка оценивается в 800 миллионов рублей. Всего с начала года Совет одобрил проекты примерно на 20 миллиардов рублей. Планируется создать около 1200 рабочих мест. ВТБ не планирует брать под контроль банк Wildberries. В компании заявили, что они собираются приобрести только 5% акций в банке Marketplace и не будут увеличивать долю до контрольной. Также ВТБ считают главным преимуществом сотрудничества с Wildberries доступ к 80-миллионной аудитории Marketplace. Банк рассчитывает предлагать покупателям свои финансовые услуги через сервисы Wildberries. Ранее стало известно, что две компании хотят заключить соглашение о стратегическом партнерстве. Нижегородский завод «Красный якорь» начал серийно производить высокоизносостойкие элеваторные цепи и комплектующие к ним. Новые изделия разработаны в рамках импортозамещения. Технические условия производства одобрил Росстандарт. В ближайшее время на сайте завода появится отдельный раздел с каталогом элеваторной продукции. В него войдут цепи, зубья, звездочек, соединительные звенья и крепление ковшей. Покупателями уже стали крупные компании сферы производства химических удобрений и созданию самих элеваторных систем. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Банковский сектор.
0: Знания умножают возможности. Один из слоганов НБД банка, который транслировался в течение всего торжественного вечера, посвященного дню рождения банка. Это не пустые слова. Уже в который раз НБД банк в качестве одного из главных подарков своим постоянным клиентам делает бесплатное выступление спикера.

0: мирового уровня. В честь своего 34-летия НБД Банк пригласил российского политолога, востоковеда, лингвиста и преподавателя Института русской политической культуры Карине Геворгян, которая рассказывала нижегородским малым, средним и крупным предпринимателям о новом формирующемся миропорядке. Почему на дне рождения НБД Банка часто выступают эксперты, которые напрямую не связаны с бизнесом, рассказал председатель правления ПАО НБД Банк Александр Шаронов.
1: Наши друзья и партнеры, которые предприниматели, они на самом деле всесторонне развитые люди и с широким кругозором, и с широким кругом интересов. И поэтому, безусловно, все из них люди, во-первых, думающие и люди неравнодушные. И поэтому повестка того, что происходит не только условно на моей улице, в моем микрорайоне, в моем городе, но и в целом в стране и в мире, интересна на самом деле всем думающим людям. В том числе для выстраивания собственного мировоззрения и собственного вектора в окружающей нас жизни.
0: Свой ответ на этот вопрос дала и приглашенный спикер Карине Геворгян.
2: Русскому человеку понятно, что то, чем он занимается конкретно, зависит не только от внутренних условий в его отрасли, а того, что находится за пределами. И он хочет понимать, а что вообще происходит. То есть русский человек хочет системно вписать то, чем он занимается, в общую мировую систему. На что сделать ставку, чтобы не проиграть? То есть это очень активные люди, которые хотят понять, а что происходит, что их может накрыть, чего они не видят.
0: И это абсолютно точно, продолжает директор завода БАМ Виктор Белобородов.
3: Очень интересное мероприятие, как всегда, я для себя нахожу то, что ты как лягушка сидишь в своем болоте, и иногда хочется вытащить голову. И вот это вот мероприятие, именно это то, что вот можно посмотреть, что происходит вокруг тебя, что говорят люди совершенно с других сфер.
0: Кстати, ежегодно НБД Банк интересуется у своих клиентов, кого пригласить на это мероприятие, на что обратить внимание и какую тему поднять, потому что для НБД Банка клиент не просто клиент, он еще и партнер, и именно такое отношение банка нижегородский бизнес ценит больше всего, продолжает Илья Князев, глава сети магазинов «Который час».
4: Мы старые клиенты банка, всегда работа заключается в отношении не просто клиент-банк, а какие-то уже дружеские отношения просто-напросто. Приятно всегда прийти, приятно пообщаться. Все вопросы решаются. Особенно это очевидно с другими банками, где там роботы, там все вот это вот. Сейчас довольно-таки тяжело. А с НБД очень хорошие, теплые отношения. Спасибо ему.
0: Человеческое отношение – еще одна особенность работы НБД банка со своими клиентами, о которой говорил каждый предприниматель, который присутствовал на дне рождения банка. В чем конкретно это выражается для бизнеса, расскажет представитель компании «Газтехсервис» Екатерина.
5: Сейчас в мире не столько важны продукты, не столько важны какие-то предложения по финансам и выгодной ставке, сколько человечность и быстрота решений, потому что у нас был большой опыт с крупными банками. Мы небольшой бизнес в сравнении, да? И это такое чувство, вот когда ты небольшой бизнес, и тебе не приходится доказывать банку, что ты серьезный. То есть отношение у банка к тебе как к очень серьезному большому бизнесу. Вот это очень подкупает. Это всегда, для малого бизнеса, когда ты не где-то там на задворках стоишь, а к тебе относятся как прям вот к крупнику. Это очень приятно. Это прям человеческое отношение. Это, наверное, вот то, что сейчас очень ценится.
0: То есть получается, что в начинающуюся эру искусственного интеллекта и тотальной модернизации в этом направлении самое главное, что ценят люди, человека и человеческое отношение, уважение и чувство партнерства. И это одно из главных пожеланий команде НБД Банка от клиентов и партнеров – это отношение сохранить. А что касается формирующегося миропорядка 2.0 с его нестабильностью, вызовами и тревогами, как отметила Карине Геворгян, сейчас время решений. Решите, что надо двигаться дальше и развиваться, держаться и побеждать. Именно так оно и будет. Но еще, опять же, ссылаясь на слова Карине Александровны, выяснилось, что скорость обучаемости русскоговорящих в 7 раз выше, чем у среднего англоговорящего человека. Пожалуй, это все, что нужно знать всем представителям бизнеса. Поэтому вместе к новым вершинам. Это, кстати, еще один слоган НБД Банка.
6: Банковский сектор. Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: 30 лет в отрасли, тысячи успешных проектов. ИВПР – российский производитель с безупречной репутацией. Быстро, надежно, ответственно. Выбирайте окна из ПВХ-профиля ИВПР, проверенного временем. Подробнее на ivpr.ru.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы.
8: за минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Pay the Piper. Переводится с английского как «заплатить волынщику» и означает «брать на себя расходы, распоряжаться средствами». Некоторые источники утверждают, что это выражение на самом деле часть старой поговорки «Who pays the piper calls the tune». То есть «кто платит волынщику, тот и заказывает музыку». У нас в подобных случаях еще говорят «кто первый встал, того и тапки». Кроме того, в словарях упоминается и другое значение выражения «pay the piper» – «поплатиться за свои ошибки, платить по счетам». Срочные переводы на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров. Культ наличности на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
0: 18:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Президент Владимир Путин прибыл с госвизитом в Казахстан. Самолет главы государства приземлился в международном аэропорту Астаны, передают РИА Новости. У трапа Путина встретил президент республики Касым Жомарт Токаев. Визит продлится 3 дня. В программе неформальный обед лидеров, российско-казахстанские переговоры на высшем уровне и ряд других мероприятий. Кроме того, президент России примет участие в мероприятиях под эгидой ЕАЭС. Лидеры объединения обсудят, помимо прочего, план Армении по вступлению в Евросоюз. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. По его словам, Армения превращается в перекресток мира. Ранее Москва обещала приостановить или денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС. Госдума одобрила уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание может достигать 8 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллиона рублей. Такие изменения, по словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, направлены на совершенствование миграционной политики. Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос. Расчетная продолжительность вне корабельной деятельности составляет почти 5,5 часов, сообщил Роскосмос. За бортом станции оказались командир МКС-74 Сергей Куть-Сверчков и бортинженер Сергей Микаев. В ходе работы им предстоит установить на модуле «Звезда» научную аппаратуру эксперимента «Солнце-Терагерц», продолжить эксперимент «Экран-М», а также снять и доставить на станцию контейнер эксперимента «Биориск». Внутри МКС за пультом роботизированной руки «Эра» будет дежурить член экипажа «Крю-12» Андрей Федяев. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 6:30 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дивиденды вдвое ниже ожидавшихся и анонсированная доп. Эмиссия обвалили акции ВТБ. Рынок не оценил планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries. Часть инвесторов увидела в грядущей масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг размытие доли. Крупные сервисы бронирования отелей теряют клиентов, а небольшие, напротив, набирают популярность, утверждает сервис Travelline. Толчком послужил конфликт Яндекса с гостиничными сетями. Насколько долгоиграющим будет этот тренд?
9: Стартап из Узбекистана по перепродаже подаренных букетов получил инвестиции в 50 тысяч долларов. Платформа работает как аукцион и позволяет выкупить цветы по сниженной цене. Разработчики планируют выйти на международный рынок. Насколько такая услуга востребована в России? Все подробности в эфире «Бизнес FM».
6: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 17 на «Бизнес FM».
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
9: Вал акций ВТБ на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Наблюдательный совет банка тянул до последнего, и в итоге рекомендованные дивиденды менее 10 рублей на акцию. Вдвое ниже ожиданий и по нижней планке диапазона. 25%, а не 50% от чистой прибыли. Рынок разочарован. На вечерних торгах падение ускорилось до 8,5%, а утром прибавило еще 6%. На минимуме доходило до 75,5 рублей за бумагу. Правда, сейчас большую часть потерь среды бумаги уже отыграли. С начала года на ожиданиях высоких дивидендов акции ВТБ выросли на 35%, но после разрешения интриги рухнули на 20%. Объявление цели доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries СПО по 8,7 рублей некоторые инвесторы восприняли как размытие доли. Зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РБК назвал такой размер дивидендов компромиссом между ожиданиями инвесторов и запасом капитала ВТБ на 2027-2028 годы. Это результат долгого согласования с Центробанком. В будущем ВТБ планирует вернуться к дивидендам в размере 50% от прибыли, заявил Пьянов. Он заверил акционеров, что новый актив от Wildberries очень ценный, как он выразился, клиентская база Wildberries – главное золото этого партнерства. Поверит ли в это рынок и можно ли его нынешнюю реакцию считать чисто эмоциональной, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александр Тимофеев.
12: Главная ложка дегтя – это то, что объявили о доп. Эмиссии, что тоже ожидалось. Но довольно странно, согласитесь, пытаться доказать акционерам, что доп. Эмиссия – это хорошо. Более того, потенциальное сотрудничество с Wildberries, ну, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос, потому что, честно говоря, вообще непонятно зачем. Wildberries, тут такое сотрудничество с ВТБ, потому что Wildberries вроде и так все хорошо. И наоборот, не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал. Поэтому, да, мы будем видеть много спекуляций в ближайшее время, но если мы посмотрим просто на котировки ВТБ за последние 6 лет, по этим котировкам, мне кажется, интерес инвесторов и вера рынка в ВТБ, она совершенно видна. Давайте разделять положение ВТБ как госбанка и положение ВТБ как акционерного общества. У ВТБ как госбанка и вообще как одного из основных российских банков, безусловно, все крайне неплохо. У ВТБ как инвестиции довольно странно обсуждать как инвестицию компанию, которая когда-то, я напомню, выходила по 13 копеек на рынок. С точки зрения ну, мы сейчас обсуждаем покупку в долгую компании, которая даже не обновила не то чтобы свой максимум, а которая, в общем-то, с момента народного IPO показывает скорее отрицательную динамику роста. Поэтому, если мы говорим про то, чтобы поспекулировать в ближайший месяц, получить дивиденды и прочее, да, эта идея может быть неплохая, но драйверов роста на годы я не вижу. Более того, если мы просто-напросто посмотрим на котировки Сбербанка, ВТБ и Т-банка, то совершенно очевидно будет, что инвесторы считают хорошим бизнесом в долгосроке, а что остается крепким госбанком.
9: Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в Брокер. Пэй-аут в 25% не был неожиданностью, считает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. А вот покупка доли в Wildberries действительно всех удивила, говорит эксперт.
13: Во-первых, это вроде бы как развитие, но в пользу крупных институциональных инвесторов. Окей, то есть рынка деньги собирать не будут. Уже неплохо. Второй момент более интересный. То вроде как деньги идут на покупку Wildberries или какой-то доли Wildberries или что-то. Вот здесь не совсем понятно, но, по крайней мере, на приобретение некого очень любопытного актива. Но настроение немножко стало улучшаться, потому что если ВТБ действительно образует конгломерат с Wildberries, а Wildberries, как известно, это мощнейшая, крупнейшая цифровая платформа. Это вещь очень серьезная. Ну и, соответственно, если действительно она выходит в состав группы ВТБ, ну, это уже немножко меняет расклад. И опять же, надо сидеть, считать, тем более, что Wildberries не публичная компания, и мы не можем сказать, по каким мультипликаторам она входит, мы не можем посчитать совокупную капитализацию и так далее, но, по крайней мере, картинка становится не такой уж и грустной. Поэтому я думаю, что рынок акций, знаете, как призадумался. Вот на этой стадии мы сейчас, собственно говоря, и находимся. То есть она мне ситуация такой. Вроде как неожиданность, вроде как не самая приятная, но вполне возможно, что не так страшен черт, как его малюют.
9: Евгений Коган, инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган. В рамках доп. Эмиссии ВТБ может разместить свыше 6 миллиардов ценных бумаг и привлечь более полутриллиона рублей. Окончательный объем размещения будет определен, исходя из реальных потребностей банка и рыночной ситуации на момент размещения. Оно состоится осенью. Как заявил Дмитрий Пьянов, значимый экономический эффект от партнерства РВБ для прибыли ВТБ проявится не раньше следующего года. Развитие искусственного интеллекта может привести к отказу от письменных дипломных работ в пользу устного экзамена, который позволит объективно оценить реальные знания и компетенции студента. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Как скоро могут исчезнуть дипломные работы и как это комментируют преподаватели? Об этом в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Шторм или акулы. В Египте на 3 дня закрыли порты и причалы и отменили все морские экскурсии. Официальная причина – сильный ветер, но отдыхающие не верят. По их мнению, ветер тут ни при чем. Как пишут телеграм-каналы, на курортах Хургада и Шарм-эль-Шейха были замечены акулы. Одна из российских туристок увидела хищника во время купания в буйковой зоне. В этот момент спасатель на берегу активно кричал и свистел, требуя срочно выйти из воды. Что же заставило власти закрыть море? Говорит директор компании Egypt West Trips в Хургаде Наталья Пелецкая.
14: Недавно действительно на нашем побережье было замечено еще акула. Наверное, из-за этого все это связали. Но сейчас море действительно закрыто. Закрыли его на несколько дней. По прогнозу стоит сильный ветер, поэтому море закрывают, и это нормально. В принципе, сегодня не сильный ветер, но они со вчерашнего дня еще закрыли в целях безопасности. Но не по причине акулы. То есть это никак с этим не связано. В Красном море акулы есть. Они могут прийти ближе к берегу за кораблем. Если корабль, например, будет скидывать какие-то отходы, хотя это запрещено у нас. Но именно что прям совсем много акул надо закрывать из-за этого моря, такого нет. Ну, то есть все как обычно. Если бы сейчас какая-то стояла такая опасность сильная, я имею в виду в плане акул, то они бы пляжи закрыли в первую очередь. Пляжи все работают в штатном режиме. Закрыли именно море по причине ветра. Дели корабли, которые небольшие, есть индивидуальные, они вообще есть там маленькие, по 15 метров, по 18 метров, есть по 30 метров. Вот эти корабли точно сейчас не выходят. Просто дело Дело в том, что очень много было случаев, что не справлялись капитаны. Год назад это еще началось, у нас было несколько таких трагедий, поэтому как только вот стоит по прогнозу ветерочек, сразу море просто закрывается. И ни один корабль в море выйти не может.
15: А вот географически акул больше всего где?
14: В Шарме, наверное, больше вариантов, потому что у них в априори больше акул на побережье именно, чем у нас. У нас они есть, но далеко в море. Просто так акула на человека не нападает. Она им не питается. Но если акулу спровоцировать...
15: Ничего не говорят? Неизвестно, сколько будет ситуация с морскими прогулками?
14: То, что я вижу ветер вообще, если честно, до 4 числа. Пока море закрыли официально, до послезавтра.
9: Наталья Пелецкая, директор компании Jebd Best Trips в Хургаде. Акулы в Красном море были, есть и будут. Это норма. Но риск нападения их на людей минимален. А чтобы точно избежать проблем, нужно выбирать отели с песчаным входом, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макартычан.
16: Мы продаем Египет более 35 лет, и нет ни одного года, чтобы акулы не появлялись возле побережья. Другое дело, нападают ли они на людей или не нападают. Вот известно, за 35 лет всего 7 случаев нападения на людей. Не 107, не 307, а 7. Да, в Красном море купается в год 13 миллионов человек, да, чтобы была понятна статистика нападений. Может ли это быть в дальнейшем? Да, может. Главный совет, естественно, выбирать отель, где нет глубокого моря, где песчаный вход. Акулы не приплывают на мелкую воду. Метр, два, три метра. Акулы начинаются там, где 30 метров и глубже. Если у вас уже так, что вы выбрали отель, где глубина сразу идет, риф коралловый, глубина 30 метров и дальше, в этом случае ориентируйтесь на спасателей. Нельзя купаться при красном флаге. Когда зеленый флаг, спасатели внимательно наблюдают за состоянием моря. При малейшем приближении акулы, естественно, надо подниматься наверх. Вот и все, все рецепты. Лететь или не лететь в Египет, каждый турист решает сам для себя. Когда акулы в море, на пляже находиться можно. Пляжи не закрываются. Запрещается только купание в море.
9: Александр Макартычан, вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон». Последний известный инцидент с человеческими жертвами произошел в Египте 29 декабря 2024 года возле города Марсайль-Алам. Это молодой курорт на юго-востоке страны, почти в 300 километрах от Хургады. Акулой был тогда атакован 48-летний итальянец. Он погиб, как сообщалось в СМИ. Он занимался дайвингом за пределами ограниченной буйками зоны, но в пределах видимости с берега. Жертву пытался спасти его 69-летний друг, оказавшийся рядом, но усилия его не увенчались успехом. Мужчина также получил травмы от зубов акулы, которые, к счастью, оказались поверхностными.
17: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 30 мая, театр «Кукол Образцова», спектакль «Питер Пен и Венди». Постановка, погружающая в волшебный мир детства. Это история о дерзком мальчишке, отказавшемся взрослеть. Девочки из порядочной семьи и мамы. С безусловной любовью и верой, что дети вернутся из сказочного мира феи, русалок, отважных индейцев и пиратов и обязательно вырастут. В постановке задействованы тростевые и планшетные куклы, маски и тантамарески. Подробнее на сайте театра «Кукол Образцова». 6+.
18: Валюты. Валюты. Бурундийский франк был введен в обращение в 1964-м. Валюта под названием франк появилась на этих землях после Первой мировой войны, когда немецкие колонии Руанда-Урунди по условиям Версальского мира отошли Бельгии. Бурундийским франк стал после обретения страной независимости в несколько тысяч раз дешевле доллара США.
17: Валюты на Business FM. Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов.
18: магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось.
17: Вторая попытка на Business FM. Компании и корпорации.
19: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
19: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до 400 тысяч долларов после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. Союз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около 20 миллиардов долларов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась 66 миллиардов долларов капитализации. Корейский мессенджер KakaoTalk официально появится на российском рынке. Заявка на регистрацию этого товарного знака была подана в Роспатент компанией Kakao Corporation. Среди вариантов использования бренда указаны программы и мобильные приложения, а также рекламные услуги, сервисы передачи сообщений и социальные сети. Сервис «Игромир» от Кинопоиска начнет выпускать видеоигры, а также запустит профильное медиа. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на представителя компании. Объем инвестиций не раскрывается. В портфель издательства вошли проекты, соинвестором которых выступил Яндекс. Среди них «Война миров Сибирь» от студии «Мгла» и «Киберслав Затмение», созданные разработчиками из Game Art Pioneers. Релиз обеих видеоигр запланирован на 2027 год. Медиа для геймеров также будет запущено в следующем году. Яндекс приобрел товарные знаки выставки интерактивных развлечений «Игромир», а также фестиваля поп-культуры Comic-Con в январе прошлого года в рамках банкротства их предыдущего владельца. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
9: В 18:47 в Москве вы слушаете Business FM. Крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность. Доля топ-10 игроков за год сократилась с 86% до 83,7%. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на систему управления продажами TravelLine. Основное снижение, согласно статистике, обеспечили сервисы Яндекса, Яндекс.Путешествия и ЭКС.ру. Их показатели могли провиснуть после февральского конфликта с гостиничными сетями из-за внезапного повышения комиссии до 17%. Хотя Яндексу удалось вернуть часть партнеров, конкуренты воспользовались моментом для усиления. Небольшие платформы вроде Озон Тревел, Т-путешествия и Отелло нарастили совокупную долю почти до 10%, а китайский сервис Trip.com увеличил свое присутствие на рынке более чем вдвое, с 1,42% до 3,3%. О ситуации на рынке онлайн-тревел-агентств говорит руководитель пресс-службы сервиса One2Trip Елена Шелихова.
20: В текущем году мы не наблюдаем резких колебаний, скажем так, не нашей доли на рынке гостиничных бронирований. И в целом резкого снижения какого-то бронирования мы также не отмечаем. Ситуация здесь для нас достаточно стабильная. Однако можно сказать, что объективный фактор понятный, наверное, всем, что, например, конфликт на Ближнем Востоке, он выступает негативным фактором в принципе роста количества заказов. Он влияет на спрос и в самом регионе, то есть на людей, которые хотели бы, рассматривали поездку туда, и также на спрос на стыковочных транзитных направлениях. То есть, когда человек рассматривает перелет в какую-то отдаленную локацию, ему нужно сделать пересадку на Ближнем Востоке, и сейчас, вероятнее всего, он выберет какие-то альтернативные варианты. Ну и так как все-таки подавляющая часть продаж на One2Trip — это внутренние направления, то это в целом заметно так корректирует какие-либо колебания, нивелируя их, потому что люди продолжают ездить по стране, продолжают бронировать отели в России, билеты на самолет, поезда, автобусы. Таким образом, мы можем говорить о том, что, например, в апреле случилось небольшое снижение спроса в B2C-сегменте от лица путешественников именно. При этом снижение на корпоративном направлении в статистике One2Trip для бизнеса мы не отмечаем, оно, наоборот, растет. Ну и плюс, что может исправить, здесь тоже все однозначно понятно. Май, мы уже видим, что картина выправляется в нашей статистике по некоторому падению апреля. Плюс это начало высокого летнего сезона, и вкупе с ростом B2B-сегмента мы точно понимаем, что в целом сервис показывает рост, и, например, в итогах полугодия или в итогах года никаких заметных существенных снижений бронирований мы не отметим.
9: Елена Шелихова, руководитель пресс-службы сервиса OneToTrip. Подробнее о сервисе онлайн-бронирования и Trip.com в дальнейшем эфире Business FM.
17: Капитал с Алексеем Завьяловым.
9: Леш, приветствую тебя.
1: Добрый вечер.
9: Ну вот тут подоспело свежее заявление Дональда Трампа. Он сказал буквально следующее. США не станут смягчать санкции против Ирана в обмен на передачу Тегераном своего обогащенного урана. Ну, какая-то будет реакция на... Возможно, будет реакция на мировых рынках, в том числе и нефтяных.
1: Но рынок нефти пока прислушивается ко всему, что говорит Трамп, и что говорят в целом в прессе и пишут в прессе. Но в основном, конечно, звучит вот переговорная риторика. Она звучит последние две недели, наверное, очень активно. И рынок, конечно, реагирует на это все. И вот снижение уже продолжается. Несколько торговых сессий подряд. Ну, не то чтобы оно безоткатное, но все-таки с откатом. Но больше рынок, на мой взгляд, прислушивается. Потому что если бы он реагировал на все, что было сказано и написано, конечно, цены на нефть были бы уже гораздо ниже. Пока не спешит рынок полностью и каким-то быстрым образом выводить из стоимости барреля так называемую военную премию. Пока выше $96 торгуется баррель в смеси Brent, недалеко от 100. Но сегодня падали ниже 95 впервые с 20-х чисел апреля. Ну, ненадолго там рынок задержался, все-таки вернулись. Но здесь, конечно, важно будет, заработает Армузский пролив или не заработает наконец-то, и в каком режиме будет работать пролив, если он вдруг заработает. Ну вот в прессе иранской пишут о том, что первоначальные договоренности Вашингтона и Тегерана включают в себя возвращение судоходству через Армузский пролив в стандартный режим, то есть без каких-либо, видимо, платежей в пользу Ирана или Омана. Ну и также говорится, что США должны отказаться от блокады и отвести свои силы от Ирана. Но, в общем и целом, неплохо звучит на первый взгляд. Но, с другой стороны, об этом надо еще договориться. Это, я так понимаю, намерения некоторые. А еще дальше все-таки это надо все соблюдать. И вот это у рынка возникает такой вопрос, как все это будет. И, конечно, мы видим, что все-таки нефть еще для вот текущего состояния переговорного остается на достаточно высоких уровнях. Вырос, кстати, российский рынок акций наконец-то и прибавил ни много ни мало 0,4% индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии. Закрыли 2591 пункт, сессию основную, но в принципе здесь либо идти вновь, вернуться в коридор 2600-2700 по индексу Московской биржи, либо уже смело отправляться на уровень 2500. Но мы видим, что рынок пока в раздумьях находится. Конечно, может, и накануне бы сильно не уходили от уровня 2600, если бы не акции ВТБ, которые сегодня, кстати, частично все-таки рынок выкупил. И если брать ситуацию на закрытие, 79 рублей вот в таком районе торгуются акции. Даже 81 рубль торгуются акции ВТБ. Выросли они более чем на процент. Падали, я напомню, в самый худший период до 75. Ну, понятно, что вчерашние новости акции ВТБ серьезно подкосили.
17: Капитал на Business FM. Реклама.
21: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
22: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в два раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
23: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
17: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
2: с 28 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
3: Знай меру. Пуд – русская единица массы, равная 40 фунтам или примерно 16,5 килограммам. Само слово «пуд» восходит к прославянскому и далее к позднелатинскому языку и изначально родственно фунту. Полуторапудовые гири до сих пор иногда называют спортивный снаряд весом в 24 килограмма, а двухпудовый – в 32 килограмма.
4: «Знай меру» на Business FM.
5: Дело вкуса с Катей Калиной.
0: Нового. Москва все время хочет нового. И нового Новикова в том числе. Аркадий Анатольевич, будучи хорошо знакомым с этой неуемной страстью столицы, постоянно подбрасывает хорошо сжигающих деньги дровишек в огонь. Ресторан «Магрит» в гостинице «Россия» с видом на парк «Зарядье». Новее и не придумать. На фоне увлечения российских рестораторов и не только всем русским, европеец «Магрит», кстати говоря, сосед тоже русской по сути кухни Машеньки, кажется привлекательно иным, сложным, интересным, как и творчество Рене Магрита, намекающим на то, что за очевидно видимым всегда есть другое видимое. Просто оно не очевидно. Нужно лишь сменить фокус внимания. Помните его работу «Вероломство образов», где изображена трубка с надписью «Это не трубка». Сюрреализм очень про наше время. В ресторане две VIP-комнаты на 12-20 человек. Без них сейчас рестораны премиум-класса не открывают. Большим деньгам и разговорам, как и в 90-е, нужен приват. Без импортозамещания тоже не обошлось. Бургундских из себя строят жирные улитки из Архангельска. Эскалоп готовят из нижегородского фуагра. Магрит был бельгийцем, но этот факт его биографии остался незамеченным. Новиков и старые русские деньги продолжают нежно любить Италию. Франция кулинарным прицепом. Вместо льежского салата пицца и паста, вместо квадрупелей и ламбиков, коктейли на грапе и пуаре, 450 винных этикеток с акцентом на шампань, бордо и бургундию. Скоро появится зеленая летняя терраса, средний чек. Мне было посчитать сложно. А он, как всегда, зависит от того, что пьем. Морское карпаччо 5600, пицца с икрой морского ежа 4200, пицца с грушей горгонзолой 1100. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса на Business FM.
24: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
5: Business FM. Новости. Коротко.
25: В Москве 18.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Пожар на складе в подмосковном Долгопрудном распространился на площади 4700 квадратных метров. Сообщает МЧС, пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня. Пожар начался недалеко от аэропорта Шереметьево. По словам очевидцев, вспыхнул мебельный склад на новом шоссе. Над местом ЧП поднялся столб черного дыма, который был заметен из ближайших городов. По меньшей мере, один человек погиб, 9 пропали без вести, еще 9 пострадали. При аварии на целлюлозно-бумажном заводе «Ниппон» в штате Вашингтон, передает Associated Press. Причиной ЧП стал разрыв резервуара с примерно 3,8 миллиона литров высокотоксичной жидкости. Среди пострадавших есть люди в критическом состоянии с тяжелыми ожогами и повреждениями дыхательных путей. Поиски осложняет нестабильность резервуара с токсичным щелоком. Власти при этом утверждают, что угрозы для близлежащих районов нет. Россия и Афганистан заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Стороны подписали документ на международном форуме по безопасности в России, сообщает ТАСС. Детали и условия соглашения не приводятся. 26 числа на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ глава ФСБ Александр Бортников указал на наличие в Афганистане новых лабораторий и каналов транзита наркотиков в Россию. При этом Бортников обратил внимание на целесообразность совместного взаимодействия с талибами для предотвращения этих угроз. Северная Корея провела испытание высокоточных крылатых ракет с управлением на основе искусственного интеллекта и дальностью полета до 100 километров. Лидер страны Ким Чен Ын отметил, что эти ракеты будут размещены у границы с Южной Кореей. Сеул находится в пределах 100 километров от демилитаризованной зоны, отмечает агентство Рейтер. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сегодня вступили в силу ограничения на параллельный импорт компьютерной техники. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы, Samsung, Intel, Asus и ряд других зарубежных брендов. Не пропадет ли такая техника с полок и что ее может заменить? На пороге биржевого краха. Аналитики CNBC считают, что выход SpaceX и OpenAI на IPO может привести к пузырю доткомов, как в 90-е, по их мнению. Всплеск первичных размещений акций от компании с мегакапитализацией может означать, что рынок подошел к своему пику и дальше дорога вниз. Все ли с этим согласны? И барменшу из Москвы приговорили к 3 годам колонии после того, как она сделала кальян из пасхального кулича и разместила видео в соцсетях, статья «Оскорбление чувств верующих». Впрочем, юристы отмечают, что реальный срок связан с тем, что у девушки уже был условный срок в 3 года за наркотики. Подробности на Бизнес ФМ. Не исчезнут ли из-за магазинов ноутбуки и комплектующие Samsung, Intel и Asus? Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы, другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Например, Acer, Hewlett Packard, IBM, Kingston, Toshiba и других. А пропадет ли такая техника с полок, объясняется учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
7: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. В небольших магазинах они не ориентировались на такую технику, потому что Hewlett-Packard, допустим, и прочего вот эти вот Dell, это все больше для корпоративного рынка, во-первых. Во-вторых, это высокого ценового сегмента. А маленьким магазинам, чтобы выживать, им не нужно ориентироваться на что-то такое, наоборот, на более дешево, поэтому там в основном присутствовала либо китайская техника под китайскими брендами, которые никто не запрещал, например, Huawei тот же самый или Xiaomi. Они спокойно будут дальше действовать и не заметят потери бойцам. А также стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
6: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации 2620. Большинство брендов из списка формально российских рынок и не покидали, обращает внимание директор по развитию компании «Макарон» Александр Кириллов.
8: Я бы сказал, что большинство брендов, которые попали в список, за исключением, например, HP и Dell, формально рынок не покидали. Они существенно сократили маркетинговую активность и часть локальных операций, но при этом сохранили юридическое присутствие в России. По сути, они остаются держателями IP и товарных знаков в стране, а значит, теоретически могут влиять на вопросы решения и организации поставок своей продукции. Поэтому я сомневаюсь, что текущее решение Минпромторга кардинально изменит ситуацию на рынке и приведет к исчезновению таких брендов с полок. Рынок уже несколько лет адаптировался к новой модели поставок через параллельный импорт и альтернативные логистические маршруты. Если говорить про HP и Cisco, то эти компании действительно уходили с рынка значительно жестче и оставили после себя большое количество закрытых обязательств перед партнерами и заказчиками. Поэтому по ним я не уверен, что мы увидим полноценное возвращение в обозримом будущем. В целом продукция с полок не исчезнет. Возможно, отдельные категории станут дороже из-за изменения логистики, усложнения поставок и смены источников отгрузок.
6: Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарон». Также из списка исключили электробритвы «Браун» и зубные щетки «Орал-Би». Минпромторги ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на рынке, поскольку в России есть достаточно аналогов. Возврат перевода через органы опеки. В редакции «Бизнес-ФМ» обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. Его ребенка есть детская дебетовая карта Сбербанка, на которой одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении Сбера, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Продолжает житель Санкт-Петербурга Сергей.
10: Обычная дебетовая карта Сбербанка, это у нас конкретно детская карта, оформленная официально, как бы по свидетельству о рождении. Я владелец счета, как бы оформлен на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка.
11: Сберкидс, да, так называемый продукт?
10: Да, Сберкидс. На прошлой неделе приходят деньги непонятные, какого-то недетного человека, 3000 рублей. Думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время, начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировке, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Они просто сыпятся, что вот пропущены. Потом смс-ки начинают приходить, что ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает, вот отправил не туда, игра, почему не с того номера-то пишете? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите, я с него позвоню, верните, пожалуйста. Я говорю, понимаете, я вот уже обратился в банк, как мне вернуть-то? Потому что кнопки вернуть у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка вернуть есть, но когда я нажимаю, допустим, у Сбербанка выходит ошибка, типа недостаточно средств для перевода, ну, странно. Но если, видимо, какой-то сбой в системе, что вернуть невозможно. Пополните счет, хотя как бы деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничение, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, написать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской картой возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот припомнки сделано. Я сейчас должен потратить кучу вечного времени, чтобы там чью-то ошибку исправить, получается. Официально тяну, да, говорит, извините, вот, ну, по-другому никак. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая вот была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил, все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
6: Сергей, житель Санкт-Петербурга. Проблемы с детскими счетами возникают не впервые. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывал, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери. Барменшу из Москвы приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима за кальян на пасхальном куличе. Статья «Оскорбление чувств верующих». 27-летнюю сотрудницу столичного бара «Ксения» задержали 14 апреля после публикации видео, где она сделала из ключа чашу для кальяна. Публикацию она подписала так: «Даже Христос от такого воскрес». А после поста она вскоре удалила и принесла извинения, отметив, что не хотела кого-либо оскорблять. По заявлению СК, фигурантка в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Реальный срок 3 года и 25 суток стал возможным. Только по одной причине: у девушки уже был условный срок в 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. Поэтому гособвинение попросил назначить ей суммарное наказание, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Скалов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
12: У Ксении уже был условный срок. То есть она была приговорена к 3 годам на лишение свободы условно за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Тут дальше все очень просто. Если ты в течение испытательного срока совершаешь преступление небольшой или средней тяжести, то на усмотрение суда может быть решен вопрос об изменении наказания, и человек, по-русски говоря, с условки уезжает на реальность. Вот и все. Понятно, что с учетом резонанса у суда почти не было варианта, как не менять условку на реальное наказание, к сожалению. Хотя при прочих равных вполне могло быть. В данном случае Ксения получила 3 года с хвостиком не за кулич, а за то, что она совершила другое преступление, умышленное преступление, небольшой тяжести, но тем не менее в период испытательного срока под этим наказанием к другому уголовному делу. Все просто и очевидно. Ксении надо было думать перед тем, как совершать подобные поступки, находясь на условке. Понятно, что если бы дело было бы без общественного резонанса, то совершение преступления небольшой тяжести в период условки рассматривается индивидуально судом. Поэтому, да, там преступление тяжкое, особо тяжкое, там условка автоматически отменяется. А вот тут нет. Поэтому, ну, общественный резонанс сделал Ксении, это уже называется, плохую шутку.
6: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Скайлов Трусов и партнеры». В суде адвокат девушки обратил внимание, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники военной спецоперации. А выход SpaceX и OpenAI на IPO может привести к пузырю доткомов, как в 90-е. И как следствие, к биржевому краху анализируется NBC. По мнению аналитиков канала, всплеск первичных публичных размещений акций от компании с мегакапитализацией в этом году может означать, что рынок подошел к своему пику.
13: Подробности.
14: Уже 12 июня ожидается выход на IPO SpaceX Илона Маска. Это событие может стать крупнейшим размещением акций в истории. Маск рассчитывает на оценку компании в 1,75 триллиона долларов. И гиганты OpenAI и Anthropic также объявили о своих намерениях выйти на биржу до конца года. При этом ни одна из трех компаний до сих пор не получила годовой прибыли, и они считаются условно убыточными. Хотя Anthropic сейчас в переходном периоде и ожидает, что сможет впервые показать прибыльность за квартал в предстоящем отчете. Отдельные аналитики считают бизнес-модель каждой из компаний непрозрачной по своей природе и призывают инвесторов быть осторожными при покупке акций на IPO. По их мнению, компании недаром торопятся разместить акции. Пик рынка близок. В последнем квартале SpaceX зафиксировала чистый убыток более 4 миллиардов долларов. О ее финансовых показателях мало что известно, так как компания не публичная. 85% голосующих акций контролирует сам Илон Маск. Что особенно важно, в своем заявлении на IPO, поданном в четверг, SpaceX указала, что имеет историю чистых убытков и может не достичь прибыльности в будущем. Согласно документу, значительная часть ее ценности зависит от успеха в разработке различных новых и непроверенных технологий. К тому же, стоимость, в которую оценивается компания Маска, заоблачно, в 67 раз больше своей годовой выручки. И это в 3 раза больше, чем у NVIDIA. Аналитики отмечают, что нам еще предстоит увидеть, как публичные рынки оценят OpenAI и аналогичные компании после того, как они откроют свои финансовые отчеты и объяснят все еще малоизученную экономику своих бизнес-моделей.
6: А на прошлой неделе СМИ писали, что OpenAI ускорила подготовку к IPO после победы в суде над Маском, который обвинял компанию в нарушении соглашения о некоммерческом принципе компании. По оценке New York Times, ее размещение может стать одним из крупнейших в истории рынка искусственного интеллекта. В ходе последнего раунда финансирования в этом году OpenAI была оценена в 730 миллиардов долларов без учета новых инвестиций.
15: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
16: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
18: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
19: Слова, проверенные делом.
26: Работающий без отдыха – жалок. Забавляющийся без перерыва – не в состоянии прокормиться. Стрелок из лука попадает в мишень, и мореплаватель достигает земли, ибо у каждого из них свое искусство, и они знают, когда нужно работать и когда расслабиться. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
19: Слова, проверенные делом. На Business FM.
18: FM.
27: В эфире радио не на словах, а на деле.
28: Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
0: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В России может появиться еще один налог. В Госдуме предложили ввести налог на роскошь, крупную недвижимость стоимостью более 150 миллионов рублей, а также яхты, самолеты, вертолеты. Владельцы роскошного движимого и недвижимого имущества должны будут платить от 1 до 4% от их стоимости в зависимости от цены объекта, заявил депутат Юрий Афонин, пишет газета.ру. Мера, как предполагается, поможет сделать распределение доходов в обществе более справедливым. Объектами налогообложения предлагается признать имущество, приобретенное в собственность, начиная с 1995 года. Такая точка отсчета установлено для того, чтобы под налог на роскошь не попали люди, которые получили при СССР квартиры в центре Москвы, Ленинграда и других крупных городов. Реверсивное движение транспорта ввели на центральном шоссе в Кстове до поворота на деревню Шелокша. Ограничения будут действовать до конца августа, сообщили в Центре развития транспортных систем. Изменения в схеме движения нужны для ремонта участка дороги Кстово-Нижний Новгород-Саратов. Из-за них в этом месте могут образовываться пробки. Автомобилистов, а также пассажиров автобусов призвали учитывать эту информацию. Между Нижним Новгородом и Казанью планируют запустить «Ласточки», заявил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский в ходе конференции про движение. Сейчас между городами курсирует четырехвагонная электричка, которая делает 12 остановок, отчего время в пути составляет 6 часов. «Ласточка» же будет делать не более 3 остановок. Скоростные поезда хотят запустить из-за высокого спроса. Сейчас инициатива обсуждается с региональными властями.

0: Узбекистан, США, Италию и ряд других городов. Победители регионального этапа конкурса получат дополнительные баллы на Всероссийской премии «Экспортер года». В преддверии нового сезона континентальной хоккейной лиги состоится глобальная модернизация дизайна Кубка Гагарина, сообщил создатель трофея Владимир Майзель. Напомню, 21 мая ярославский «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина, обыграв в шестом матче финала казанский «Акбарс». На Кубке больше нет места для шайб с именами команд победителей, так как трофей уже участвовал в 17 розыгрышах. Обсуждение модернизации Кубка длилось целый год. Было предложено множество идей, и Майзель предложил увеличить количество шайб и табличек. Вероятно, их диаметр уменьшит, возможно, разместят в два ряда в шахматном порядке. Кубок находится у «Локомотива». На трофее выгравируют надпись о победе команды, а также на табличку нанесут имена игроков, тренеров и представителей клуба. Летом кубок будет у хоккеистов, а перед началом нового сезона его доставят на реставрацию. Эксперты HeadHunter рассказали о самых востребованных работниках в Нижегородской области летом. Работодатели чаще всего ищут сотрудников в сферах туризма, гостиничного бизнеса и общепита, строительства, медицины, логистики и образования. Также особенно остро требуется рабочий и обслуживающий персонал. В связи с увеличением объема перевозок и строительных работ летом в Нижегородской области растет потребность в водителях, экспедиторах и разнорабочих. Кроме того, востребованными всегда остаются врачи, повара, бухгалтеры, упаковщики и комплектовщики. А поскольку летом школы, колледжи и вузы начинают формировать состав педагогов, на новый учебный год повышается число вакансий для преподавателей. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 8 градусов на термометре. Завтра утром облачно и плюс 12, возможен небольшой дождь. Днем также есть вероятность осадков, будет пасмурно и плюс 15.
1: Валюта.
2: Центробанк России установил следующие курсы валют на 28 мая. Доллар США 70 рублей 90 копеек. Евро 82 рубля 72 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 46 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал заявки на выделение земельных участков под 7 проектов. Объем инвестиций составит более 589 миллионов рублей. Общее число создаваемых рабочих мест свыше 200. Совет одобрил заявки на 2 участка под здание по производству блок-боксов и промышленных газовых хроматографов в Дзержинске. Заявитель «Хромос Инжиниринг». Срок реализации 5 лет. Объем инвестиций 160 миллионов рублей. Под завод по производству продукции судостроения на Бару. Запрос от компании «Сфера технологий». Кроме того, Совет согласовал территории под предприятие по производству прицепов и цех по производству декоративных панелей из бетона для строительства домов. Также Совет согласовал изменение параметров инвестиционного проекта по созданию глэмпинга на набережной Грибного канала в Нижнем Новгороде. Объем инвестиций в реализацию проекта по созданию круглогодичного глэмпинг-парка оценивается в 800 миллионов рублей. Всего с начала года Совет одобрил проекты примерно на 20 миллиардов рублей. Планируется создать около 1200 рабочих мест. ВТБ не планирует брать под контроль банк Wildberries. В компании заявили, что они собираются приобрести только 5% акций в банке Marketplace и не будут увеличивать долю до контрольной. Также ВТБ считают главным преимуществом сотрудничества с Wildberries доступ к 80-миллионной аудитории Marketplace. Банк рассчитывает предлагать покупателям свои финансовые услуги через сервисы Wildberries. Ранее стало известно, что две компании хотят заключить соглашение о стратегическом партнерстве. Нижегородский завод «Красный якорь» начал серийно производить высокоизносостойкие элеваторные цепи и комплектующие к ним. Новые изделия разработаны в рамках импортозамещения. Технические условия производства одобрил Росстандарт. В ближайшее время на сайте завода появится отдельный раздел с каталогом элеваторной продукции. В него войдут цепи, зубья, звездочек, соединительные звенья и крепление ковшей. Покупателями уже стали крупные компании сферы производства химических удобрений и созданию самих элеваторных систем. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса. По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%. Однако компания-платформа УФД, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. Растет ли доля наличных в розничных продажах? Мы спросили у бизнеса.
3: Гендиректор группы компании «Мосэталмет» Екатерина Арцруни.
4: Я могу точно сказать по косвенным признакам, инкассация у нас не участилась, поэтому у нас произошел рост оплаты за услуги наличными деньгами, не могу такое сказать. Более того, поскольку мы все платежи принимаем официально, мы выдаем документы, наоборот, мы заметили, что за большие

0: большие операции пациенты предпочитают оплачивать именно с банковской карты, потому что не так давно появились официальные сервисы с уройной в банковской, которые автоматически формируют отчетность для получения налогового вычета за медицинские услуги. Для группы компаний Мосатолмыт предпочтительная оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчетный счет организации.
1: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
0: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы, наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
2: Совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
1: Заведомо обещали проблемы со связью и к 9 мая.
3: Все хорошо было с терминалами, не глючили.
1: Они по мобильной связи, по 4G.
3: По Wi-Fi. Там и так есть, да, не отключено с Wi-Fi, с Wi-Fi все good, поэтому все работало.
1: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
3: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите, по другим заведениям очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые, как по карте. Из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции, очень много независимости даже, мне кажется, это пощепит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались, как вам удобнее. И если раньше просто ты даешь терминал, не будет сразу карты оплачивать, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличкой. Это просто был настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
1: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы.
3: Это, скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходишь, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
2: Владелец розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
4: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
1: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс? Или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
4: Конечно же, это плюс. Потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
1: Дополнительно есть просьба к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
4: Конечно же, нет. Мы об этом не просим. Это уже как удобно и, мне кажется, неуместно просить.
1: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
4: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
1: Терминальчики, которые для оплаты карты?
4: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета не понятного своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
5: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Экономические чудеса. До обретения независимости в 1965 году Сингапур жил на доходы от британской военно-морской базы и был перевалочным портом для товаров, которые перевозили из Азии в Европу. Став независимым, город-государство, не обладавшее другими полезными ресурсами, кроме выгодного расположения, лишился и этих денег. Премьер-министр Ли Куан Ю задался целью не просто вытащить Сингапур из нищеты, а сделать его одним из самых благополучных государств мира. Реформами, переговорами, а иногда подключая и силовые методы, политик создал страну с максимально комфортным климатом для инвесторов, отсутствием коррупции, квалифицированной рабочей силой и эффективной инфраструктурой. Ведущие транснациональные компании оценили условия. За 30 лет из страны третьего мира Сингапур превратился в один из главных экономических и финансовых центров Азии. Экономические чудеса на Business FM. Слова, проверенные делом.
6: Довольно странно уже после завершения сделки говорить, что вас обокрали только потому, что противоположная сторона оказалась умнее вас. Если вы находитесь на судне, которое постоянно протекает, правильнее направить усилия на поиск нового судна, а не на заделку дыр. Уоррен Баффет. крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Business FM. Деньги. При Екатерине II содержание серебра в рублевой монете составляло 4 золотника и 1 долю. Этот вес русский серебряный рубль сохранил вплоть до 1917 года. Монеты из пола драгоценного металла, к тому же, оказались очень надежной и устойчивой валютой, чего нельзя сказать об ассигнациях. Бумажный рубль был введен в обращение в 1769, а уже через 40 лет обесценился вчетверо. В результате власти ввели фиксированный обменный курс. За один серебряный рубль стали давать 3 с полтинной ассигнациями. История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 19:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае прекращения Россией соглашения по поставкам газа в Армению, сообщает «Спутник Армения». По словам премьер-министра республики, нелогично пугать Ереван высокими ценами на газ, так как у него гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим. Конец цитаты. Ранее сегодня в МИД России заявили, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева о последствиях поддержания курса на вступление Армении в Евросоюз. Госдума в первом чтении одобрила законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Он предусматривает до 5 лет лишения свободы в качестве максимального наказания и штраф до 1,5–2 миллионов рублей. Также будет возможна конфискация имущества, полученного преступным путем. Майнинг будет считаться незаконным, если тот, кто его осуществляет, не внесен в реестр. Россиянам стали массово приходить поддельные штрафы за нарушения на загородных участках. Мошенники рассылают владельцам дач фальшивые уведомления, предлагают закрыть вопрос со скидкой, то есть перевести деньги за несуществующие нарушения. В Госдуме рассказали, как проверять такие постановления. Медсестры и медбратья могут стать одними из самых стабильных специалистов на фоне развития искусственного интеллекта, считают эксперты. По их словам, нейросети пока не способны заменить медперсонал, который одновременно оказывает поддержку пациентам, проводит процедуры и выполняет сложную практическую работу. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30, студия Алексей Панчулиев. Здравствуйте. Акции ВТБ обвалились на фоне невысоких дивидендов и доп. Эмиссии. Нацсовет банка рекомендовал дивиденды менее 10 рублей на акцию, вдвое ниже. Ожидания рынка, объявленные цели доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries, некоторые инвесторы восприняли как размытие их доли. В чем смысл этого партнерства? Крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность, утверждает Travelline. Основное снижение за год обеспечили сервисы Яндекса. После их конфликта с гостиничными сетями этим воспользовались небольшие платформы вроде Озон Travel и Отелло. Как может развиваться ситуация на рынке онлайн-тревел-агентств? И в четверг в Каире сборная России по футболу сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. В кавычках, за сборную Египта сыграет главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. А в российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Подробности на Бизнес FM. Обвал ВТБ на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Наблюдательный совет банка тянул до последнего, и в итоге рекомендованные дивиденды менее 10 рублей на акцию, вдвое ниже ожиданий по нижней планке диапазона 25%, а не 50% от чистой прибыли. Рынок разочарован. На вечерних торгах накануне падение ускорилось до 8,5%, а утром на сегодня прибавило еще 6%, на минимуме доходило до 75,5 рублей за бумагу. Правда, к вечеру на среды бумаги отыграли потери дня и даже вышли в небольшой плюс. С начала года на ожиданиях высоких дивидендов акции ВТБ выросли на 35%, но после разрешения интриги рухнули на 20%. Объявление цели доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries СПО по 87 рублей некоторые инвесторы восприняли как размытие доли. Зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РБК назвал такой размер дивидендов компромиссом между ожиданиями инвесторов и запасом капитала ВТБ на 27-28 года. Это результат долгого согласования с СБ. В будущем ВТБ планирует вернуться к дивидендам в размере 50% от прибыли, заявил Пьянов. Он заверил акционеров, что новый актив от Wildberries очень ценный. Как он выразился, клиентская база Wildberries – главное золото этого партнерства. Поверит ли в это рынок и можно ли его нынешнюю реакцию считать чисто эмоциональной, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в брокер Александр Тимофеев.
3: Главная ложка дегтя – это то, что объявили о доп. Эмиссии, что тоже ожидалось. Но довольно странно, согласитесь, пытаться доказать акционерам, что доп. Эмиссия – это хорошо. Более того, потенциальное сотрудничество с Wildberries, ну, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос, потому что, честно говоря, вообще непонятно зачем. Wildberries, тут такое сотрудничество с ВТБ, потому что Wildberries вроде и так все хорошо. И наоборот, не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал. Поэтому, да, мы будем видеть много спекуляций в ближайшее время, но если мы посмотрим просто на котировки ВТБ за последние 6 лет, по этим котировкам, мне кажется, интерес инвесторов и вера рынка в ВТБ, она совершенно видна. Давайте разделять положение ВТБ как госбанка и положение ВТБ как акционерного общества. У ВТБ как госбанка и вообще как одного из основных российских банков, безусловно, все крайне неплохо. У ВТБ как инвестиции довольно странно обсуждать как инвестицию компанию, которая когда-то, я напомню, выходила по 13 копеек на рынок. С точки зрения, ну, мы сейчас обсуждаем покупку в долгую компании, которая даже не обновила не то чтобы свои максимумы, а которая, в общем-то, с момента народного IPO показывает скорее отрицательную динамику роста. Поэтому, если мы говорим про то, чтобы поспекулировать в ближайший месяц, получить дивиденды и прочее, да, эта идея может быть неплохая, но драйверов роста на годы я не вижу. Более того, если мы просто-напросто посмотрим на котировки Сбербанка, ВТБ и Т-банка, то совершенно очевидно будет, что инвесторы считают хорошим бизнесом в долгосроке, а что остается крепким госбанком.
2: Александр Тимофеев, брокер ПА, вот 25% не был неожиданностью, считает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Вот покупка доли в Wildberries действительно всех удивила, говорит эксперт.
4: Во-первых, это вроде бы как развитие, но в пользу крупных институциональных инвесторов. Окей, то есть рынка деньги собирать не будут. Уже неплохо. Второй момент более интересный. То вроде как деньги идут на покупку Wildberries или какой-то доли Wildberries или что-то. Вот здесь не совсем понятно, но, по крайней мере, на приобретение некого очень любопытного актива. Но настроение немножко стало улучшаться, потому что если ВТБ действительно образует конгломерат с Wildberries, а Wildberries, как известно, это мощнейшая, крупнейшая цифровая платформа. Это вещь очень серьезная. Ну и, соответственно, если действительно она выходит в состав группы ВТБ, ну, это уже немножко меняет расклад. И опять же, надо сидеть, считать, тем более, что Wildberries не публичная компания, и мы не можем сказать, по каким мультипликаторам она входит, мы не можем посчитать совокупную капитализацию и так далее, но, по крайней мере, картинка становится не такой уж и грустной. Поэтому я думаю, что рынок акций, знаете, как призадумался. Вот на этой стадии мы сейчас, собственно говоря, и находимся. То есть она мне ситуация такой. Вроде как неожиданность, вроде как не самая приятная, но вполне возможно, что не так страшен черт, как его малюют.
2: Евгений Коган, инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган. В рамках доп. Эмиссии банк может разместить свыше 6 миллиардов ценных бумаг и привлечь более полутриллиона рублей. Окончательный объем размещения будет определен, исходя из реальных потребностей ВТБ и рыночной ситуации на момент размещения, но состоится осенью. Как заявил Дмитрий Пьянов, значимый экономический эффект от партнерства РВБ для прибыли ВТБ проявится не ранее следующего года. Apple создаст защиту айфонов от уличных воров, сообщает издание 9to5Mac. Если телефон резко выхватит из рук, он сам заблокируется. Датчики, такие как акселерометр, будут определять момент кражи. Кроме того, новая функция будет отслеживать расстояние до сопряженных Apple Watch. Опция также должна учитывать, подключен ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi, находится ли он в знакомом месте, например, дома или на работе пользователя. Если данные укажут на то, что смартфон был украден у владельца в незнакомом месте, то кроме автоматической блокировки iPhone, функция также ограничит доступ к учетным записям и другим конфиденциальным данным. Говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Рацит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
5: технической точки зрения в Apple научились очень неплохо интерпретировать данные от акселерометра и некоторых других датчиков. Например, в случае с умными часами и вызовом скорой для пожилых людей, если там теряют сознание. Это сценарий, который уже несколько лет у них работает в умных часах. И, в принципе, датчики умеют отличать падение человека при потере сознания от того, что часы просто упали, от того, что человек там резко взмахнул рукой и так далее. Поэтому предположить, что они смогут это настроить так, чтобы это срабатывало именно в случае, когда телефон крадут, вполне возможно.
6: Допустим, вы зашли в банк онлайн, и получается, человек это видит и выхватывает телефон, и как бы пароль уже введен.
5: Это надо прям делать некую спецоперацию для того, чтобы ничего случайно не заблокировать, чтобы телефон случайно не перевернулся. А у некоторых банков есть такая опция безопасности, что если переворачиваешь телефон экраном вниз, там блокируется приложение, нужно вводить пароль.
6: Если нет Apple Watch, то получается эта функция хуже работает.
5: С Apple Watch очень хорошо понятна механика. Соединение разрывается где-то на расстоянии 30-40 метров, но от большой степени вероятности экран заблокируется. Есть пользователи, у которых автоматическая блокировка экрана вообще полностью отключена. У абсолютного большинства людей включена функция автоматической блокировки экрана через 15 секунд. Я думаю, что это маркетинговая фишка. Не главное, это то, что в рамках обновления операционной системы будет идти в категорию прочее. Заодно мы повысили безопасность.
2: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». Пока нет информации, когда новая функция будет анонсирована официально, однако издание 9to5Mac утверждает, что ознакомилось с кодом, и он ясно указывает, что опция находится в активной разработке. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша сборная сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За сборной Египта сыграет главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. А в российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
7: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду. А теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске. И в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию. Школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт. И спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
8: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем что-то узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был: ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил: да. Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
9: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
8: Многие из них у меня спрашивали: ты едешь играть на чемпионат мира, так как они не все знают то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады, меня поздравили.
7: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
10: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент. За исключением вратаря Сафонова, которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги чемпионов.
7: После Египта сборной России предстоят еще два матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампании против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
11: Говорящие фамилии на Business FM.
0: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Business FM.
11: Компании и корпорации.
12: Студия Ольга Кашинская. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
12: Т-технологии отчитали за апрель 2026 года. Клиентская база экосистемы Т впервые перешагнула отметку в 55 миллионов, увеличившись за год на 9%. Заметный рост показал сегмент B2B. Как сообщил директор Т-бизнеса Игорь Иванов, сейчас в компании обслуживается каждый четвертый малый и средний бизнес в России, а каждый пятый открывается вместе с Т. Среди крупного бизнеса клиентами Т являются более половины компаний из топ-400. Портфель бизнес-кредитования вырос на 58% за год, а средства бизнеса на 12%. Компания продолжает развивать налоговую поддержку бизнеса, автоматизацию ИИ-инструменты и рекламную платформу. Корейский мессенджер KakaoTalk официально появится на российском рынке. Заявка на регистрацию этого товарного знака была подана в Роспатент компании Kakao Corporation. Среди вариантов использования бренда указаны программы и мобильные приложения, а также рекламные услуги, сервисы передачи сообщений и социальные сети. Сервис «Игромир» от Кинопоиска начнет выпускать видеоигры, а также запустит профильное медиа. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на представителя компании. Объем инвестиций не раскрывается. В портфель издательства вошли проекты, соинвестором которых выступил Яндекс. Среди них «Война миров Сибирь» от студии «Мгла» и «Киберслав Затмение», созданные разработчиками из Game Art Pioneers. Релиз обеих видеоигр запланирован на 2027 год. Медиа для геймеров также будет запущен в следующем году. Яндекс приобрел товарные знаки выставки интерактивных развлечений «Игромир», а также фестиваля поп-культуры «Комик-кон» в январе прошлого года в рамках банкротства их предыдущего владельца. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 19:47 в Москве вы слушаете Business FM. Крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность. Доля топ-10 игроков за год сократилась с 86% до 83,7%, более чем на 2 процентных пункта. Такие данные приводит Коммерсант со ссылкой на систему управления продажами Travelline. Основное снижение, согласно статистике, обеспечили сервисы Яндекса, Яндекс.Путешествия и Кейстору. Их показатели могли провиснуть после февральского конфликта с гостиничными сетями из-за внезапного повышения комиссии до 17%. Хотя Яндексу удалось вернуть часть партнеров, конкуренты воспользовались моментом для усиления. Небольшие платформы вроде Озон Тревел, Т-путешествий и Отелло нарастили совокупную долю почти до 10%, а китайский сервис Trip.com увеличил свое присутствие на рынке более чем вдвое, с 1,5% до 3,3%. О ситуации на рынке онлайн-тревел-агентства говорит руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шельхова.
13: В текущем году мы не наблюдаем резких колебаний, скажем так, не нашей доли на рынке гостиничных бронирований. И в целом резкого снижения какого-то бронирования мы также не отмечаем. Ситуация здесь для нас достаточно стабильная. Однако можно сказать, что объективный фактор понятный, наверное, всем, что, например, конфликт на Ближнем Востоке, он выступает негативным фактором в принципе роста количества заказов. Он влияет на спрос и в самом регионе, то есть на людей, которые хотели бы, рассматривали поездку туда, и также на спрос на стыковочных транзитных направлениях. То есть, когда человек рассматривает перелет в какую-то отдаленную локацию, и ему нужно сделать пересадку на Ближнем Востоке, и сейчас, вероятнее всего, он выберет какие-то альтернативные варианты. Ну и так как все-таки подавляющая часть продаж на OneTwoTrip — это внутренние направления, то это в целом заметно так корректирует какие-либо колебания, нивелируя их, потому что люди продолжают ездить по стране, продолжают бронировать отели в России, билеты на самолет, это поезда, автобусы. Таким образом, мы можем говорить о том, что, например, в апреле случилось небольшое снижение спроса в B2C-сегменте от лица путешественников именно. При этом снижении на корпоративном направлении в статистике OneTwoTrip для бизнеса мы не отмечаем, оно, наоборот, растет. Ну и плюс, что может исправить, здесь тоже все однозначно понятно. Май, мы уже видим, что картина выправляется в нашей статистике по некоторому падению апреля. Плюс это начало высокого летнего сезона, и вкупе с ростом B2B-сегмента мы точно понимаем, что в целом сервис показывает рост, и, например, в итогах полугодия или в итогах года никаких заметных существенных снижений бронирований мы не отметим.
2: Елена Шелихова, OneTwoTrip. Подробнее о сервисе онлайн-бронирования trip.com в дальнейшем эфире Business FM.
0: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер.
14: Добрый вечер.
2: Ну что ж, под вечер российский фондовый рынок начали понемногу выкупать. В итоге почти 0,5% по итогам основных торгов прибавил индекс Мосбиржи. Ну и сейчас вот чуть ниже, может быть, этих отметок торгуется.
14: Ну, интересно, что выкупили акции ВТБ. Не весь провал, конечно. Не 90 рублей.
2: На сегодняшний, да.
14: Не 90 рублей стоит, но сегодняшний провал и даже частичку, небольшую частичку вчерашнего провала. Почти 81 рубль было на закрытии. Вечером, в принципе, сохраняется похожая динамика. Ну, в целом, можно сказать, что рынок согласился с дивидендной доходностью 12%, что, в принципе, в текущей ситуации неплохо. Это не 27, как было в прошлом году, и даже выше 27. Но, тем не менее, 12 тоже неплохо, и, соответственно, вот акции ВТБ неплохо отскочили, но падали в целом. Совокупное падение было около 16%. Так что не исключено, что еще могут немножко порасти, но вот пока отскок, на мой взгляд, он реализовался. И, соответственно, да, цены, ну, размещения предполагаемого 87 рублей можем мы в ближайшем будущем и не дойти. Но в целом, если брать вечернюю торговлю, то все-таки рынок остается на тех же рубежах, что и на основной торговле. 2591 пункт, 2590 завершали основную сессию, 0,4% рост, в принципе, по индексу Московской биржи сохраняется. Но рынок вырос даже несмотря на падение мировых цен на нефть, которая продолжилась, и сегодня даже ниже 95 долларов за баррель опускалась смесь Brent, и впервые с 21 апреля текущего года это случилось. Но рынок продолжает следить за риторикой, прежде всего. Пока конкретики нет, но очень-очень много риторики в последнее время. Сводится она к неким переговорам между США и Ираном, но и по-прежнему здесь первую скрипку играет президент США Дональд Трамп. Вот очередные его уже самые свежие заявления. Сказал он, что у иранской стороны есть сильное желание добиться сделки с Вашингтоном, но при этом отметил, что пока не удалось достичь соглашения, и он этим недоволен. Также глава Белого дома в очередной раз не исключил возобновление боевых действий в отношении Ирана. Посмотрим, что произойдет. Возможно, нам придется вернуться и завершить работу, а возможно, нет, сказал Трамп. Так что не все здесь до конца понятно, но вроде как через Ормузский пролив потихонечку просачиваются танкеры. Вот были сообщения, что 2 танкера прошли, супер даже танкер, 4 миллиона баррелей нефти они везли. В общем, рынок пока следит и пока вот реагирует снижением.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
17: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
18: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось. Вторая попытка на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
19: Финал Лиги чемпионов УЕФА еще впереди, а вот победитель 2-го по значимости европейского клубного турнира Лиги Европы уже определен. 20 мая в Стамбуле Астон Вилла со счетом 3-0 победила немецкий Фрайбург. Обладатель последнего трофея – команда интересная, хотя и не с очень громким именем, и заслуживает отдельного рассказа. Клуб располагается в районе Астон, в центре Бирмингема, и ведет свою историю с 1874 года. В последнем сезоне львы заняли 4-е место в английской премьер-лиге. За свою историю клуб 7 раз становился чемпионом страны, а сезон 25-26 стал 112-м в высшем дивизионе английского футбола. По этому показателю Астон Вилла уступает только Эвертону. 3 раза команда опускалась дивизионом ниже и в последний раз вернулась в АПЛ 7 лет назад. Стадион Вилла Парк, где проходят домашние матчи, был построен в 1897. Конечно, за эти годы он неоднократно модернизировался, но элементы той старой арены еще остались. Вмещает он скромные 43 тысячи зрителей, зато регулярно забит до предела. По трансферной стоимости состава Астон Вилла середнячок в АПЛ – 547 миллионов евро. Самые дорогие игроки – это 2 молодые звезды команды. Англичанин Морган Роджерс и сенегалец Амаду Анана. У обоих долгосрочные контракты со львами, и вокруг них можно строить успешную игру. В этом сезоне Астон Вилла еще предстоит матч за Суперкубок УЕФА. 12 августа они сойдутся с победителями Лиги чемпионов. Один такой трофей в копилке команды уже есть. Он был завоеван в 82-м году. Но главное в истории Астон Виллы – это преданные болельщики, которые заполняют Вилла-парк и создают там невероятную атмосферу в любую погоду и при любом положении команды в таблице.
0: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 19.58, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Министерство транспорта вынесло на общественное обсуждение законопроекта пост оплате парковок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Документ впервые закрепляет понятие парковочной деятельности и предусматривает создание единой системы управления парковочным пространством. Согласно проекту, пользователи платных парковок без систем контроля на въезде и выезде могут оплачивать парковку в течение суток с момента начала пользования. Кроме того, законопроект вводит единый реестр парковок общего пользования, который позволит вести их учет и контролировать состояние доступности. Дональд Трамп заявил, что недоволен ходом переговоров с Ираном и не исключил, что США могут возобновить военные действия. Также он заявил, что США не пойдут на смягчение санкций против Ирана в обмен на передачу Тегерану своего высокообогащенного урана. Ранее президент США заявлял, что иранский обогащенный уран должен быть уничтожен или немедленно передан США для вывоза и утилизации. Митрополит Илларион, которого ранее задерживали в Карловых Варах, сообщил ТАСС, что уехал из Чехии. Также он добавил, что планирует доложить патриарху Кириллу об обстоятельствах произошедшего. Суд в Германии приговорил бывшую участницу немецкой военизированной группировки «Фракция Красной Армии» РАФ к 13 годам тюрьмы за совершение серии вооруженных ограблений в период с 1999 по 2016 год. 67-летнюю Даниэлу Клетте удалось арестовать в квартире в Берлине в 24-м году, после того, как она более чем 30 лет провела в бегах. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 8 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известие о масштабной допомиссии ценных бумаг и дивидендах вдвое ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные экзамены. Как оценивают эту идею студенты и преподаватели? Без опеки деньги не вернуть. В редакцию Бизнес FM обратился слушатель, чей ребенок получил на карту ошибочный перевод от незнакомца. Однако отправить его назад оказалось задачей со звездочкой. Почему? Об этом и многом другом в эфире Бизнес FM. Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о допомиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
21: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет допэмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на допэмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
22: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
21: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что это допомиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла, возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ, а кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами, а дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
3: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном, может быть, одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
21: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
20: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вместо письменных работ вернутся к устным экзаменам, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, система высшего образования фактически возвращается к своим истокам, где ключевую роль играют устная оценка и личное общение преподавателя со студентом. Нейросеть может написать диплом, но ответить на вопросы преподавателя при личном беседе она не в состоянии. Фальков также заявил, что поколение, родившееся после 25-го года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ. На этом фоне диплом в его привычном формате со временем перестанет существовать. А что думают об этом в вузах?
4: Профессор Института образования НИОВШЭ Ирина Абанкина.
6: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самого факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. И потом выходят на защиту. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Но очное общение, защиту перед комиссией практически никто не отменял. Поэтому вот тут вот мне даже трудно сказать, почему речь идет о замене тех или других защит именно устным экзаменом. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
4: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин-Нилов.
23: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные, а какими какими инструментами это используется, тоже вторично, потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственных экзаменов – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект в поиске, в обработке каких-то данных. В этом ничего страшного нет. Это все равно, что в 18 веке профессора бы сказала: вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты? Ну-ка идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект — это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособен. И хорошо, что использует. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это и, опять же, в устной форме, конечно же, защищал свои тезисы, те самые идеи, которые он от искусственного интеллекта не может получить. Студент ведь свои идеи закладывает в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
4: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
5: Это один из возможных вариантов. То, что искусственный интеллект развивается, да. А исчезнут или нет дипломные работы? Где-то исчезнут, где-то нет.
8: Стоит ли замещать дипломные работы устными экзаменами?
5: Можно дополнить. А полностью заместить, человек должен показать, что он может что-то сделать. Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Чтобы стать технологическим лидером, надо все-таки во главу поставить результат. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Это правильно и давно пора ввести.
8: А мы когда защищаем диплом? Диплом мало же написать, его защитить еще нужно. Вот это вот устно мы его и представляем. Это же получается такой же устный экзамен фактически.
5: Думаю, да, но кроме этого давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Министерство в этом плане виднее, но я не думаю, что министерство будет сейчас все резко меняться. Жизнь покажет. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, не участвует. Это приятно.
20: В апреле Фальков говорил, что искусственный интеллект неизбежно придет в российскую систему высшего образования и многое в ней изменит. При этом министр отметил, что практики применения нейросети сегодня уже есть в ряде университетов. Возврат перевода через органы опеки. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта в Сбербанке, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал ему вернуть деньги через соответствующую функцию в приложении Сбера, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
9: Обычная дебетовая карта Сбербанка, это у нас конкретно детская карта, оформленная официально, как бы по свидетельству о рождении. Я владелец счета, как бы оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка.
10: Сберкидс, да, так называемый продукт?
9: Да, Сберкидс. На прошлой неделе приходят деньги непонятные, какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время, начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировке, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Они просто сыпятся, что вот пропущены. Потом смс-ки начинают приходить, что ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает, вот отправил мне туда, говорю, а почему не с того номера-то пишете? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите, я с него позвоню, верните, пожалуйста. Я говорю, понимаете, я вот уже обратился в банк, как мне вернуть-то? Потому что кнопки вернуть у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка вернуть есть, но когда я нажимаю, допустим, у Сбербанка выходит ошибка, типа недостаточно средств для перевода. Ну, странно. Но их, видимо, какой-то сбой в системе, что вернуть невозможно. Пополните счет, хотя как бы деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничение, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, написать написать заявление, чтобы они дали разрешение. Потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детская карта возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделана. Я сейчас должен потратить кучу вечного времени, чтобы там чью-то ошибку исправить, получается, официально. Ну да, говорит, извините, вот, ну, по-другому никак. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая вот была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил. Все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
20: Сергей, житель Санкт-Петербурга. Проблемы с детскими счетами возникают не впервые. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывал, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери.
7: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «ВЭД». Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст.
12: С 28 мая в кинотеатре «Пять звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «Пять звезд» на Смоленской. 18+.
11: Валюты. Валюты. Вьетнамский дунг – валюта Северного и Южного Вьетнама, заменившего пиастр французского Индокитая. На севере дунг появился в 1947 году, на юге – через 8 лет. После объединения страны в 1976 дунг тоже стал единым. В переводе означает «бронза», в более широком значении – «деньги». На 4 с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты на «Бизнес ФМ».
12: В эфире радио не на словах, а на деле.
11: Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Годовая инфляция в России с 19 по 25 мая зафиксирована на уровне 5,33%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. По данным Росстата, за прошедшую неделю инфляция составила 0,07%. На предыдущей неделе с 13 по 18 мая статистическое ведомство зафиксировало дефляцию на уровне 0,02%. Порядка 97% посевов сохранилось в нормальном состоянии, несмотря на погодные условия. Это составляет хорошую базу для сбора урожая в текущем году, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По плану, общая площадь посева должна составить 83 миллиона гектар, а зимний клин – 20 миллионов гектар. На данный момент засеяно более половины необходимых площадей. Ожидается, что в этом году 60 миллионов тонн зерновых отправят на экспорт. Также на 40% вырос экспорт семян генетически и племенных материалов. Поставки российской нефти в Индию в мае выросли на 70% по сравнению с февралем до начала войны США с Ираном, пишет агентство Bloomberg. Объем достиг 1,850,000 баррелей в сутки. Рост поставок связан с закрытием Ираном Ормузского пролива и отменой части санкций США против российского экспорта. Экспорт российской нефти стал жизненно важным для ключевых покупателей Китая и Индии, отмечает агентство. Россияне начали работать больше из-за внедрения искусственного интеллекта. По словам экспертов, роботизация принесла неожиданные результаты. Одна из причин этой тенденции – передача неэффективных процессов машинам. В итоге перераспределение нагрузки только увеличивает ее, так как сотрудники вынуждены не только выполнять свои основные обязанности, но и контролировать нейросети. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Погода в Москве.
20: Прямо сейчас в городе плюс 10, облачно, с прояснениями. Новые осадки сегодня уже не ожидаются. Дожди в город вернутся завтра, будут идти почти весь день. Ночью температура опустится до 6 градусов, а днем поднимется не выше 10 градусов. Примерно такая же картина нас ждет и в пятницу, и только на выходные столбик термометра потихоньку начнет двигаться вверх. В воскресенье поднимется до плюс 17. 2016.

0: забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначные ожидания. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
1: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться, в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. Кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
0: Как рассказали бизнес-ФМ в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах, и появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
2: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
3: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате?
2: А если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
0: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
4: Потому что нужно учитывать здесь, что курьер у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой, то есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
0: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Шторм или акулы. В Египте на 3 дня закрыли порты и причалы и отменили все морские экскурсии. Официальная причина – сильный ветер, но отдыхающие не верят. По их мнению, ветер тут ни при чем. Как пишут телеграм-каналы, на курортах Хургада и Шарм-эш-Шейха были замечены акулы. Одна из российских туристок увидела хищника во время купания в буйковой зоне. В этот момент спасатель на берегу активно кричал и свистел, требуя срочно выйти из воды. Что же заставило власти закрыть море, говорит директор компании Egypt Best Trips в Хургаде Наталья Пилецкая.
6: Недавно действительно на нашем побережье была замечена еще акула. Наверное, из-за этого все это связали. Но сейчас море действительно закрыто. Закрыли его на несколько дней. По прогнозу стоит сильный ветер, поэтому море закрывают, и это нормально. В принципе, сегодня не сильный ветер, но они со вчерашнего дня еще закрыли в целях безопасности. Но не по причине акулы. То есть это никак с этим не связано. В Красном море акулы есть. Они могут прийти ближе к берегу за кораблем. Если корабль, например, будет скидывать сбрасывать какие-то отходы, хотя это запрещено у нас. Но именно что прям совсем много акул надо закрывать из-за этого моря, такого нет. Ну, то есть все как обычно. Если бы сейчас какая-то стояла такая опасность сильная, я имею в виду в плане акул, то они бы пляжи закрыли в первую очередь. Пляжи все работают в штатном режиме. Закрыли именно море по причине ветра. Дели корабли, которые небольшие, есть индивидуальные, они вообще есть там маленькие, по 15 метров, по 18.

0: метров, есть по 30 метров. Вот эти корабли точно сейчас не выходят. Просто дело в том, что очень много было случаев, что не справлялись капитаны. Год назад это еще началось, у нас было несколько таких трагедий, поэтому как только вот стоит по прогнозу ветерочек, сразу море просто закрывается. И ни один корабль в море выйти не может.
1: А вот географически акул больше всего где?
0: Шарме, наверное, больше вариантов, потому что у них в априори больше акул на побережье именно, чем у нас. У нас они есть, но далеко в море. Просто так акула на человека не нападает. Она им не питается. Но если акулу спровоцировать...
1: Ничего не говорят? Неизвестно, сколько будет ситуация с морскими прогулками?
0: То, что я вижу ветер вообще, если честно, до 4 числа. Пока море закрыли официально, до послезавтра.
2: Наталья Пелецкая, директор компании Egypt Best Trips в Хургаде. Акулы в Красном море были, есть и будут, это норма, но риск нападения их на людей минимален. А чтобы точно избежать проблем, нужно выбирать отели с песчаными пляжами, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макартычян.
3: Мы продаем Египет более 35 лет. Нет ни одного года, чтобы акулы не появлялись возле побережья. Другое дело, нападают ли они на людей или не нападают. Вот известно, за 35 лет всего 7 случаев нападения на людей. Не 107, не 307, а 7. Да, в Красном море купается в год 13 миллионов человек, да, чтобы была понятна статистика нападений. Может ли это быть в дальнейшем? Да, может. Главный совет, естественно, выбирать отель, где нет глубокого моря, где песчаный вход. Акулы не приплывают на мелкую воду. Метр, два, три метра. Акулы начинаются там, где 30 метров и глубже. Если у вас уже так, что вы выбрали отель, где глубина сразу идет, риф коралловый, глубина 30 метров и дальше, в этом случае ориентируйтесь на спасателей. Нельзя купаться при красном флаге. Когда зеленый флаг, спасатели внимательно наблюдают за состоянием моря. При малейшем приближении акулы, естественно, надо подниматься наверх. Вот и все, все рецепты. Лететь или не лететь в Египет, каждый турист решает сам для себя. Когда акулы в море, на пляже находиться можно. Пляжи не закрываются. Запрещается только купание в море.
2: Александр Макартычян, вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон». Последний известный инцидент с человеческими жертвами произошел в Египте 29 декабря 2024 года возле города Марсай-эль-Алам. Это молодой курорт на юго-востоке страны, почти в 300 километрах от Хургады. Акулой был атакован 48-летний итальянец. Мужчина погиб. Как сообщалось в СМИ, он занимался дайвингом за пределами ограниченной буйками зоны, но в пределах видимости с берега. Мужчину пытался спасти его 69-летний друг, оказавшийся рядом, но его усилия не увенчались успехом. Он тоже получил травмы от зубов акулы, которые, к счастью, оказались поверхностными.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Совсем недавно диалог застройщиков с покупателями шел на языке квадратных метров. Затем девелоперы начали создавать комфортную среду для жизни. Сегодня же лидеры сегмента предлагают клиентам не просто жилье нового поколения, а широкие возможности для роста и развития, то есть право на вариативность жизненных сценариев. Конечно, как подчеркивает директор по продажам компании ПИК Евгений Пресняков, площадь и планировка остаются важными критериями выбора жилья. В том числе в домах ПИК-серия Плюс, о которой мы говорим на этой неделе. Но пространство за пределами квартиры важно ничуть не меньше. Ведь для каждого современного человека мой дом – это и мое лобби, и мой двор, и моя инфраструктура.
6: Поэтому мы и проектируем максимально разнообразное благоустройство. Это и отдельные общественные центры, и парки во дворе, и мультихабы. Это большое функциональное пространство для спорта, игр и отдыха. Вместе с первыми жителями в проекте появляется торговая аллея с магазинами, кофейнями, пекарнями и другими полезными сервисами. Для кварталов серии «Плюс» мы создаем парки во дворах. Они спроектированы как ландшафтные комплексы с тропинками и живописными растительными композициями. Здесь есть пространство для игр, для тренировок, общения или отдыха. Также мы устанавливаем уличную мебель собственного производства и оборудование из натуральных материалов на детских и спортивных площадках. Освещение двора учитывает утренние и вечерние сценарии жителей, а декоративная ландшафтная подсветка создает уютную атмосферу.
5: Не менее уютно жители домов серии «Плюс» будут чувствовать себя в дизайнерских лобби, где есть колясочные, велосипедные, а в некоторых проектах еще и детские комнаты, лапомойки, коворкинги для работы и учебы. Кстати, об учебе. Программы дополнительного образования в школах проектов серии «Плюс» позволяют попробовать свои силы в сфере искусственного интеллекта, биотехнологий, IT и инженерии, 3D-печати, словом, в самых востребованных направлениях высшего образования и сфер факторы трудоустройства. Целенаправленное формирование сильной образовательной среды дает право утверждать, впрочем, завтра.
4: Недвижимость на Бизнес FM. Партнер проекта ПАО ПКЗ. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: Москва 2028, студия Дмитрий Борисов, здравствуйте. В России запустили производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Она заменяет работу хрусталика глаза, пояснили в Минздраве. Ее можно будет установить бесплатно по ОМС и отказаться от очков. Планируется, что на первом этапе на базе Института микрохирургии глаза имени Федорова будет выпускаться 12 тысяч линз в год. ВСУ атаковали дронами гимназию в Сватове в ЛНР. Детей в здании не было. Об этом сообщил в телеграм-канале глава республики Леонид Пасечник. По его данным, еще один удар в Сватове пришелся по гражданскому автомобилю. Погиб 51-летний мужчина. Еще двое женщин и мужчины получили травмы разной степени тяжести. Премьер Михаил Мишустин назначил Светлану Корецкую заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального публикования правовых актов. В руководстве ХДС обсуждают сценарий смены канцлера Германии Фридриха Мерца, пишет Бильд. По данным газеты, дискуссии проходят преимущественно в малых группах и чатах, поскольку их участники опасаются публичной утечки и связанных с ней политических последствий. Обсуждение ведется на фоне рекордно низких рейтингов Мерца. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Половина девятого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Нашутила на 3 года колонии. Сотрудница столичного бара сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с подписью «Даже Христос от такого воскрес». Раскаяние в суде и другие смягчающие обстоятельства не помогли избежать реального срока. Почему суд вынес приговор, который даже представители РПЦ сочли избыточно суровым? На пороге биржевого краха аналитики SNBC считают, что выход SpaceX и OpenAI на IPO может привести к пузырю доткомов, как в 90-е. По их мнению, всплеск первичных размещений акций от компании с мегакапитализацией может означать, что рынок подошел к своему пику, и дальше дорога только вниз. Все ли с этим согласны? У iPhone появится защита от уличных воров. При попытке выхватить его из рук владельца экран телефона заблокируется, пишут профильные СМИ. Эффективность защитного механизма повысит наличие Apple Watch. Как это будет работать и зачем внедряется новая функция? Ради безопасности личных устройств или для увеличения продаж айфонов? Об этом и многом другом в эфире Business FM.
4: Реклама.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Возможно ли смещение приговора за кальян на Куличе? Большой резонанс вызвало решение суда в отношении девушки-бармена, которая по обвинению в оскорблении чувств верующих получила более 3 лет колонии. Такое наказание сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантии на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев подробнее.
10: Сразу стоит оговориться, что 3 года и 25 дней колонии 27-летняя Ксения Белоусова получила не только и даже не столько за пост с Куличом. Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – 1 год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, говорит председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.
11: При преступлениях небольшой тяжести действительно лишение свободы это считается крайней мерой. И она наступает только тогда, когда суд усматривает отягчающие обстоятельства, которые перевешивают все остальные при назначении наказания. Поэтому с точки зрения практики, с точки зрения закона, конечно же, суд мог избрать ей меру наказания, не связанную с лишением свободы, мог ей назначить штраф, либо обязательной работы, исправительной работы, ну, либо условный срок. Но я думаю, что здесь послужил резонанс, и в этот резонанс определили в качестве отягчающего обстоятельства, которое перевесило все остальное, поэтому суд избрал такой строгое наказание.
10: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» адвокат Даниил Черных-Аипов считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
12: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, ну, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4 74 статьи Уголовного кодекса автоматически, не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
10: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Выход SpaceX и OpenAI на IPO может привести к пузырю доткомов, как в 90-е, как следствие к биржевому краху, анализирует SNBC. По мнению аналитиков канала, всплеск первичных публичных размещений акций от компаний с мегакапитализацией в этом году может означать, что рынок подошел к своему пику.
4: Подробности.
13: Уже 12 июня ожидается выход на IPO SpaceX Илона Маска. Это событие может стать крупнейшим размещением акций в истории. Маск рассчитывает на оценку компании в 1,75 триллиона долларов. И гиганты OpenAI и Anthropic также объявили о своих намерениях выйти на биржу до конца года. При этом ни одна из трех компаний до сих пор не получила годовой прибыли, и они считаются условно убыточными. Хотя Anthropic сейчас в переходном периоде и ожидает, что сможет впервые показать прибыльность за квартал в предстоящем отчете. Отдельные аналитики считают бизнес-модель каждой из компаний непрозрачной по своей природе и призывают инвесторов быть осторожными при покупке акций на IPO. По их мнению, компании недаром торопятся разместить акции. Пик рынка близок. В последнем квартале SpaceX зафиксировала чистый убыток более 4 миллиардов долларов. О ее финансовых показателях мало что известно, так как компания не публичная. 85% голосующих акций контролирует сам Илон Маск. Что особенно важно, в своем заявлении на IPO, поданном в четверг, SpaceX указала, что имеет историю чистых убытков и может не достичь прибыльности в будущем. Согласно документу, значительная часть ее ценности зависит от успеха в разработке различных новых и непроверенных технологий. К тому же стоимость, в которую оценивается компания Маска, заоблачна, в 67 раз больше своей годовой выручки, и это в 3 раза больше, чем у NVIDIA. Аналитики отмечают, что нам еще предстоит увидеть, как публичные рынки оценят OpenAI и аналогичные компании после того, как они откроют свои финансовые отчеты и объяснят все еще малоизученную экономику своих бизнес-моделей.
2: На прошлой неделе СМИ писали, что OpenAI ускорила подготовку к IPO после победы в суде над Маском, который обвинял компанию в нарушении соглашения о некоммерческом принципе компании. По оценке New York Times, ее размещение может стать одним из крупнейших в истории рынка искусственного интеллекта. В ходе последнего раунда финансирования в этом году OpenAI была оценена в 730 миллиардов долларов без учета новых инвестиций. Apple создаст защиту айфонов от уличных воров, сообщает издание Mind25Mac. Если телефон резко выхватят из рук, он сам заблокируется. Датчики, такие как акселерометр, будут определять момент кражи. Кроме того, новая функция сможет отслеживать расстояние до сопряженных Apple Watch. Она также должна учитывать, подключен ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi и находится ли он в знакомом месте, например, дома или на работе пользователя. Если данные укажут на то, что смартфон был украден у владельца в незнакомом месте, то кроме автоматической блокировки смартфона, функция также ограничит доступ к учетным записям и другим конфиденциальным данным, говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
14: С технической точки зрения, в Apple научились очень неплохо интерпретировать данные от акселерометра и некоторых других датчиков. Например, в случае с умными часами и вызовом скорой для пожилых людей, если там теряют сознание. Это сценарий, который уже несколько лет у них работает в умных часах. И, в принципе, датчики умеют отличать падение человека при потере сознания от того, что часы просто упали, от того, что человек там резко взмахнул рукой и так далее. Поэтому предположить, что они смогут это настроить так, чтобы это срабатывало именно в случае, когда телефон крадут, вполне возможно.
15: Допустим, вы зашли в банк онлайн, и получается, человек это видит и выхватывает телефон, и как бы пароль уже введен.
14: Это надо прям делать некую спецоперацию для того, чтобы ничего случайно не заблокировать, чтобы телефон случайно не перевернулся. А у некоторых банков есть такая опция в безопасности, что если ты переворачиваешь телефон экраном вниз, там блокируется приложение, нужно вводить пароль.
15: Если нет Apple Watch, то получается, эта функция хуже работает.
14: С Apple Watch очень хорошо понятна механика. Соединение разрывается где-то на расстоянии 30-40 метров, но от большой степени вероятности экран заблокируется. Есть пользователи, у которых автоматическая блокировка экрана вообще полностью отключена. У абсолютного большинства людей включена функция автоматической блокировки экрана через 15 секунд. Я думаю, что это маркетинговая фишка. Не главное, это то, что в рамках обновления операционной системы будет идти в категории «прочее». Заодно мы повысили безопасность.
2: Олег Капранов, руководитель проекта технологии российской газеты. Пока нет информации, когда новая функция будет анонсирована официально, однако издание 9to5Mac утверждает, что ознакомилось с кодом, и он ясно указывает, что опция находится в активной разработке. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. четверг в Каире наша сборная сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За сборную Египта сыграет главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. В российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
16: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду, а теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буэнос и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию. Школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт. И спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
17: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем что-то узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был: ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил: да. Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
18: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
17: Многие из них у меня спрашивали: ты едешь играть на чемпионат мира? Так как они не все знают то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады, меня поздравили.
16: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
19: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент, за исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
16: После Египта сборной России предстоят еще 2 матча дома, против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго, 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 3 по 6 июня. Петербургский международный экономический форум. В рамках программы участники обсудят трансформацию глобальных рынков и инвестиционные стратегии, а также структурные изменения в российской экономике, нацеленные на экономический рост. Тематика сессии охватывает демографию, рынок труда, устойчивое развитие территорий и внедрение новых технологий, формирующих будущее. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на форум spb.com. 6+.
20: Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. С
1: Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось.
20: Вторая попытка. На Бизнес FM. Знай меру. Пуд – русская единица массы, равная 40 фунтам или примерно 16,5 килограммам. Само слово «пуд» восходит к прославянскому и далее к позднелатинскому языку и изначально родственно фунту. Полуторапудовые гири до сих пор иногда называют спортивный снаряд весом в 24 килограмма, а двухпудовый – в 32 килограмма. «Знай меру» на Business FM. Компании и корпорации.
21: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
21: Т-технологии отчитали за апрель 2026 года. Клиентская база экосистемы Т впервые перешагнула отметку в 55 миллионов, увеличившись за год на 9%. Заметный рост показал сегмент B2B. Как сообщил директор Т-бизнеса Игорь Иванов, сейчас в компании обслуживается каждый четвертый малый и средний бизнес в России, а каждый пятый открывается вместе с Т. Среди крупного бизнеса клиентами Т являются более половины компаний из топ-400. Портфель бизнес-кредитования вырос на 58% за год, а средства бизнеса на 12%. Компания продолжает развивать налоговую поддержку бизнеса, автоматизацию ИИ-инструменты и рекламную платформу. Корейский мессенджер KakaoTalk официально появится на российском рынке. Заявка на регистрацию этого товарного знака была подана в Роспатент компании Kakao Corporation. Среди вариантов использования бренда указаны программы и мобильные приложения, а также рекламные услуги, сервисы передачи сообщений и социальные сети. Сервис «Игромир» от Кинопоиска начнет выпускать видеоигры, а также запустит профильное медиа. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на представителя компании. Объем инвестиций не раскрывается. В портфель издательства вошли проекты, соинвестором которых выступил Яндекс. Среди них «Война миров Сибирь» от студии «Мгла» и «Киберслав Затмение», созданные разработчиками из Game Art Pioneers. Релиз обеих видеоигр запланирован на 2027 год. Медиа для геймеров также будет запущено в следующем году. Яндекс приобрел товарные знаки выставки интерактивных развлечений «Игромир», а также фестиваля поп-культуры Комик-кон в январе прошлого года в рамках банкротства их предыдущего владельца. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Вы слушаете Business FM. Крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность. Доля топ-10 игроков за год сократилась с 86% до 83,7%. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на систему управления продажами TravelLine. Основное снижение, согласно статистике, обеспечили сервисы Яндекса, Яндекс.Путешествия и ЭКС.ру. Их показатели могли провиснуть после февральского конфликта с гостиничными сетями из-за внезапного повышения комиссии до 17%. Хотя Яндексу удалось вернуть часть партнеров, конкуренты воспользовались моментом для усиления. Небольшие платформы вроде Озон Тревел, Т-путешествия и Отелло нарастили совокупную долю почти до 10%, а китайский сервис Trip.com увеличил свое присутствие на рынке более чем вдвое – с 1,42% до 3,3%. О ситуации на рынке онлайн-тревел-агентства говорит руководитель пресс-службы сервиса One2Trip Елена Шелихова.
22: В текущем году мы не наблюдаем резких колебаний, скажем так, не нашей доли на рынке гостиничных бронирований. И в целом резкого снижения какого-то бронирования мы также не отмечаем. Ситуация здесь для нас достаточно стабильная. Однако можно сказать, что объективный фактор понятный, наверное, всем, что, например, конфликт на Ближнем Востоке, он выступает негативным фактором в принципе роста количества заказов. Он влияет на спрос и в самом регионе, то есть на людей, которые хотели бы рассматривали поездку туда, и также на спрос на стыковочных транзитных направлениях. То есть, когда человек рассматривает перелет в какую-то отдаленную локацию, ему нужно сделать пересадку на Ближнем Востоке, и сейчас, вероятнее всего, он выберет какие-то альтернативные варианты. Ну и так как все-таки подавляющая часть продаж на One2Trip — это внутренние направления, то это в целом заметно так корректирует какие-либо колебания, нивелируя их, потому что люди продолжают ездить по стране, продолжают бронировать отели в России, билеты на самолеты поезда, автобусе. Таким образом, мы можем говорить о том, что, например, в апреле случилось небольшое снижение спроса в B2C-сегменте от лица путешественников именно. При этом снижении на корпоративном направлении в статистике One-to-Three для бизнеса мы не отмечаем, оно, наоборот, растет. Ну и плюс, что может исправить, здесь тоже все однозначно понятно. Май, мы уже видим, что картина выправляется в нашей статистике по некоторому падению апреля. Плюс это начало высокого летнего сезона. И вкупе с ростом B2B-сегмента мы точно понимаем, что в целом сервис показывает рост. И, например, в итогах полугодия или в итогах года никаких заметных существенных снижений бронирований мы не отметим.
2: Елена Шелихова, руководитель пресс-службы One2Trip. Подробнее о сервисе онлайн-бронирования Trip.com в дальнейшем эфире Business FM.
20: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер. Удалось вырасти российскому рынку акций. По итогам основной торговой сессии среды индекс Московской биржи прибавил 0,4%, закрытие 2590 пунктов. И точно такая же ситуация сохраняется на торгах вечерних. Мало что меняется. Но стоит заметить, что достаточно сильно отскочили бумаги ВТБ, которые падали и вчера вечером на известных новостях, ну и сегодня на открытии торгов основных упали заметно, потом отскочили. Ну, стоит здесь посмотреть на то, что акции ВТБ в моменте торговались в районе 75 рублей, а уже вечером в среду торгуются в районе 81 рубля. Но можно сказать, что потери среды рынок-то точно отыграл. Не все, конечно, потери. Там потери были около 16% совокупные. Но акции ВТБ отскочили. Это уже хорошо. Значит, появились покупатели. Ну, здесь стоит, наверное, заметить, что даже несмотря на дивиденды 25% от чистой прибыли за прошлый год, неплохая для текущей ситуации дивидендная доходность формируется, 12%. Это не так уж и плохо, конечно, это гораздо меньше, чем в прошлом году, когда доходность ВТБ дивидендная превысила 27%, но если брать совокупную дивидендную доходность сейчас на российском рынке акций, то, в принципе, 12% это довольно неплохо. Рубль вел себя очень стабильно. Ну, завтра единый день уплаты налогов. Видимо, те, кто хотели продать валюту и получить рублевую ликвидность как раз под уплату налогов, уже это сделали. Китайская валюта немножко, но выросла, прибавила 1 копейку. Юань на закрытие 10 рублей 48 копеек. Похоже, достаточно спокойная ситуация с американским долларом. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар США торгуется чуть выше 71 рубля. А вот цены на нефть упали и продолжают, кстати, падать. Сегодня смесь Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель. Впервые с 20-х чисел апреля наблюдали мы смесь Brent ниже этого значения. Ну и, в принципе, уже если рассматривать ситуацию на вечер среды, то торгуется нефть в Лондоне вблизи вот этих значений 95 долларов за баррель. Ну, здесь рынок по-прежнему слышит и реагирует на переговорную риторику. Естественно, переговоры между США и Ираном. И вновь свои заявления делает президент США Дональд Трамп. Он, как обычно, общается с журналистами, говорит о том, что иранской стороны уже, в общем-то, сильное желание заключить сделку с Вашингтоном в последнее время появилось. И говорит Трамп о том, что они очень много работают, чтобы добиться сделки. Но пока что этого недостаточно. сказал президент США. Также он не исключил, ну, как обычно, не исключил то, что возобновиться могут и боевые действия в отношении Ирана. Сказал Трамп: посмотрим, что произойдет. Возможно, нам придется вернуться и завершить работу. А может, и не придется. Ну, как обычно, такие заявления Трампа. Но рынок в целом улавливает вот эти настроения. И все-таки на рынке сейчас больше предполагают, что сделка будет. Большой вопрос, что это будет за сделка и как она будет выполняться. Ну, в общем и целом, пока вот такая риторика. И сегодня еще выступал Марко Рубио, госсекретарь США. Он тоже сказал, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта. Ну, такое более осторожное заявление, но тоже речь идет о переговорах. В общем, пока реакция рынка вот такая, достаточно однозначная, цены на нефть продолжают снижаться.
20: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Фейк ньюс. На заре газетного дела выдуманные новости были делом вполне обычным. Настоящих интересных новостей было немного, а заполнять полосы и развлекать публику было нужно. И, например, леденящие душу легенды о главном злодее Трансильвании графе Дракуле появились как раз благодаря немецкой прессе. А в 1776 году в Париже в земледельческой газете была опубликована статья о новом, невероятно результативном способе ловли диких уток при помощи крупных желудей, слабительного и веревки. В статье говорилось, что один особо удачливый судебный пристав таким образом поймал целую стаю из 20 птиц, которые все на той же веревке чуть не унесли охотника в небо. С тех пор у подобных новостей появилось собственное название – газетная утка. Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: Москва 2058, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Прибыль российских ломбардов в прошлом году взлетела почти в полтора раза до 12,8 миллиардов рублей. Об этом говорится в материалах Банка России. Рынок переживает настоящий бум на фоне роста спроса на займы под залог золота. По данным Центробанка, ломбардными услугами пользуются более 2 миллионов человек. За год ломбарды выдали займы больше, чем 412 миллиардов рублей. Причем почти 95% всех займов пришлось на ювелир. Ювелирные изделия. Каждый третий россиянин копит на будущее детей, показало исследование СберНП и Сберстрахование жизни. В первую очередь родители откладывают деньги на образование и покупку жилья. Лидерами по размеру таких сбережений оказались Ярославль, Москва и Томск. Желаемая средняя сумма накопления на одного ребенка по стране в среднем составляет 4 300 000 рублей. Спрос на летние туры по России уменьшился по сравнению с прошлым годом в связи с насыщением рынка и укреплением рубля. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. По его словам, показатель снизился на 4,8% в эти же даты прошлого года относительно 24-го. Внутренний туризм показывал рост почти на 10%. Росавиация разрешила танзанийской авиакомпании Air Tanzania совершать полеты по маршруту Дар-эс-Салам-Москва. Прямые рейсы стартуют 2 июля, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Европу охватила рекордная жара. Издание Deutsche Welle пишет, что в Лондоне почти плюс 35. Это самая высокая температура в мае за последние 80 лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известия о масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг и дивидендах вдвое ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные экзамены. Как оценивают эту идею в преподавательском сообществе? Без опеки деньги не вернуть. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился слушатель, чей ребенок получил на карту ошибочный перевод от незнакомца. Однако отправить его назад оказалось задачей со звездочкой. Почему? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
5: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
6: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
5: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта доп. Эмиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла, возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ, а кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами, а дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
7: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном может быть одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
5: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вместо письменных работ вернутся к устным экзаменам, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, система высшего образования фактически возвращается к своим истокам, где ключевую роль играют устная оценка и личное общение преподавателя со студентом. Нейросеть может написать диплом, но подменить собой учащегося в момент ответа на вопросы педагога ей не под силу. Фальков также заявил, что поколение, родившееся после 25 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ. На этом фоне диплом в его привычном формате со временем перестанет существовать. Что думают об этом в вузах?
8: Профессор Института образования НЕОВШЭ Ирина Абанкина.
9: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самого факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. И потом выходят на защиту. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Но очное общение, защиту перед комиссией практически никто не отменял. Поэтому вот тут вот мне даже трудно сказать, почему речь идет о замене тех или других защит именно устным экзаменом. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
8: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин Нилов.
11: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации, кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом — это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты. Сложные, а какими инструментами это используется, тоже вторично, потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самое главное, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственного экзамена – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться целым от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект в поиске, в обработке каких-то данных. В этом ничего страшного нет. Это все равно, что в 18 веке профессора бы сказала: вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект — это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. И хорошо, что использует. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, в устной форме, конечно же, защищал свои тезисы, те самые идеи, которые он от искусственного интеллекта не может получить. Студент ведь свои идеи закладывает в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
8: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
23: Это один из возможных вариантов. То, что искусственный интеллект развивается, да. А исчезнут или нет дипломные работы? Где-то исчезнут, где-то нет.
24: Стоит ли замещать дипломные работы устными экзаменами?
23: Можно дополнить. А полностью заместить? Человек должен показать, что он может что-то сделать. Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Чтобы стать технологическим лидером, надо все-таки во главу поставить результат. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Это правильно и давно пора ввести.
24: А мы когда защищаем диплом? Диплом мало же написать, его защитить еще нужно. Вот это вот устно мы его и представляем. Это же получается такой же устный экзамен фактически.
23: Думаю, да, но кроме этого давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Министерство в этом плане виднее, но я не думаю, что министерство будет сейчас все резко меняться. Жизнь покажет. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссии, не участвует. Это приятно.
2: Это был опрос представителей педагогического сообщества. В апреле Фальков говорил, что искусственный интеллект неизбежно придет в российскую систему высшего образования и многое в ней изменит. При этом министр отметил, что практики применения нейросети сегодня уже есть в ряде университетов. Возврат перевода через органы опеки. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта в Сбербанке, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении Сбера, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
10: Обычная дебетовая карта Сбербанка, это у нас конкретно детская карта, оформленная официально, как бы по свидетельству о рождении. Я владелец счета, как бы оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка.
12: Сберкидс, да, так называемый продукт?
10: Да, Сберкидс. На прошлой неделе приходят деньги непонятные, какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время, начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировке, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Они просто сыпятся, что вот пропущены. Потом смс-ки начинаются приходить, что ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает, вот отправил не туда, игра, почему не с того номера-то пишите? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, начните с него позвонить, верните, пожалуйста. Я говорю, понимаете, я вот уже обратился в банк, как мне вернуть-то? Потому что кнопки вернуть у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка вернуть есть, но когда я нажимаю, допустим, у Сбербанка выходит ошибка, типа недостаточно средства перевода, но странно. Но их, видимо, какой-то сбой в системе, что вернуть невозможно. Пополните счет, хотя как бы деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничение, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, написать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, и пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской карты возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделано. Я сейчас должен потратить кучу вечного времени, чтобы там чью-то ошибку исправить, получается, официально. Ну да, говорит, извините, вот, ну, по-другому никак. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил. Все, сейчас жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
2: Сергей, житель Санкт-Петербурга. Проблемы с детскими счетами возникают не впервые. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывала, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери.
20: «Бизнес-ФМ» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес-ФМ». Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес-ФМ» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Все золото мира. Нобелевская медаль – одна из немногих действительно золотых наград. До 1980 года она вообще изготавливалась из чистого золота массой около 200 граммов. Сейчас она весит примерно 175 граммов и чеканится из зеленого золота 750-й пробы. Такой редкий цвет золото приобретает в сплавах с медью, серебром и кадмием. Из более привычного нам желтого золота и тоже 750-й пробы изготавливают золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Эта награда содержит примерно 118 граммов золотого сплава. Медаль «Золотая звезда Героя России» весит всего 21,5 грамм, зато выполнена из золота 950-й пробы. Все золото мира на «Бизнес ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле.
13: Новости экономики.
3: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Годовая инфляция в России с 19 по 25 мая зафиксирована на уровне 5,33%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. По данным Росстата, за прошедшую неделю инфляция составила 0,07%. На предыдущей неделе с 13 по 18 мая статистическое ведомство зафиксировало дефляцию на уровне 0,02%. Порядка 97% посевов сохранилось в нормальном состоянии, несмотря на погодные условия. Это составляет хорошую базу для сбора урожая в текущем году, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По плану, общая площадь посева должна составить 83 миллиона гектар, а зимый клин – 20 миллионов гектар. На данный момент засеяно более половины необходимых площадей. Ожидается, что в этом году 60 миллионов тонн зерновых отправят на экспорт. Также на 40% вырос экспорт семян генетических и племенных материалов. Поставки российской нефти в Индию в мае выросли на 70% по сравнению с февралем до начала войны США с Ираном, пишет агентство Bloomberg. Объем достиг 1,850,000 баррелей в сутки. Рост поставок связан с закрытием Ираном Ормузского пролива и отменой части санкций США против российского экспорта. Экспорт российской нефти стал жизненно важным для ключевых покупателей Китая и Индии, отмечает агентство. Россияне начали работать больше из-за внедрения искусственного интеллекта. По словам экспертов, роботизация принесла неожиданные результаты. Одна из причин этой тенденции – передача неэффективных процессов машинам. В итоге перераспределение нагрузки только увеличивает ее, так как сотрудники вынуждены не только выполнять свои основные обязанности, но и контролировать нейросети. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Года в Москве.
2: Прямо сейчас в столице плюс 10 градусов. Ночью температура опустится до 6. И завтра в 6 утра в город вернутся дожди. Они будут идти до вечера. Дневная температура не поднимется выше 10 градусов не только в четверг, но и в пятницу. Потепление начнется только на выходных. В воскресенье температура поднимется до плюс 18.

0: снимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначные ожидания. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
1: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться, в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка, причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты, и кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
0: Как рассказали бизнес-фм в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах, и появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
2: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
3: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате?
2: Если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
0: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
4: Потому что нужно учитывать здесь, что курьер у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой, то есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
0: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
5: Шторм или акулы в Египте на 3 дня закрыли порты и причалы, отменили все морские экскурсии. Официальная причина – сильный ветер, но отдыхающие не верят. По их мнению, ветер тут ни при чем. Как пишут телеграм-каналы, на курортах Хургада и Шарм-эль-Шейха были замечены акулы. Одна из российских туристок увидела хищника во время купания в буйковой зоне. В этот момент спасатель на берегу активно кричал и свистел, требуя срочно выйти из воды. Что же заставило власти закрыть море? Говорит директор компании Egypt Best Trips в Хургаде Наталья Пилецкая.
6: Недавно действительно на нашем побережье была замечена еще акула. Наверное, из-за этого все это связали. Но сейчас море действительно закрыто. Закрыли его на несколько дней. По прогнозу стоит сильный ветер, поэтому море закрывают, и это нормально. В принципе, сегодня не сильный ветер, но они со вчерашнего дня еще закрыли в целях безопасности. Но не по причине акулы. То есть это никак с этим не связано. В Красном море акулы есть. Они могут прийти ближе к берегу за кораблем. Если корабль, например, будет скидывать какие-то отходы, хотя это запрещено у нас. Но именно что прям совсем много акул надо закрывать из-за этого моря, такого нет. Ну, то есть все как обычно. Если бы сейчас какая-то стояла такая опасность сильная, я имею в виду в плане акул, то они бы пляжи закрыли в первую очередь. Пляжи все работают в штатном режиме. Закрыли именно море по причине ветра. Дели корабли, которые небольшие, есть индивидуальные, они вообще есть там маленькие, по 15 метров.

0: по 18 метров, есть по 30 метров. Вот эти корабли точно сейчас не выходят. Просто дело в том, что очень много было случаев, что не справлялись капитаны. Год назад это еще началось, у нас было несколько таких трагедий, поэтому как только вот стоит по прогнозу ветерочек, сразу море просто закрывается. И ни один корабль в море выйти не может.
1: А вот географически акул больше всего где?
0: Шарме, наверное, больше вариантов, потому что у них в априори больше акул на побережье именно, чем у нас. У нас они есть, но далеко в море. Просто так акула на человека не нападает. Она им не питается. Но если акулу спровоцировать...
1: Ничего не говорят? Неизвестно, сколько будет ситуация с морскими прогулками?
0: То, что я вижу ветер вообще, если честно, до 4 числа. Пока море закрыли официально, до послезавтра.
2: Наталья Пелецкая, директор компании Egypt Best Trips в Хургаде. Акулы в Красном море были, есть и будут, это норма, но риск нападения их на людей минимален. А чтобы точно избежать проблем, нужно выбирать отели с песчаными пляжами, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макартачан.
3: Мы продаем Египет более 35 лет. Нет ни одного года, чтобы акулы не появлялись возле побережья. Другое дело, нападают ли они на людей или не нападают. Вот известно, за 35 лет всего 7 случаев нападения на людей. Не 107, не 307, а 7. Да, в Красном море купается в год 13 миллионов человек, да, чтобы была понятна статистика нападений. Может ли это быть в дальнейшем? Да, может. Главный совет, естественно, выбирать отель, где нет глубокого моря, где песчаный вход. Акулы не приплывают на мелкую воду. Метр, два, три метра. Акулы начинаются там, где 30 метров и глубже. Если у вас уже так, что вы выбрали отель, где глубина сразу идет, риф коралловый, глубина 30 метров и дальше, в этом случае ориентируйтесь на спасателей. Нельзя купаться при красном флаге, когда зеленый флаг, спасатели внимательно наблюдают за состоянием моря. При малейшем приближении акулы, естественно, надо подниматься наверх. Вот и все, все рецепты. Лететь или не лететь в Египет, каждый турист решает сам для себя. Когда акулы в море, на пляже находиться можно. Пляжи не закрываются. Запрещается только купание в море.
2: Александр Макартачан, вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон». Последний известный инцидент с человеческими жертвами произошел в Египте 29 декабря 2024 года возле города Марсайль-Алам. Это молодой курорт на юго-востоке страны, почти в 300 километрах от Хургады. Акулой там был атакован 48-летний итальянец. Мужчина погиб. Как сообщалось в СМИ, он занимался дайвингом за пределами ограниченной буйками зоны, но в пределах видимости с берега. Мужчину пытался спасти его 69-летний друг, оказавшийся рядом, но усилия не увенчались успехом. Мужчина тоже получил травмы от зубов акулы, которые, к счастью, оказались поверхностными.
4: Классики в праве. Найти ответчика.
5: Я женщина беззащитная, слабая. Я женщина болезненная. На вид, может, я крепкая. А ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою. Кофе сегодня пила и без всякого удовольствия.
4: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
6: В рассказе Чехова «Беззащитное существо» госпожа Щукина приходит в частный банк и требует деньги. Ей кажется, что все просто. Раз перед ней учреждение, столы, бумаги и начальник, значит, именно здесь должны немедленно решить ее проблему. Но беда в том, что деньги она требует совсем не с того. Банк Кистунова ей ничего не должен, а спор у нее с другим учреждением. Именно в этом чеховском абсурде спрятан практический юридический урок. Прежде чем писать претензию, жалобы или иск, нужно точно понять, кто обязан перед вами по закону, договору или иному документу. Не тот, кто выглядит солиднее, и не тот, кто ближе, а тот, на ком действительно лежит обязанность платить, передать, вернуть или возместить. Иногда для этого нужно внимательно перечитать договор, квитанцию или выписку. Именно там обычно и прячется правильный адресат. Надлежащим образом соблюденный претензионный порядок – не пустая формальность. Во многих спорах закон или договор требует сначала направить претензию именно тому, кто должен исполнить обязательства. В претензии нужно описать нарушение, сумму требований, срок для ответа и приложить подтверждающие документы. Если направить ее не туда или не направить вовсе, иск могут вернуть или оставить без рассмотрения. А иногда за это время истекает срок давности, и защита права становится крайне затруднительной. Чехов напоминает нам, как ошибка в адресате превращает разговор о праве в бессмысленное хождение по кругу.
4: Классики в праве на Бизнес FM. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
7: Москва 21.28 в студии. Дмитрий Борисов, здравствуйте. В России зафиксированы массовые сбои в работе VPN-сервисов и прокси MT-Proto. По сообщению издания «Код Дурова», пользователи жалуются на ухудшение работы или полное отключение сервисов вне зависимости от оператора связи и региона. По словам экспертов, те, на кого возложена обязанность борьбы с VPN и прокси, могли найти уязвимости в механизме их работы. Кроме того, хостинг-провайдеры начали сообщать о блокировке со стороны регулятора фингерпринтов, хром и частичной блокировки протокола TCP RAW, что негативно сказывается на работоспособности VPN. Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен на газ в случае ухудшения отношений с Россией и прекращения ее соглашения по поставкам сырья. Он пояснил, что власти республики рассчитывают разбогатеть, превратив страну в перекресток мира, и она станет ключевым транзитным узлом региона. Премьер-министр добавил, что нелогично пугать Ереван высокими ценами на газ, так как у него гораздо больше денег, чем это, чтобы это не казалось дорогим. Гонконг обогнал Швейцарию и стал главным мировым офшорным центром притяжения капитала, пишет Bloomberg со ссылкой на Boston Consulting Group. Объем офшорных активов, размещенных в Гонконге в 2025 году, вырос более чем на 10% до практически 3 триллионов долларов. Boston Group прогнозирует, что быстрое накопление богатства в Азии увеличит разрыв между Гонконгом и Швейцарией почти до 600 миллиардов долларов к 30-му. Году. Канцлер Германии Фридрих Мерц превратился в хромую утку, как и премьер Великобритании Кир Стармер. Партия Мерца хочет его сместить. По сообщениям Бильд, внутри ХДС начались закрытые переговоры о его отстранении. Среди возможных преемников премьер Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст, глава земли Гессен Борис Рейна и премьер-министр Саксонии Михаил Кречмер. Формально немецкого канцлера могут отстранить от должности через вотум недоверия в Бундестаге. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
4: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Нашутила на 3 года колонии сотрудница столичного бара. Сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с провокационной подписью. Раскаяние в суде и другие смягчающие обстоятельства не помогли ей избежать реального срока. Почему суд вынес приговор, который даже представители РПЦ сочли избыточно суровым? На пороге биржевого краха аналитики CNBC считают, что выход SpaceX и OpenAI на IPO может привести к пузырю доткомов, как в 90-е. По их мнению, всплеск первичных размещений акций от компании с мегакапитализацией может означать, что рынок подошел к своему пику, и дальше дорога только вниз. Все ли с этим согласны? У iPhone появится защита от уличных воров. При попытке выхватить его из рук владельца, экран телефона заблокируется, пишут профильные СМИ. Эффективность защитного механизма повысит наличие Apple Watch. Как это будет работать и зачем внедряется новая функция? Ради безопасности личных устройств или для увеличения продаж айфонов? Все подробности в эфире «Бизнес-ФМ». Защита будет обжаловать приговор за кальян на куличе, заявил Бизнес-ФМ адвокат Ксении Белоусовой. Девушка, напомним, получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантий на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев подробнее.
8: Сразу стоит оговориться, что 3 года и 25 дней колонии 27-летняя Ксения Белоусова получила не только и даже не столько за пост с куличом. Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказания. наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, говорит председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.
9: При преступлениях небольшой тяжести действительно лишение свободы это считается крайней мерой. И она наступает только тогда, когда суд усматривает отягчающие обстоятельства, которые перевешивают все остальные при назначении наказания. Поэтому с точки зрения практики, с точки зрения закона, конечно же, суд мог избрать ей меру наказания, не связанную с лишением свободы, мог ей назначить штраф, либо обязательные работы, исправительные работы, ну, либо условный срок. Но я думаю, что здесь послужил резонанс, и в этот резонанс определили в качестве отягчающего обстоятельства, который перевесил все остальное, поэтому суд избрал такой строгое наказание.
8: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» адвокат Даниил Черных-Аипов считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
10: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, ну, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4 74 статьи Уголовного кодекса автоматически, не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
8: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Выход SpaceX и OpenAI на IPO может привести к пузырю доткомов как в 90-е, как следствие к биржевому краху, анализирует CNBC. По мнению аналитиков канала, всплеск первичных публичных размещений акций от компании с мегакапитализацией в этом году может означать, что рынок подошел к своему пику.
4: Подробности.
11: Уже 12 июня ожидается выход на IPO SpaceX Илона Маска. Это событие может стать крупнейшим размещением акций в истории. Маск рассчитывает на оценку компании в 1,75 триллиона долларов. И гиганты OpenAI и Anthropic также объявили о своих намерениях выйти на биржу до конца года. При этом ни одна из трех компаний до сих пор не получила годовой прибыли, и они считаются условно убыточными. Хотя Anthropic сейчас в переходном периоде и ожидает, что сможет впервые показать прибыльность за квартал в предстоящем отчете. Отдельные аналитики считают бизнес-модель каждой из компаний непрозрачной по своей природе и призывают инвесторов быть осторожными при покупке акций на IPO. По их мнению, компании недаром торопятся разместить акции. Пик рынка близок. В последнем квартале SpaceX зафиксировала чистый убыток более 4 миллиардов долларов. О ее финансовых показателях мало что известно, так как компания не публичная. 85% голосующих акций контролирует сам Илон Маск. Что особенно важно, в своем заявлении на IPO, поданном в четверг, SpaceX указала, что имеет историю чистых убытков и может не достичь прибыльности в будущем. Согласно документу, значительная часть ее ценности зависит от успеха в разработке различных новых и непроверенных технологий. тому же стоимость, в которую оценивается компания Маск, заоблачно, в 67 раз больше своей годовой выручки. И это в 3 раза больше, чем у NVIDIA. Аналитики отмечают, что нам еще предстоит увидеть, как публичные рынки оценят OpenAI и аналогичные компании после того, как они откроют свои финансовые отчеты и объяснят все еще малоизученную экономику своих бизнес-моделей.
2: На прошлой неделе СМИ писали, что OpenAI ускорила подготовку к IPO после победы в суде над Маском, который обвинял компанию в нарушении соглашения о некоммерческом принципе компании. По оценке New York Times, ее размещение может стать одним из крупнейших в истории рынка искусственного интеллекта. В ходе последнего раунда финансирования в этом году OpenAI была оценена в 730 миллиардов долларов без учета новых инвестиций. Apple создаст защиту iPhone от уличных воров, сообщает издание 9to5Mac. Если телефон резко выхватят из рук, он сам заблокируется. Датчики, такие как акселерометр, будут определять момент кражи. Кроме того, новая функция сможет отслеживать расстояние до сопряженных Apple Watch. Она также должна учитывать, подключен ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi и находится ли он в знакомом месте, например, дома или на работе пользователя. Если данные укажут на то, что смартфон был украден у владельца в незнакомом месте, то кроме автоматической блокировки смартфона, функция также ограничит доступ к учетным записям и другим конфиденциальным данным, говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Рацит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
12: С технической точки зрения, в Apple научились очень неплохо интерпретировать данные от акселерометра и некоторых других датчиков. Например, в случае с умными часами и вызовом скорой для пожилых людей, если там теряют сознание. Это сценарий, который уже несколько лет у них работает в умных часах. И, в принципе, датчики умеют отличать падение человека при потере сознания от того, что часы просто упали, от того, что человек там резко взмахнул рукой и так далее. Поэтому предположить, что они смогут это настроить так, чтобы это срабатывало именно в случае, когда телефон крадут, вполне возможно.
13: Допустим, вы зашли в банк онлайн, и получается, человек это видит и выхватывает телефон, и как бы пароль уже введен.
12: Это надо прям делать некую спецоперацию для того, чтобы ничего случайно не заблокировать, чтобы телефон случайно не перевернулся. А у некоторых банков есть такая опция в безопасности, что если ты переворачиваешь телефон экраном вниз, там блокируется приложение, нужно вводить пароль.
13: Если нет Apple Watch, то получается, эта функция хуже работает.
12: С Apple Watch очень хорошо понятна механика. Соединение разрывается где-то на расстоянии 30-40 метров, но от большой степени вероятности экран заблокируется. Есть пользователи, у которых автоматическая блокировка экрана вообще полностью отключена. У абсолютного большинства людей включена функция автоматической блокировки экрана через 15 секунд. Я думаю, что это маркетинговая фишка. Не главное, это то, что в рамках обновления операционной системы будет идти в категорию прочее. Заодно мы повысили безопасность.
2: Олег Капранов, руководитель проекта технологии российской газеты. Пока нет информации, когда новая функция будет анонсирована официально. Однако издание 9to5Mac утверждает, что ознакомилось с кодом, и он ясно указывает, что опция находится в активной разработке. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах, а российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
14: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяцев от роду. А теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию. Школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт. И спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале канале РФС.
15: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем что-то узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был: ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил: да. Я футболист с большим сердцем. Сказал бы так, люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
16: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
15: Многие из них у меня спрашивали: ты едешь играть на чемпионат мира? Так как они не все знают, то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады, меня поздравили.
14: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить два хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
17: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент, за исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
14: После Египта сборной России предстоят еще два матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось. Вторая попытка. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
18: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
4: Ценные бумаги.
18: Совет директоров Делимобиля рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год в связи с полученным убытком по итогам года. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня, сообщили в компании. Чистый убыток Делимобиля составил 3,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в 8 миллионов рублей за 2024 год.
4: Отчеты и планы.
18: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до 400 тысяч долларов после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. А профсоюз профсоюз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около 20 миллиардов долларов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась 66 миллиардов долларов капитализации.
4: Бизнес и власть.
18: Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Утверждается, что это решение принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. В середине мая Air Anka приостановила полеты в Россию из-за технических проблем, из-за чего в Турции застряли сотни туристов турагентства Anex Tour. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Двадцать 1:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность. Доля топ-10 игроков за год сократилась с 86% до 83,7%. Такие данные приводит Коммерсант со ссылкой на систему управления продажами Travelline. Основное снижение, согласно статистике, обеспечили сервисы Яндекса, Яндекс.Путешествия и ЭКС.ру. Их показатели могли провиснуть после февральского конфликта с гостиничными сетями из-за внезапного повышения комиссии до 17%. Хотя Яндексу удалось вернуть часть партнеров, конкуренты воспользовались моментом для усиления. Небольшие платформы вроде Озон Тревел, Т-путешествия и Отелло нарастили совокупную долю почти до 10%, а китайский сервис Trip.com увеличил свое присутствие на рынке более чем вдвое, с 1,42% до 3,3%. О ситуации на рынке онлайн-тревел-агентства говорит руководитель пресс-службы сервиса One Two Trip Елена Шелихова.
19: В текущем году мы не наблюдаем резких колебаний, скажем так, не нашей доли на рынке гостиничных бронирований, и в целом резкого снижения какого-то бронирования мы также не отмечаем. Ситуация здесь для нас достаточно стабильная. Однако можно сказать, что объективный фактор понятный, наверное, всем, что, например, конфликт на Ближнем Востоке, он выступает негативным фактором в принципе роста количества заказов. Он влияет на спрос и в самом регионе, то есть на людей, которые хотели бы, рассматривали поездку туда, и также на спрос на стыковочных транзитных направлениях. То есть, когда человек рассматривает перелет в какую-то отдаленную локацию, ему нужно сделать пересадку на Ближнем Востоке, и сейчас, вероятнее всего, он выберет какие-то альтернативные варианты. Ну и так как все-таки подавляющая часть продаж на One Two Trip — это внутреннее направление, то это в целом заметно так корректирует какие-либо колебания, нивелируя их, потому что люди продолжают ездить по стране, продолжают бронировать отели в России, билеты на самолеты, поезда, автобусы. Таким образом, мы можем говорить о том, что, например, в апреле случилось небольшое снижение спроса в B2C-сегменте от лица путешественников именно. При этом снижение на корпоративном направлении в статистике One Two Trip для бизнеса мы не отмечаем, оно, наоборот, растет. Ну и плюс, что может исправить, здесь тоже все однозначно понятно. Май, мы уже видим, что картина выправляется в нашей статистике по некоторому падению апреля. Плюс это начало высокого летнего сезона. И вкупе с ростом B2B-сегмента мы точно понимаем, что в целом сервис показывает рост. И, например, в итогах полугодия или в итогах года никаких заметных существенных снижений бронирований мы не отметим.
2: Елена Шелихова, руководитель пресс-службы One Two Trip. Подробнее о сервисе онлайн-бронирования Trip.com в дальнейшем эфире Business FM.
4: Капитал с Алексеем Завьяловым.
20: Добрый вечер. Удалось вырасти российскому рынку акций. По итогам основной торговой сессии среды индекс Московской биржи прибавил 0,4%, закрытие 2590 пунктов. И точно такая же ситуация сохраняется на торгах вечерних. Мало что меняется. Но стоит заметить, что достаточно сильно отскочили бумаги ВТБ, которые падали и вчера вечером на известных новостях, ну и сегодня на открытии торгов основных упали заметно, потом отскочили. Но стоит здесь посмотреть на то, что акции ВТБ в моменте торговались в районе 70 75 рублей, а уже вечером в среду торгуются в районе 81 рубля. Но можно сказать, что потери среды рынок-то точно отыграл. Не все, конечно, потери. Там потери были около 16% совокупные. Но акции ВТБ отскочили. Это уже хорошо. Значит, появились покупатели. Ну, здесь стоит, наверное, заметить, что даже несмотря на дивиденды 25% от чистой прибыли за прошлый год, неплохая для текущей ситуации дивидендная доходность формируется. 12% – это не так уж и плохо. Конечно, это гораздо меньше, чем в прошлом году, когда доходность ВТБ дивидендная превысила 27%. Но если брать совокупную дивидендную доходность сейчас на российском рынке акций, то, в принципе, 12% – это довольно неплохо. Рубль вел себя очень стабильно. Ну, завтра единый день уплаты налогов. Видимо, те, кто хотели продать валюту и получить рублевую ликвидность как раз под уплату налогов, уже это сделали. Китайская валюта немножко, но выросла, прибавила 1 копейку. Юань на закрытие 10 рублей 48 копеек. Похоже, достаточно спокойная ситуация с американским долларом. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар США торгуется чуть выше 71 рубля. А вот цены на нефть упали и продолжают, кстати, падать. Сегодня смесь Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель. Впервые с 20-х чисел апреля наблюдали мы смесь Brent ниже этого значения. Ну и, в принципе, уже если рассматривать ситуацию на вечер среды, то торгуется нефть в Лондоне вблизи вот этих значений 95 долларов за баррель. Ну, здесь рынок по-прежнему слышит и реагирует на переговорную риторику. Естественно, переговоры между США и Ираном. И вновь свои заявления делает президент США Дональд Трамп. Он, как обычно, общается с журналистами, говорит о том, что иранской стороны уже, в общем-то, сильное желание заключить сделку с Вашингтоном в последнее время появилось. И говорит Трамп о том, что они очень много работают, чтобы добиться сделки. Но пока что этого недостаточно, сказал президент США. Также он не исключил, ну, как обычно, не исключил то, что возобновиться могут и боевые действия в отношении Ирана. Сказал Трамп: посмотрим, что произойдет. Возможно, нам придется вернуться и завершить работу. А может, и не придется. Ну, как обычно, такие заявления Трампа. Но рынок в целом улавливает вот эти настроения. И все-таки на рынке сейчас больше предполагают, что сделка будет. Большой вопрос, что это будет за сделка и как она будет выполняться. Ну, в общем и целом, пока вот такая риторика. И сегодня еще выступал Марк Рубио, госсекретарь США. Он тоже сказал, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта. Ну, такое более осторожное заявление, но тоже речь идет о переговорах. В общем, пока реакция рынка вот такая, достаточно однозначная, цены на нефть продолжают снижаться.
1: Капитал на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
21: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей «Дворцов» «Роял Мансур» в Марокко, говорил со мной во время своего визита в Москву. Он очень много сил вкладывает в команду, а не только в рукотворные стены дворцов. Люди для него важнее всего.
0: Если мы говорим о людях, то, начиная с рекрутинга и потом через обучение всех-всех рангов, от генерального директора до самого маленького человека в сервисе, это должно быть в едином направлении. То есть вся вот эта команда, она должна едино дышать.
3: Звучит как невозможное, реагирую я.
0: На самом деле, это реальность. Но если бы вы знали, как эта реальность сложно достижима. За кадром стоят невероятные усилия. Но могу сказать, что успех всех моих домов – это мои сотрудники.
3: Но одно дело вы, Жан-Клод, с вашим опытом приема президентов и работы с королевской семьей. И другое дело, вот молодая девушка на ресепшн. Как ей стать вами?
0: 40 лет моего экспириенса, который я сейчас должен вам объяснить. Я могу сказать, что когда я вижу клиента, мне хватает максимум 3 минут, чтобы понять, кто он такой. Как с ним себя вести? Как я это понимаю? Я очень прост в обращении. А иногда нужно просто помолчать. Вы видите эту маленькую девочку на ресепшене, но вы не знаете о том, что я с этой девочкой провожу месяцы тренинга. И мы ее учим таким вещам, которым никто не учит. Пока я не увижу, что эта девушка готова к самым невозможным ситуациям, я ее не выпущу. И даже когда она выходит на ресепшен, мы все время за ней смотрим. И мы готовы в любой момент прийти к ней на помощь.
3: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума в первом чтении одобрила законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Предусматривается до 5 лет лишения свободы в качестве максимального наказания и штраф до 1,5–2 миллионов рублей. Также будет возможна конфискация имущества. Майнинг будет считаться незаконным, если тот, кто его осуществляет, не внесен в реестр. Грушинский фестиваль в Самарской области опять не состоится. Его отменяют 3-й год подряд из соображений безопасности, сообщила пресс-служба смотра. Организаторы напомнили, что фестиваль уже отменяли с 1980 по 1986 год, после чего он был возобновлен. При этом Грушинский клуб продолжит работу. В Самаре планируют провести зимний Грушинский фестиваль «Гитарная пристань» и другие мероприятия. Организаторы выразили надежду, что фестиваль вернется, как только это станет возможно. Более половины российских компаний намерены инвестировать в обучение сотрудников в этом году, сообщили Forbes в TechBase. Более 40% опрошенных организаций заявили, что это повышает результаты в бизнесе или у конкретного сотрудника. Еще 33% отметили, что процесс помогает удерживать работников и снижает текучесть кадров. Чаще всего приоритетными направлениями для обучения становятся профессиональные hard skills, добавили в TechBase. В России запустили производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Она заменяет работу хрусталика глаза, объяснили в Минздраве. Ее можно будет установить бесплатно по ОМС и отказаться потом от очков. Планируется, что на первом этапе на базе Института микрохирургии глаза имени Федорова будет выпускаться 12 тысяч линз в год. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известия о масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг и дивидендах ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные экзамены. Как оценивают эту идею в преподавательском сообществе? 11 шлемов при наличии одной головы – перебор. Внуковская таможня не дала добро на ввоз в страну коллекции военной амуниции, обладающей исторической ценностью. Таможенники заподозрили ее владельца в коммерческом интересе, и суд их поддержал. Может ли это дело стать прецедентным и закрыть коллекционерам возможность легального ввоза культурных ценностей из-за рубежа? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
5: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
6: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбер, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей не стал.
5: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта доп. Эмиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла, возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ, а кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами, а дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
22: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном, может быть, одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
5: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? С этими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз, а суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Евгений Перельчук подробнее.
23: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес-ФМ Иван Карабанов.
8: Таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров, не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование в дальнейшем. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто кому-то не нравятся коллекционеры и то, что они привозят предметы в Россию, то, что они пополняют с реестра Министерства культуры новыми предметами. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов, чего угодно. Для них это вот то же самое.
23: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
9: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
23: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
2: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вернутся к устным экзаменам, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, нейросеть может написать диплом, но подменить собой учащегося в момент ответа на вопросы педагога ей не под силу. Что думают об этой инициативе в вузах?
10: Профессор Института образования НЕОВШЭ Ирина Абанкина.
11: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самовольно того факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзаменами, но он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
12: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин Нилов.
13: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации, кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом — это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты. Сложные, а какими инструментами используются, тоже вторично, потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственного экзамена — это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессора бы сказала: вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты? Ну-ка идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект — это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
12: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
15: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, в них участвует. Это приятно.
2: Это был опрос вузовской общественности. Добавлю, что Валерий Фальков заявил, что поколение, родившееся после 2025 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
1: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
16: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
1: Комментарии Буфта.
16: Личный взгляд на главные события.
1: Бизнес говорит.
16: Чтобы кто надо услышал.
1: Бесценные знания.
16: Неочевидные, но удивительные факты.
1: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
24: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин планирует в августе-сентябре обсудить этот вопрос в рамках подготовки бюджетного пакета. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В этом году порог уменьшился с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Прибыль российских ломбардов в прошлом году взлетела почти в полтора раза до 12,8 миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка. По этим данным, ломбардными услугами пользуются более 2 миллионов человек. За год ломбарды выдали займов более чем на 412 миллиардов рублей, причем почти 95% всех займов пришлось на ювелирные изделия. Задолженность по зарплате в России выросла почти до 3 миллиардов рублей. По данным Росстата, они достигли максимума с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. В московском регионе за первые 4 месяца года размер скидок на квартиры в новостройках вырос до 6% год к году, сообщают ведомости со ссылкой на исследование ЦИАНа. Рост размера скидок подтвердили и другие консультанты. Застройщики вынуждены предлагать скидки из-за падения спроса в начале года, отметили эксперты. Новости на бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. О возможных последствиях Михаил Задорожный.
4: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ и телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считается учредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
14: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию, но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.

0: отношении товаров, возимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
1: Бизнесу придется этот авансовый НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товары из стран Союза точно дешевле не станут, а дороже стать могут, по крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налогово отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделала, то она не получит входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
0: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
2: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели и в чем экономический смысл такой схемы? Об этом Наталья Шашина.
3: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или даркстора, везет по улицам, находит нужный дом, курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначное ожидание. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
4: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться, в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. Кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
3: Как рассказали Бизнес FM в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах, и появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
5: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде, конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
6: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате.
5: Если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
3: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
7: Потому что нужно учитывать здесь, что курьер у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой. То есть система рассчитывает.

0: если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
1: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Возврат денежного перевода через органы опеки. В редакцию Бизнес FM обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении банка, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
3: Детская карта, оформленная официально, по свидетельству о рождении, я владелец счета, оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка. Дыркица. На прошлой неделе приходят деньги непонятные, какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Я думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время, начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировке, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Потом смс-ки начинаются приходить, что, ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает. Вот отправил мне туда, я говорю, а почему не с того номера-то пишите? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, начните с него позвонить, верните, пожалуйста. Кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я нажимаю, выходит ошибка, типа недостаточно средств для перевода. Пополните счет, хотя деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, и они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничение, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, написать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской картой возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделана. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил, все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
2: Сергей, житель Санкт-Петербурга, Бизнес FM направила запрос в Сбербанк. Ранее наша радиостанция рассказывала, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери.
4: Культ наличности. Лица на банкнотах.
5: На сегодняшний день в мире есть всего 5 действующих мавзолеев, где можно взглянуть на усопших руководителей социалистических стран – в Москве, Белграде, Пхеньяне, Ханое и Пекине. В столице Поднебесной под красным полотном с изображением серпа и молота хранится тело Мао Цзэдуна, чей культ в Китае был на пике в 40-е годы прошлого века. Сейчас личность диктатора оценивают неоднозначно. С одной стороны, жесткая политика, гибель десятков миллионов людей из-за ошибочных решений, голодные годы и репрессии. С другой – лидеру китайской компартии удалось сделать из бедной аграрной страны промышленную державу. В современном Китае Мао и его идеи все еще сверхпопулярны, а портрет вождя есть на купюрах в 5, 10, 20, 50 и 100 юаней.
4: Культ наличности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Зигмунд Фрейд.
5: Чтобы не заболеть, нам необходимо просто начать любить.
4: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. По его словам, Армения превратится в перекресток мира и разбогатеет. Ранее Москва обещала приостановить или денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Госдума одобрила уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание может достигать 8 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллионов рублей. Такие изменения, по словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, направлены на совершенствование миграционной политики. Прямые рейсы запустят между Россией и Танзанией 2 июля. Их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Самолеты Boeing 787 Dreamliner будут летать 3 раза в неделю. Первый полет будет с минимальным уровнем загрузки. Скелет тиранозавра возрастом 67 миллионов лет выставлен на аукцион с рекордной оценочной стоимостью 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аукционный дом Сотбис. Речь идет об одном из наиболее полных доступных скелетов ящера Титана. Он получил прозвище «Газ» по имени фермера из Южной Дакоты, на угодьях которого был найден. Окаменелости выставят на торги 14 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ЕС или ЕАЭС? Россия прощупывает твердость курса армянского премьера Пашиняна на евроинтеграцию. Ереван рискует потерять льготы на поставки российской нефти и газа. Но Пашинян заявляет, что такая перспектива его не пугает. И что у Армении достаточно денег, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители. Так ли это и к чему приведет газовый торг? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Нашутила на 3 года колонии сотрудница столичного бара, сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с провокационной подписью. Раскаяние в суде и другие смягчающие обстоятельства не помогли ей избежать реального срока. Почему суд вынес приговор, который даже представители РПЦ сочли избыточно суровым? Вторая жизнь подержанных букетов в Узбекистане стремительно набирает обороты. Сервис по перепродаже цветов. Его разработчики получили 50 тысяч долларов инвестиций и задумываются о выходе на международный рынок. Насколько такая услуга востребована в России? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Премьера Армении Пашиняна не пугает возможный рост цен в случае прекращения России соглашения по поставкам газа в страну. Об этом сообщает «Спутник Армения». По словам премьер-министра республики, у Еревана, цитата, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». В среду днем МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева о последствиях поддержания курса на вступление республики в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Также Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем? Комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
7: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, рынка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда «Газпром» это решительно опровергал, и формально шли споры по цене транзита, а также из-за воровства газа на территории Украины. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Защита будет обжаловать приговоры за кальян на Куличе, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой. Девушка, напомню, получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантии на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев подробнее.
8: Сразу стоит оговориться, что 3 года и 25 дней колонии 27-летняя Ксения Белоусова получила не только и даже не столько за пост с куличом. Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
9: назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшой тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути. В течение 15 дней у нас есть возможность подать апелляционную жалобу на приговор. По апелляции планируем.
8: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» адвокат Даниил Черных-Аипов считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
10: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4-74 статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
8: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
11: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате телеграм-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
12: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки и начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. Первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels. Мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то вернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
11: С Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап $50 000 на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. $50 000 на пресиде не так много по меркам венчура, но для узбекистанского рынка это прорыв, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
13: По сути, это классический пример того, как предприниматель находит рынок сбыта там, где остальные видят просто банальное мусорное ведро. Букет живет 5-7 дней. Его дарят ради одного только эмоционального момента вручения. И Second Bloom монетизирует именно этот разрыв между эмоциональной ценностью подарка и его реальным сроком жизни. По большому счету, это рекоммерс-модель. Та же логика, что у Авито, только в категории, где вообще никто не ожидал вторичного рынка. И мне кажется, это важный сигнал, что в наше время предпринимательство — это не только изобретение нового продукта, а иногда переосмысление пути уже существующего. То есть букет тот же, маршрут и монетизация новая. Если эта модель масштабируется на Центральную Азию и Россию, где цветочный рынок огромен и абсолютно не цифровизирован, это может стать потенциальной любопытной историей.
11: Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
14: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы — это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Я не вижу в этом какой-то особой прям такой страшной угрозы. Вот вы прикиньте, просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит: слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
11: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось. Вторая попытка на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
15: Реж, Свердловская область, 36 тысяч жителей. В 1773 году заводчик Савва Яковлев получил от Берг-коллегии разрешение на строительство железоделательного и чугуноплавильного завода в верховье реки Реж на Урале. Тогда же был основан и поселок. Статус города получил в 1943 году.
4: Как появлялись города? На Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
4: Ценные бумаги.
11: Совет директоров Делимобиля рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год в связи с полученным убытком по итогам года. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня, сообщили в компании. Чистый убыток Делимобиля составил 3,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в 8 миллионов рублей за 2024 год.
4: Отчеты и планы.
11: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до 400 тысяч долларов после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. А профсоюз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около 20 миллиардов долларов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась 66 миллиардов долларов капитализации.
4: Бизнес и власть.
11: Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Утверждается, что это решение принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. В середине мая Air Anka приостановила полеты в Россию из-за технических проблем, из-за чего в Турции застряли сотни туристов турагентства Anex Tour. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. А российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
16: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду, а теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске. И в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию. Школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт. И спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
17: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем что-то узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был: ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил: да. Я футболист с большим сердцем. Сказал бы так: люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
18: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
17: Многие из них у меня спрашивали: ты едешь играть на чемпионат мира, так как они не все знают то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады, меня поздравили.
16: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
19: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент. За исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
16: После Египта сборной России предстоят еще два матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Apple создаст защиту iPhone от уличных воров, сообщает издание 925Mac. Если телефон резко выхватит из рук, он сам заблокируется. Кроме того, новая функция сможет отслеживать расстояние до сопряженных Apple Watch. Она также должна учитывать, подключен ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi и находится ли он в знакомом месте. Если данные укажут на то, что смартфон был украден у владельца в незнакомом месте, то будет также ограничен доступ к учетным записям и другим конфиденциальным данным, говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Троцит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
20: С технической точки зрения, в Apple научились очень неплохо интерпретировать данные от акселерометра и некоторых других датчиков. Например, в случае с умными часами и вызовом скорой для пожилых людей, если там теряют сознание. И, в принципе, датчики умеют отличать падение человека при потере сознания от того, что часы просто упали, от того, что человек там резко взмахнул рукой и так далее. Поэтому предположить, что они смогут это настроить так, чтобы это срабатывало именно в случае, когда телефон крадут, вполне возможно.
21: Допустим, вы зашли в банк онлайн, человек это видит и выхватывает телефон, пароль уже введен.
20: Это надо прям делать некую спецоперацию для того, чтобы ничего случайно не заблокировать, чтобы телефон случайно не перевернулся. А у некоторых банков есть такая опция безопасности, что короче, телефон экраном вниз, там блокируется приложение, нужно вводить пароль.
21: Если нет Apple Watch, то получается эта функция хуже работает.
20: С Apple Watch очень хорошо понятна механика. Соединение разрывается где-то на расстоянии 30-40 метров. Но от большой степени вероятности экран заблокируется. У абсолютного большинства людей включена функция автоматической блокировки экрана через 15 секунд. Я думаю, что это маркетинговая фишка. Это то, что в рамках обновления операционной системы будет идти в категорию прочее. Заодно мы повысили безопасность.
2: Олег Капранов, руководитель проекта технологии российской газеты. Пока нет информации, когда новая функция будет анонсирована официально, однако издание 925Mac утверждает, что опция находится в активной разработке. Российский рынок в среду немного подрос. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
22: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам среды. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,5%, закрылся на уровне 2591 пункт, и отскочили акции ВТБ. Все-таки появились покупатели, бумаги достигали уровней примерно 75 рублей за акцию, но ближе к закрытию торгов стоили уже выше 80. Были данные по инфляции от Росстата, вернулась недельная инфляция в России. Российскую экономику за неделю с 19 по 25 мая потребительские цены выросли на 0,07%. Я напомню, за неделю предыдущую отчетной была дефляция 0,02%. И если брать последние 4 недели, здесь завидная периодичность проявляется. Сначала дефляция 0,02%, потом инфляция 0,07%, потом снова дефляция 0,02%, и снова инфляция 0,07%. Если говорить о годовых показателях, то здесь все стабильно. Годовая инфляция на 25 мая 5,48, то есть остается ниже 5,5%. Не сильно, но все-таки ниже. А 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года. Рубль был очень стабильным. Китайская валюта подросла примерно на 1 копейку. Закрытие 10 рублей 48 копеек. И что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту торговался он преимущественно чуть выше 71 рубля. Но падали цены на нефть, хотя это, как мы видим, не отразилось ни на рубле, ни на российском рынке акций. Смесь Brent протестировала $95 за баррель, даже опускалась ниже впервые с 21 апреля. Рынок продолжает следить пока за переговорной риторикой. Во всяком случае, в среду вновь общался президент США Дональд Трамп с журналистами, сказал, что иранская сторона все-таки очень хочет добиться сделки с Вашингтоном, хотя отметил, что недоволен тем, что пока не удалось достичь соглашения, ну и пригрозил в очередной раз Ирану. Глава Белого дома не исключил возможности возобновления боевых действий в отношении Ирана. Ну и госсекретарь США Марк Рубио сказал о том, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта.
2: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
0: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В 1942 году для подрыва британской экономики по личному указанию Гитлера в Германии начался секретный выпуск поддельных английских денег. К апрелю 1945 года было отпечатано почти 9 миллионов фальшивых банкнот на сумму почти 135 миллионов фунтов стерлингов. Причем экспертов до сих пор впечатляет качество подделок. Они уверены, что никому прежде не удавалось сделать столь точные копии денежных знаков. Множество таких немецких фунтов стерлингов вбрасывалось в финансовые системы оккупированных Германией стран. Ими расплачивались при торговых и банковских операциях. После войны правительство Великобритании потратило немало усилий, чтобы обнаружить и уничтожить все подделки. Одновременно пришлось менять и дизайн банкнот. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума в первом чтении одобрила законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Предусматривается до 5 лет лишения свободы в качестве максимального наказания и штраф до 1,5-2 миллиона рублей. Также будет возможна конфискация имущества. Майнинг будет считаться незаконным, если тот, кто его осуществляет, не внесен в реестр. Грушинский фестиваль в Самарской области опять не состоится. Его отменяют 3-й год подряд из соображений безопасности, сообщила пресс-служба смотра. Организаторы напомнили, что фестиваль уже отменяли с 1980 по 1986 год, после чего он был возобновлен. При этом Грушинский клуб продолжит работу. В Самаре планируют провести зимний Грушинский фестиваль «Гитарная пристань» и другие мероприятия. Организаторы выразили надежду, что фестиваль вернется, как только это станет возможно. Более половины российских компаний намерены инвестировать в обучение сотрудников в этом году, сообщили Forbes в TechBase. Более 40% опрошенных организаций заявили, что это повышает результаты в бизнесе или у конкретного сотрудника. Еще 33% отметили, что процесс помогает удерживать работников и снижает текучесть кадров. Чаще всего приоритетными направлениями для обучения становятся профессиональные hard skills, добавили в TechBase. В России запустили производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Она заменяет работу хрусталика глаза, объяснили в Минздраве. Ее можно будет установить бесплатно по ОМС и отказаться потом от очков. Планируется, что на первом этапе на базе Института микрохирургии глаза имени Федорова будет выпускаться 12 тысяч линз в год. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известия о масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг и дивидендах ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные экзамены. Как оценивают эту идею в преподавательском сообществе? 11 шлемов при наличии одной головы – перебор. Внуковская таможня не дала добро на ввоз в страну коллекции военной амуниции, обладающей исторической ценностью. Таможенники заподозрили ее владельца в коммерческом интересе, и суд их поддержал. Может ли это дело стать прецедентным и закрыть коллекционерам возможность легального ввоза культурных ценностей из-за рубежа? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
3: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
5: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
3: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта доп. Эмиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла. Возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ. А кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами. А дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть и мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит. Продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
6: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, среднесрочном, может быть, одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
3: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
2: У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? С этими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз, а суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Евгений Перельчук подробнее.
16: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес FM Иван Карабанов.
7: Таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров, не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование в дальнейшем. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто кому-то не нравятся коллекционеры и то, что они привозят предметы в Россию, то, что они пополняют реестр Министерства культуры новыми предметами. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов, чего угодно. Для них это вот то же самое.
16: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
9: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов, таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
16: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени», а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения. Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес FM.
2: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вернутся к устным экзаменам, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, нейросеть может написать диплом, но подменить собой учащегося в момент ответа на вопросы педагога ей не под силу. Что думают об этой инициативе в вузах?
8: Профессор Института образования НЕОВШЭ Ирина Абанкина.
10: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самого факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
8: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин Нилов.
12: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации, кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные, а какими инструментами это используется, тоже вторично, потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственных экзаменов – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться целым от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессора бы сказала, вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывайте. Искусственный интеллект – это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособен. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
8: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
23: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, не участвует. Это приятно.
2: Это был опрос вузовской общественности. Добавлю, что Валерий Фальков заявил, что поколение, родившееся после 2025 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
4: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
24: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
4: Комментарии Вовта.
24: Личный взгляд на главные события.
4: Бизнес говорит.
24: Чтобы кто надо услышал.
4: Бесценные знания.
24: Неочевидные, но удивительные факты.
4: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин планирует в августе-сентябре обсудить этот вопрос в рамках подготовки бюджетного пакета. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В этом году порог уменьшился с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Прибыль российских ломбардов в прошлом году взлетела почти в полтора раза до 12,8 миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка. По этим данным, ломбардными услугами пользуются более 2 миллионов человек. За год ломбарды выдали займов более чем на 412 миллиардов рублей, причем почти 95% всех займов пришлось на ювелирные изделия. Задолженность по зарплате в России выросла почти до 3 миллиардов рублей. По данным Росстата, они достигли максимума с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. В московском регионе за первые 4 месяца года размер скидок на квартиры в новостройках вырос до 6% год к году, сообщают ведомости со ссылкой на исследование ЦИАНа. Рост размера скидок подтвердили и другие консультанты. Застройщики вынуждены предлагать скидки из-за падения спроса в начале года, отметили эксперты. Новости на бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. О возможных последствиях Михаил Задорожный.
3: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессоры, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ телеграм каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
11: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию, но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
3: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС и акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустят через границу. То есть раньше импортер оплачивал все постфактум, после ввода ввезенных товаров в оборот, теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенное право и международная торговля BGP

0: и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделала, то она не получит входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
1: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
2: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели и в чем экономический смысл такой схемы? Об этом Наталья Шашина.
3: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или даркстора, везет по улицам, находит нужный дом, курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначное ожидание. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
4: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка, причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты, и к кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
3: Как рассказали Бизнес FM в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах. И появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
5: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
6: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате?
5: Если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
3: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
7: Потому что нужно учитывать здесь, что курьеры у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой, то есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
3: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Возврат денежного перевода через органы опеки. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении банка,

0: Но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
1: Детская карта оформлена официально, к свидетельству о рождении, я владелец счета, оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка. Дыркица, на прошлой неделе приходят деньги непонятные, какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время, начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировке, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Потом смс-ки начинаются приходить, что, ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает. Вот отправил мне туда, игра, почему не с того номера-то пишите? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите, я с него позвоню, верните, пожалуйста. Кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я ее нажимаю, выходит ошибка, типа недостаточно средств для перевода. Пополните счет, хотя деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничение, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, написать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской карты возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделана. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил, все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
0: Сергей, житель Санкт-Петербурга, Бизнес ФМ, направила запрос в Сбербанк. Ранее наша радиостанция рассказывала, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Нового. Москва все время хочет нового. И нового Новикова в том числе. Аркадий Анатольевич, будучи хорошо знакомым с этой неуемной страстью столицы, постоянно подбрасывает хорошо сжигающих деньги дровишек в огонь. Ресторан «Магрит» в гостинице «Россия» с видом на парк «Зарядье». Новее и не придумать. На фоне увлечения российских рестораторов и не только всем русским, европеец «Магрит», кстати говоря, сосед тоже русской по сути кухни Машеньки, кажется привлекательно иным. Сложным, интересным, как и творчество Рене «Магрит», намекающим на то, что за очевидно видимым всегда есть другое видимое. Просто оно не очевидно. Нужно лишь сменить фокус внимания. Помните его работу «Вероломство образов», где изображена трубка с надписью «Это не трубка». Сюрреализм очень про наше время. В ресторане две VIP-комнаты на 12-20 человек. Без них сейчас рестораны премиум-класса не открывают. Большим деньгам и разговорам, как и в 90-е, нужен приват. Без импортозамещения тоже не обошлось. Бургундских из себя строят жирные улитки из Архангельска. Эскалоп готовят из нижегородского фуагра. Магрит был бельгийцем, но этот факт его биографии остался незамеченным. Новиков и старые русские деньги продолжают нежно любить Италию. Франция кулинарным прицепом. Вместо льежского салата пицца и паста, вместо квадрупелей и ламбиков, коктейли на граппе и пуаре, 450 винных этикеток с акцентом на шампань, бордо и бургундию. Скоро появится зеленая летняя терраса, средний чек мне было посчитать сложно. А он, как всегда, зависит от того, что пьем. Морское карпаччо 5600, пицца с икрой морского ежа 4200, пицца с грушей горгонзолой 1100. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Бизнес FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. По его словам, Армения превратится в перекресток мира и разбогатеет. Ранее Москва обещала пресс-наветеле денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Госдума одобрила уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание может достигать 8 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллионов рублей. Такие изменения, по словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, направлены на совершенствование миграционной политики. Прямые рейсы запустят между Россией и Танзанией 2 июля. Их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Самолеты Boeing 787 Dreamliner будут летать 3 раза в неделю. Первый полет будет с минимальным уровнем загрузки. Скелет тиранозавра возрастом 67 миллионов лет выставлен на аукцион с рекордной оценочной стоимостью 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аукционный дом Сотбис. Речь идет об одном из наиболее полных доступных скелетов ящера Титана. Он получил прозвище «Газ» по имени фермера из Южной Дакоты, на угодьях которого был найден. Окаменелости выставят на торги 14 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ЕС или ЕАЭС? Россия прощупывает твердость курса армянского премьера Пашиняна на евроинтеграцию. Ереван рискует потерять льготы на поставки российской нефти и газа. Но Пашинян заявляет, что такая перспектива его не пугает. И что у Армении достаточно денег, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители. Так ли это и к чему приведет газовый торг? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Нашутила на 3 года колонии сотрудница столичного бара, сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с провокационной подписью. Раскаяние в суде и другие смягчающие обстоятельства не помогли ей избежать реального срока. Почему суд вынес приговор, который даже представители РПЦ сочли избыточно суровым? Вторая жизнь подержанных букетов в Узбекистане стремительно набирает обороты. Сервис по перепродаже цветов. Его разработчики получили 50 тысяч долларов инвестиций и задумываются о выходе на международный рынок. Насколько такая услуга востребована в России? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Премьера Армении Пашиняна не пугает возможный рост цен в случае прекращения России соглашения по поставкам газа в страну. Об этом сообщает «Спутник Армения». По словам премьер-министра республики, у Еревана, цитата, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». В среду днем МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева о последствиях поддержания курса на вступление республики в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Также Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем? Комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
7: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда «Газпром» это решительно опровергал, и формально шли споры по цене транзита, а также из-за воровства газа на территории Украины. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 21 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
0: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Защита будет обжаловать приговоры за кальян на Куличе, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой. Девушка, напомню, получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантии на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев подробнее.
8: Сразу стоит оговориться, что 3 года и 25 дней колонии 27-летняя Ксения Белоусова получила не только и даже не столько за пост с куличом. Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
9: Назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути. В течение 15 дней у нас есть возможность подать апелляционную жалобу на приговор. По апелляции планируем.
8: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры, адвокат Даниил Черных-Аипов, считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
10: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4-74 статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
8: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
11: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
12: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки и начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. Первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels, мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то вернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в ВВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
11: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап 50 тысяч долларов на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. 50 тысяч долларов на пресиде не так много по меркам венчура, но для узбекистанского рынка это прорыв, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
13: По сути, это классический пример того, как предприниматель находит рынок сбыта там, где остальные видят просто банальное мусорное ведро. Букет живет 5-7 дней. Его дарят ради одного только эмоционального момента вручения. И Second Bloom монетизирует именно этот разрыв между эмоциональной ценностью подарка и его реальным сроком жизни. По большому счету, это рекоммерс-модель. Та же логика, что у Авито, только в категории, где вообще никто не ожидал вторичного рынка. И мне кажется, это важный сигнал, что в наше время предпринимательство – это не только изобретение нового продукта, а иногда переосмысление пути уже существующего. То есть букет тот же, маршрут и монетизация новая. Если эта модель масштабируется ориентируется на Центральную Азию и Россию, где цветочный рынок огромен и абсолютно не цифровизирован, это может стать потенциальной любопытной историей.
11: Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
14: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Я не вижу в этом какой-то особой прям такой страшной угрозы. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит: слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
11: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
15: Ленск, Республика Саха, 20 тысяч жителей. В середине 18 века поселок был основан как почтовая станция для обслуживания камчатской экспедиции Витуса Беринга. В 1956 году он стал перевалочной базой для алмазодобытчиков. И еще через 7 лет получил статус города.
2: Как появлялись города? На Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
16: Ценные бумаги.
11: Совет директоров Делимобиля рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год в связи с полученным убытком по итогам года. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня, сообщили в компании. Чистый убыток Делимобиля составил 3,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в 8 миллионов рублей за 2024 год.
16: Отчеты и планы.
11: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до 400 тысяч долларов после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. А профсоюз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около 20 миллиардов долларов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась 66 миллиардов долларов капитализации.
16: Бизнес и власть.
11: Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Утверждается, что это решение принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. В середине мая Air Anka приостановила полеты в Россию из-за технических проблем, из-за чего в Турции застряли сотни туристов турагентства Annex Tour. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. А российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
17: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду. А теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию. Школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт. И спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
18: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем что-то узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был, ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил, да. Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
19: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
18: Многие из них у меня спрашивали, ты едешь играть на чемпионат мира? Так как они не все знают, то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады. Меня поздравили.
17: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
20: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 60 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент. За исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
17: После Египта сборной России предстоят еще 2 матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Apple создаст защиту iPhone от уличных воров, сообщает издание 9to5Mac. Если телефон резко выхватят из рук, он сам заблокируется. Кроме того, новая функция сможет отслеживать расстояние до сопряженных Apple Watch. Она также должна учитывать, подключен ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi и находится ли он в знакомом месте. Если данные укажут на то, что смартфон был украден у владельца в незнакомом месте, то будет также ограничен доступ к учетным записям и другим конфиденциальным данным, говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Троцит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
21: С технической точки зрения, в Apple научились очень неплохо интерпретировать данные от акселерометра и некоторых других датчиков. Например, в случае с умными часами и вызовом скорой для пожилых людей, если там теряют сознание. И, в принципе, датчики умеют отличать падение человека при потере сознания от того, что часы просто упали, от того, что человек там резко взмахнул рукой и так далее. Поэтому предположить, что они смогут это настроить так, чтобы это срабатывало именно в случае, когда телефон крадут, вполне возможно.
22: Допустим, вы зашли в банк онлайн. Человек это видит и выхватывает телефон, пароль уже введен.
21: Это надо прям делать некую спецоперацию для того, чтобы ничего случайно не заблокировать, чтобы телефон случайно не перевернулся. А у некоторых банков есть такая опция безопасности, что короче, телефон экраном вниз, там блокируется приложение, нужно вводить пароль.
22: Если нет Apple Watch, то получается эта функция хуже работает.
21: С Apple Watch очень хорошо понятна механика. Соединение разрывается где-то на расстоянии 30-40 метров. Но от большой степени вероятности экран заблокируется. У абсолютно большинства людей включена функция автоматической блокировки экрана через 15 секунд. Я думаю, что это маркетинговая фишка. Это то, что в рамках обновления операционной системы будет идти в категорию прочее. Заодно мы повысили безопасность.
0: Олег Капранов, руководитель проекта технологии «Российской газеты». Пока нет информации, когда новая функция будет анонсирована официально, однако издание 9to5Mag утверждает, что опция находится в активной разработке. Российский рынок в среду немного подрос. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам среды. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,5%, закрылся на уровне 2591 пункт, и отскочили акции ВТБ. Все-таки появились покупатели, бумаги достигали уровней примерно 75 рублей за акцию, но ближе к закрытию торгов стоили уже выше 80. Были данные по инфляции от Росстата. Вернулась недельная инфляция в России. Российскую экономику за неделю с 19 по 25 мая потребительские цены выросли на 0,07%. Я напомню, за неделю предыдущую отчетной была дефляция 0,02%. И если брать последние 4 недели, здесь завидная периодичность проявляется. Сначала дефляция 0,02%, потом инфляция 0,07%, потом снова дефляция 0,02%, и снова инфляция 0,07%. Если говорить о годовых показателях, то здесь все стабильно. Годовая инфляция на 25 мая 5,48, то есть остается ниже 5,5%, не сильно, но все-таки ниже, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года. Рубль был очень стабильным, китайская валюта подросла примерно на 1 копейку, закрытие 10 рублей 48 копеек, и что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту торговался он преимущественно чуть выше 71 рубля. Но падали цены на нефть, хотя это, как мы видим, не отразилось ни на рубле, ни на российском рынке акций. Смесь Brent протестировала $95 за баррель, даже опускалась ниже впервые с 21 апреля. Рынок продолжает следить пока за переговорной риторикой. Во всяком случае, в среду вновь общался президент США Дональд Трамп с журналистами, сказал, что иранская сторона все-таки очень хочет добиться сделки с Вашингтоном, хотя отметил, что недоволен тем, что пока не удалось достичь соглашения, ну и пригрозил очередной раз Ирану. Глава Белого дома не исключил возможности возобновления боевых действий в отношении Ирана. Ну и госсекретарь США Марко Рубио сказал о том, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта.
0: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: Финал Лиги чемпионов УЕФА еще впереди, а вот победитель второго по значимости европейского клубного турнира Лиги Европы уже определен. 20 мая в Стамбуле Астон Вилла со счетом 3-0 победила немецкий Фрайбург. Обладатель последнего трофея – команда интересная, хотя и не с очень громким именем, и заслуживает отдельного рассказа. Клуб располагается в районе Астон, в центре Бирмингема, и ведет свою историю с 1874 года. В последнем сезоне львы заняли 4-е место в английской премьер-лиге. За свою историю клуб 7 раз становился чемпионом страны, а сезон 25-26 стал 112-м в высшем дивизионе английского футбола. По этому показателю Астон Вилла уступает только Эвертону. 3 раза команда опускалась дивизионом ниже и в последний раз вернулась в АПЛ 7 лет назад. Стадион Вилла Парк, где проходят домашние матчи, был построен в 1897. Конечно, за эти годы он неоднократно модернизировался, но элементы той старой арены еще остались. Вмещает он скромные 43 тысячи зрителей, зато регулярно забит до предела. По трансферной стоимости состава Астон Вилла середнячок в АПЛ – 547 миллионов евро. Самые дорогие игроки – это две молодые звезды команды. Англичанин Морган Роджерс и сенегалец Амаду Анана. У обоих долгосрочные контракты со львами, и вокруг них можно строить успешную игру. В этом сезоне Астон Вилла еще предстоит матч за Суперкубок УЕФА. 12 августа они сойдутся с победителями Лиги чемпионов. Один такой трофей в копилке команды уже есть. Он был завоеван в 82-м году. Но главное в истории Астон Вилла – это преданные болельщики, которые заполняют Вилла Парк и создают там невероятную атмосферу в любую погоду и при любом положении команды в таблице.
15: и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума в первом чтении одобрила законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Предусматривается до 5 лет лишения свободы в качестве максимального наказания и штраф до 1,5–2 миллионов рублей. Также будет возможна конфискация имущества. Майнинг будет считаться незаконным, если тот, кто его осуществляет, не внесен в реестр. Грушинский фестиваль в Самарской области опять не состоится. Его отменяют 3-й год подряд из соображений безопасности, сообщила пресс-служба смотра. Организаторы напомнили, что фестиваль уже отменяли с 1980 по 1986 год, после чего он был возобновлен. При этом Грушинский клуб продолжит работу. В Самаре планируют провести зимний Грушинский фестиваль «Гитарная пристань» и другие мероприятия. Организаторы выразили надежду, что фестиваль вернется, как только это станет возможно. Более половины российских компаний намерены инвестировать в обучение сотрудников в этом году, сообщили Forbes в TechBase. Более 40% опрошенных организаций заявили, что это повышает результаты в бизнесе или у конкретного сотрудника. Еще 33% отметили, что процесс помогает удерживать работников и снижает текучесть кадров. Чаще всего приоритетными направлениями для обучения становятся профессиональные hard skills, добавили в TechBase. В России запустили производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Она заменяет работу хрусталика глаза, объяснили в Минздраве. Ее можно будет установить бесплатно по ОМС и отказаться потом от очков. Планируется, что на первом этапе на базе Института микрохирургии глаза имени Федорова будет выпускаться 12 тысяч линз в год. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известия о масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг и дивидендах ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные экзамены. Как оценивают эту идею в преподавательском сообществе? 11 шлемов при наличии одной головы – перебор. Внуковская таможня не дала добро на ввоз в страну коллекции военной амуниции, обладающей исторической ценностью. Таможенники заподозрили ее владельца в коммерческом интересе, и суд их поддержал. Может ли это дело стать прецедентным и закрыть коллекционерам возможность легального ввоза культурных ценностей из-за рубежа? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
5: Во вторник рынок пытался переварить сразу 3 новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
6: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынку это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
5: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта допомиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла, возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ, а кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами, а дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
7: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверь, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном, может быть, одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
5: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
0: У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? С этими словами таможник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз, а суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Евгений Перельчук подробнее.
9: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес FM Иван Карабанов.
10: Таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров, не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование в дальнейшем. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто кому-то не нравятся коллекционеры и то, что они привозят предметы в Россию, то, что они пополняют реестр Министерства культуры новыми предметами. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов, чего угодно. Для них это вот то же самое.
9: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
8: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
9: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника Внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
0: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вернутся к устным экзаменам, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, нейросеть может написать диплом, но подменить собой учащегося в момент ответа на вопросы педагога ей не под силу. Что думают об этой инициативе в вузах?
12: Профессор Института образования НЕОВШЭ Ирина Абанкина.
13: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самого факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
12: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин-Нилов.
23: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные, а какими инструментами это используется, тоже вторично, потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственных экзаменов – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессор бы сказал, вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты. Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект — это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
12: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
11: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, в них участвует. Это приятно.
0: Это был опрос вузовской общественности. Добавлю, что Валерий Фальков заявил, что поколение, родившееся после 2025 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
15: Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин планирует в августе-сентябре обсудить этот вопрос в рамках подготовки бюджетного пакета. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В этом году порог уменьшился с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Прибыль российских ломбардов в прошлом году взлетела почти в полтора раза до 12,8 миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка. По этим данным, ломбардными услугами пользуются более 2 миллионов человек. За год ломбарды выдали займов более чем на 412 миллиардов рублей, причем почти 95% всех займов пришлось на ювелирные изделия. Задолженность по зарплате в России выросла почти до 3 миллиардов рублей. По данным Росстата, они достигли максимума с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. В московском регионе за первые 4 месяца года размер скидок на квартиры в новостройках вырос до 6% год к году, сообщают ведомости со ссылкой на исследование ЦИАНа. Рост размера скидок подтвердили и другие консультанты. Застройщики вынуждены предлагать скидки из-за падения спроса в начале года, отметили эксперты. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. О возможных последствиях Михаил Задорожный.
16: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ Telegram
5: телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
17: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
5: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустят через границу. То есть раньше импортеры оплачивали все постфактум, после ввода ввезенных товаров в оборот. Теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенное право и международная торговля BGP Litigation Александр Кирильченко.
18: Бизнесу придется этот аванс в НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товары из стран Союза точно дешевле не станут, а вот дороже стать могут. По крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот

0: товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес-ФМ.
1: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели и в чем экономический смысл такой схемы? Об этом Наталья Шашина.
2: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или даркстора, везет по улицам, находит нужный дом, курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначное ожидание. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
3: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться, в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. К кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
2: Как рассказали Бизнес-ФМ в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах, и появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
4: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
5: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате.
4: А если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
2: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
6: Потому что нужно учитывать здесь, что курьер у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой, то есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
2: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Возврат денежного перевода через органы опеки. В редакцию Бизнес-ФМ обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении банка, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
7: Детская карта, оформленная официально, как свидетельство о рождении, я владелец счета, оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка. Дыркится. На прошлой неделе приходят деньги непонятные, какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Я думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время.

0: Начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировках неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Потом смс-ки начинаются приходить, что ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает, вот, отправил мне туда, игра, почему не с того номера-то пишите? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите с него позвонить, верните, пожалуйста. Кнопки вернуть у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка вернуть есть, но когда я нажимаю, выходит ошибка, типа недостаточно средств перевода. Пополните счет, хотя деньги они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию. Они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничения, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, написать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, и пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской карты возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделано. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая вот была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил. Все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
1: Сергей, житель Санкт-Петербурга, Бизнес ФМ, направила запрос в Сбербанк. Ранее наша радиостанция рассказывала, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери.
2: Продолжительность жизни.
3: Каждый хоть раз откладывал важное дело и потом злился на себя. Но нейронаука смотрит на это иначе. Прокрастинация – не слабость воли, а конфликт двух систем архитектуры мышления.
2: Журналист Алена Копылова.
3: Префронтальная кора отвечает за планирование, самоконтроль и принятие решений. Лимбическая система – за угрозы и немедленное вознаграждение. Когда задача вызывает тревогу, скуку или ощущение сложности, миндалевидное тело воспринимает ее как угрозу и запускает реакцию избегания. Мозг бежит от задачи к тому, что дает немедленный дофамин. Нейровизуализация показала, у хронических прокрастинаторов миндалевидное тело крупнее, а связь между ним и префронтальной корой слабее. Французские исследователи провели эксперимент с использованием ФМРТ и выявили специфический сигнал в префронтальной коре. Он отслеживает воспринимаемую стоимость усилия и предсказывает, будет ли задача отложена. Чем дальше награда, тем меньше она весит для мозга прямо сейчас. Это называется темпоральным дисконтированием. Именно поэтому дедлайн через месяц не мотивирует, а дедлайн завтра мобилизует. Китайское исследование показало, что трудности с регуляцией эмоций – один из основных предикторов прокрастинации. Дело в том, можешь ли ты управлять своим эмоциональным состоянием в момент начала выполнения задачи. Тревога или скука запускают избегание раньше, чем успевает включиться рациональное мышление. Это же открывает путь к решению. Канадские исследователи выяснили, что конкретный план с указанием, когда, где и как выполнить задачу, снижает активацию миндалевидного тела в момент начала работы на 40% и восстанавливает вовлеченность префронтальной коры.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. По его словам, Армения превратится в перекресток мира и разбогатеет. Ранее Москва обещала пресс-наветеле денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Госдума одобрила уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание может достигать 8 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллионов рублей. Такие изменения, по словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, направлены на совершенствование миграционной политики. Прямые рейсы запустят между Россией и Танзанией 2 июля. Их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Самолеты Boeing 787 Dreamliner будут летать 3 раза в неделю. Первый полет будет с минимальным уровнем загрузки. Скелет тиранозавра возрастом 67 миллионов лет выставлен на аукцион с рекордной оценочной стоимостью 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аукционный дом Сотбис. Речь идет об одном из наиболее полных доступных скелетов ящера Титана. Он получил прозвище «Газ» по имени фермера из Южной Дакоты, на угодьях которого был найден. Окаменелости выставят на торги 14 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ЕС или ЕАЭС? Россия прощупывает твердость курса армянского премьера Пашиняна на евроинтеграцию. Ереван рискует потерять льготы на поставки российской нефти и газа. Но Пашинян заявляет, что такая перспектива его не пугает. И что у Армении достаточно денег, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители. Так ли это и к чему приведет газовый торг? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Нашутила на 3 года колонии сотрудница столичного бара, сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с провокационной подписью. Раскаяние в суде и другие смягчающие обстоятельства не помогли ей избежать реального срока. Почему суд вынес приговор, который даже представители РПЦ сочли избыточно суровым? Вторая жизнь подержанных букетов в Узбекистане стремительно набирает обороты. Сервис по перепродаже цветов. Его разработчики получили 50 тысяч долларов инвестиций и задумываются о выходе на международный рынок. Насколько такая услуга востребована в России? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Премьера Армении Пашиняна не пугает возможный рост цен в случае прекращения России соглашения по поставкам газа в страну. Об этом сообщает «Спутник Армения». По словам премьер-министра республики, у Еревана, цитата, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». В среду днем МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева о последствиях поддержания курса на вступление республики в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Также Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем? Комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
5: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда «Газпром» это решительно опровергал, и формально шли споры по цене транзита, а также из-за воровства газа на территории Украины. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны-кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 21 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на силу Сибири-2, в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
1: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Защита будет обжаловать приговоры за кальян на Куличе, заявил Бизнес-ФМ адвокат Ксении Белоусовой. Девушка, напомню, получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантии на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев подробнее.
6: Сразу стоит оговориться, что 3 года и 25 дней колонии 27-летняя Ксения Белоусова получила не только и даже не столько за пост с куличом. Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил Бизнес-ФМ адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
7: Назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути. В течение 15 дней у нас есть возможность подать апелляционную жалобу на приговор. По апелляции планируем.
6: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры, адвокат Даниил Черных-Аипов, считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
8: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях.
9: направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, ну, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4 74 статьи Уголовного кодекса автоматически, не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
6: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
10: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате телеграм-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
11: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки и начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. Первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels. Мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать то, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то вернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в ВВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
10: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап 50 тысяч долларов на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. 50 тысяч долларов на пресиде не так много по меркам венчура, но для узбекистанского рынка это прорыв, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
12: По сути, это классический пример того, как предприниматель находит рынок сбыта там, где остальные видят просто банальное мусорное ведро. Букет живет 5-7 дней. Его дарят ради одного только эмоционального момента вручения. И Second Bloom монетизирует именно этот разрыв между эмоциональной ценностью подарка и его реальным сроком жизни. По большому счету, это рекоммерс-модель. Та же логика, что у Авито, только в категории, где вообще никто не ожидал вторичного рынка. И мне кажется, это важный сигнал, что в наше время предпринимательство — это не только изобретение нового продукта, а иногда переосмысление пути уже существующего. То есть букет тот же, маршрут и монетизация новая. Если эта модель масштабируется на Центральную Азию и Россию, где цветочный рынок огромен и абсолютно не цифровизирован, это может стать потенциальной любопытной историей.
10: Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
13: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Я не вижу в этом какой-то особой прям такой страшной угрозы. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит, слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
10: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
10: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
2: Ценные бумаги.
10: Совет директоров Делимобиля рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год в связи с полученным убытком по итогам года. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня, сообщили в компании. Чистый убыток Делимобиля составил 3,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в 8 миллионов рублей за 2024 год.
2: Отчеты и планы.
10: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до 400 тысяч долларов после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. А профсоюз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около 20 миллиардов долларов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась 66 миллиардов долларов капитализации.
2: Бизнес и власть.
10: Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Утверждается, что это решение принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. В середине мая Air Anka приостановила полеты в Россию из-за технических проблем, из-за чего в Турции застряли сотни туристов турагентства Anex Tour. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. А российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
14: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду, а теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию, школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилда Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт и спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
15: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем что-то узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был, ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил, да. Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
16: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
15: Многие из них меня спрашивали, ты едешь играть на чемпионат мира? Так как они не все знают, то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады. Меня поздравили.
14: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить два хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
17: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент. За исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
14: После Египта сборной России предстоят еще два матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Apple создаст защиту iPhone от уличных воров, сообщает издание 9to5Mac. Если телефон резко выхватят из рук, он сам заблокируется. Кроме того, новая функция сможет отслеживать расстояние до сопряженных Apple Watch. Она также должна учитывать, подключен ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi и находится ли он в знакомом месте. Если данные укажут на то, что смартфон был украден у владельца в незнакомом месте, то будет также ограничен доступ к учетным записям и другим конфиденциальным данным, говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Рацит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
18: С технической точки зрения, в Apple научились очень неплохо интерпретировать данные от акселерометра и некоторых других датчиков. Например, в случае с умными часами и вызовом скорой для пожилых людей, если там теряют сознание. И, в принципе, датчики умеют отличать падение человека при потере сознания от того, что часы просто упали, от того, что человек там резко взмахнул рукой и так далее. Поэтому предположить, что они смогут это настроить так, чтобы это срабатывало именно в случае, когда телефон крадут, вполне возможно.
19: Допустим, вы зашли в банк онлайн, человек это видит и выхватывает телефон, пароль уже введен.
18: Это надо прям делать некую спецоперацию для того, чтобы ничего случайно не заблокировать, чтобы телефон случайно не перевернулся. А у некоторых банков есть такая опция безопасности, что ты рочишь телефон экраном вниз, там блокируется приложение, нужно вводить пароль.
19: Если нет Apple Watch, то получается эта функция хуже работает.
18: С Apple Watch очень хорошо понятна механика. Соединение разрывается где-то на расстоянии 30-40 метров. Но от большой степени вероятности экран заблокируется. У абсолютного большинства людей включена функция автоматической блокировки экрана через 15 секунд. Я думаю, что это маркетинговая фишка. Это то, что в рамках обновления операционной системы будет идти в категорию прочее. Заодно мы повысили безопасность.
1: Олег Капранов, руководитель проекта технологии российской газеты. Пока нет информации, когда новая функция будет анонсирована официально, однако издание 9to5Mac утверждает, что опция находится в активной разработке. Российский рынок в среду немного подрос. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
20: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам среды. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,5%, закрылся на уровне 2591 пункт, и отскочили акции ВТБ. Все-таки появились покупатели, бумаги достигали уровней примерно 75 рублей за акцию, но ближе к закрытию торгов стоили уже выше 80. Были данные по инфляции от Росстата. Вернулась недельная инфляция в России. Российскую экономику за неделю с 19 по 25 мая потребительские цены выросли на 0,07%. Я напомню, за неделю предыдущую отчетной была дефляция 0,02%. И если брать последние 4 недели, здесь завидная периодичность проявляется. Сначала дефляция 0,02%, потом инфляция 0,07%, потом снова дефляция 0,02%, и снова инфляция 0,07%. Если говорить о годовых показателях, то здесь все стабильно. Годовая инфляция на 25 мая 5,48, то есть остается ниже 5,5%, не сильно, но все-таки ниже, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года. Рубль был очень стабильным, китайская валюта подросла примерно на 1 копейку, закрытие 10 рублей 48 копеек, и что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту торговался он преимущественно чуть выше 71 рубля. Но падали цены на нефть, хотя это, как мы видим, не отразилось ни на рубле, ни на российском рынке акций. Смесь Brent протестировала $95 за баррель, даже опускалась ниже впервые с 21 апреля. Рынок продолжает следить пока за переговорной риторикой. Во всяком случае, в среду вновь общался президент США Дональд Трамп с журналистами, сказал, что иранская сторона все-таки очень хочет добиться сделки с Вашингтоном, хотя отметил, что недоволен тем, что пока не удалось достичь соглашения, ну и пригрозил очередной раз Ирану. Глава Белого дома не исключил возможности возобновления боевых действий в отношении Ирана. Ну и госсекретарь США Марко Рубио сказал о том, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта.
1: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
2: Между делом с Кирой Альтман.
21: Жан-Клод Мерсан, мое открытие. Он прибыл в Москву с официальным визитом. Он управляет коллекцией отелей «Дворцов» Роял Мансур. И его опыт приема гостей, которые видели все, мне неподдельно интересен. Обычно сервис с приставкой VIP-юник – это такая елейность, да, маска заботы, мы с вами ее знаем. А вот то, что делает Жан-Клод, это высший пилотаж. Это когда проявляется интерес к личности путешественника, а не к роли. Вот пример того, как это происходит.
22: Есть протоколы каждой детали встречи, и в том числе протокол фотографии генерального директора с президентской четой. И вот представьте себе протокол, и вот как раз эта знаменитая фотография, которая обязана быть сделана, я и чета Байденов. Я задаю фотографу вопрос: так, подожди, я здесь хорошо получаюсь или нет? И все тут же начинают очень громко смеяться, и вот этим таким смешным моментом обстановка была разряжена, и все пошло абсолютно по-другому, человеческому сценарию. Мы всегда проявляем внимание к клиенту. Это может быть вопрос про собачку, про ребенка. Я могу обратить внимание на платье или на какую-то деталь этого платья. Но клиент должен всегда чувствовать, что он нам интересен как личность. Для меня всегда Мишель Обама – это была небожительница. И вот представьте себе, приезжает эта очень серьезная делегация. Мишель Обама, куча людей, секьюрити и так далее. И меня очень жестко проинструктировали. Вы должны стоять вот именно на этом месте. Вы не должны жать ей руку. Вы не должны говорить с ней. Если Мишель Обама соблаговолит, она сама подойдет и пожмет вам руку. Вы не должны шевелиться вообще. И вот подъезжает машина, ей открывают дверь, и выходит совершенно очаровательная особа, которая бросается ко мне и чуть ли не обнимает. За одну секунду эта действительно высокая особа разрядила полностью ситуацию, поменяла ее в одно мгновение.
21: Жан-Клод Мерсан, CEO коллекции Роял Мансур. Кир Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
23: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума в первом чтении одобрила законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Предусматривается до 5 лет лишения свободы в качестве максимального наказания и штраф до 1,5–2 миллионов рублей. Также будет возможна конфискация имущества. Майнинг будет считаться незаконным, если тот, кто его осуществляет, не внесен в реестр. Грушинский фестиваль в Самарской области опять не состоится. Его отменяют 3-й год подряд из соображений безопасности, сообщила пресс-служба смотра. Организаторы напомнили, что фестиваль уже отменяли с 1980 по 1986 год, после чего он был возобновлен. При этом Грушинский клуб продолжит работу. В Самаре планируют провести зимний Грушинский фестиваль «Гитарная пристань» и другие мероприятия. Организаторы выразили надежду, что фестиваль вернется, как только это станет возможно. Более половины российских компаний намерены инвестировать в обучение сотрудников в этом году, сообщили Forbes в TechBase. Более 40% опрошенных организаций заявили, что это повышает результаты в бизнесе или у конкретного сотрудника. Еще 33% отметили, что процесс помогает удерживать работников и снижает текучесть кадров. Чаще всего приоритетными направлениями для обучения становятся профессиональные hard skills, добавили в TechBase. В России запустили производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Она заменяет работу хрусталика глаза, объяснили в Минздраве. Ее можно будет установить бесплатно по ОМС и отказаться потом от очков. Планируется, что на первом этапе на базе Института микрохирургии глаза имени Федорова будет выпускаться 12 тысяч линз в год. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известия о масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг и дивидендах ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные экзамены. Как оценивают эту идею в преподавательском сообществе? 11 шлемов при наличии одной головы – перебор. Внуковская таможня не дала добро на ввоз в страну коллекции военной амуниции, обладающей исторической ценностью. Таможенники заподозрили ее владельца в коммерческом интересе, и суд их поддержал. Может ли это дело стать прецедентным и закрыть коллекционерам возможность легального ввоза культурных ценностей из-за рубежа? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
3: Во вторник рынок пытался переварить сразу 3 новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
4: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей не стал.
3: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первозампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта допомиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла, возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ, а кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами, а дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
5: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, среднесрочном, может быть, одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
3: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? С этими словами таможник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз, а суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Евгений Перельчук подробнее.
7: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес-ФМ Иван Карабанов.
8: Таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров, не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование в дальнейшем. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто кому-то не нравятся коллекционеры и то, что они привозят предметы в Россию, то, что они пополняют с реестра Министерства культуры новыми предметами. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов, чего угодно. Для них это вот то же самое.
7: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
6: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов, таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
7: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
1: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вернутся к устным экзаменам, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, нейросеть может написать диплом, но подменить собой учащегося в момент ответа на вопросы педагога ей не под силу. Что думают об этой инициативе в вузах?
9: Профессор Института образования НЕОВШЕ Ирина Абанкина.
11: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самого факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
9: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин Нилов.
12: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации, кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные, а какими инструментами используется, тоже вторично, потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственных экзаменов – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессора бы сказала, вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект – это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
9: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
10: что вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, в них участвует. Это приятно.
1: Это был опрос вузовской общественности. Добавлю, что Валерий Фальков заявил, что поколение, родившееся после 2025 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
23: Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес-ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин планирует в августе-сентябре обсудить этот вопрос в рамках подготовки бюджетного пакета. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В этом году порог уменьшился с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Прибыль российских ломбардов в прошлом году взлетела почти в полтора раза до 12,8 миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка. По этим данным, ломбардными услугами пользуются более 2 миллионов человек. За год ломбарды выдали займов более чем на 412 миллиардов рублей, причем почти 95% всех займов пришлось на ювелирные изделия. Задолженность по зарплате в России выросла почти до 3 миллиардов рублей. По данным Росстата, они достигли максимума с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. В московском регионе за первые 4 месяца года размер скидок на квартиры в новостройках вырос до 6% год к году, сообщают ведомости со ссылкой на исследование ЦИАНа. Рост размера скидок подтвердили и другие консультанты. Застройщики вынуждены предлагать скидки из-за падения спроса в начале года, отметили эксперты. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. О возможных последствиях Михаил Задорожный.
13: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
15: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию, но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
3: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустят через границу. То есть раньше импортеры оплачивали все постфактум, после ввода ввезенных товаров в оборот. Теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
14: Бизнесу придется этот авансовый НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товары из стран Союза точно дешевле не станут, а вот дороже стать могут, по крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налоговую отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделала, то она не получит входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
3: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине.

0: квартиру. У покупателей пока неоднозначные ожидания. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
1: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться, в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. К кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
0: Как рассказали бизнес-фм в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах, и появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
2: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
3: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате?
2: Если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
0: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
4: Потому что нужно учитывать здесь, что курьер у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой, то есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
0: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
5: Возврат денежного перевода через органы опеки. В редакцию Бизнес-ФМ обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении банка, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
6: Детская карта, оформленная официально по свидетельству о рождении, я владелец счета, оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка. Дыркится. На прошлой неделе приходят деньги непонятные, какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время, начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировке, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Потом смс-ки начинают приходить, что, ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает. Вот отправил мне туда, я говорю, а почему не с того номера-то пишите? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите, я с него позвоню, верните, пожалуйста. Кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я нажимаю, выходит ошибка, типа недостаточно средств перевода. Пополните счет, хотя деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, и они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничение, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, написать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов.

0: копейки. То есть перевести просто детской картой возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделана. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая вот была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил. Все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
1: Сергей, житель Санкт-Петербурга, Бизнес ФМ, направила запрос в Сбербанк. Ранее наша радиостанция рассказывала, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Ресторатор Андрей Зайцев. Уверена, многие помнят его, подпескаторы и Ноа. Знает, где водится крупная рыба. Рядом с бизнес-школой Сколково и по соседству с Ринг и Энна Бистро буквально на днях откроется новый ресторан, которому он приложил свою благословенную рестораторскую руку. Лепредор. Согласно новому закону, на ходу, правда, переименованный в Золотого Зайца. Золотой Зайцев сам собой напрашивается каламбур. Так ли это, пока гадаем, официально ресторан откроет двери с 1 июня, но технически уже работает. Кухня итальянская, Андрей хорошо ее знает и любит. В 1998 году он открыл один из первых тогда итальянских ресторанов в Москве «Синьоре». Шеф-повар Зайца Карлос Кафетто, известный в Москве по кухне ресторана «Во дворе». 200 посадок. Для локального проекта это много. Предполагается и банкетное использование площадки, плюс два отдельных закрытых зала для частных мероприятий. Кухня с Кафетто в основном южно-итальянская. В курортных компании и Лацо шеф провел свое детство, поэтому морепродукты, роу-бар, тема, в которой Зайцев плавает, как рыба в воде, неаполитанская пицца на дровах и паста ручной работы. Но кроме этого и стейки сухого вызревания. Все-таки это Италия в Москве. Золотой Заяц оборудован камерами, работает на мясе прайм-биф и хорошем гриле. Что касается фирменных блюд, то это пате и рагу из кролика, конечно. Достаточная для регулярного разнообразия винная карта, около 300 этикеток, преимущественно итальянских хозяйств, и достойные побокальные позиции на каравине. Очень похоже, что Энна Бистро придется мобилизоваться рядом с таким соседом, братцем-кроликом, совсем не простаком. Средний чек в Золотом Зайце заявлен около 10 тысяч рублей на человека. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. По его словам, Армения превратится в перекресток мира и разбогатеет. Ранее Москва обещала приостановить или денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Госдума одобрила уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание может достигать 8 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллионов рублей. Такие изменения, по словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, направлены на совершенствование миграционной политики. Прямые рейсы запустят между Россией и Танзанией 2 июля. Их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Самолеты Boeing 787 Dreamliner будут летать 3 раза в неделю. Первый полет будет с минимальным уровнем загрузки. Скелет тиранозавра возрастом 67 миллионов лет выставлен на аукцион с рекордной оценочной стоимостью 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аукционный дом Сотбис. Речь идет об одном из наиболее полных доступных скелетов ящера Титана. Он получил прозвище «Газ» по имени фермера из Южной Дакоты, на угодьях которого был найден. Окаменелости выставят на торги 14 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ЕС или ЕАЭС? Россия прощупывает твердость курса армянского премьера Пашиняна на евроинтеграцию. Ереван рискует потерять льготы на поставки российской нефти и газа. Но Пашинян заявляет, что такая перспектива его не пугает. И что у Армении достаточно денег, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители. Так ли это и к чему приведет газовый торг? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Нашутила на 3 года колонии сотрудница столичного бара, сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с провокационной подписью. Раскаяние в суде и другие смягчающие обстоятельства не помогли ей избежать реального срока. Почему суд вынес приговор, который даже представители РПЦ сочли избыточно суровым? Вторая жизнь подержанных букетов в Узбекистане стремительно набирает обороты. Сервис по перепродаже цветов. Его разработчики получили 50 тысяч долларов инвестиций и задумываются о выходе на международный рынок. Насколько такая услуга востребована в России? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Премьера Армении Пашиняна не пугает возможный рост цен в случае прекращения России соглашения по поставкам газа в страну. Об этом сообщает «Спутник Армения». По словам премьер-министра республики, у Еревана, цитата, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». В среду днем МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева о последствиях поддержания курса на вступление республики в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Также Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем? Комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
5: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда «Газпром» это решительно опровергал, и формально шли споры по цене транзита, а также из-за воровства газа на территории Украины. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на силу Сибири-2, в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
1: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Защита будет обжаловать приговоры за кальян на Куличе, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой. Девушка, напомню, получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантии на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев подробнее.
6: Сразу стоит оговориться, что 3 года и 25 дней колонии 27-летняя Ксения Белоусова получила не только и даже не столько за пост с куличом. Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
7: Назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути. В течение 15 дней у нас есть возможность подать апелляционную жалобу на приговор. По апелляции планируем.
6: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» адвокат Даниил Черных-Аипов считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
8: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4-74 статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
6: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
9: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
10: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. В первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels, мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то вернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
9: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап 50 тысяч долларов на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. 50 тысяч долларов на пресиде не так много по меркам венчура, но для узбекистанского рынка это прорыв, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
11: По сути, это классический пример того, как предприниматель находит рынок сбыта там, где остальные видят просто банальное мусорное ведро. Букет живет 5-7 дней. Его дарят ради одного только эмоционального момента вручения. И Second Bloom монетизирует именно этот разрыв между эмоциональной ценностью подарка и его реальным сроком жизни. По большому счету, это рекоммерс-модель. Та же логика, что у Авито, только в категории, где вообще никто не ожидал вторичного рынка. И мне кажется, это важный сигнал, что в наше время предпринимательство — это не только изобретение нового продукта, а иногда переосмысление пути уже существующего. То есть букет тот же, маршрут и монетизация новая. Если эта модель масштабируется на Центральную Азию и Россию, где цветочный рынок огромен и абсолютно не цифровизирован, это может стать потенциальной любопытной историей.
9: Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
12: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Я не вижу в этом какой-то особой прям такой страшной угрозы. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит: слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
9: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер».
13: и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
14: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
15: Ценные бумаги.
14: Совет директоров Делимобиля рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год в связи с полученным убытком по итогам года. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня, сообщили в компании. Чистый убыток Делимобиля составил 3,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в 8 миллионов рублей за 2024 год.
15: Отчеты и планы.
14: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до 400 тысяч долларов после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. А профсоюз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около 20 миллиардов долларов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась 66 миллиардов долларов капитализации.
15: Бизнес и власть.
14: Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Утверждается, что это решение принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. В середине мая Air Anka приостановила полеты в Россию из-за технических проблем, из-за чего в Турции застряли сотни туристов турагентства Anex Tour. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. А российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
16: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду. А теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию, школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт и спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
17: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем что-то узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был, ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил, да. Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
18: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
17: Многие из них у меня спрашивали, ты едешь играть на чемпионат мира? Так как они не все знают, то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады. Меня поздравили.
16: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит говорит корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
7: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 60 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент. За исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
16: После Египта сборной России предстоят еще два матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Apple создаст защиту iPhone от уличных воров, сообщает издание 9to5Mac. Если телефон резко выхватят из рук, он сам заблокируется. Кроме того, новая функция сможет отслеживать расстояние до сопряженных Apple Watch. Она также должна учитывать, подключен ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi и находится ли он в знакомом месте. Если данные укажут на то, что смартфон был украден у владельца в незнакомом месте, то будет также ограничен доступ к учетным записям и другим конфиденциальным данным, говорит руководитель проекта технологии «Российской газеты» и эксперт «Троцит», автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
19: С технической точки зрения, в Apple научились очень неплохо интерпретировать данные от акселерометра и некоторых других датчиков. Например, в случае с умными часами и вызовом скорой для пожилых людей, если там теряют сознание. И, в принципе, датчики умеют отличать падение человека при потере сознания от того, что часы просто упали, от того, что человек там резко взмахнул рукой и так далее. Поэтому предположить, что они смогут это настроить так, чтобы это срабатывало именно в случае, когда телефон крадут, вполне возможно.
20: Допустим, вы зашли в банк онлайн, человек это видит и выхватывает телефон, пароль уже введен.
19: Это надо прям делать некую спецоперацию для того, чтобы ничего случайно не заблокировать, чтобы телефон случайно не перевернулся. А у некоторых банков есть такая опция безопасности, что короче, телефон экраном вниз, там блокируется приложение, нужно вводить пароль.
20: Если нет Apple Watch, то получается эта функция хуже работает.
19: С Apple Watch очень хорошо понятна механика. Соединение разрывается где-то на расстоянии 30-40 метров. Но от большой степени вероятности экран заблокируется. У абсолютного большинства людей включена функция автоматической блокировки экрана через 15 секунд. Я думаю, что это маркетинговая фишка. Это то, что в рамках обновления операционной системы будет идти в категорию прочее. Заодно мы повысили безопасность.
1: Олег Капранов, руководитель проекта технологии «Российской газеты». Пока нет информации, когда новая функция будет анонсирована официально, однако издание 9to5Mac утверждает, что опция находится в активной разработке. Российский рынок в среду немного подрос. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
21: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам среды. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,5%, закрылся на уровне 2591 пункт, и отскочили акции ВТБ. Все-таки появились покупатели, бумаги достигали уровней примерно 75 рублей за акцию, но ближе к закрытию торгов стоили уже выше 80. Были данные по инфляции от Росстата, вернулась недельная инфляция в России. Российскую экономику за неделю с 19 по 25 мая потребительские цены выросли на 0,07%. Я напомню, за неделю предыдущую отчетной была дефляция 0,02%. И если брать последние 4 недели, здесь завидная периодичность проявляется. Сначала дефляция 0,02%, потом инфляция 0,07%, потом снова дефляция 0,02%, и снова инфляция 0,07%. Если говорить о годовых показателях, то здесь все стабильно. Годовая инфляция на 25 мая 5,48, то есть остается ниже 5,5%. Не сильно, но все-таки ниже. А 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года. Рубль был очень стабильным. Китайская валюта подросла примерно на 1 копейку. Закрытие 10 рублей 48 копеек. И что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту торговался он преимущественно чуть выше 71 рубля. Но падали цены на нефть, хотя это, как мы видим, не отразилось ни на рубле, ни на российском рынке акций. Смесь Brent протестировала 95 долларов за баррель, даже опускалась ниже впервые с 21 апреля. Рынок продолжает следить пока за переговорной риторикой. Во всяком случае, в среду вновь общался президент США Дональд Трамп с журналистами, сказал, что иранская сторона все-таки очень хочет добиться сделки с Вашингтоном, хотя отметил, что недоволен тем, что пока не удалось достичь соглашения, ну и пригрозил очередной раз Ирану. Глава Белого дома не исключил возможности возобновления боевых действий в отношении Ирана. Ну и госсекретарь США Марко Рубио сказал о том, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта.
1: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
0: Всегда приятно видеть успехи российских спортсменов на международных соревнованиях высочайшего уровня. А в текущих реалиях с массой запретов на участие наших такие победы приятны вдвойне. Один из немногих видов, который и сейчас продолжает радовать регулярными золотыми медалями, это стрелковый спорт. Советская и российская стрелковые школы всегда славились высокими достижениями, и новое поколение продолжает эту традицию. Молодой спортсменкой Виталину Бацарашкину, которая уже успела завоевать 2 золота Олимпийских игр в Токио, в 2020-м, золото чемпионата мира и 5 высших наград чемпионатов Европы не назвать. А ей всего 29 лет. Причем в Токио Виталина взяла первые места как в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, так и из малокалиберного с дистанции 25 метров. А ведь это очень разные виды оружия. Свое золото в пневматике Бацарашкина добыла с помощью пистолета Marini CM200. Интересно, что данное оружие создано швейцарцами на базе спортивного пистолета 22-го калибра. Оружие доступно и спортсменам-любителям, но удовольствие не из дешевых. Стоимость базовой модели начинается от 380 тысяч рублей. Для стрельбы с 25 метров Виталина использовала Пардини СП. Эта модель проектировалась одним из лучших итальянских стрелков Джампьеро Пардини, который в 1976 году основал свою компанию по производству спортивного оружия. Она с незначительными модификациями производится с 1983 года. Такой пистолет тоже доступен любителям по цене от 500 000 рублей. Конечно, качественное оружие важно для стрелка, но это лишь инструмент в руках спортсмена. Успех Виталины Бацарашкиной – это в первую очередь результат долгой кропотливой работы команды специалистов и выстроенной за многие годы успешной системы подготовки российских стрелков.
2: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума в первом чтении одобрила законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Предусматривается до 5 лет лишения свободы в качестве максимального наказания и штраф до 1,5–2 миллиона рублей. Также будет возможна конфискация имущества. Майнинг будет считаться незаконным, если тот, кто его осуществляет, не внесен в реестр. Грушинский фестиваль в Самарской области опять не состоится. Его отменяют 3-й год подряд из соображений безопасности, сообщила пресс-служба смотра. Организаторы напомнили, что фестиваль уже отменяли с 1980 по 1986 год, после чего он был возобновлен. При этом Грушинский клуб продолжит работу. В Самаре планируют провести зимний Грушинский фестиваль «Гитарная пристань» и другие мероприятия. Организаторы выразили надежду, что фестиваль вернется, как только это станет возможно. Более половины российских компаний намерены инвестировать в обучение сотрудников в этом году, сообщили Forbes в TechBase. Более 40% опрошенных организаций заявили, что это повышает результаты в бизнесе или у конкретного сотрудника. Еще 33% отметили, что процесс помогает удерживать работников и снижает текучесть кадров. Чаще всего приоритетными направлениями для обучения становятся профессиональные hard skills, добавили в TechBase. В России запустили производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Она заменяет работу хрусталика глаза, объяснили в Минздраве. Ее можно будет установить бесплатно по ОМС и отказаться потом от очков. Планируется, что на первом этапе на базе Института микрохирургии глаза имени Федорова будет выпускаться 12 тысяч линз в год. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известия о масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг и дивидендах ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные экзамены. Как оценивают эту идею в преподавательском сообществе? 11 шлемов при наличии одной головы – перебор. Внуковская таможня не дала добро на ввоз в страну коллекции военной амуниции, обладающей исторической ценностью. Таможенники заподозрили ее владельца в коммерческом интересе, и суд их поддержал. Может ли это дело стать прецедентным и закрыть коллекционерам возможность легального ввоза культурных ценностей из-за рубежа? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
4: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
5: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбер, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей не стал.
4: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта допомиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла, возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ, а кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами, а дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть и мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
6: я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут двери, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном, может быть, одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
4: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? С этими словами таможник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз, а суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Евгений Перельчук подробнее.
8: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес ФМ Иван Карабанов.
22: Таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров, не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование в дальнейшем. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто кому-то не нравятся коллекционеры и то, что они привозят предметы в Россию, то, что они пополняют реестр Министерства культуры новыми предметами. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов, чего угодно. Для них это вот то же самое.
8: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
23: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
8: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес FM.
1: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вернутся к устным экзаменам, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, нейросеть может написать диплом, но подменить собой учащегося в момент ответа на вопросы педагога ей не под силу. Что думают об этой инициативе в вузах?
9: Профессор Института образования НЕОВШЕ Ирина Абанкина.
10: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самого факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
9: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин-Нилов.
11: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации, кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные, а какими инструментами это используется, тоже вторично, потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственного экзамена – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться целым от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессора бы сказала, вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты? Ну-ка идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект – это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
9: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
12: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссии, в них участвует. Это приятно.
1: Это был опрос вузовской общественности. Добавлю, что Валерий Фальков заявил, что поколение, родившееся после 2025 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
2: Пивную компанию «Общество трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников.
13: Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин планирует в августе-сентябре обсудить этот вопрос в рамках подготовки бюджетного пакета. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В этом году порог уменьшился с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Прибыль российских ломбардов в прошлом году взлетела почти в полтора раза до 12,8 миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка. По этим данным, ломбардными услугами пользуются более 2 миллионов человек. За год ломбарды выдали займы более чем на 412 миллиардов рублей, причем почти 95% всех займов пришлось на ювелирные изделия. Задолженность по зарплате в России выросла почти до 3 миллиардов рублей. По данным Росстата, они достигли максимума с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. В московском регионе за первые 4 месяца года размер скидок на квартиры в новостройках вырос до 6% год к году, сообщают ведомости со ссылкой на исследование ЦИАНа. Рост размера скидок подтвердили и другие консультанты. Застройщики вынуждены предлагать скидки из-за падения спроса в начале года, отметили эксперты. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. О возможных последствиях Михаил Задорожный.
14: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ телеграмм В телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
15: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию, но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
14: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустят через границу. То есть раньше импортер оплачивал все по
4: постфактум после ввода ввезенных товаров в оборот, теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенное право и международная торговля BGP Litigation Александр Кирильченко.
7: Бизнесу придется этот аванс в НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товары из стран Союза точно дешевле не станут, а вот дороже стать могут, по крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налоговую отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделала, то она не получит входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
4: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
1: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели и в чем экономический смысл такой схемы?

0: проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент, грубо говоря, блокировать его передвижение, и здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков, бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка, причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты, к кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированный, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
1: Как рассказали бизнес-фм в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах, и появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
2: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
3: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате?
2: Если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
1: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
4: Потому что нужно учитывать здесь, что курьер у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой, то есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
1: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Возврат денежного перевода через органы опеки. В редакцию Бизнес ФМ обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении банка, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
6: Детская карта, оформленная официально, как свидетельство о рождении, я владелец счета, оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка. Дыркица. На прошлой неделе приходят деньги непонятные, какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Я думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время, начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит блокировка с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Потом смс-ки начинаются приходить, что, ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает. Вот отправил мне туда, я говорю, а почему не с того номера-то пишете? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите, я с него позвоню, верните, пожалуйста. Кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я нажимаю, выходит ошибка, типа недостаточно средств для перевода. Пополните счет, хотя деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, и они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничение, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, написать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской карты возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделана. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая вот была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил, все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
5: Сергей же.

0: Санкт-Петербурга «Бизнес ФМ» направила запрос в Сбербанк. Ранее наша радиостанция рассказывала, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери.
1: Классики в праве. Суд для дела.
2: Как известно, Антон Павлович Чехов умел очень точно показывать человека в его социальной роли – чиновника, врача, учителя, помещика или просителя. И, конечно, человека в суде. В его рассказах о судебной жизни особенно хорошо чувствуется атмосфера разбирательства конца XIX века. Внешняя серьезность, внимание к бумагам, человеческие слабости и вечный вопрос – можно ли через суд действительно добиться справедливости?
1: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
2: Со времен судебной реформы Александра II цели суда, по большому счету, не изменились. И тогда, и сейчас обществу нужен был независимый, понятный, открытый и доступный суд. Во времена Чехова хозяйственные споры в России рассматривали коммерческие суды. Сегодня этим занимаются суды арбитражные. Иначе говоря, и тогда, и сейчас для бизнеса существует отдельный судебный маршрут со своей логикой, своими правилами и со своей деловой практикой. Как и в XIX веке, когда коммерческие суды действовали по особому уставу торгового судопроизводства, современный арбитраж работает по специальным процессуальным правилам. Исчезли сословия, появились корпорации, электронные сервисы и цифровые доказательства. Но суть осталась той же. Экономический спор требует процедуры, понятные тем, кто живет в мире обязательств, сроков и расчетов. И купцу во времена Чехова, и предпринимателю сегодня нужен не спор о высоких материях, а ясный ответ на очень практический вопрос. Кто кому должен, надо ли платить по документу, действительно ли сделка, можно ли взыскать убытки и что делать с несостоятельным должником. Поэтому и старый коммерческий суд, и нынешний арбитражный нужны для одного и того же, чтобы в экономике сохранилось доверие к договору, расчету и слову. В этом смысле суд у Чехова кажется удивительно современным.
1: Классики в праве на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. По его словам, Армения превратится в перекресток мира и разбогатеет. Ранее Москва обещала пресс-наветеле денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Госдума одобрила уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание может достигать 8 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллионов рублей. Такие изменения, по словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, направлены на совершенствование миграционной политики. Прямые рейсы запустят между Россией и Танзанией 2 июля. Их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Самолеты Boeing 787 Dreamliner будут летать 3 раза в неделю. Первый полет будет с минимальным уровнем загрузки. Скелет тираннозавра возрастом 67 миллионов лет выставлен на аукцион с рекордной оценочной стоимостью 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аукционный дом Сотбис. Речь идет об одном из наиболее полных доступных скелетов ящера Титана. Он получил прозвище «Газ» по имени фермера из Южной Дакоты, на угодьях которого был найден. Окаменелости выставят на торги 14 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ЕС или ЕАЭС? Россия прощупывает твердость курса армянского премьера Пашиняна на евроинтеграцию. Ереван рискует потерять льготы на поставки российской нефти и газа. Но Пашинян заявляет, что такая перспектива его не пугает. И что у Армении достаточно денег, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители. Так ли это и к чему приведет газовый торг? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Нашутила на 3 года колонии сотрудница столичного бара, сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с провокационной подписью. Раскаяние в суде и другие смягчающие обстоятельства не помогли ей избежать реального срока. Почему суд вынес приговор, который даже представители РПЦ сочли избыточно суровым? Вторая жизнь подержанных букетов в Узбекистане стремительно набирает обороты. Сервис по перепродаже цветов. Его разработчики получили 50 тысяч долларов инвестиций и задумываются о выходе на международный рынок. Насколько такая услуга востребована в России? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Премьера Армении Пашиняна не пугает возможный рост цен в случае прекращения России соглашения по поставкам газа в страну. Об этом сообщает «Спутник Армения». По словам премьер-министра республики, у Еревана, цитата, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». В среду днем МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева о последствиях поддержания курса на вступление республики в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Также Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем? Комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
4: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда «Газпром» это решительно опровергал, и формально шли споры по цене транзита, а также из-за воровства газа на территории Украины. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на силу Сибири-2, в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
0: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Защита будет обжаловать приговоры за кальян на Куличе, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой. Девушка, напомню, получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантии на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев подробнее.
5: Сразу стоит оговориться, что 3 года и 25 дней колонии 27-летняя Ксения Белоусова получила не только и даже не столько за пост с Куличом. Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
6: Назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути. В течение 15 дней у нас есть возможность подать апелляционную жалобу на приговор. По апелляции планируем.
5: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры, адвокат Даниил Черных-Аипов, считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
7: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4-74 статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
5: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
0: Сытый с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
8: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
9: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки и начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. Первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels. Мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то вернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в ВВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
8: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап 50 тысяч долларов на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. 50 тысяч долларов на пресиде не так много по меркам венчура, но для узбекистанского рынка это прорыв, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
10: По сути, это классический пример того, как предприниматель находит рынок сбыта там, где остальные видят просто банальное мусорное ведро. Букет живет 5-7 дней. Его дарят ради одного только эмоционального момента вручения. И Second Bloom монетизирует именно этот разрыв между эмоциональной ценностью подарка и его реальным сроком жизни. По большому счету, это рекоммерс-модель. Та же логика, что у Авито, только в категории, где вообще никто не ожидал вторичного рынка. И мне кажется, это важный сигнал, что в наше время предпринимательство — это не только изобретение нового продукта, а иногда переосмысление пути уже существующего. То есть букет тот же, маршрут и монетизация новая. Если эта модель масштабируется на Центральную Азию и Россию, где цветочный рынок огромен и абсолютно не цифровизирован, это может стать потенциальной любопытной историей.
8: Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
11: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Я не вижу в этом какой-то особой прям такой страшной угрозы. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит, слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
8: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
8: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
1: Ценные бумаги.
8: Совет директоров Делимобиля рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год в связи с полученным убытком по итогам года. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня, сообщили в компании. Чистый убыток Делимобиля составил 3,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в 8 миллионов рублей за 2024 год.
1: Отчеты и планы.
8: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до 400 тысяч долларов после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. А профсоюз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около 20 миллиардов долларов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась 66 миллиардов долларов капитализации.
1: Бизнес и власть.
8: Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Утверждается, что это решение принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. В середине мая Air Anka приостановила полеты в Россию из-за технических проблем, из-за чего в Турции застряли сотни туристов турагентства Anex Tour. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM» в студии Ольга Кокорекина. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. А российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
12: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду. А теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию, школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт и спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
13: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем что-то узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был, ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил, да. Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
14: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
13: Многие из них у меня спрашивали, ты едешь играть на чемпионат мира? Так как они не все знают, то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады. Меня поздравили.
12: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит политкорреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
15: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент. За исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
12: После Египта сборной России предстоят еще два матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Apple создаст защиту iPhone от уличных воров, сообщает издание 925Mac. Если телефон резко выхватит из рук, он сам заблокируется. Кроме того, новая функция сможет отслеживать расстояние до сопряженных Apple Watch. Она также должна учитывать, подключен ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi и находится ли он в знакомом месте. Если данные укажут на то, что смартфон был украден у владельца в незнакомом месте, то будет также ограничен доступ к учетным записям и другим конфиденциальным данным, говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Троцит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
16: С технической точки зрения, в Apple научились очень неплохо интерпретировать данные от акселерометра и некоторых других датчиков. Например, в случае с умными часами и вызовом скорой для пожилых людей, если там теряют сознание. И, в принципе, датчики умеют отличать падение человека при потере сознания от того, что часы просто упали, от того, что человек там резко взмахнул рукой и так далее. Поэтому предположить, что они смогут это настроить так, чтобы это срабатывало именно в случае, когда телефон крадут, вполне возможно.
17: Допустим, вы зашли в банк онлайн, человек это видит и выхватывает телефон, пароль уже введен.
16: Это надо прям делать некую спецоперацию для того, чтобы ничего случайно не заблокировать, чтобы телефон случайно не перевернулся. А у некоторых банков есть такая опция безопасности, что короче, телефон экраном вниз, там блокируется приложение, нужно вводить пароль.
17: Если нет Apple Watch, то получается эта функция хуже работает.
16: С Apple Watch очень хорошо понятна механика. Соединение разрывается где-то на расстоянии 30-40 метров. Но от большой степени вероятности экран заблокируется. У абсолютного большинства людей включена функция автоматической блокировки экрана через 15 секунд. Я думаю, что это маркетинговая фишка. Это то, что в рамках обновления операционной системы будет идти в категорию прочее. Заодно мы повысили безопасность.
0: Олег Капранов, руководитель проекта технологии российской газеты. Пока нет информации, когда новая функция будет анонсирована официально, однако издание 925Mac утверждает, что опция находится в активной разработке. Российский рынок в среду немного подрос. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
18: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам среды. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,5%, закрылся на уровне 2591 пункт, и отскочили акции ВТБ. Все-таки появились покупатели, бумаги достигали уровней примерно 75 рублей за акцию, но ближе к закрытию торгов стоили уже выше 80. Были данные по инфляции от Росстата, вернулась недельная инфляция в России. Российскую экономику за неделю с 19 по 25 мая потребительские цены выросли на 0,07%. Я напомню, за неделю предыдущую отчетной была дефляция 0,02%. И если брать последние 4 недели, здесь завидная периодичность проявляется. Сначала дефляция 0,02%, потом инфляция 0,07%, потом снова дефляция 0,02%, и снова инфляция 0,07%. Если говорить о годовых показателях, то здесь все стабильно. Годовая инфляция на 25 мая 5,48, то есть остается ниже 5,5%. Не сильно, но все-таки ниже. А 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года. Рубль был очень стабильным. Китайская валюта подросла примерно на 1 копейку. Закрытие 10 рублей 48 копеек. И что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту торговался он преимущественно чуть выше 71 рубля. Но падали цены на нефть, хотя это, как мы видим, не отразилось ни на рубле, ни на российском рынке акций. Смесь Brent протестировала 95 долларов за баррель, даже опускалась ниже впервые с 21 апреля. Рынок продолжает следить пока за переговорной риторикой. Во всяком случае, в среду вновь общался президент США Дональд Трамп с журналистами, сказал, что иранская сторона все-таки очень хочет добиться сделки с Вашингтоном, хотя отметил, что недоволен тем, что пока не удалось достичь соглашения, ну и пригрозил очередной раз Ирану. Глава Белого дома не исключил возможности возобновления боевых действий в отношении Ирана. Ну и госсекретарь США Марко Рубио сказал о том, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта.
0: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
19: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
20: В последнее время Хавейл Джолион обскакал по продажам Cherry Tiggo 7. Ой, то есть Tenet T7. Результат ребрендинга. Эти автомобили достаточно популярны не только у физических лиц, но и в корпоративных парках такси и каршерингов. И в том числе и поэтому я решила отправиться на тест-драйв обновленного Джолиона в Минск. Холодным дождливым утром выхожу из гостиницы и не могу понять, а что обновилось у этого автомобиля. Он абсолютно точно такой же внешний, как и был ранее. На презентации оказалось, что я действительно не ошиблась. Представители бренда сказали, что пользователи любят эту машину такой. Зачем что-то менять? Забавно. И что же мы тогда приехали? Вопрос этот отпал, как только нам выдали ключи, я села в салон. Интерьер изменился заметно. Появилась шайба регулировки громкости, которая также позволяет включать и выключать мультимедиа. А вот шайба селектора коробки передач заменена на классический рычаг. Слава богу и наконец-таки. Клавиши под экраном спустились чуть ниже. Дело привычки. Беспроводная зарядка стала мощнее, до 50 ватт. Но телефон мой настолько нагрелся за часовую поездку, что я испугалась за его сохранность. Появились современные разъемы Type-C. Обод руля стал толще. В машине теперь голосовое управление, но совладать с ним мне не удалось. Я точно знаю, на какие команды должна реагировать эта машина, но она делает какие-то странные вещи. Думаю, вопрос ближайших обновлений. На бумаге технических изменений можно и не заметить, но на самом деле они есть и достаточно важны. Полноприводные версии получили новый бензиновый мотор, тоже 1,5 литра, 150 лошадиных сил, но уже Евро-6. Крутящий момент поднялся с 230 до 270. Соответственно, разгон тоже улучшился на 0,07 секунды, и теперь он 9,1 до сотни. Серьезных изменений в ездовых характеристиках я не смогла прочувствовать. Автомобиль у меня на тест-драйве был в топовой версии Техно Плюс, и его цена 2 миллиона 900 тысяч рублей.
19: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума в первом чтении одобрила законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Предусматривается до 5 лет лишения свободы в качестве максимального наказания и штраф до 1,5–2 миллионов рублей. Также будет возможна конфискация имущества. Майнинг будет считаться незаконным, если тот, кто его осуществляет, не внесен в реестр. Грушинский фестиваль в Самарской области опять не состоится. Его отменяют 3-й год подряд из соображений безопасности, сообщила пресс-служба смотра. Организаторы напомнили, что фестиваль уже отменяли с 1980 по 1986 год, после чего он был возобновлен. При этом Грушинский клуб продолжит работу. В Самаре планируют провести зимний Грушинский фестиваль «Гитарная пристань» и другие мероприятия. Организаторы выразили надежду, что фестиваль вернется, как только это станет возможно. Более половины российских компаний намерены инвестировать в обучение сотрудников в этом году, сообщили Forbes в TechBase. Более 40% опрошенных организаций заявили, что это повышает результаты в бизнесе или у конкретного сотрудника. Еще 33% отметили, что процесс помогает удерживать работников и снижает текучесть кадров. Чаще всего приоритетными направлениями для обучения становятся профессиональные hard skills, добавили в TechBase. В России запустили производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Она заменяет работу хрусталика глаза, объяснили в Минздраве. Ее можно будет установить бесплатно по ОМС и отказаться потом от очков. Планируется, что на первом этапе на базе Института микрохирургии глаза имени Федорова будет выпускаться 12 тысяч линз в год. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известия о масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг и дивидендах ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные.